0: научиться убеждать людей, сначала необходимо понять, какие идеи вы сами никогда не ставите под сомнение. Человек очень не любит, когда сомневаются в нем, в его убеждениях и в его возможностях. Поэтому, если вы начинаете с кем-то спорить, то автоматически, без исключения, включаете у этого человека защитный механизм. Но мы очень часто затеваем споры, думая, что можем показать оппоненту свой взгляд на вещи. И у нас никогда не получается донести нашу мысль. Таков закон природы. Так что, если вы по-настоящему хотите переубедить какого-то человека, а не самоутвердиться, если для вас важно, чтобы человек принял ваш взгляд на вещи, следует проявить терпение. Необходимо заставить человека думать, что новая точка зрения – это его собственный вывод. Да, все верно. Человек очень редко отказывается от своих идей, и именно поэтому вы ничего не должны ему доказывать. Так как это сделать? С помощью следующих двух шагов. Первое. Не имейте никакой позиции. Сыграйте в дурачка. Первый шаг – это самое сложное. Внимательно слушать и вникать в позицию собеседника. Ваши уши должны быть максимально открыты, а душой вы должны чувствовать, почему человек говорит то, что говорит. Забудьте, что у вас есть какое-то мнение относительно этого вопроса. Только так вы сможете приступить ко второму шагу. Второй шаг. Задавайте правильные вопросы. Помните, что вы внимательно слушали собеседника, вникали в его позицию и понимаете, почему он говорил то, что говорил. Сейчас нужно начать задавать наводящие вопросы, которые не напрягут его, но заставят задуматься. Помните, вы не хотите его переубеждать. Приведу пример. Недавно один мой приятель решил обсудить со мной политику. Надо сказать, что наши взгляды были абсолютно противоположными. После того, как я выслушал его речь, полную эпитетов и оценочных суждений, я сказал следующее. «Слушай, скорее всего так и есть, и ты, наверное, прав. Я вот в политике ничего не понимаю, но мне иногда кажется, что все не так просто. Недавно смотрел «Игру престолов», и это лишний раз меня убедило, что в политике не все так просто. Сериал – это очень упрощенная форма реальности. В жизни, думаю, все еще сложнее. 99% вещей просто скрыты от наших глаз. Почти ничего нельзя знать наверняка. Кто предатель, кто свой. Об этом часто не догадываются даже те, кто нами управляют. А наши попытки говорить о политике – это как если бы на рыбном базаре старуха обсуждала действия Ланнистеров и их мотивацию. Твоя позиция мне ясна, но почему ты так уверен, что оно действительно так? Как видите, здесь три блока – полусогласие, введение в суть вопроса и, наконец, сам вопрос. После этого наша беседа продолжалась довольно долго, и я всегда придерживался этой схемы из двух шагов – не перебивал, вникал в позицию и задавал наводящие вопросы. К чему, вы думаете, это привело в итоге? Через несколько месяцев мы вновь говорили на тему политики, и мой бывший оппонент полностью перешел на мою сторону. Да, этот процесс занял время, аж целых несколько месяцев. Но я не пытался доказать, что я прав, и удовлетворить свое эго. Я хотел, чтобы человек по-настоящему меня понял. А для этого нужно терпение. Надеюсь, это видео было вам полезно, и вы сможете на практике применить данный способ. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы ваше общение было продуктивным. Ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему думающему и вежливому сообществу. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть одна очень важная мысль, которую многие не понимают. Есть единоразовые деньги, а есть денежный поток. Если вчера ты продал квартиру, у тебя на счету 20 миллионов, это одно. А если тебе каждый месяц приходит миллион, это совершенно другое. И вот если тебе внезапно прилетает 20 миллионов, я бы на том месте твое потребление вообще не менял. А вот если у тебя растет ежемесячный доход, и он растет стабильно, уверенно, по нарастающей, то и твои расходы будут расти органично, спокойно. Жизнь-то при этом вообще не поменялась, самое забавное. Вот ты смотришь, думаешь, да ну как-то не так-то все сильно и поменялось, но было 500, стало 1,5.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Меня зовут Михаил Кучмент. Я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Нам сегодня всем невероятно повезло, потому что у нас очень интересный гость. Я хочу представить Сергея Румянцева. Сергей возглавляет и является основателем бизнеса сети кофеен One Price Coffee, самой быстрорастущей сети кофеен на российском рынке. И мы позвали Сергея не только поэтому, а потому что еще у Сергея уникальная корпоративная карьера, в рамках которой Сергей собрал всевозможные логотипы российских западных брендов.
2: Мы с тобой
1: обязательно про это поговорим. Давай вот, знаешь, так сразу, для того, чтобы филологов лишить работы, у меня первый такой простой вопрос. Кофе, он мой?
2: Всегда он мой. Я как переводчик только так, больше не воспринимая новые веяния.
1: То есть на кофе разрешили средний рот?
2: Да.
1: То есть теперь два есть варианта. Да, можно сказать, кофе он мой, и оно мое.
2: И оно мое.
1: Это коробит. Не, мы будем всегда говорить, кофе он мой. Мы поговорим обязательно про там, твои цифры, процессы, про бизнес. Но пока, если можно, немножечко вот, хочется поговорить про твою уникальную корпоративную карьеру. Я знаю, что ты сам родом из небольшого городка, из Североморска.
2: Да, Североморска.
1: Из Североморска. Можешь вообще так вот рассказать свою историю и как, может быть, твои какие-то ключевые, вот знаешь, сложности, где ты делал какие-то скачки, вот переходя из одного состояния в другое?
2: Я родился в простой советской семье в 72-м году. Папа военный, мама врач. 14 лет прожил в Североморске, практически до 7 класса, да, по-моему. У меня в четверти не было ни одной четверки, никогда ни в одной четверти. То есть всегда пятерки, просто там за похвальными листами, там грамотами, помнишь, висели,
1: да,
2: гонялся за ними, да. Вот. Но по поведению, правда, всегда была двойка. Или нет, вот
1: это очень логично.
2: Вызывали в школу, да. Но вот по обучению было всегда отлично. Потом переехал в Москву, соответственно, закончил 8 классов. Папа сказал, что будешь военным, отправил меня в Суворовское училище. А чтобы домой не часто бегал, то Суворовское не в Москве, а в Калинине, в Твери. И, соответственно, я закончил Суворовское военное училище 2 года. Что меня совершенно изменило, да, вот это первый, наверное, была ломка домашнего мальчика-отличника, такого более-менее уже.
1: Там реально дисциплина, да? То есть как-то или...
2: Слушай, там не только дисциплина, там и познание жизни, и воспитание, и первые как-то межличностные мужские отношения разные, в хорошем смысле этого слова, там драки, постановка себя и так далее.
1: Назовем это
2: тогда еще не знали других отношений.
1: Назовем это борьба за лидерство, да?
2: Ну, либо просто за какое-то место под солнцем, да. Вот. Потом военный институт иностранных языков, военный переводчик, китайский, английский язык. Это уже было такое на сломе Советского Союза. Значит, сначала мне мерещилась карьера там, военного дипломата, что и должно было быть. Но вот после 89-го года все это пошло прахом. Соответственно, в 94-м году я выпустился лейтенантом, послужил еще 1 год в военно-космических силах. Я, по-моему, первый выпускник военного института, который в военно-космических силах служил в международном отделе. Летал с делегациями там, НАСА, ИСА, на Байконур, там, возил их везде. Вот. Ну, понял, что $100, а я уже был женат первый раз. Вот, родился сын, и понял, что $100 для проживания – это мало.
1: Ну, хотя покупательская способность в то время $100 была все-таки другая.
2: Я не помню, 6 рублей, по-моему, стоило. Что-то так, плюс-минус 6 или 7. Да. Стипендия была там 45 рублей. Ну, в общем, несколько долларов. А, я еще, будучи на переводческом факультете, уже начал какой-то бизнес в Лужниках, потому что денег не хватало. И мы начали торговать с китайцами. То есть, так как знал китайский язык, я бегал в самоволке, в китайской общаге. Брал подвоенный билет, просто кожаные куртки там всякие, не знаю, пуховики и так далее. Все это продавали. Тогда на Лужниках было, просто, то есть можно было прийти, купить билет, встать за прилавок. Там со всего, со всей России, со всей страны приезжали люди, все это скупалось там моментально.
1: Вот она, первая модель маркетплейса, где была
2: опробована. Да. Я помню, вообще тогда был бешеный какой-то мой профит. Это я какой-то продал женский кожаный костюмчик, который мне отдали, там, не знаю, за 500 рублей, а я его продал за 3000, я все купил себе там холодильник, телевизор сразу в дом, еще какие-то вещи. И чуть не выгнали меня из института за это. Я как-то бежал в самоволку очередной раз, меня поймал начальник факультета. Вот, а у меня клетчатая сумка, я через забор перескакивал, там товарищ курсант ко мне. И очень стыдно было, что когда он привел меня, а тогда еще я был кандидатом в члены КПСС.
1: Это, извини, какой был год?
2: Это был 91-й, как 91-й. Раз, по-моему.
1: 91-й, вот они, наши любимые 90-е,
2: да. И он высыпает все это оттуда, и там какие-то женские сумочки, косметички, он на меня смотрит, этот сержант, кандидат члена КПСС, там еще что-то. Как вам не стыдно? И все, меня чуть не отчислили, да, но, слава богу, там удержался, разжаловали, и с тех пор, как бы, я с китайцами перестал работать. Закончил институт, родители настояли, чтобы я все-таки закончил, не уходил. Пошел работать, первое место работы British American Tobacco. Uh-huh. Я был торговым представителем. Вот, пообещали $600 зарплаты, пообещали машину. Да. Сначала ничего не дали. То есть я пешком обходил весь запад Москвы, где-то вот от Кутузовского до Профсоюзной. Я знал всех торговцев табаком.
1: Ты знаешь, все очень интересно, потому что у меня первая работа была тоже в Самсунге, помощник менеджера, и зарплата была $600. Видимо, мы с тобой в рынке были, да, мы были в рынке.
2: Это был стандарт. А тогда ничего не требовалось, просто знаешь, английский уже отлично, мы иностранная компания, все, больше ничего не надо. Ну и там язык подвешен, что-то можешь. Ну, если дальше, там, то очень быстро, да, значит, я это... Сразу мне показалось, что 600 – это мало, я год или полтора проработал, тут же мне там где-то в IDV была такая компания Diageo, да, начало было IDV. Они предложили мне 1000 и уже предложили работать с дистрибьюторами. Я уже перешел на кей-аккаунт по дистрибьюторам, проработал там пару лет. Потом меня дистрибьютор позвал к себе, сказал, окей, ты отличный парень, начальником отдела. Уже там рост зарплаты, не помню, $2000. Ну, что-то очень... зарплата росла. Вот, потом кризис 98-го, все это схлопнулось, дистрибьютор этот закрылся кипрский. Я там торговал какими-то сосисками датскими, там еще чем-то, ну, какой-то ерундой. Вот. И в 2001 году в метро Кашинкери я пришел, был 10-м сотрудником в России, тогда еще ничего не было. То есть вот только-только набирали, у них была отличная политика, они не брали вообще людей с опытом, там, ни в закупки, никуда, просто брали наоборот, совершенно без опыта, везли. Потом в Болгарии мы сидели 3 месяца, обучались, они и приезжали сюда, открывали уже первый магазин метро. Там я проработал 2 с чем-то года, потом мне вдруг Nike позвонило, вышли на рынок, и там отличная карьера в Nike. И в 2003, по-моему, 2004 я работал в Nike. И вот, ну, это вот все один период, да, который у меня был. Вот первый переход это из военного в бизнес был сложный, потому что трудно было оторваться от советской этой карьеры и перейти куда-то вообще не знаешь. Но мне это очень понравилось, я сразу влился, все отлично. Второй переход был, мне в 2004 году позвонил HeadHunter и говорит... Здравствуйте, вас там, да, вот, беспокоит Миша Елизаров, по-моему, да. Говорит, не хотите поговорить с российской компанией, быстрорастущей, с владельцем? Какая компания? Связной. Кто такие Связной? И вот в конце 2004 года я вышел в Связной. И все, и это был вот основной переход, самый страшный был от такой...
1: Вот знаешь, в бизнес-школах часто говорят, в каком вы бизнесе. Ну, подразумевая, что бизнес – это не всегда вот именно то, что первое приходит в голову. Вот бизнес, в котором ты – это сеть кофеен или это что-то большее?
2: Я начинал то есть, из сети кофеен, а сейчас у нас это и производство, и франшиза бренда, и уже купили там еще один бренд. Я думаю, что я в таком... Мы всегда между розницей и хорикой. И это такой больше бизнес... Бизнес-возможность по управлению проектами.
1: Давай я приведу пример. Я, наверняка ты тоже читал книжку про Starbucks Говарда Шульца.
2: Да, да, да.
1: И там такая четко прописывается концепция третьего места. Дом, работа, Starbucks. Вот. Ну и... ну, так, в принципе, такое было позиционирование, что это не про это, там, больше про впечатление, это что-то такое другое. То есть это не совсем про кофе. Вот все-таки сеть кофеен, это про кофе или это что-то большее?
2: Слушай, я гордо прочитал, я вообще очень позавидовал. Во-первых, времени, в котором он начинал это все, там, 70-е, это такая романтика. Во-вторых, стране, в которой он все это начинал, да. Так у них все это замечательно, и про вкус кофе, и про то, чтобы там деньги... То есть я прям завидовался, потому что я начинал от безысходности, да, вот что это должен быть бизнес, который принесет мне деньги. И когда первая кофейня принесла, я поставил вторую, третью, четвертую, смотрю, они все приносят, чуть-чуть, по крайней мере, начинают быть прибыльными. Для меня это было, после вот этих 15 потерянных проектов, это было что-то, я думаю, надо масштабироваться, надо только здесь. И вот я как с упорством, там, не знаю, осла начал это все делать. Но это не было такой красивой идеи, как у Говарда, да, что это вот место отдых, развлечений. То есть не буду врать, у меня не было, что я хочу там принести людям новый вкус кофе, там, или там, не знаю, как-то поднять кофейную культуру. Это пришло, но позже. Наверное, позже. Это, когда, знаешь, уже появился успех небольшой.
1: Да, я, кстати, уверен, что когда он начинал, у него тоже этого не было. А потом, знаешь, уже мы все как бы, знаешь, мы сначала что-то делаем, а потом задаемся мыслью, а что мы все это время делали?
2: Зачем?
1: Да, зачем? И тогда какая-то красивая получается история. Но она обычно позже приходит, не раньше.
2: И книгу не сразу написал.
1: И книгу не сразу написал, да. Давай про цифры. Сколько у вас точек? Сколько, не знаю, выручка, доля рынка, так что-то у нас. Напитай информацией.
2: На сегодняшний день порядка 400 кофеин под двумя брендами One Price Coffee и Coffee In. Мы открываем 10-12 кофеин в месяц. GMV или там оборот всех кофеин партнерских будет порядка 4,5 миллиардов в этом году. 50 с лишним городов присутствия. Мы продаем порядка 50 тонн кофе на нашем обжарочном производстве. По количеству кофеин мы в тройке лидеров в России. По обжарочному производству, наверное, в топ-10 по спешлти.
1: А рынок весь ты оцениваешь в 200 миллиардов, ты сказал, да?
2: Ну, по оценкам разным, там, да, сейчас общепит такая штука, которую трудно оценить, вот, в отличие от ритейла, да, ее чуть меньше прозрачности и чуть меньше изучают, но общий рынок общепит, наверное, больше 2 триллионов, а рынок кофеен именно, вот, не кофе и не ресторанов, а именно кофеен, где большая часть кофеен тейк-эвэй, порядка, наверное, 2 миллиардов, и в них участвует там 15-17 тысяч объектов, которые продают этот кофе в России.
1: Так интуитивно, это огромное поле для консолидации рынка, потому что, так вот, я сейчас понимаю по цифрам, топ-3 игрока не занимают, может быть, не более там, чем 15 где-то процентов.
2: Я думаю, меньше 10.
1: Меньше 10 процентов.
2: Меньше 10.
1: Топ-3 игрока занимают меньше 10 процентов. Ну, мне кажется, это один из самых неконсолидированных
2: это
1: сегментов
2: это
1: рынка, ритейла, там, общепита, чего угодно. Правильно?
2: Это правда. И действительно, как рынок телекома, там, несколько лет назад, скорее всего, его ждет консолидация, объединение, очень много независимых игроков, очень мало системных денег, на самом деле, до сих пор. Очень много энтузиастов, которые открывают кофейни, там, и баристы, чемпионы и так далее. Татуированные ребята, которые все это делают. Вот, поэтому рынок консолидироваться будет точно, и я думаю, что в ближайшие год, два, три мы это увидим.
1: Расскажи, пожалуйста, как вообще устроен франчайзинг? Очень интересный бизнес. Посвяти нас в какие-то нюансы.
2: Вообще очень интересная тема франчайзинга, потому что мы когда задумывали кофейню, я задумывал кофейню, не начал строить, я вообще... Это вторая тема, про которую я не знал. Франчайзинг. Мы с Визной никогда не работали. В франчайзинге всегда были свои магазины. Я даже не понимал, как это работает с партнерами. Телеком работал с франчайзи, но это, понимаешь, в телеком франчайзи у операторов это совершенно другое. То есть они все делают и сами платят франчайзи, не наоборот.
1: То есть телеком... Это обратный франчайз.
2: Ну, какой-то обратный, да. То есть тебе платят за то, что ты открыл салон Билайн там или салон МТС. Поэтому это совершенно другая модель, не имеющая отношения к реальному франчайзингу. Вот на днях закончилась выставка ByBrand, которая обычно самая крупная для России по франшизному бизнесу. Я тебе могу сказать, что франчайзинг в России в большом долгу. Ну так, глобально. То есть в целом это...
1: В большом?
2: Долгу. То есть это не очень большая индустрия, чтобы ты понимал. И удачных франчайзинговых моделей в России не так много. То есть понятно, что есть идеи, особенно в общепите, да, что ты вроде сделал нормальную кофейню, у тебя есть вывеска, к тебе пошли люди, твой кофе нравится, все, давай продавать. Чего продавать, как? У тебя 1,5 человека офис, ну и большинство франшиз именно таких. А мы отнеслись к франчайзингу как к собственному бизнесу. Может быть, потому что не умели. Мы сейчас только учимся каким-то франчайзинговым там, моделям и форматам. Вот. Но вот как строили связной, так и сделали. То есть там территориальный управляющий на каждые 10-15 объектов, там видеомониторинг, тайные покупатели, закупки, недвижка, все. То есть мы все делаем для франчайзинговых партнеров практически полный цикл. То есть, в принципе, ты можешь просто принести деньги, мы найдем тебе место, мы построим за тебя и так далее. И здесь это чуть более затратная модель, но она нашла свой отклик.
1: Ну, я так понимаю, вы даете бренд, вы даете софт, вы даете какую-то силу в закупках.
2: Закупки, ассортимент, поставщики оборудования, поставщики продукции, собственный кофе, там, обучение. У нас учебный центр, как казалось, один из самых крупных в России. Там 2500 баристов мы обучаем в год. Мы обучаем предпринимателей самих, там, да, как вести бизнес, там, как работать, не знаю, с P&L, с кэшфлоу, там, с основными документами. Программа лояльности, программа обучения и оценки бариста и так далее. То есть все, ну, практически, я вот не знаю, там, вещь, которую делает сам без нашей помощи наш партнер. Может быть, это избыточно, это более затратно, но, наверное, в этом был какой-то успех. Во-первых, мы сделали более гибкую модель, то есть в отличие от многих франшиз, которые, в общем-то, дают вывеску, дают, там, не знаю, какие-то поставки, выбили, и все. И вот этот стандарт, и никуда... Мы, кстати, на этом обогнали одного из наших ключевых конкурентов, потому что мы посмотрели, там большая паушалка, большие капексы, вот стандарт только такой, никак иначе. Мы все сделали лучше, там меньше паушалки, меньше капекс, и там гибкий стандарт от 3 до 100 метров. У меня самая маленькая кофейня 3 метра.
1: 3 метра, да.
2: Самая большая там 100 с чем-то. Ну вот, то есть любой всеядный формат, который ты можешь вплеть. Все, что говорят, у нас сообщество франчайзи называется One Family. У нас каждый месяц проводится Family Day. То есть мы там по видео, по Zoom или иногда вживую собираемся, там все обсуждаем какие-то вопросы, предложения, новости и так далее. У нас есть куча чатов, где там по направлениям. Все, что предлагает, отрабатывается. У нас есть маркетинговый комитет, состоящий из топ-франчайзи, который советует нам, что делать и так далее.
1: Которые вовлечены как бы в стратегическое управление.
2: Полностью. Я думаю, что в будущем возможно там даже вовлекать их в какое-то участие и партнерство в компании в самой.
1: Я смотрел недавно фильм «Основатель» про Макдональдс. И мне очень понравился его подход, как он вот, вообще его отношение к франчайзи, как он их выбирает. Там, вот кто твоя целевая аудитория? Кто ты считаешь, у кого больше шансов, вот, что у него получится?
2: Тоже, смотри, вот на протяжении всей там, небольшой нашей истории, да, менялось мое видение, кто такие наши партнеры. То есть сначала, когда ты растешь, ты берешь всех. Ну, то есть абсолютно. Вот кто твой бренд захочет, мы любого там человека приглашали. И это, первое, помогло быстро развиться. Второе, конечно, мы допустили какие-то ошибки. То есть кто-то покупал просто бизнес, там, не знаю, жене, дочери, любовнице, там, еще кому-то, которая вообще не вовлечена, вообще все равно, через 3 дня она бросала, она не понимала, что надо идти в эту кофейню, там, не знаю, что-то делать, там, следить за бариста, там, за заказами и так далее. И такие случаи были. То есть идеальный партнер для нас сейчас – это человек с опытом, с каким-то любым, там, не знаю, розничный, общепит,
1: холики. С опытом ведения бизнеса.
2: Ведения бизнеса, да. Желательно какого-то близкого, то есть не из нефтянки, там, условно.
1: B2C бизнеса,
2: да. Второе, это человек должен иметь достаточное количество средств не просто на одну кофейню. Потому что если ты вкладываешь свои последние 1,5-2-3 миллиона там, в кофейню, то, скорее всего, у тебя, ну, у нас такие есть до сих пор, у тебя будет огромное количество вопросов, претензий, постоянно будешь ты виноват, там, и так далее. То есть за каждые потерянные 5000 рублей тебе будут выносить мозг, там, месяцами и так далее. Поэтому человек должен обладать какими-то ресурсами чуть больше и понимать, что это за бизнес, что может что-то потерять, там, и так далее. Вот. Третий, человек должен быть вовлечен. То есть мы сейчас разделяем на две, то есть у нас пока там 120 с лишним партнеров, это все, кто вовлечен в бизнес. Они или сами в бизнесе, или нанимают управляющих, но они постоянно понимают, знают, что происходит, следят там за продажами, поставщиками, отношениями с нами, договорами и так далее, арендой. То есть очень мало людей, кто просто, не знаю, поглядывает, отдал управляющим и забыл об этом. Есть люди, которые не хотят вовлекаться, и для этого мы придумали там новую модель инвестиционного франчайзинга, когда люди отдают деньги, мы управляем и просто, да, гарантируем какой-то доход. Но в целом для нас идеальный партнер – это тот, кто увлечен, кто сам делает. Чем хороша модель франчайзинга? То есть за тебя, в принципе, все должен делать другой человек. И он тебе зарабатывает деньги. То есть твой процент от оборота.
1: Это с твоей точки зрения.
2: С моей точки зрения.
1: Для тебя. То есть для тебя, как, а для того человека.
2: А для того человека.
1: Для франчайзи.
2: Для франчайзи. Если он хочет заниматься бизнесом, да, то ему просто дают готовую модель, готовый бренд, все готовое. То есть просто бери и занимайся, зарабатывай. Просто часть за это плати. Все. Вот. Но есть люди, которые не хотят заниматься. Тоже такими людьми можно поработать.
1: Можешь, ну, на примере одного, вот одной кофейни какой-то средней просто рассказать, сколько стоит вообще заход в этот бизнес, сколько нужно проинвестировать и какой возврат на инвестиции, сколько потенциально может твой партнер зарабатывать?
2: Чем плох и хорош кофейный бизнес, тем, что у него очень легкий вход. То есть первая вещь, о которой задумываются люди, у которых появилось там 2-3 миллиона свободных денег, угу, не открыть ли мне кофейню.
1: То есть, еще раз, заход какой будет? 2-3 миллиона?
2: Наша кофейня, да, в районе 2-3 миллионов.
1: 2-3 миллиона.
2: То есть надо поставить. Ну, условно, там, порядка 700-800 тысяч тебе оборудование. Это все там кофемашина, кофемолка, витрины, там, холодильное оборудование и так далее. 500-700 тысяч – это мебель. Далее у тебя есть ремонтные работы, зависит от помещения, тоже там от 300 до 700 тысяч, в зависимости, ну, там 15-20 метров средняя кофейня. Вывеска, рекламные материалы, там первый запас, паушальный взнос, депозит аренды и так далее. Ну, то есть вот в районе 2-3 миллионов то, что ты тратишь на кофейню.
1: Это, как это, вход рубль, выход 2, да, говорят иногда. То есть я понял, 2-3 миллиона мы вкладываем.
2: Что какой дальше? Плюс? Какой плюс у этого бизнеса, помимо того, что сейчас сколько зарабатывает, если у тебя бизнес не пошел, ты ошибся с местом или что-то произошло не то, в чем прелесть по сравнению с телекомом, допустим, да? Ты процентов 60 капексов можешь взять, перевести в другое место без потерь. То есть оборудование, часть мебели.
1: Попробовать там, в другой точке просто.
2: Попробовать релокацию. Да, и у нас достаточное количество. За 5 лет было релокации, когда люди понимали, за 6 месяцев там условно не идет. Даже может раньше там. Но от 4 до 6 месяцев это период, когда мы смотрим, и если не выходим на показатели там определенные, то надо переезжать. Вот. В целом, значит, если ты вложил там порядка 3 миллионов, кофейня там в Москве, в Питере, там в центральных городах приносите от миллиона до полутора оборот.
1: Оборот в месяц.
2: Оборот в месяц. И твоя прибыль составляет там 200-250 тысяч рублей в месяц. После роялти, после расходов, после всего.
1: Ну, то есть, если это 250 тысяч в месяц, то есть, может быть так, что ты вложил 3 миллиона, и ты 3 миллиона фактически в первый же год заработал.
2: Есть кофейни, которые окупились за 4 месяца.
1: Супер. Супер. Мне кажется, я не знаю, остались ли у One Price Coffee еще какие-то свободные города, но я бы на вашем месте обратил внимание.
2: Есть кофейни, которые купили за 4 месяца. Ну, средний срок окупаемости мы ставим там порядка 18 месяцев, то есть там с запасом, да, полтора года. Если кофейня окупается больше 2 лет, все, это новость для нас, это практически закрытый кейс, тяжелый бизнес.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сита джаридач. Элк аниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арада жеда. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди махавайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуних. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кака. Аул расположен в Самурской долине, в 8 километрах к западу от районного центра Ахты. К северу от села проходит Самурский хребет, к югу – Гельмец-Ахтынский. Селение первоначально находилось примерно в километре от нынешнего местоположения. Оно было разрушено монголо-татарами. Оставшиеся в живых жители обосновались на новом месте. Место старого селения стало хутором рутульцев. Также известно, что до распространения ислама население исповедовало христианство. Кака была образована пришельцами из разных мест. Первыми были представители Тухума-Бацарар из Рутула. Затем сюда стали переселяться из селений Мугах, Хлют и Азербайджана. Рутульцы и хлютцы, борясь за земли, выгнали один тухум в Кака, другой – в Азербайджан, а третий – в несуществующее ныне селение Тесер. В 18 веке село Кака вместе с близлежащими селениями образует Кокинское бегство. Позже села Елак и Луткун, находившиеся прежде под властью кадикумухских шамхалов, перешли под власть Кокинского бека. В 1775 году Кака, Гагаз и Усур, находившиеся в составе Рутульского бегства, переданы в состав Ахтыпаринского вольного общества. Взамен на союзничество ахтынцев с рутульцами в их войне с Хрюгом. В тот же период вместе с селом Гдынг Кака образовала Кокинское сельское общество. Известно, что переселенцам в Кака не давали земли. Они сами приобретали участки у местных жителей. Существовало право предпочтительной покупки земли родственниками. Вне селения продавать землю было нельзя. В настоящее время в селе примерно 420 хозяйств. Основной доход населения составляет животноводство, садоводство и овцеводство. Жители села держат более 600 голов крупного и более 800 голов мелкого рогатого скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты сейчас включил это видео, и это значит, что не все так плохо в твоей жизни. У тебя есть устройство с выходом в интернет, через которое сейчас смотришь это видео. Ты не голодаешь, и у тебя есть крыша над головой. А это значит, что нет весомых причин, чтобы жаловаться на свою жизнь. Да, сейчас не самые простые времена. Есть в жизни вещи, которые находятся не под нашим личным контролем, на которые мы не можем влиять в значительной степени. Самая большая зона, которую мы можем контролировать при любых обстоятельствах, это наша личная жизнь. Это наши привычки, это наши мысли и наши действия. Только мы сами выбираем, что мы будем делать сегодня, о чем думать, кого слушать, что читать и что смотреть. Как бы ни было сейчас трудно, нужно понимать, что нет никакого смысла впадать в отчаяние из вещей, которые мы не можем контролировать. В любых условиях и обстоятельствах нужно по максимуму стараться искать и видеть возможности, а не только ограничения. Когда рушится все привычное, не нужно паниковать. А нужно думать и начинать что-то строить на новом месте. Когда кажется, что в жизни все рушится, начинайте думать о том, что построите на освободившемся месте. Еще я просто убежден, что у каждого из вас есть способности, приобретенные или врожденные, которым не уделили должного внимания родители, учителя, или уже вы сами в осознанном возрасте. Возможно, сейчас именно такое время, чтобы о них вспомнить и начать их развивать. Я уверен, что нет человека без способностей. Их нужно постоянно раскрывать. Их даже можно создать и вырастить. Нужно выбрать направление, которое вам больше всего по душе. Дело, к которому вас тянет. И несмотря ни на что, идти в этом направлении. Лишь регулярная работа приносит результаты и прочный навык, которое в дальнейшем при сильном желании вы сможете монетизировать. Куда бы тебя жизнью ни заносило, ты – это ты. Со своими проблемами, со своими способностями. Единственный и неповторимый. У тебя есть все, что необходимо. Тебе остается только этим воспользоваться. Ты способен на все, только тебе об этом мало кто скажет. Некоторым, наоборот, выгодно, чтобы ты находился в подавленном состоянии. Главное, сам себя не сбрасывай со счетов. Ты ответственен за свои способности. Развивай их, улучшай. И у тебя все будет получаться легко. Успехов и развития.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Очень часто бывает в семье, когда ты что-то хочешь сказать, ты чего-то хочешь, у тебя есть какие-то желания, какие-то запросы, потребности, неважно, в том, как проводить время, в том, куда полететь, и ты боишься сказать, дабы не обидеть человека, потому что ты заботишься об этом человеке, и вроде бы ты ничего такого не хочешь, но у тебя есть вот эта внутренняя скованность, которая порождает проблемы, потому что ты не говоришь, а дальше, как ты сказал, она начинает обрастать, и на дистанции вылезает в проблему. Вот каким образом сделать так, чтобы то, что ты хочешь сказать, не вырастало в проблему, чтобы ты мог говорить то, что ты хочешь, и почему бывает сложно это сделать, хотя, казалось бы, это самые близкие люди?
2: Важный момент, то есть идет речь о нарушении коммуникативной функции семейной системы. Вот можно представить семейную систему как наш организм.
1: Да.
2: И есть у нас системы в нашем организме: пищеварительная, дыхательная, выделительная. Ну так вот, и если какая-то из систем будет барахлить, что станет со всем организмом?
1: Да, не то.
2: Да, ничего хорошего. Поэтому здесь тоже история с нарушением коммуникативной функции, когда мы позволяем себе обсуждать даже неприятные на первый взгляд темы друг с другом, не опасаясь внешнего там осуждения.
1: Угу.
2: Да? В случае нарушения коммуникативной функции семейной системы, она, конечно, рискует озлокочествляться, то есть со временем это будет делать все сложнее и сложнее. И поэтому здесь действительно, чем, во-первых, очень здорово, что участник это осознал, что есть такой момент, что я хочу о чем-то сказать, но вот не нахожу
1: уже
2: себе
1: полпобеды, да?
2: Силу. Да.
1: Полдела.
2: Да, это действительно очень важный момент. Да? И вот здесь, если мы вспомним начало нашего занятия, позволить себе роскошь сформулировать просьбу, но позволить роскошь другому сказать мне «нет», чтобы немного сбавить. Знаешь, есть один важный момент, который хочу с тобой обсудить. Будет тебе удобно? Если да, хорошо, если нет, так и скажи, что все в порядке. Вот, у меня есть такое пожелание. Можешь ли ты вот так делать перестать, а вот так делать начать? Скажи, созвучно это будет с тобой. И обязательно после этого. Я так рад, что мы это вместе обсудили. Давай в дальнейшем, если будут какие-то моменты, мы будем это вместе обсуждать. И о привычке то, что мы имеем возможность такое делать, семейный совет, и облялякивать вот такие темы. Потому что в противном случае пропасть будет увеличиваться между людьми. Поэтому коммуникативную функцию воскрешать — это есть момент неловко сейчас его говорить, будет тебе удобно его обсудить, моя дорогая супруга или мой дорогой супруг. У меня есть такое вот пожелание. Будет ли удобно делать так? А там же сами просьбы могут быть вообще бытовыми мелочами.
1: Да, это же бывают какие-то просто банальные, казалось бы, вещи, и всегда откладываются.
2: Кажутся чем-то большим, да, и вот. И обязательно после этого, я так рад, что мы это обсудили, давай в дальнейшем возьмем за правило друг с другом обсуждать даже какие-то моменты, о которых это неловко говорить. А если у тебя по отношению ко мне такие моменты? Ой, здорово, что сейчас, да, есть, знаешь, вот когда вот это и вот это. Да, хорошо. Да, там это касается вообще любых аспектов взаимодействия. Люди могут десятилетиями терпеть там сухость, например, которая натирает, и не находить в себе силы там привнести какие-то детали. Ну так вот, да.
1: Два тезиса, два пункта. Первый — в начале истории из реальной жизни. 7 лет назад, когда мы с женой только познакомились, и мы там первый месяц мы полетели в Испанию, и мы были там в компании, в общем, и все там куда-то шли, там куда-то в ресторан, или еще, я уже не помню конкретных деталей, но суть в том, что что-то там не складывалось, и жена моя расстроилась, что-то, там, то ли у нас не получилось пойти, то ли еще что-то, она расстроилась. Я говорю, а что ты расстроилась? Он говорит, блин, мы только познакомились, я так переживала, что ты типа вот, ну, расстроишься, что-нибудь. А я ей говорю, да я сам не хотел идти. И в итоге, то есть, понимаешь, да, сам факт, что она там расстроилась из-за того, что она переживала, что я расстроен, а я сам не хотел идти. И то есть случился тот факт, что мы там это проговорили, но если бы нет, то это, по сути же, такое напряжение, которое создается. Интересно. Но я вот хочу уточняющий вопрос задать. Бывают такие моменты, когда ты хочешь сказать о чем-то, где ты не хочешь получить ответ «нет», где ты не, как бы, Это может быть какая-то суперважная или суперпринципиальная вещь. То есть с твоей позиции я разрешаю сказать мне, а не, не, нет.
2: А это на самом... Ну, в данном случае это нет. Это такая микроуловка, чтобы самому говорящему стало легче сказать. То есть он, выпаивая в свою речь это разрешение другому сказать мне нет...
1: Манипуляция.
2: Над самим собой, чтобы позволить себе роскошь не замалчивать, а вслух. Что, например, если нет, то все в порядке, то в таком случае я себе немножко развязываю руки и делаю себе полегче возможность сделать известной свою просьбу. Это может быть сначала на маленьких каких-то деталях, а если там что-то это, то действительно есть очень важный момент, давай это обсудим, насколько это с тобой созвучно.
1: Да,
2: прийти к решению.
1: Знаешь, вот это вот нет, ты говоришь, если нет, ты так и скажи, и ты ставишь уже человека в позицию такую не очень удобно, когда он не хочет сказать нет, и ему неудобно, манипуляция.
2: Да, двойная, разрешить двойная. Равно запретить, да. И тем не менее она немножко позволяет не делать ни себя, ни другого соломенным чучелом, это такая позитивная история.
1: Да, согласен. Давай еще немножко про вот такие манипуляции, наверное, классические. Это, кстати, классические. Это я опросы делал. Есть две позиции. Первая. Мужчина. Раз уж мы предприниматели. Предприниматели говорим. Да и не только, наверное, предприниматели. Работает 18 часов в день. И, естественно, времени на то, чтобы проводить там время с женщиной, с семьей, у него мало. И для него первым приоритетом является реализация. Особенно до определенного возраста. Женщина, в свою очередь, хочет получать тепло, ласку, заботу, комплименты и так далее, и так далее. И ее главная претензия – ты не уделяешь мне внимания. И вот, это такой, знаешь, системный процесс, очень частый, это так, ну, в целом закономерный. Есть ли в этом какая-то манипуляция?
2: Вот здесь, в эту тему, как правило, то, что нам очень нравится в другом человеке, потом становится предметом конфликта.
1: Нет, наверняка как это мем, где на мотоцикле с сигаретой и так далее, когда только познакомились, потом, так, перестань курить, пересядь на машину и так далее. Ой, ты уже не тот, кого я полюбила.
2: Да, и также здесь можно предположить, что этот молодой человек такой властно, авторитетно, целеустремленный.
1: Богатый.
2: Да, обеспеченный и прочее, да. Что так заводило на старте взаимоотношений.
1: Это потом обратная сторона.
2: А потом, да, вот это обратная сторона. Во-первых, уже само понимание этого уже может немножко сгладить. Действительно, а я же и полюбила этого человека за то, что сейчас меня раздражает. Что это вот такое происходит? Первое. И второй момент. Все-таки я требую от себя необходимости в подкасте в том числе. Это делать известными приемы с практической точки зрения, которые могут быть полезны для разрешения конфликтных ситуаций. Говорить другому не итог своих размышлений, а процесс своих размышлений. Ты знаешь, дорогой, я тут подумала вот это, почувствовала вот это и планирую вот это. А вот что ты думаешь по этому поводу? Не то, что ты, козел, уделяешь мне мало времени, или наоборот. Здесь повод абсолютно вторичен, ситуация типовая. Здесь все что угодно может быть предметом. А то, что я вот пришла домой, вспомнила, как мы с тобой согласовали, что в 6 часов вечера собираемся вместе. Ну, допустим, да, вот он написал за 5 минут до этого, что будет в 9. Ну, вдруг и такое может быть. И вот я сейчас такая вся красивая, в платьишке своем, смотрю в отражение зеркала и думаю, что мне бы и Кейт Уинслет позавидовала. И даже не знаю, что мне делать такой. Подскажи, как бы ты поступил на моем месте? И вот зачастую вот этот прием, он... Можно назвать его манипуляцией, когда я думаю, и можно, и нельзя тоже. То есть посвящать человека не в итог своих решений, а в размышления, которые предшествуют этому решению, чтобы пригласить его на мое место. Может, он действительно подумает, да, можно сделать не 18, а 16 в день, и мне так будет хорошо, я буду больше отдыхать. А супруга тут подумает, да, все-таки ведь какой вот он молодец, нас защищает, обеспечивает, работает над благополучием и внешними границами семейной системы. Очень здорово.
1: Это вот...
2: То есть два момента.
1: Да, да, и знаешь, так, из того, что я слышу, можно назвать такие... Манипуляция, она так или иначе там и там какая-то есть, но есть вот то, что ведет к токсичному разрешению вопроса, да, а есть к какому-то здравому, да, то есть ты немножко в другое русло как будто разворачиваешь эту модель. То есть, так или иначе, как бы любой конфликт — это все равно так, частично манипуляция, да, или не конфликт, вопрос сложный, а тут ты просто разворачиваешь в другое русло, по сути, находишь решение.
2: И вот, кстати, к этой истории сейчас прям искрится вот у нас особенность общения в том, что в каждый момент времени пульсируют эпизоды разные из общения, где эти два товарища, они и друзья, и еще бизнес-партнеры. Вот тот, который чувствует некую вину и стыд перед своим коллегой, он может посвящать коллегу не в итог решения, а в процесс. Знаешь, я тут вспомнил, как мы с тобой год назад обсуждали такие-то моменты, и потом пришли к таким-то выводам, а сейчас я думаю вот об этом, и это последние 3 недели меня вот гложет в течение дня. Давай это вместе обсудим, какой у тебя взгляд на это, помнишь ли ты это, есть ли у тебя какие-то вопросы, или, может, я что-то домысливаю. Вот этот прием посвящать, вот если представить вот это как линию времени, где крышка — это решение, к которому человек пришел, а это процесс, который этому решению предшествовал, вовлекать моего дорогого собеседника не в крышку, а в процесс, что давай вместе это обсудим, да, вот здесь. Это может быть полезным.
1: Это, по сути, как, знаешь, с командой, например. Если ты приходишь к сотруднику и говоришь, делай вот так, сделай так, то, скорее всего, он не поймет и не сделает так качественно. Если ты ему продаешь, да, ну, продаешь хорошую идею того, зачем, почему это нужно ему, тебе, компании и всем в целом, то он с гораздо большим интересом и пониманием того, зачем его вообще работа нужна и почему она ценится, делает это. И наоборот, когда ты человек говоришь, так, вот эти бумажки, ты их делай, и он вообще не понимает, на кого это влияет, на чью это жизнь влияет, это только доставляет ему дискомфорт, у него нет вообще желания этим заниматься.
2: Точно. Человек очень ценит те идеи, к которым он пришел сам.
1: Да. А теперь давай еще вот другую манипуляцию, тоже интересную. Про внимание разобрали, я понял. Ситуации семейные часто вокруг денег крутятся. Да, например, там, я не знаю, женщина говорит, дай мне больше денег. А мужчина говорит, давай вот, вот смотри, у нас это семья, представим семью. Да, не только познакомились, где там эмоции, там вот это вот все происходит. Где как раз, я так понимаю, происходит нестыковка, потому что границы никто не соблюдает, никто свои не знает, потому что вот эта романтика, все дела, все для всех. А потом реальность наступает. Девушка говорит, ты даешь мне мало денег, а мужчина говорит, а давай я тебе вот мы с тобой определим бюджет семейный, и ты, например, будешь мы столько выделяем, например, семейный бюджет, и ты тратишь. Она говорит, нет, не хочу, ты меня не любишь, ты обо мне не заботишься, вот типа раз ты мне ставишь какие-то условия, ограничения. Ваши действия.
2: Видимо, они говорят о чем-то еще в этот момент времени, но не только о деньгах. Вообще, такое явление, как деньги в семье, это о чем угодно зачастую, но не о деньгах. Это,
1: слушай, хорошая мысль.
2: Это о признании, о любви, о заботе. И, то есть это такое коммуникативное средство, которое говорит о многом еще чем-то. Это во-вторых. И, во-первых, какой важный момент. Но ведь у этой пары же был добрачный период жизненного цикла семьи, например, где идет задача это организовать социум вдвоем, научиться согласовывать, вводить договоренности, о чем-то разговаривать. Они же оказались вместе не из сферического коня в вакууме, у них есть за плечами опыт взаимодействия. То есть, судя по всему, сейчас словно не о деньгах речь, а как деньги – это как возможность обратить на себя внимание как повод для ссоры, для которой, кстати, повод абсолютно вторичен. Да? А так, тут тоже к вопросу коммуникативной функции. Действительно, очень важно, что ты сейчас об этом говоришь. Угу. Да? Давай вместе этот момент обсудим.
1: Это ты интересный, кстати, момент подсветил, что, по сути, это просто и для одного участника, и для второго это какую-то функцию может выполнять. Для девушки, например, способ привлечь к себе внимание, для мужчины тоже, в свою очередь, почувствовать себя важным, да, меня о чем-то просят, да, показали, что я нужен тут. То есть и так вот в два конца это все играет и работает, по сути.
2: Да, потому что, может, тут и не о деньгах речь, да, что, вот, например, понятно, мы сейчас контекст додумываем, дорогая, скажи, в чем дело на самом деле? Ага. Да, что если не о деньгах-то идет и речь? А если действительно такие же условия предыдущее время, они выполнялись и абсолютно устраивали каждую из сторон, а потом раз какой-то щелчок, может быть, шепнули подруге на работе, как должно быть на самом деле, ну, это я так додумываю в качестве юморески, да, рассказывай, что на самом деле произошло. Если что-то, да, что действительно имеет важное значение, что мы можем обсудить. То есть здесь деньги в данном случае сами как покупательная способность может быть лишь вершиной айсберга. Я всегда в данном случае бы предложил посмотреть, а с точки зрения взаимоотношений за этими деньгами что стоит.
1: А вот смотри, у тебя с точки зрения своих жизненных ориентиров есть такая вот идея, как когда генеральная линия, к которой ты, собственно, подтягиваешь все остальное. А в семейных отношениях есть какая-то такая история, за которую можно цепляться и вот как бы подтягивать себя для того, чтобы правильно, ну не то, что правильно, под себя как-то комфортно выстроить эти отношения и организовать жизнь? Что является ориентиром, как бы здесь, на твой взгляд?
2: Да, значит, тоже разрешите вернусь, я вот выше сказал про добрачный период жизненного цикла семьи. А этому добрачному периоду жизненный цикл семьи, он еще включает в себя такой этап, как монада, когда человек самостоятельно решает свои хозяйственно-бытовые функции, да, живет отдельно от родителей или обрел независимость от родителей, интересен самому себе. У нас в сентябре будет 10 лет годовщина свадьбы, значит, с Марией.
1: Какого числа?
2: 10 сентября.
1: Эх, у меня 30-го.
2: Тоже сентябрь, да? Да? А мы девы оба, 6 сентября я, 21 сентября у нее день рождения, 10 сентября свадьба.
1: Да? У меня 21, у меня 22 сентября у дочки и у мамы день рождения.
2: Вот.
1: Совпали, да, едем дальше.
2: Клан дев, да. И вот здесь с точки зрения вот этой генеральной линии, на старте взаимоотношений, это понимание, что я сам, вот это этап монады прохожу. Монада, как моно, один, монада. Потом диада, триада. Триада – это рождение первого ребенка. Монада. И я понимаю, что девушка тоже монаду проходит. Что для нее мотивом вступать во взаимоотношения является не возможность выпорхнуть из родительского дома или чтобы мама перестала пилить, когда что замуж выйдешь. Вот. А то, что человек интересен, мы познакомились на репетиционной точке, она в соседнем зале репетировала, у нее там ансамбль было два человека, она пианистка и бас-гитаристка. И мы с ребятами там рубили, вышли тогда я. На перекур, короче, вышли тогда, и вот она проходила из туалета к себе в зал. Мы познакомились. И вот с точки зрения этой генеральной линии, то есть есть некие предпосылки к ней ведущие. Это то, насколько человек интересен самому себе. Я тогда заметил, работает, занимается музыкой в свободное время, творчеством, и все, что мы-то... И я тоже такой. И это и сейчас идет. Когда у людей есть и семья, которая их объединяет, и у них есть род деятельности, в которых они преуспевают. Я считаю свою супругу выдающимся специалистом в вопросах питания для здоровых людей. Не как врач, а как нутрициолог. То есть работа над питанием людей, чтобы они потом не были вынуждены обращаться к врачу. И она следит за питанием в нашей семье, например. И во многом я понимаю, что я не был бы Альбертом, если бы не было такое внимание к вот вопросу питания, психологического комфорта, уюта дома. И вот когда мы утром просыпаемся, например, вот Мария отвела Романа, сына, он во втором классе в школу, у нее есть дела, которыми она занимается, я иду в кабинет. Вот эта генеральная линия, в чем она здесь заключается? И она разворачивается еще на старте взаимоотношений. Когда у каждого члена семьи, ну в данном случае давай у супругов, есть как то, что их объединяет, они вместе, и есть у них поле, в которых они самореализуются и себя актуализируют, понимая свою ценность, значимость, развиваются, интересуются. Потому что великая есть такая опасная ситуация и ловушка, когда для человека всей жизнью становится его семья. Это может быть нормально для, да, некоторых систем, где для каждого участника это нормально. Но если люди там предприимчиво настроены, и у них есть род деятельности, в которых они занимаются, им хочется иметь себе партнера тоже крепкого, с кем можно вместе на равных разговаривать. В противном случае, если с годами формируется пропасть в интеллектуальном понимании вещей, в... там, в культурных предпочтениях и прочее, то люди начинают отдаляться. Поэтому вот к вопросу генеральной линии в моем частном случае здесь это самореализованность каждого из участников, его способность быть интересным самому себе, и тогда он становится интересным другим. Вот эти крепкие границы и понимание, что мы вместе, потому что нам, может, и не вместе было бы хорошо, но вместе нам еще лучше, а не так, что не вместе мы будем на стену лезть. Ну, вот это когда любовная зависимость, ничего
1: да,
2: хорошего.
1: Да, я как раз хотел следующий вопрос задать про создание своих границ, но ты, по сути, про него уже ответил, что границы формируют твой интерес к совместной деятельности и к раздельной деятельности, да, то есть если у тебя это полностью смешано, то твои границы очень сильно размываются, по сути, и ты не понимаешь, где твое, а где общее, да, и когда ты, по сути, зависим от другого человека, от того, что с ним, ты своих границ не чувствуешь и не понимаешь, где находится зона твоего комфорта, а где нет, да, правильно? Же.
2: Да, да. И вот с точки зрения даже вот финансовой составляющей, да, большую часть бюджета, именно с точки зрения денег, она приходит в семью через мои руки. Но я прекрасно понимаю, и Мария прекрасно понимает, что пополам, что не было бы у меня этого прихода денежного, если бы не она.
1: Угу.
2: Через ее руки тоже деньги приходят, да? Ну, я имею в виду, вот если взять там пропорциональное значение, там, потому что 96% с моей стороны. Но прекрасно я понимаю, что в результат семейной системы вносят все участники поровну. Даже вот я это подчеркиваю и сыну, что благодаря тому его успеваемости в школе, что порядок, ну, там, по поведению бывают, конечно, замечания, там, учительница лютая, благо у меня не такая была, я бы не знаю... Меня бы, наверное, часто ругали. Там красный дневник бывает очень часто. Все в порядке, наилучшим образом. Ну так вот, что как утром он встает хорошо, делает уроки, порядок в школе. Это то, как он вносит вклад в семью. Таким образом он позволяет и родителям там, работать, друг о друге заботиться. То есть в результат семейной системы вносят вклад все участники поровну. И вот здесь, к твоей истории, где конфликт между супругой и супругом, денег больше, меньше, видимо, нет этого понимания. Потому что я прекрасно понимаю, что если бы не вклад Марии, то не было бы такого Альберта. Это очень важный момент. Вообще, когда мы познакомились, я барменом работал, как бы алкоголь наливал, в общем. Ну так вот, и что только не делал тогда, в общем. И... За ум взялся уже плавно, потом последовательно, за что очень благодарен и ценю. Поэтому вот здесь это важно понимать, генеральная линия – это результат семейной системы, это то, во что вносит вклад каждый из ее участников поровну. Нет такого, кто-то важнее, кто-то менее важен. Нет-нет-нет, все вносят вклад участники свой и поровну. И какие бы ресурсы семейная система не аккумулировала, каждый из ее участников на них претендует. Особенно, когда они вместе выросли.
1: Да, это интересный момент здесь. Я, знаешь, для себя, я хотел тебя спросить по поводу, ну, еще не спросить, давай, что тяжело приходится тем, кто и живет, и работает вместе, например, когда супруги и партнеры по бизнесу, и муж и жена, потому что да. Очень сильно размывается вот это общее и раздельное. И здесь, конечно, сложная ситуация, по сути. То есть, как бы она, вот в твоей модели, из того, как ты рассказал, понятно, почему произрастает проблема. Очень сильно да. Размываются роли, границы, и все в одну кучу, и полный хаос, как говорится. И здесь хочешь ты не хочешь, как бы ты... А не давай мы сейчас как супруги поговорим, а давай мы сейчас как партнеры поговорим. Там ядерная бомба просто.
2: Да, лучше использовать рычаг пространства. Я помню, когда начался карантин, вот 3 года назад начался карантин, я помню тот момент, конец марта, у нас даже бизнес-центр закрыли.
1: Да,
2: то есть
1: да,
2: у нас
1: да,
2: нельзя
1: да.
2: было в бизнес-центр приехать. У сына двоюродные братья и сестры поехали к моим родителям, к бабушке и с дедушкой. И Роман тоже к ним поехал, братья и сестры, и мы с Машенькой дома.
1: Угу.
2: У нас вот 3-комнатная квартира, и мы дома. И у нас было тоже время сосредоточено. Мы утром встаем, видимся мы утром, когда принимаем пищу. Потом мы расходимся по своим комнатам, занимаемся своими делами. Мы вообще не видимся. Мы встречаемся потом только на обеде, когда принимаем пищу. Потом прогуляемся вместе. Вот, потом опять занимаемся своими делами. И на ужине уже потом отдыхаем. То есть даже вот оказавшись в одном пространстве, мы учли этот момент, чтобы не было бы каждого из нас друг для друга слишком много, что вот по комнатам распределились, занимаемся своими делами. Я тогда представил, что карантин будет идти 10 лет, в общем.
1: Как нужно организовать жизнь, чтобы протянуть 10 лет, да?
2: Да, и стал это регулярно записывать уроки, прям такой в режим вошел очень лютый тогда, и с радостью, с теплом его все-таки вспоминаю с точки зрения вот профессиональной деятельности. Поэтому это важный момент, чтобы не было такого детско-родительского слияния
1: да.
2: мать и дитя.
1: Спасибо тебе большое.
2: Да, благодарю, Александр, уважаемая команда, уважаемые зрители. Приятно с вами взаимодействовать. Большой привет, спасибо, пока.
1: Пока, дорогие мои, увидимся.
2: Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, всем привет, друзья, в студии Евгений Чеботков
2: и Николай Тисенко.
1: И у нас сегодня в гостях человек, которого мы очень давно с Коляном хотели пригласить в наш подкаст. Да, спасибо, что нашел время. Сегодня Оскар Хартман, друзья.
3: Да, какая у нас тема сегодня?
1: Сегодня попытаемся узнать, как ты за это время, когда мы последний раз созванивались с тобой, вообще научился распоряжаться деньгами.
3: Когда мы раскроем первый раз, что я написал все твои шутки?
1: Не сегодня.
3: Не сегодня. Ты открыл, сделал недавно свой бренд одежды, я так понимаю.
1: Есть такой момент.
3: Ты хочешь быть как Майкл Джордан?
1: Ну, слушай.

0: И я когда это слышу, я просто считаю, что мне неправильно лезть со своими советами. Я не финансовый эксперт, я не финансовый аналитик. У меня есть свое мнение, но я просто такой... Я говорю, ты уверен? Они делились со мной этими ощущениями. И они говорят, ну да, я уверен. Я говорю, ну тогда это все, пожалуйста.
1: То есть базовое правило, что надо тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Вот обычно доход растет, траты растут, а потом даже выше повышаются, да, потому что ожидание, что так всегда и будет. Вот так.
2: Да, да.
1: Ты начинаешь уже тратить из будущего, ожидания будущего, а потом вот эти ожидания будущего где-то не сбываются, и вот уже... Да. Ты справился с этим? У тебя получилось? У тебя доходы росли в последние 7 лет беспрерывно?
0: Ну, я бы сказал, что начиная с 21 года.
1: А, окей.
0: Да.
1: То есть... А закончил ты университет в 15 году?
0: Нет.
1: Магистратуру.
0: Да.
1: По какому предмету?
0: Маркетинг.
1: Маркетинг.
2: Да. Круто.
1: Самое легкое из всех.
0: Да. Но интересное. Но я потом работал в рекламе, и мне это очень было для меня... Как бы, мне очень
1: это нравилось. В Канаде было?
0: Это в Канаде, да.
2: А что ты, Оскар, так бы обесценил? Самое легкое в каком плане? Учиться самое легкое?
1: Ну, это то, что невозможно не сдать. Но если ты маркетинг не сдал...
0: Ну, я согласен, на самом деле.
2: Да?
0: Ну, да. Я здесь вот, Оскар сказал, я не испытал такой... Эй! Ну, нет. Вообще-то... Ну, я трезво это оцениваю. Основная у меня... Я закончил специалитет в Томском государственном университете. Мировая экономика.
1: Вот. Но это все-таки финансовые.
0: Ну, да.
2: Круто, мы сейчас томские финансы над канадским.
1: Ну, конечно, 100%.
0: Но я клянусь, что
1: намного сложнее.
0: Было круче и сложнее.
1: После томского экономического маркетинг в Канаде, это просто прогулка.
0: Это прогулка вообще легкая, потому что я, ну, у нас бухучет был на втором, там, третьем курсе, который нас просто из нас душу вынимали. То есть там было настолько жестко все. И я аудит, бухучет, все. Я такой, боже. Ой, как тяжело. И потом ты приезжаешь в Канаду, где все такое, ребята, мы чуть ли не в ладоши там били, чтобы всем было все понятно.
2: Ладно, мы тебя сбили с мысли.
1: Да, и ты закончил университет, у тебя была какая-то финансовая база все-таки. Потом пошли, доходы уже начали расти.
0: Да, я бы сказал, что я потом переехал вот в Москву в 2015 году, начал работать в рекламе. И просто я работал копирайтером, получал деньги и выступал. И выступал, по сути, абсолютно бесплатно. То есть Коля знает эту практику, этот начинающий стендап-комик, ты выступаешь просто.
2: Ты даже иногда платишь, чтобы
0: иногда выступить. Иногда ты тратишь деньги, чтобы выступать. Главное выступать.
2: Да.
0: И все так и происходило. Потом я попал в стендап на ТНТ и работал на Камеди Радио. Но и то это было... ну, я бы не сказал, что...
2: Это небольшие деньги.
0: Да, это вообще небольшие деньги. Это очень...
1: Работал на известность.
0: Можно сказать так. Моим поворотным моментом был 21 год. Концерт большой, который попал как-то в аудиторию. И потом у меня вышел вечерний Ургант, который тоже... Я на все подряд попал. И как-то вот с того у меня стало и другие гонорары, другие подход.
2: Я вот здесь вот должен добавить, вот как ты, Оскар, сказал про ступеньки, и в медийности также. Многие же люди получают этот эфир на ТНТ, они его ждут как ману небесную.
0: Да.
2: Они такие, ну все, я выступлю, и карьера полетит. И выступает, и ничего не происходит, потому что по факту, ну нет такого, что тебе все дает этот эфир. То есть дальше как ты с этим работаешь, потому что пул комиков большой, но те, кто из них двигается дальше, опять-таки единицы, кто что-то придумывает, какие-то свои проекты делает, или придумывает, как там медийность свою по-другому подпитывать, развивать, монетизировать, опять-таки собрать их куда-то, люди там соцсети даже не ведут и так далее. Поэтому в этом плане Женя сделал первый шаг к, так скажем, вот этой финансовой независимости и в медийном плане, что он это начал как-то собирать.
1: Да, первый шаг звучит так. Трать меньше, чем зарабатывать, и инвестируй разницу. Так люди становятся богатыми. Именно так. У тебя доходы начали расти, у тебя была разница между тем, что ты тратишь. Да? Ты тратил меньше, чем зарабатывал.
0: Да, конечно.
1: Все это время.
0: Конечно.
1: И разницу ты инвестировал во что? Но сейчас вот я видел, ты сделал инвестицию в искусственный интеллект. До этого что-то здесь?
0: Первый проект, который мы начали в 2021 году, был сразу с брендом одежды связан, который до сих пор Skol бренд у нас уходит. Мы делаем его, начинали втроем, сейчас мы вдвоем это делаем.
1: Почему решили именно бренд одежды? Всего, что можно делать в мире?
0: Не знаю, мне всегда хотелось с брендом одежды выстраивать ассоциацию, которую я бы хотел. И для меня это было важно сделать именно визуально прикольно и интересно, потому что для меня он и до сих пор бренд

0: одежды. Он, мы начали сейчас работать в плюс. Это третий год. Третий год.
1: Да, первые два года было в минус.
0: Да. А, потому что мы вкладывались реально в товар. У нас очень-очень высокое качество этой одежды. И это не... Если кто-то говорит, что это мерч, это меня немножко даже обижает, потому что это не мерч, это мерч. Это, это ты сделал футболку, там что-то, да. Бренд, да, ты такой бам, типа просека, да, условно. Это мерч. И у меня под туры я делаю мерч, типа вот под какой-то тур. А бренд — это все-таки то, что существует отдельно от меня, и как я это себе объясняю, что это может существовать отдельно от меня самостоятельно.
1: И... Ну и все-таки ты на маркетинг учился.
0: Тоже верно. Все-таки, да. И плюс это был интересный такой эксперимент, мы решили попробовать.
1: Втроем,
0: да, и получается мой менеджер, и он же вот как бы идейный тоже вдохновитель этого, Саша, он от этого дела немножко отошел, и мы сейчас вдвоем занимаемся с...
1: Вы его выкупили или как?
0: Мы это на начальном этапе, когда еще мы просто да, все, решили, вот, и... А Миша, с которым мы вдвоем сейчас это все делаем, у Миши большая экспертиза в одежде, потому что он работал долго с одеждой разной, он работал ассистентом у больших там дизайнеров одежды, и там где-то участвовал в показах организационной точки зрения, мировых. И у него большие связи. И мы еще на это ориентируемся, что у него есть связи, выходы, у него есть контакты, он понимает
2: процесс. У тебя есть амбиции делать международный бренд?
0: Слушай, он у нас, в принципе, уже международный. Мы же продаем и в Казахстан, и он у нас и в разные места летает. Но пока мы работаем над тем, чтобы это было... И мне очень нравится качество, действительно. Я сам с удовольствием это все ношу, там, дарю, я вижу это. И, да, конечно, амбиции есть, посмотрим.
1: В бренде там есть такая особенность, когда ты, если ты растешь,
0: да,
1: у тебя все прибыльно,
0: да,
1: но кэша никогда нет, потому что вся прибыль уходит в склад.
0: Абсолютно так и есть. Да.
1: У тебя просто растет товар. Во всем товарном бизнесе это, да, очень будет... Вроде все успешно, а денег нет.
2: Но это... Вот мы с Мишей говорили про разные модели бизнеса с Гребенюком, что есть модель от того, что когда ты такой, что ты хочешь или что мы можем делать, да, и собираем под эту команду людей. И есть когда ты такой, ой, я определил нишу, в которой есть, там, не знаю, сколько-то ярдов, какая-то перспектива, определили, да, целевую аудиторию, их боль, и пошли под это собирать там команду и решать.
1: Как ты видишь свой бренд? Про что он?
0: Наша ассоциация его внутри и вообще в принципе, она с севером. То есть у нас все через север. Это название у него «Skolats Lightness» с такому скандинавскому вообще представлению мира. У нас очень много мифологии завязано внутри, в дизайне. Каждый наш сезон мы делаем разные цвета бомбер. Бомбер – это наша основа. И у каждого бомбера есть своя мини-легенда, связанная с мифологией скандинавских стран. Мы делаем технологично, потому что у нас есть специальные метки, которые считываются через телефон, в который мы можем, и зачастую мы это используем и сообщаем нашим владельцам этих бомберов о том, что вы можете по метке в своем бомбере забрать бесплатный билет на мой концерт или сделать какой-то, получить какой-то приз. Поэтому это технологично, это для современных людей точно. Это север, а в данном случае для нас мы берем, в нашем понимании севера, это какую-то прямолинейность, какую-то сдержанность одновременно и какую-то... какую-то свежесть в идеях, свежесть в подходе. Это все, что нам круто, нравится.
1: Это прямо независимый полностью проект, который...
0: Да.
1: Это точно не мерч, это
0: отдельная
1: компания.
2: Какая ценовая категория, какая аудитория?
0: Слушай, мы довольно дорогие у нас вещи, и они оправданы качеством на самом деле. То есть это не просто, что мы быстро как-то сшили, тяп-ляп и далее. Поэтому я бы сказал, что есть определенный процент людей, которые мне пишут такие: «О, я бы хотел купить бомбер», а потом пишут: «Что он столько стоит?» И сколько я всегда им говорю...
2: 60?
0: Нет, меньше.
2: У меня есть какое-то, видимо, моральное...
0: 60? Грань.
2: Я такой: так, если сейчас жена скажет 60, скажу: ну в натуре это что-то...
0: Я бы сказал, что... Я всегда таким людям говорю: да, это довольно дорого, но значит, это просто сейчас не для вас, вот и все. Но я не пытаюсь их навязать им, это, потому что у меня не стоит задача. Понятно, что любой бизнес должен приносить прибыль, и я рад, что сейчас мы вышли на такие показатели, но мне хочется, чтобы именно...
1: Вы уже вышли на показатель, что вы прям дивиденды выплачиваете или просто реинвестируете?
0: Не, мы реинвестируем пока.
1: Все реинвестируем.
0: Были пару моментов, я в таком был восторге, когда я просто... Это один даже самый яркий момент, когда я просто увидел на улице человека в бомбере, который, ну, я просто шел по улице в моем бомбере. Я испытал какой-то восторг. Я подумал, как это круто.
1: Это предпринимательская радость, когда ты видишь, что... А если это еще происходит там 10 тысяч километров от того места, где это вообще такой вау, да.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мозг – широчайшая тема. Да? И если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про все, что угодно. Что касается организации, да, нейромаркетинга и прочее. Вот. Но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Да? Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это неудивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сельбейси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Когда уходите на 5 минут, не забывайте оставлять тепло в ладонях. В ладонях тех, которые вас ждут. В ладонях тех, которые вас помнят. Когда уходите на 5 минут, не закрывайте за собой двери. Оставьте это тем, которые поймут, которые сумеют в вас поверить. Когда уходите на 5 минут, не опоздайте вовремя вернуться, чтобы ладони тех, которые вас ждут, за это время не успели разомкнуться.
2: Омар Хайям, великий персидский философ.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Какой ресурс для компании самый главный в нашем стремительно меняющемся мире? Не капитал, не нефть, даже не биткоин, как на полном серьезе утверждают криптоаналитики. Если хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно покупать не биткоины, а таланты. Талантливый ум – источник всех благ, что нас окружают. Талантливые сотрудники видят новые решения и ищут там, где никто не подумал посмотреть. Посредственности же растрачивают и то, что было нажито. И все-таки год за годом HR-менеджеры слишком небрежно подходят к найму самых талантливых сотрудников. Иногда потому, что слишком верят первому впечатлению. Иногда потому, что не верят первому впечатлению. Часто потому, что следуют стереотипам. Разглядеть талант бывает непросто.
2: IQ 140? Мы вам перезвоним.
1: Умные люди должны зарабатывать больше, не так ли? В самом деле, психологи вычислили, что каждый дополнительный балл IQ прибавляет в зарплате около 5%. Дальше, однако, начинаются нюансы. Выдающиеся врачи или шахматисты не всегда обладают высочайшим IQ. Далеко не все блестящие интеллектуалы становятся главами корпораций. И только для одной категории людей высокий IQ оказывается по-настоящему значимой переменой. Это изобретатели. Если вашему заводу нужен свой Эдисон, обратите на IQ в резюме особое внимание. Жизненный успех зависит не от наличия способностей, а от того, как мы ими распоряжаемся. Исключительные способности к рисованию должны подкрепляться пониманием основ рисунка, знанием анатомии, наблюдательностью, еще терпением. Немного амбициозности тоже не помешает, но тут надо соблюдать пропорции. Словом, рецепт успеха состоит из множества ингредиентов. Важно, кого именно и на какую должность нанимаешь. Для рядового сотрудника в отдел продаж устойчивой компании IQ может иметь не такое решающее значение, как для молодого участника прорывного стартапа. А еще, желая непременно заполучить в команду суперумницу, спросите себя, не переплачиваете ли вы за его ум? Существует проклятие победителя. Участие в торгах заставляет повышать ставку, пока цена не станет совсем неоправданной. Есть риск заплатить куда больше, чем заработает для компании этот сотрудник.
2: Лишь бы человек был хороший. Большая пятерка и ее недостатки.
1: А что насчет характера? Талантливые люди порой неуживчивы. Стив Джобс славился сложным нравом. А если таких Джобсов в компании 100 человек, какие качества стоит иметь в виду, какие поощрять, а с какими смириться? Начнем с теории большой пятерки. Вы наверняка про нее слышали. В большую пятерку входят 5 ключевых черт личности. Экстраверсия, или степень открытости людям. Доброжелательность. Добросовестность. Открытость опыту. Невротизм. Что из этого сделает вас лучшим сотрудником? Судя по разным исследованиям, важно быть добросовестным экстравертом. Такие люди зарабатывают больше, чем менее ответственные и более замкнутые коллеги. А вот доброжелательность, напротив, коррелирует с более низкими заработками. Не потому ли, что доброжелательные люди уступчивее? Впрочем, с добросовестностью не все так гладко. Максимально добросовестные сотрудники не всегда самые способные. Они, как правило, не слишком хорошо работают в команде. Они в самом деле зарабатывают побольше, однако богачами не становятся. Психологи давно заметили, что с крупными заработками коррелируют когнитивные навыки, а не личные качества. Совет Коуэна и Гросса. Цените в сотрудниках не столько добросовестность, сколько выносливость. Умение долго не сходить с дистанции очень важно, особенно если у вашей компании грандиозные планы. С большой пятеркой есть еще одна проблема. Откуда мы знаем, в какой степени кандидат на должность обладает некими свойствами? Он сам об этом сказал или мы заметили по его поведению? Люди умеют притворяться. Кто согласится признать себя закоренелым невротиком? Чтобы понять, каковы сотрудники на самом деле, нужно наблюдать за ними очень и очень долго. Поэтому обратим внимание на свойства, которые не входят в большую пятерку, однако важнее каждой из ее составляющих. Это этичность. Цените тех, кто дорожит нормами морали. В решающие моменты именно это окажется самым важным.
2: Раскидываем сети или зовем рыбаков?
1: Поймать золотую рыбку в озере, где кроме нее водятся караси, пескари, окуни и прочая живность, можно двумя путями. Раскинуть рыболовную сеть как можно шире или рассадить по берегам как можно больше рыбаков с удочками. Первый способ хорош системностью. Именно так в СССР искали талантливых спортсменов.
3: В каждом городе была спортивная школа, куда ходили все сколько-нибудь интересующиеся спортом дети. Спорт был социальным лифтом. Так отбирались лучшие из лучших. Словом, это отличный способ, если у вас есть возможность построить сеть из тысяч школ, и при этом вы заинтересованы в конкретном, легко измеряемом навыке. Но в этом и его недостаток. Поэтому в наши дни популярны рыбаки с удочками. Скаутинг или точечный поиск талантов. В отличие от традиционного найма, это своего рода разведка, обнаружение людей, которые пока, может быть, и не ищут работу, но обладают ценными для компании качествами. Это тоже хороший способ рекрутинга, особенно если конкуренты уже повылавливали большую часть золотых рыбок, но вы точно знаете, что в глубинах озера осталась еще парочка. Хороших скаутов найти непросто. Они должны быть обаятельными, убедительными, привлекать к себе внимание потенциальных звезд. Кстати, сами они не обязательно должны быть бывшими звездами. Хорошо, если скаут владеет разными методами поиска, заглядывает под разные камни. Ведь само понятие таланта усложняется. Современный мир требует комплексных, неочевидных навыков.
2: Вдохновляйте.
1: Мало найти талантливых людей. Надо вдохновить их на дальнейшие свершения. Талантливые люди энергичны. Они хотят внимания и, как правило, его заслуживают. Поддерживайте в них амбициозность и будьте амбициозны сами.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы знаете этих людей. Они возникают всякий раз, когда кто-то из нас предлагает цель или решение. Скептики, материалисты, кухонные интеллигенты, которые не уверены ни в чем, кроме одного. Проблемы вечны, мир сложен, все решено за них. Это неверие в возможность менять мир страшнее лени, пьянства или наркомании, потому что именно оно является их причиной. Часто скепсис подается под видом опыта, знания жизни или логики. Часто камуфлируется словами «это непрофессионально», «так никто не делает» или «так не принято». Сегодня мы знаем, что изменить можно все, и каждый из нас обладает возможностью реализовать любую идею. Недавно в центре Скнарк подсчитали, что идеи достаточно 10% убежденных сторонников, чтобы сконвертировать остальные 90% общества на свою сторону. Убежденных в чем-то людей может быть меньше 10%.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ханак. Аул Табасаранского района Дагестана. Расположен он в 4 километрах к западу от районного центра села Хунчи. Село входит в состав сельсовета Хурикский. Считается самым древним селом данного сельсовета. Название аула произошло от слова «хян», что в переводе означает «двор». До принятия ислама в одних аулах исповедовали иудейство, других – христианство армянского толка, а жители Верхнего Табасарана – христианство как армянского, так и православного толка. До прихода абу-муслима в Табасаране были свои амиры. Те села, где жили амиры, были исламизированы насильно, а где их не было, население приняло ислам добровольно. Известно, что селение Ханак древнее. Сохранилась запись о приглашении аульчанами где-то 500 лет тому назад, прибывшего из Сирии и поселившегося в Геджухе шейха Зейнулабида. С его приходом здесь была построена мечеть и начался период шариатских порядков. Более того, сохранилась запись родословной Зейнулабида, где перечислены 16 человек. Как видно из записи, переселение Зейнулабида в Ханак произошло примерно в первой половине 16 века. Основным занятием ханакцев были земледелие и скотоводство. О развитии земледелия говорит наличие

0: селе большого количества мельниц. На реке Ханакчаи их было 9. Также известно, что жители других сел бесплатно пользовались ханакскими лесами и мельницами. К достопримечательностям села относят ханакский водопад и мечеть, которая была построена 440 лет назад. Выходцами этого села является крупный ученый-арабист Малашахбан Алимурадов и доцент сельскохозяйственной академии, кандидат математических наук Абулкадар Абулкасумович Умалатов.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

будете в Сухокумске, не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Сегодня мы поговорим с Романом Бузуновым. Это доктор медицинских наук. Роман, приветствую. Дело в том, что у предпринимателей часто вот эта проблема, знаете, они очень заняты, они достигают. Я вот сегодня вот пришел сюда, честно говоря, меня рубит вот, и спал мало. А это же постоянная проблема у предпринимателей. Давайте разберемся. Вы в своей книге, в частности, написали, что предприниматели стали спать в два раза меньше. Как вы это поняли вообще? Вы стояли со свечки, что ли? Давайте, расскажите, пожалуйста.
2: Есть же доказательные какие-то исследования. И, в частности, например, очень большое исследование McKinsey 2016 года, когда они порядка 80 тысяч предпринимателей опрашивали, оценивали. И, собственно, исследование так и называлось «Влияние сна на работу менеджеров и предпринимателей». Основные выводы, которые были сделаны, что порой человек думает, что он еще может принимать какие-то адекватные решения, но если он не выспался, то прежде всего страдают высшие нервные функции, анализ, прогноз, эмпатия, то есть понимание других людей. Если нужно какие-то комплексные решения принимать, да еще в состоянии стресса и многозадачности, то очень часто начинаются ошибки, которые стоят потом, не знаю, миллионов и, наверное, не рублей, должностей, и карьер и прочее. Еще Билл Клинтон сказал, что самые глупые решения сделал тогда, когда был невыспавшийся.
1: Принял. То есть, если я сегодня буду тупить, я знаю причину, да?
2: Ну, в общем, не надо принимать стратегических решений, когда вы не выспались.
1: С чем связано сокращение сна? Ведь это же так естественно, пойти поспать, отрубиться и так далее. С чем вообще связано?
2: Для чего живет любое живое существо, животное? Угу. Поспать, пожрать, извините, и физическая нагрузка. От кого-то побегать или за кем-то погоняться. А у нас человек, который достигатор, он ради каких-то идей, которые он когда-то там в будущем достигнет, всего этого себя лишает. Угу. И проще всего себя лишать сна. Ну, казалось бы. Угу. Да, ну, что ты там не доспал, а причем все эти великие бизнесмены, которые за успешный успех, они говорят, так ты ж спи мало, работай много, и ты всего успеешь. Ко мне часто приходят пациенты, которые говорят, доктор, давайте сократим у меня сон. Я говорю, прекрасно. А давайте будем через раз дышать. А давайте будем воды меньше пить. Ведь сон – это генетически определенное состояние. И если лишать сна, любое млекопитающее, в конце концов, умирает. Нарушается функция внутренних органов, полиорганная недостаточность, сепсис и смерть. Так что, когда вы лишаете себя сна, вы берете в долг у организма здоровьем. А отдавать придется с процентами.
1: Мне понравилась вот эта вот метафора, да, что как будто ты в банке взял, значит, кредит, да, и отдаешь с процентами, и может дорого оказаться, да?
2: Абсолютно. Причем есть прямо исследование такое интересное, где-то порядка там нескольких десятков тысяч проводилось исследование, там буквально по 6-5 пунктам оценивалось, хорошо ли вы спите, спите вы ли там 7-9 часов, не принимаете ли вы снотворных таблеток и так далее. И если у человека 5, ну, то есть все хорошо, и 0. Так вот, разница у женщин 2,5, у мужчин 2,5 года, у женщин почти 4 в продолжительности жизни. Ну, если человеку 30 лет, например, да, вот время, так называемое время дожития. Получается, что это реально просто сокращает жизнь. И, соответственно, я людям говорю, ну, а вы сколько лет хотите жизни потерять, экономя сейчас на сне?
1: То есть, если Алексей Ситников, наверняка вы его знаете, говорит, что надо спать 4 часа, и у него получается, как он утверждает, такое может быть или это какая-то мыслеформа?
2: Здесь разная ситуация бывает. Первое, бывает действительно коротко спящие люди. Ну, известно, что Тэтчер спала 4 часа, что Наполеон 4 часа спал. Трамп, кстати, всем рассказывает, что он 4 часа спит. Правда, он столько всего рассказывает.
1: Вот это медийная позиция, может быть? Или да. Как это проверить?
2: Никак.
1: Статистика?
2: Ну, слушайте, вы тоже говорите. Да. То есть это когда человек фактически играет какую-то роль. А уж на самом деле так. Но есть действительно коротко спящие люди. Но другое дело, что есть длинно спящие люди. У нас же средняя норма 7-9, а вариабельность длительности сна 4 до 12 часов. И тот же Эйнштейн говорил, что я там сплю треть жизни, не самую худшую, а вообще 11 часов – это мое любимое время поспать.
1: Я много встречал людей, которые говорят, что самое лучшее, что у них в жизни происходит, то во сне происходит.
2: Да.
1: На самом деле, в юности постоянно ночью мне приходили какие-то идеи, я вскакивал, записывал их. Потому что я так их, если не записал, с утра не помню. А утром я читал эти идеи, а там было так, позвонить тому-то, соединить этого с тем-то. Вот такое вообще возможно, что вот именно во сне или вот как вот эти приходы ночные, да, возникает суперспособность мозга, что ли, нейронные сетки связывают одно с другим, которые вот, если ты бодрствуешь, вот оно не связывается, а вот во сне связывается. Возможно ли это с точки зрения вот науки?
2: Вполне возможно. У нас зачем нужны сновидения? Ну, то есть REM-сон, так называемый Rapid Eye Movements, это быстрое движение глаз. Когда мы видим сны, у нас под закрытыми веками глазки бегают. Mm. Вот это мы сны видим, да? И у нас приблизительно распределено по ночи 2 часа суммарно сновидений. Ну, если человек 8 часов спит, 20% времени занимает REM-сон. И это анализ накопленной за день информации. Большинство мы, слава богу, забываем. Люди с абсолютной памятью, они часто психически не очень устойчивы. Мы анализируем, принимаем решения и формируем долговременную память. Ну, если так вот простым языком объяснить, мы очищаем оперативную память, как винчестер, знаете, выключили, оперативная память обнулилась, да? Угу. Так вот, человек заснул, он должен оперативную память очистить, сформировать долговременную память и с утра встать с новыми, так сказать, свободным мозгом для восприятия информации. Но принимая решения, они у нас могут быть, у нас так называемые свободные ассоциации. То есть мы можем летать, не смущает нас, что мы летаем. И какие-то изобретения мы можем делать. Ну, Менделеев там придумал свою таблицу Менделеева, бензольное кольцо там было изобретено. Да. Много какие идеи человеку приходят, потому что он мыслит алогично. Но это не значит, что это неправильно.
1: А логично, это имеется в виду, наверное, отлично от набранных каких-то рациональных концепций. Да.
2: Ну и общеупотребительно.
1: Плавающие ассоциации вдруг связываются в какую-то картину, которых ранее не было или не могло возникнуть, да?
2: Мне нравится визионерство. Вот так любят у бизнесмена говорить, да он же визионер. Вот ему что-то пришла эта мысль. Он даже сам может не понять, почему, какие там уголки подсознания ночью ему об этом сказали. Но это оказывается, что это реально, так сказать, работает.
1: Похожий эффект, то, что ты описываешь, вот он со мной случается, вот утром встаю, то есть вроде спишь, вроде не спишь. Я даже слышу, как люди там ходят, говорят, но я как будто досматриваю и рассматриваю что-то, и вот, вот в этом состоянии мне приходят лейауты заводов новые, что вот надо вот этого человека поставить на эту позицию, а этого убрать. Почему так происходит? Вот, что это за облегченное такое состояние строить ассоциации, которые вот при бодрствовании никак не строятся?
2: Я, может быть, так немножко тоже алогично отвечу. Мы не знаем.
1: Я первый раз вижу, друзья мои, доктора наук, который говорит, мы не знаем. Спасибо вам большое за ответить на какой-то вопрос. Не знаю. Это высшая благость. Мне кажется, тогда ты открыт для получение новых комбинаций. Это здорово. Спасибо тебе.
2: Вообще, сомнологии всего это 50 лет. Ну, так чуть больше, да. Вот о всей медицине от Гиппократа больше 2000 лет. И, как говорится, заходите через пару тысяч лет, и я вам точно расскажу, почему так, а еще запишем ваш сон на видеомагнитофон.
1: Да. Значит, это научно и постоянно фиксируется получение каких-то идей во сне, изобретений и так далее. А можно ли сделать повторяющимся вот это вот состояние, в котором приходят идеи? То есть, может быть, есть какие-то настройки для сна, периоды или специальные приспособления, когда приходы, вот тебя будут просто настигать вот эти приходы, открытия, озарения и так далее во сне.
2: Пока я о таких технологиях не слышал. Может, конечно, есть, но засекречены. Но на самом деле, скорее всего, что нет. Что где-то близко к этому, это так называемые люцидные или осознанные сновидения. Когда человек может осознавать себя во сне и руководить этим сном. И это очень интересное ощущение. Сам, наверное, раза три испытывал. То есть ты, с одной стороны, чувствуешь, что ты во сне, так, но с другой стороны, ты становишься режиссером. А вот ты хочешь там, не знаю, космонавтом стать? Пожалуйста. Хочешь там президентом? Тоже пожалуйста. И это такой очень хороший опыт, когда ты можешь свои какие-то идеи фактически проигрывать, ну, почти как в реальности. И есть даже технологии, которые позволяют этому учиться. Не то, чтобы я специально этому учился, но есть вот так или иначе даже группы поддержки, которые занимаются вот тем, что человек может попасть в этот люцидный осознанный сон. Ну и там, наверное, вот люди говорят, что раскрывается их сознание, они как-то лучше реализуют свои какие-то планы, идеи. То есть они там это проживают реально.
1: То есть сон – это важно? И более того, во сне происходит, я так зачастую, больше всего интересного, чем в жизни. Но сейчас давайте поговорим вот о чем, что у каких-то людей прям бессонница. ну, случается, да, и кто-то, ну, прям, ну, не успевает поспать или так увлечен, там, не знаю, достигаторством чего-то, что отказывает себе во сне и так далее. И это надо, видимо, лечить, как-то помогать человеку, да. И есть таблетки. Таблетки от бессонницы и так далее. Кроме таблеток, существуют какие-то другие способы помочь человеку войти в вот этот более благостный режим?
2: Я в принципе, это говорю, что первые 15 лет я не совсем, если не сказать совсем неправильно, лечил пациентов с хронической бессонницей. То есть я заведовал сомнологическим центром, мы исключали органику, ну, там апноэ сна, какие-то дефициты витаминов и так далее. Но если мы не видели какой-то органики, а у человека была бессонница, мы думали, что это какая-то психопатология. У меня прямо работали психиатры-психотерапевты. Они, конечно же, ставили свой психиатрический или около того диагноз, но я понимал, что мы никогда не вылечим человека таблетками. Будем назначать, отменять, будет рецидив, добавлять и так далее. Это просто десятилетия приема таблеток. Где-то 10 лет назад уже начала активно развиваться такая теория павловской модели развития бессонницы. Я, может быть, потом несколько слов об этом скажу. И в 2017 году поменялись все абсолютно стандарты, российские, американские, европейские, по лечению бессонницы. И на первом месте стала когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. Вот даже потом, видите, я вам подарю такой учебничек. Держите. Давайте. По когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.
1: Отлично.
2: В чем проблема? У человека бывает часто
1: так называемый... То есть это без таблеток, без химии?
2: Без таблеток, абсолютно. Бывает реактивный сон. Это что такое? Допустим, перед поездкой, перед экзаменом человек плохо спит. Но он плохо поспал, он что думает насчет следующей ночи? Да высплюсь, экзамен же прошел. Но на каком-то этапе жизненного пути у человека возникает тянущаяся стрессовая ситуация, которая реально ухудшает сон. Начальник негодяй, проблемы с деньгами, семейные проблемы, со здоровьем проблемы. И эта проблема тянется. Достаточно 3 месяца тянущейся проблемы. И человек говорит, все, начался развод, бессонница, все ужасно. Женился, детей нарожал, дом построил, дерево посадил. Все прекрасно. А бессонница осталась и прогрессирует. Достаточно 3 месяца, чтобы закрепились условные отрицательные рефлексы боязни не заснуть. Потому что человек ведь попытался, а у него не получилось. 20, 30, 40 раз попытался, все, рефлекс боязни не заснуть. Человек идет в постель с тем, что он не заснет.
1: Понятно.
2: Второе.
1: То есть установки такие.
2: Да, постель сама, он же лежит в постели и пытается. Сама постель начинает ассоциироваться с бессонницей. Вот здоровый человек, он идет в постель, думает, ой, моя хорошая подушечка, все, заснул. А пациент с бессонницей идет, ненавистная подушка, ужасный матрас, не так дует, не так светит. А тут еще сосед, подлец, спит довольный. В красках рассказывает, как...
1: И храпит.
2: А еще храпит, да? Следующее, это, то есть так называемое негативное прогнозирование развивается. Если человек здоровый, ну, плохая у него ночь была, он думает, на следующую ночь высплюсь. А человек с хронической ситуацией думает, да я вообще скоро умру. Ну и последнее, это так называемое дезадаптивное и ограничительное поведение. Человек думает, так, я не доспал, нужно лечь пораньше и встать попозже. Особенно у кого есть такая возможность. И он начинает дольше лежать в постели. Классика, человек говорит, мне раньше хватало 7 часов. А сейчас я лежу в постели 10 и вообще не сплю. Но чем дольше человек лежит в постели, тем больше сон расплывается на эти 10 часов. Еще больше проблем с засыпанием, пробуждением и так далее, и так далее. А следующее, человек думает, так, плохо поспал, спортом перестану заниматься, в гости не пойду, пост какой-то не займу.
1: То есть развивается целый ворох сопутствующих таких.
2: Да, так называемая катастрофизация ситуации. Ну, представьте себе, человек убедил себя, что у него рак мозга. Он как себя чувствует? Он завещание пишет. Да? А ему говорят, да ты расслабься, у тебя нет. А он говорит, есть. Так вот, и с бессонницей то же самое. И фактически это ведь не болезнь какая-то, там, как сахар крови при диабете или там, атеросклероз. Это нарушение мышления и поведения. И в этом смысле, когда мы даем таблетку, да, симптоматически мы человека усыпим, но мы не уберем рефлексы. Более того, мы сформируем следующий условный рефлекс боязни заснуть без таблетки. И потом, забирая таблетки, человек думает, я же сейчас не засну, и все, тут же не засыпает. И забрать невозможно. И поэтому в основе сейчас лечения бессонницы лежит когнитивно-поведенческая терапия, когда мы меняем мышление и поведение, как ни странно, используя, допустим, технику ограничения сна. Прекрасно. Самая эффективная техника, как отучивать человека не спать. Тем, что ты не даешь ему спать какое-то время, у него начинается такая сонливость, что он только добирается до постельки, падает и тут же засыпает.
1: Хорошо, значит, все-таки часто слышу рекомендации, причем прям докторов, не только вот там, каких-то там шарлатанов там в Ютубе, там везде много всего, да, а прям докторов, что вот, например, вечером магний, вот эти БАДы или какие-то там витаминчики, ну вот. То есть сейчас ты так ярко рассказал про таблетки, ну, слушай, значит, получается так, любая таблетка создает когнитивно-поведенческую такую привязку, что вот, ну, магний там, витаминка, но это же тоже привязка. Значит, магний тоже, значит, возможно, следует исключать и все-таки нормализировать, так сказать, вот эту вот поведенческую среду.
2: Смотрите, или все-таки дефициты можно? Возможны. Вообще, что касается магния, вот, допустим, исследования американские. В 19 веке средний американец употреблял 400 миллиграмм магния. Это фактически суточная норма. Угу. В 20 веке уже 200 миллиграмм магния. А, наверное, в 21-м все 100 будет употреблять. А магний участвует в массе тормозных процессов. Угу. И, в частности, его недостаток вызывает раздражение нервной системы. И в этом смысле, кстати, в многих штатах прямо законодательно воду должны насыщать дополнительно магнием. Угу. Питьевую. И так же, как с дефицитом витамина D. У нас 50% взрослого населения находится в дефиците витамина D. И в этом смысле это даже считается официально безрецептурные препараты. Я все-таки за то, чтобы сначала посмотреть концентрацию магния, витамина D, а потом принимать. Но если мы говорим о поддерживающих дозировках, то да, это вполне себе возможно. То есть профилактика дефицитов. И я не против абсолютно добавок. Единственное, что я, может быть, немножко против того, что у нас есть некий перечень того, что может вызывать бессонницу. Магний, дефицит витамины группы В, допустим, недостаток железа. Но иногда человек приходит к нутрициологу, сдает 250 различных анализов. Из них 200 вообще непонятно, как влияют на сон. Но говорят, мы должны вам назначить 30 различных там каких-то добавок. А есть такое понятие полипрагмазии. Когда мы даем 5 препаратов, уже невозможно понять, как они между собой взаимодействуют. Ну, да, да. И, допустим, та же клиника Мио говорит, что вреда часто уже начинается больше, чем пользы. То есть можно, но разумно. И все-таки, может быть, посоветовавшись с доктором, прежде чем что-то выпивать. Потому что иногда приходит человек, а у него там витамина В12 там, в 10 раз выше нормы. Ну, потому что он там опился, обкололся этим витамином В.
1: Я тоже недавно проверялся, у меня тоже D витамина там что-то не хватает, и я вот это КД, К там для усвоения, там D для этого, и магний. То есть раз в год, ну, или иногда два раза в год там, курсы так пропиваю вот это вот. То есть это нормально?
2: Да, это вполне допустимо.
1: Окей. То есть и при этом вроде как у меня не развивается этот как синдром привязки к таблеткам.
2: Ну, у нас есть два вида зависимости. Первое – это психологическая. Если вы просто понимаете, что вам нужен месячный курс, и вы его закончите, ну, как правило, человек по этому поводу не напрягается. Другое дело, когда он пьет таблетки от бессонницы, он же не понимает, когда он их закончит пить. И сначала психологическая зависимость, он боится, что он не выпьет и не заснет. Да. Тут же вы не боитесь, но вы не выпили магния, вам все равно хуже не стало. А тут вы не выпили, сработал рефлекс боязни не заснуть, и вы не заснули, и ночь не проспали. Все, ужас-ужас. А если мы пьем такие там снотворные транквилизаторы, то несколько месяцев – это физическая зависимость. Это уже лекарственный наркоман. Ну, а вот как насчет кофе-чая, смотрите?
1: Ну, вот я попиваю.
2: Давайте сейчас поговорим о вреде кофе. Я вам тут тоже расскажу такое. Смотрите, кофе.
1: Давай.
2: Сам кофе никакой энергии не содержит. Там нет калорий в кофеине. У нас в мозге нет кофеиновых рецепторов. То есть он ни на что, в принципе, не может действовать. Тогда вопрос. Если нет энергии, нет рецепторов, а как же он, почему он нас бодрит? Как ты думаешь?
1: Ну, я не думаю.
2: А, правильно. Оказалось, что молекула кофеина похожа на молекулу аденозина. А аденозин – это такая тормозная молекула, которая образуется при разрушении молекулы АТФ. Она у нас, молекула АТФ, запасы энергии в организме имеет. И как только разрушается АТФ, образуется аденозин, который в мозге сигнализирует, что запасы энергии у нас снижаются. Ну, такая обратная биологическая связь. А кофеин, оказывается, блокирует аденозиновые рецепторы, аденозин отдыхает в сторонке, и мозг не понимает, что энергии нет. Он на форсаже работает. Ладно, если мы только употребили с утра, и потом чуть-чуть провальчик где-то через 4 часа в активности случился, мы его не заметим. Но если человек употребляет каждые где-то 4 часа дозу чая или кофе, практически постоянно аденозиновые рецепторы оказываются заблокированными, и мозг не понимает, когда ему нужно отдыхать. К вечеру перевозбужденная нервная система, человек не может заснуть. Более того, если человек регулярно употребляет, то адаптация наступает, и человек уже не чувствует вау-эффекта от дозы, но если он не принял, провал. То есть получается, что сначала человек употребляет, чтобы было хорошо, а потом уже, чтобы не было плохо.
1: То есть, когда я заказываю двойной экспресс, двойную дозу, это я уже, значит...
2: На 8 часов вы себя обеспечили форсажом, да?
1: Так, друзья мои, ну-ка заберите это.
2: Да-да-да. А что еще печаль с утра-то какая? За 8 часов кофеин вымывается, человек просыпается, избыток аденозина садится на рецепторы, и даже если человек реально накопил энергию, он не понимает, что энергия есть. Аденозина-то много, и он с утра никакой. Сил нет, голова болит, давление низкое. Что нужно сделать? Срочно употребить опять там двойной эспрессо. Да? И это получается классическая кофеиновая зависимость. Но, слава богу, она реально, вот вы сейчас бросили, буквально, может быть, недельку будет тяжеловато, потому что вы будете чувствовать какую-то немножко усталость. Но через неделю рецепторы все очистятся, и вы начнете прекрасно, без кофеина, чувствовать себя бодрым днем и с утра вставать бодрым, веселым и работоспособным.
1: Ты в своих книгах рекомендуешь вести электронный дневник сна.
2: Да.
1: Да. Значит, расскажи, что это, зачем это, что это дает?
2: Ну, я, может, по аналогии скажу. Люди, которые занимаются снижением массы тела, они часто ведут пищевой дневник. Дело в том, что вот что человек съел сегодня или как он спал сегодня, он помнит. Что было 3 дня назад, уже практически нет. А что было неделю назад, человек рассказывает сказки, как ему казалось бы, что он там ел или что он спал от сегодняшнего настроения. Вот сегодня человек пару дней поспал плохо, все, говорит, я скоро умру. А поспал пару дней хорошо, говорит, да вообще неделька прошла прекрасно, и вообще месяц тоже замечателен. И невозможно оценивать, особенно если ты предпринимаешь какие-то действия по улучшению сна, вот эту ситуацию, потому что это каждый раз зависит от настроения человека. А что позволяет делать дневник? Он позволяет более-менее объективно 6, 8, 10 недель смотреть в динамике. Ну, вот спортом вы как-нибудь занимались?
1: Да.
2: А каким?
1: Подкачивался, лыжи.
2: О, лыжи. Вы пришли в секцию и пробежали, не знаю, там, километр на лыжах там, за сколько? За 10 минут, например, да? А потом вы тренировались 3 месяца и пробежали опять за 10 минут. Ну, наверное, что-то не так тренировали. А если бы вначале не посмотрели, за сколько вы пробежали, то и непонятно бы, куда мы пришли. И дневник позволяет нам исходно оценить ситуацию, что мы имеем, и потом, предпринимая какие-то действия по улучшению сна, сравнивать с тем, что у нас было в самом начале. То есть это такая контроль, более-менее объективный, который позволяет нам оценивать наши результаты того, что мы сделали, и насколько у нас улучшился сон. Вот за этим и нужен дневник.
1: Ну, то есть это инструментарий как раз вот в этой когнитивно-поведенческой терапии.
2: Да, абсолютно.
1: То есть самонаблюдение.
2: Ну, самонаблюдение, и, собственно, дневник у нас такая веб-версия, то есть человек ведет его, и я его тоже могу посмотреть прямо в онлайне. Потому что, кстати, между прочим, эти все программы, они в онлайн идут.
1: Я встречал сейчас очень много теорий, значит, про интервальные, например, сны. Как ты к этому относишься? Может быть, что-то скажешь здесь? Вот сейчас, если я вот тут вот 2 дня не доспал, мне что, может, сейчас вот после интервью пойти, там, 15 минут покемарить, и это вообще работает? Как с точки зрения науки?
2: Здесь, смотря что понимать под интервальными или несколько раз, когда за ночь, да? Например, сиеста. Ну, классика, когда человек спит, ну, ложится там в час ночи, встает в 5 утра, поспал там 4-5 часов, но потом 2-3 часа спит еще днем. Ну, и набирает, собственно, достаточное количество времени. Другое дело, когда пропагандируется, допустим, там 20 минут сон каждые 2 часа. Ну, как там Тесла какой-нибудь там спал, или вот там Леонардо да Винчи. Смотрите, у человека сон циклами длится.
1: Да.
2: Обычно это 1,5-2-часовой цикл, когда у нас проходит 1-я, 2-я, 3-я стадия и REM-сон, так называемый законченный цикл сна. И если хотя бы циклами спать по 2 часа, то можно просто интервально набрать, допустим, те же 6-8 часов. Но если человек короткими интервалами спит, то он не может дойти до глубоких стадий сна, когда гормоны продуцируются. Он не очень хорошо попадает в REM-сон, когда обработка информации происходит. То есть все те эксперименты, которые проводились, и когда был вот такой короткий интервальный сон по 20 минут с интервалом в 2 часа, они ничем хорошим не закончились. У человека начинается раздражительность, потом чуть ли не до галлюцинации все это доходит и так далее. Но что касается того, что если вы просто не доспали, да, вполне можно поспать. Но здесь есть тоже несколько рекомендаций. Первое. Если вы всю ночь не спали, то можно с утра компенсировать половину дефицита сна. Ну, допустим, у вас 8 часов вы не поспали, ну, не знаю, там, поездка, да. Что-то случилось такое. Можете с утра поспать 4. С одной стороны, это позволит вам профункционировать на следующий день. С другой стороны, вы к вечеру должны испытывать сонливость. Потому что если вы легли с утра и поспали 8 часов, вы следующую ночь вообще не заснете. Да-да. Такой сбой произойдет. Если же вы, допустим, 2 часа не доспали, то лучше вообще не компенсировать. То есть встать в свое время и нормально профункционировать день, ничего страшного не будет. Если больше, ну, допустим, 4 часа не поспали, то можно компенсировать тоже половину дефицита сна. То есть легли на 4 часа позже, а встали на 2 часа позже.
1: Понятно.
2: Или что еще относительно дневного сна. Даже 5-минутный такой пересыпчик, он может уже немножко восстанавливать. Считается оптимум где-то 15, 20, 30 минут. Это вполне себе позволяет организм восстановить и вечером продолжить нормальное функционирование. Не рекомендуется только спать больше часа где-то, больше 40, даже 5 минут, потому что можно дойти до глубокой стадии сна. А если сработает будильник, очень сложно просыпаться из глубокой стадии сна, будет такое ощущение дезориентации, ну, просто все будет противно, да, и вы будете не совсем понимать, что происходит. И даже разбитость дополнительная может быть. Или тогда уже нужно полный цикл сна спать, то есть те же 2 часа, но если вы серьезно не доспали днем. То есть, да, варианты возможны, и здесь, слушайте, ну, а возьмем природу. Лев как спит? Знаете, сколько спит лев?
1: Нет.
2: 15 часов в сутки. Царь зверей. Да? Поел, поспал.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Весной разливом снесло деревянный мост через реку у деревни. Расстроились крестьяне. Теперь до города можно было добраться лишь на лодке. На себе урожай не унесешь. Без моста не сможем ездить в город торговать. Надо новый мост строить. Каменный, решили они. Строить мост получили самым сильным молодым крестьянам. Только они начали стройку, как наступила горячая пора. Надо было пахать поля, сеять зерно, сажать в огородах. Так и осталась деревня без моста. Только один крестьянин не успокоился. Хотел он летом снова за дело взяться, да никто не согласился ему помогать. Попробовал он один строить, но понял, что не справится, и отправился за советом к мудрому старцу. Взял старец чашу с водой, капнул каплю на цветок и сказал: «Одной капли и травинки мало, а множество капель всю землю напоит. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается. Назначь день и собирай людей». Пошел тогда крестьянин по деревням и везде повторял слова старца. В назначенный день собрались сотни крестьян. Одни из каменоломни камни возили, другие их обтесывали, третьи опоры моста из камней строили, четвертые деревья рубили и по реке сплавляли. Через неделю мост был готов. Опоры каменные, настил из прочных бревен. Все хвалили юношу, а он сказал: «Сами себя хвалите. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается».
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 7 часов. Время «Диалог ФМ».
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо него шел вор и испугался, приняв за поджидающего его полицейского. Через некоторое время той же дорогой прошел влюбленный юноша, и сердце его радостно забилось, а шаг ускорился. Он принял дерево за свою возлюбленную. Последним прошел ребенок, напуганный сказками. Он принял дерево за привидение и расплакался. И всякому, кто мимо проходил, дерево казалось чем-то особенным. Но во всех случаях дерево было лишь деревом. Мы видим через призму своих мыслей.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Иван Хохлов у меня снова в гостях. Рад тебя очень видеть.
2: Всем привет, Саша, привет.
1: Да, а для тех, кто не знает, первый выпуск мы записали года полтора назад, он уже, кстати, больше 300 тысяч набрал. Потом мы писали еще раз, буквально спустя несколько месяцев, когда начались все эти военные действия. И вот мы снова здесь спустя год. Как дела?
2: Все хорошо.
1: Ладно, давай более конкретный вопрос. Когда мы с тобой записывались тогда в онлайне, я тебя спрашивал, как у тебя вообще уровень оптимизма? И ты сказал 6-7.
2: Слушай, ну сейчас, наверное, 8.
1: 8. Оптимизма прибавилось.
2: Да.
1: Ну ладно, давай, прежде чем мы тогда дальше в степь пойдем, про 12 Stories. Что вообще сейчас происходит? Потому что, я тебе напомню, так, немножечко картинку, что мы с тобой обсуждали, что у вас были планы заграничные, там, международный рынок, капитализация миллиард долларов, и вот вы шли туда, и все встало, кредитные линии отзывают, там, приходится сокращать производство, про магазины не знаете, что делать, закрывать, не закрывать, все стартапы сворачиваете, людей сокращаете. Прошел год.
2: Слушай, ну сейчас, мне кажется, стратегия плюс-минус во всем мире стала, не только в России такая, она везде сейчас у всех таких средних и крупных компаний одинаковая. Это держать косты, потому что все понимают, что началась или начнется глобальная рецессия. В России понятно, что она уже идет, и уже глубокая рецессия. Поэтому все стараются держать расходы при этом. Ну, то есть такую, держать максимальную поджарую форму, быть эффективными. Не знаю, может быть, давайте что-нибудь поконкретнее ты меня спросишь, я тебе пойду в разные стороны.
1: Давай, да. Глобально, ну, смотри, просто если у вас была там идея, и вообще в целом это вопрос, который меня заботит, и я спрашиваю всех, кто строил какую-то компанию с идеей. То есть вы там 9-й год же компании, да, сейчас?
2: Да, будет 9 лет
1: да,
2: скоро.
1: Да, 9 лет скоро. Вы бежали к определенной идее, к определенной цели. Стать мировым брендом, конкурировать с лучшими, стоить больше миллиарда долларов. И, собственно, там проблема, я помню, мы с тобой обсуждали, ключевая проблема заключается в том, что мы можем продолжать расти в России, я так понимаю, что вы выросли в этом году опять, да, ну, в 22-м, yeah. Но вопрос того, что как бы вся идея, так сказать, подрассыпалась, потому что закрылись те самые возможности, ради которых вы вообще работали. И, соответственно, вот интересно понять, как вы вообще пересобрались и какой теперь вектор, с какой идеей вы теперь идете дальше.
2: Слушай, мы осенью пересобрали все свои планы. То есть, если когда все началось, мы поняли, что от всей международной экспансии нужно отказываться и фокусироваться на России и странах СНГ, то осенью, когда мы делали уже какие-то новые стратегические сессии, планирование, мы поняли, что мы можем все равно ставить себе какие-то амбициозные глобальные планы. Просто, может быть, они случатся не через год, а может быть, через, и не через два, и не через три, а может быть, через пять, может быть, через 10. Неизвестно, когда мы к этому сможем прийти точно. Mm-hmm. Вот. Но мы точно можем уже тренироваться, мы можем уже пытаться развиваться на тех рынках, на которых, которые для нас открыты и доступны, чтобы дальше уже строить какие-то мостики дальше. То есть мы сейчас думаем про таком в активной, продвинутой стадии с открытием и онлайна, и офлайна в Дубае. Мы развиваем активно Казахстан. У нас уже был магазин в Казахстане, мы сейчас увеличиваем площади, открываем новые магазины, договариваемся. Мы думаем про Ташкент, Узбекистан, мы думаем про Баку, мы думаем про Стамбул. То есть мы добавляем на карту города, где мы думаем, что мы могли бы быть успешными в офлайне и в онлайне одновременно. Дальше, если эти гипотезы подтвердятся, то есть мы пока ставим такие цели, которые с большей вероятностью сбудутся, если мы будем понимать, что бизнес-модель работает, что покупатель есть, сами магазины оборотистые, успешные, онлайн-бизнес-модель работает, у нас нормальный P&L, нормальная оборачиваемость, все хорошо. Мы будем дальше это развивать, дальше строить. За этот год пришло абсолютно точное понимание, что такого большое долгосрочное планирование бесполезно, потому что ты не знаешь, то есть ни один экономист не может. Я недавно смотрел Ицхоки, и такой известный экономист
1: из
2: Стэнфорда,
1: да, да.
2: Там его, ну, неважно, есть интервью в интернете, он Вьюгин и женщина их, я забыл, как ее зовут. И, значит, вот они очень много строят прогнозов, рассуждают, потом в конце говорит, ну, вы знаете, вообще вот есть определенные политические риски, есть определенные политические вероятности, они не низкие. То есть там много различных стратегических университетов делают какие-то там ставки на смену режима здесь, смену режима здесь, какие-то еще события, которые могут возникнуть. И все эти вероятности, они достаточно высокие. И рядом с ними все экономические события меркнут. То есть ты все планы, которые ты рисуешь вот в текущей статичной картинке, они все рассыпятся, когда произойдет какое-то очередное геополитическое событие. И ты не знаешь, какое оно будет. Поэтому получается, что такое прям стратегическое планирование сейчас очень сильно отходит на второй план. Сейчас важно быть в форме, в хорошей, и при этом все равно развиваться. Потому что без развития, на мой взгляд, ты либо развиваешься, либо умираешь. Одно из двух. Поэтому нужно думать, как развиваться с одной стороны, с другой стороны, как при этом сохранять очень хорошую форму.
1: Да, как ректора МГУ зовут, я забыл. Забыл. Ну, он же тоже...
2: Аузан?
1: Да, но абсолютно.
2: Декан экономфака.
1: Декан, да. Вот, и он... У него тоже недавно интервью вышло на Forbes, по-моему, или не помню где, но суть там такая была, что тоже идея, что вот они там год назад прогнозировали, предполагали, там что вот... И он сидит сейчас, его спрашивает, ну и вот что сбылось? Он говорит, а вообще все не так произошло. То есть мы много строили прогнозов, а они не лучше, не хуже, они просто по-другому вообще все произошло. Он как раз тоже об этом рассказывал. Ну да, тут согласен. Но у меня есть вопрос, мы с тобой вот уже за обедом сейчас затронули, но тем не менее, вот у меня лично всегда внутри была дилемма на протяжении последних нескольких лет, что у меня, знаешь, такие два демона во мне борются. Один говорит, надо деньги зарабатывать здесь, сейчас. Другой говорит, надо строить что-то, хрен с ним на деньги, на много лет вперед. И у меня всегда такой, знаешь, дисбаланс определенный, потому что меня штормит из одной стороны в другую. И я всегда, смотря там на своих каких-то друзей, знакомых, которые там 10 лет назад начали компании, и сейчас у них большие компании, смотрел с такой, знаешь, завистью определенной. Да, я себя довольно хорошо чувствую, но тем не менее я там не построил какого-то вот гиганта. Но в этом году, точнее в прошлом году, у меня случилось наоборот такое, знаешь, переключение, когда... Многие из этих людей, у которых в этом году должно было быть IPO, например, да, или которые планировали экзиты какие-то успешно сделать, и это все сорвалось, я только думаю, так, а это вообще правильная модель-то была? То есть, или все-таки моя модель, она более оптимальная? И у меня, вот знаешь, вот эта борьба, конечно, продолжается внутри, но для меня стало, скажем, не то что более очевидным, но подсветило мне, что на картинку можно с другой стороны немножко посмотреть. И ты, по сути, ну, там, я не хочу сказать, что у вас это прям вот вы номер один, на кого это повлияло и задело все. Но тем не менее, я очень много помню, что мы с тобой разговаривали, ты рассказал, что для тебя бизнес – это не только идея про зарабатывание денег, что можно условно на Wildberries продавать и будешь зарабатывать деньги. Тебе нравится сам процесс, тебе хочется конкурировать с мировыми брендами и так далее. То есть идея во главе всего живет. И так или иначе, вот такие вот события, они эту идею немножко как бы подбивают. И то, к чему шел ты на протяжении там многих лет, оно видоизменяется. И вот среди наших общих с тобой знакомых есть те, кого эмоционально это очень сильно затронуло, потому что ты теряешь вот эту путевую звезду, и как бы да, ты зарабатываешь, бизнес растет, вроде есть какие-то планы, но драйв, он очень сильно уходит. Как это у тебя?
2: Мне кажется, это очень сильно зависит еще от темперамента человека. То есть насколько далеко ты каждый день смотришь. То есть мы можем далеко заглядывать, но в целом от темперамента зависит, что тебе больше нравится, чем заниматься. Вот мне, например, очень нравится все равно быть в операционке, быть в процессе. Мне нравится вот что-то, где-то быть рядом с людьми, вместе что-то делать. И для меня такие вещи, они проходят достаточно быстро. То есть ты можешь на день, на два тебя это выбивает, а потом ты думаешь, так, надо спасать, надо собраться, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Надо действовать, по-любому вырулим. Вот у меня такой сценарий включается. Поэтому я вот, ты все про что-то сейчас вспоминаешь, но это были, наверное, какие-то там первые дни, недели, когда были большое количество проблем, неизвестных. Наверное, может, там первый месяц, наверное, было сильно много неопределенности. Сейчас, конечно, тоже очень много неопределенности, но уже к ней есть такая... толерантность, ты уже понимаешь, что это в нашей задачке дано, ты все время должен ожидать, что тебе кто-нибудь день преподнесет сюрприз, и тебе нужно будет на это реагировать. И зная это, ты просто должен понимать, не знаю, у тебя должна быть хорошо натренированная команда собрана, у вас должны быть хорошие взаимоотношения, чтобы вы в команде могли быстро пересобраться и быстро начинать грести в другую сторону. Ну и, соответственно, у тебя расходная часть должна быть максимально управляемой. Uh-huh. Это должен в уме держать. Бюджет должен быть не такой, не растянутый с жирком, а должен быть максимально стрессовый. Мы тоже вот в этом году его очень сильно сжимали для того, чтобы расходы, и продолжаем сейчас сжимать для того, чтобы все время расходы держать под контролем. До этого все 8 лет жизни компании Я старался ставить очень стрессовые цели. То есть мы все время жили в таком недостижимых целях. Всегда. То есть мы всегда бежали и всегда не добегали. Когда ты ставишь такие большие недостижимые цели, у тебя точно так же команда планирует расходы. То есть когда у тебя такой стрессовый, амбициозный бюджет продаж, у тебя такой же стрессовый, амбициозный бюджет расходов.
1: Угу.
2: Когда бюджет продаж не случается...
1: С излишком ты имеешь в виду, да?
2: Да, с излишком. Угу. Ну, потому что тебе нужно набирать людей больше.
1: Маркетинг.
2: Быстро.
1: Да.
2: Сжечь деньги на маркетинг. Сжечь деньги на разработку. У тебя качество найма падает, потому что тебе нужно быстро нанимать. И так далее, и так далее. То есть ты делаешь большое количество таких не самых эффективных действий, когда ты пытаешься действовать на такой, на скорости. И получается, что в такие годы тебе это очень сильно бьет по голове, потому что у тебя внезапно эта выручка не случается, а расходы, они уже разогнаны. Ты уже набрал людей, ты не можешь по щелчку...
1: Не, можешь вопрос цены.
2: Но это сразу, то есть это еще больше, это стоит еще больше денег. И большую часть расходов ты, у тебя продукт заказан уже под другие продажи, у тебя все разогнано совершенно под другие расходы. И вот в этом году, когда мы планировали, я старался максимально первый раз в жизни, я пытался сделать так, чтобы мы максимально консервативно сделали бюджет. Не получилось, он все равно получился амбициозным, потому что у всех уже разогнаны головы.
1: Мышление,
2: но
1: да,
2: мы хотя бы так подошли к расходам. То есть мы сказали себе, давайте мы себе поставим амбициозные цели по продажам. Мы разогнали там какие-то производства продукта эти расходы, связанные с производством. Но все остальные расходы мы очень сильно держим. И мы их держим очень управляемыми. То есть мы не делаем какой-то амбициозный найм, мы стараемся теми же силами все это делать. То есть мы пытаемся быть такими, оставаться такими сухими поджарами. Это первый раз за 9 лет жизни компании мы сделали вот совершенно по-другому подошли к этому году. Плюс мы страхуемся. То есть мы стараемся сделать так, чтобы если что-то произойдет, у нас была какая-то управляемость у всего этого.
1: Относительно себя лично ты сделал какие-то выводы? Я не знаю, меньше работать, больше работать, меньше денег тратить, больше денег откладывать или еще что-то какие-то. Вот именно не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения персоналя.
2: Точно сделал выводы, что больше тратить нужно.
1: Наоборот, да?
2: Да, что нам точно больше нужно, не надо ничего копить, надо жить сегодня.
1: Это почему аргументируй?
2: Слушай, ну вот когда у тебя есть риск красной кнопочки, ты думаешь, вот ты там сидишь, у тебя, не знаю, есть какие-то... накопление, жир, а завтра ты там думаешь, ну, когда-нибудь потом поживу. А может быть, когда-нибудь потом не случится. Почему ты экономишь, не знаю, на каком-то перелете или на отеле, или еще на чем-то, или на каком-то подарке. Лучше делать это здесь, сейчас, в моменте. То есть я стараюсь больше фокусироваться на сегодня, не скажу, что это прям сильно получается, но точно этого стало больше. Так.
1: Я, прости, задам тебе вопрос, а у тебя... нет такой истории, вот у меня, и мне кажется, это с детства, может, с кого-то сформировано еще откуда-то, но у меня есть постоянно такой страх определенный, причем неважно, насколько там стабильная ситуация в работе, еще где-то, я когда трачу деньги, у меня всегда такой, знаешь, вторая мысль в голове, блин, а что если завтра все рухнет, условно, и как бы ты окажешься в стрессовой ситуации, у тебя есть какие-то обязательства, там, семья, дети, родители, еще что-то, вот ты тут как думаешь на этот счет?
2: У меня есть какой-то прям минимальный запас, условно, с которым я понимаю, точно год могу прожить и не работать. Это вот вообще, это единственное, что у меня есть. Это вот прям супер минимальный, несгораемый остаток. И то я могу в него залезать спокойно. А в остальном, я, знаешь, я раньше точно так же думал, до того, как я пошел учиться в бизнес-школу Сколково.
1: Третий раз пропагандируешь.
2: Слушай, я их фанат, я туда привел, я не знаю, мне кажется, человек 50, мне кажется, туда пришел. Вот у меня каждую неделю кто-нибудь звонит, можно твою рекомендацию указать. Я говорю, конечно, давай, сейчас я тебе там дам контакты, чтобы тебе все там сделали. Я реально фанат, причем мне ничего не платят, у меня есть какая-то даже грамота, что я к ним много людей привел. Мне то, что нравится, я стараюсь про это этим делиться. И я когда пошел туда учиться, мне казалось, ну я такой там средней руки предприниматель из Екатеринбурга, занимаюсь там какой-то фигней, строительный подрядчик, арматурой, строительными материалами торгую. И мне я был в такой позиции не окей. То есть я думал, что там я сейчас приду, и там такие светила, я там киты, я там буду среди них вот просто... тупой, такой неуспешный. Вот мне казалось, что я там просто буду дотягиваться до них. И вот мне сколько дало очень много увечий, потому что я пришел и понял, что да, в принципе-то, ну да, есть ребята сильно успешнее, чем я. Но я смотрел на них и понимал, что в принципе у меня мозги ничем не хуже. В чем-то даже в каких-то дисциплинах я бы там в топ, не знаю, топ-3, топ-5 где-то был. Где-то, конечно, я был там у кого-то хуже, где-то лучше. Но я понимал, что я вообще норм. То есть я нормальный, а где-то даже вообще и способный. Где-то у меня какие-то есть, наоборот, компетенции, которые сильно выше, чем в среднем у группы. Uh-huh. И я понял, что у меня появилась какая-то уверенность после этого. Я понял, что вот как раз, я не знаю, наверное, к середине обучения, я понял, что почему я спокойно перешел с одной деятельности в другую, потому что я понял, что сегодня я занимаюсь одним, завтра другим. Неважно. Важно не то, чем я делаю, а важно, кто я, что у меня вот здесь внутри uh-huh. записано, какой у меня здесь опыт и как я подхожу к делам и к вопросам. Поэтому у меня есть абсолютная уверенность, что если завтра что-то случится с компанией, с работой, я обязательно найду, как заработать на хлеб. Я не знаю, я понимаю, как быть суперклассным продавцом. Смогу я продавать хорошо? Да, точно смогу. Выявлять потребности или еще. Ну вот пойду завтра, не знаю, работать в какой-нибудь магазин дорогих часов или, не знаю, или еще чего-то, или дорогих машин. Смогу я напродавать, быть лидером по продажам? Думаю, что через несколько месяцев точно смогу. Я раньше занимался продажами. Смогу я зарабатывать хорошие деньги, работая в продажах? Да, точно смогу. Потом дальше. А смогу я давать какие-нибудь консультации за деньги, например? Там не так каждый, мне там плюс-минус каждую неделю пишет несколько человек, просит какие-то консультации, мне просто не до этого. Ну, есть фокус другой. Думаю, ну, наверное, если бы я выставил какую-то цену, наверное, бы ко мне бы приходили бы за консультациями. Uh-huh. То есть я понимаю, что у меня вариативность каких-то занятий. Ну, смогу ли я быть в советах директоров каких-то средних или крупных компаний? Буду ли я им интересен? Я думаю, если я выйду на рынок, скорее всего, вот если я выйду на рынок, скорее всего, ну, какое-то количество людей захочет иметь меня в совете директоров, каким-то независимым советником или еще кем-нибудь, или независимым директором. Uh-huh. Я понимаю, что какое-то количество возможностей сразу возникнет. Как только закроется одна дверь, откроется большое количество других дверей. И у меня нет никакого сомнения, что я останусь без куска хлеба. А в принципе-то нам для жизни не так много нужно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лелехун инт, эрчен нину. Птицы весна, детям мать. Лелехун инт, эрчен нину. Март сэшерэшчувэту, элёрку сэшин кадачэйсэр. С чистого родника мудная вода не течет. Март сэшерэшчувэту, элёрку сэшин кадачэйсэр. Нину цэлэ эрчахлу, царавунгу хахэйсэр. Мать за своих детей и в огонь пойдет. Нину цэлэ эрчахлу, Аравунгу хахейсар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Минимализм. Новый взгляд на жизнь. Более 3 лет я каждое утро надеваю одну и ту же футболку. Бывают исключения – семейные ужины в ресторане, свадьбы, праздники у знакомых и родственников. Однако в большинстве случаев, день за днем, я расхаживаю в одном и том же. У многих людей возникает вполне логичный вопрос. Почему каждый день я надеваю одну и ту же футболку? Этому есть практическое объяснение, которое никак не связано с веянием моды или моим плохим вкусом. Еще в далеком 2010-м я решил проводить эксперименты с простой жизнью. Шкаф стал одним из легких путей к очищению. Я встал у гардероба и начал перебирать все свои вещи. Одна за одной шмотки уходили в стопку «подарить». Разбирая шкаф, я осознал, что в нем полно вещей от известных брендов и ширпотреба. На большинстве из них даже не сорваны этикетки. Некоторые шмотки приводили в недоумение. В каком состоянии я их покупал? Ведь я такое никогда не носил и не планирую этого делать. Разбор вещей заставил меня взглянуть на гардероб с иной стороны и задать себе вопрос: зачем же я все это складирую? Ведь пользоваться таким количеством вещей не буду, они просто лежат и покрываются пылью. Я решил выбросить те вещи, которые не носил более 1 года. Таким образом, я избавился от 90% своего гардероба. Когда я эти вещи выбросил, многие раздал и даже продал, то в шкафу осталась лишь пара джинсов и футболок. Это были мои любимые вещи, и я все время их носил. Поразмыслив, я решил, что буду покупать новую одежду только тогда, когда появится полная уверенность в том, что я ее буду носить. Мне хотелось минимизировать не только финансовые расходы, но и временные затраты. На выбор из каталогов, пролистывание страниц магазинов. Спустя пару лет после первого расхламления я стал замечать, что всякий раз, когда я обращался к своему шкафу и доставал оттуда одежду, это всегда была одна и та же шмотка, при условии, что она была чистая. И тогда я подумал, а почему бы мне все лишнее не выбросить и оставить только мои любимые вещи? Купить 10 пар моих любимых маек и надевать их каждый день? Так я и поступил. Я многому научился, когда кардинально упростил гардероб. Я осознал, всем глубоко безразлично, во что ты одет. Если ты не на показе мод, конечно. Люди редко замечают, что ты 4 дня подряд носишь одно и то же. А вот потные пятна они замечают, так что держи этот вопрос под контролем. Большинство людей тратит уйму времени на мысли о себе, что на оценку твоего гардероба у них его не остается. Даже если ты носишь одну и ту же футболку. Мораль проста. Носи то, в чем тебе комфортно. Забей на мнение единиц, которые пытаются тебя в этом постоянстве укорить. Одно из главных преимуществ внедрения такого правила в гардеробе – разгрузка моего утра. Мне не нужно переживать, что надеть. Есть люди, которые по утрам часами не могут определиться, в чем пойти на работу или учебу. Им доставляет удовольствие ежедневно перебирать шмотки в шкафу и примерять их перед зеркалом. Ну и пусть, если им это нравится. Самое большое практическое преимущество, которое я обнаружил, в том, что мой подход к вещам освобождает почти 40-50 минут, чтобы войти в работу, а также уменьшает затраты на принятие решений. Термин «усталость от принятия решений» пришел из психологии. Он ухудшает качество принимаемых решений, когда перед тобой много вариантов, а ты мечешься. Чем больше решений ты принимаешь за день, тем меньше на дистанции из них будет качественных, чаще всего сводимых к иррациональному «наугад». Тебе нужно сократить число принимаемых решений, и тогда за этим последует простота. Ты принимаешь одно решение только 1 раз и строго придерживаешься его. Когда ты поступаешь так со многими вещами, начинает действовать накопительный эффект. Задай себе вопрос: что я не надевал весь прошлый год? Это будет не менее 90% твоего гардероба. Идея в том, чтобы начать задаваться подобными вопросами и выяснить, что ты носишь, а что можешь раздать из своего гардероба тем, кто в этом больше нуждается. Минимализм приводит к осознанному потреблению, освобождает мозг и жизнь от ненужных вещей. Попробуй, возможно, тебе понравится. Минимализм прочно войдет в твою жизнь и сможет изменить что-то не только в ней, но и в мышлении, и в восприятии мира.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 8 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Ремонт Красного моста планируют завершить к 28 ноября. Об этом сообщил в РИО министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев. По его словам, специалисты проводят обследование пролетных конструкций и ремонт поперечных связей, чтобы укрепить временные вспомогательные сооружения. Меры необходимы для безопасного продолжения работ по восстановлению моста. В Дагестане количество объектов без права собственности уменьшилось вдвое, до 316 тысяч. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики и министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов. Он также отметил, что в едином госреестре недвижимости зарегистрированы данные о 2500 территориальных зон. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на саммите СНГ в Туркменистане, предложил создать формат сотрудничества СНГ плюс один, который включал бы Тегеран. Заявление стало первым случаем, когда иранский лидер посетил встречу Содружества в качестве специального гостя. Таким образом, Иран выразил желание присоединиться к СНГ. Китай согласился сократить вдвое экспорт гибридных автомобилей в Европу. По данным издания Guardian, Китай и ЕС достигли договоренности о сокращении поставок гибридных автомобилей, работающих на подключаемом и аккумуляторном питании, на европейский рынок. В рамках соглашения экспорт таких машин уменьшится на несколько миллионов единиц в течение следующих 4 лет. В чае «Гринфилд» обнаружили плесень и кишечную палочку. После того, как госстандарт Беларуси выявил превышение нормы содержания плесени в 70 раз, а также наличие калиформных бактерий, ввоз и продажа чая с гречихой и какао-бобами были запрещены. Компанией-производителем является российская «Уреми» из Ленинградской области. Запрет вступил в силу 10 октября. Российская сторона ввела запрет на ввоз и продажу грузинских напитков. Согласно решению Роспотребнадзора, все вины, лимонады, минеральные воды и даже кола подлежат уничтожению. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
0: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизни и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: «Мелодия Зурны». Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Притчи народов мира.
3: Шел снег. Зимой это обычное дело. Погода была безветренной, и большие пушистые снежинки неспешно кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к земле. Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять друг друга, они взялись за руки, и одна из них весело говорит: «Как хорошо лететь, наслаждаться полетом!» «Мы не летим, мы просто падаем», — грустно отвечала вторая. «Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пушистое покрывало». «Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут». «Мы станем ручьями и устремимся к морю, мы будем жить вечно», — сказала первая. «Нет, мы растаем и исчезнем навсегда», возражала ей вторая. Наконец им надоело спорить. Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, которую выбрала сама.
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Радостные моменты жизни я люблю точно так же, как кризисы. И нет, я не мазохист, не псих и даже не помешанный. Кризис – это то благо, которым нас наделила природа для нашего собственного развития. Жизнь необычайно мудра. Прежде чем жижа расплавленного металла превратится в рубящий клинок, ей придется пройти огонь, воду и удары молота. Прежде чем стать деревом, семечко сначала должно прорасти через непроглядную темень земли навстречу солнцу. И, наконец, прежде чем ты станешь тем, кем хочешь стать, жизнь обрушит на тебя немало препятствий. Наше сознание очень ограничено. Когда все хорошо, люди думают, что это будет длиться вечно. Но когда все плохо, отгадайте, что все люди думают. Что это будет длиться вечно. Мир цикличен. Сначала хорошо, потом плохо. Кризис – это когда жизнь избавляется от того, что слабо. Не каждая семечко прорастет, и не каждый человек выживет. Но именно в кризисные времена куется характер, создаются великие компании, рождается мудрость. И именно в кризисные времена человек с сильнейшим желанием жить выживает. Мой отец любит говорить: «Не суди о человеке, когда все хорошо. Посмотри на него, когда все будет плохо, и ты увидишь его суть». Не имеет никакого значения, что ты делаешь в периоды спокойствия, отдыха, когда у всех хватает денег, когда каждый день на улице праздник и все ходят со счастливыми лицами. Но попробуй сохранить спокойствие, честь и желание действовать, когда мир катится в пропасть. Только тогда жизнь вознаградит тебя. От микропроблем до макрокатастроф задача у природы одна – стать лучше. Она позволяет сильным проявить свою силу, а слабым проявить свою слабость. Вопрос только в том, кем решишь быть ты, когда трудности придут. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Самый опасный человек в любом конфликте не самый громкий и не самый сильный, а самый спокойный. Миямото Мусаши понимал этот парадокс и разработал систематический подход к управлению эмоциями, которые его противники не могли преодолеть. Этот метод помог ему выиграть 60 дуэлей насмерть подряд. Его четырехступенчатая система сохранения спокойствия работает в любом современном конфликте, и начинается она с принципа, о котором большинство людей даже не задумываются – эмоциональной дистанции. Когда кто-то кричит на тебя или бросает тебе вызов, твое тело мгновенно наполняется стрессовыми гормонами. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются, мышление сужается. Это ловушка, в которую попадает большинство людей во время конфликта. Мусаши обнаружил, что ключ к победе не в лучших навыках владения мечом, а в способности выйти за пределы этой эмоциональной бури. В своих записях он описывал, как смотрел на конфликт, словно сверху, как будто наблюдал за проплывающими облаками, не становясь частью бури. Вспомни, когда в последний раз кто-то тебя разозлил. В тот момент ты стал своим гневом. Твои слова, действия и мысли – все подчинилось эмоции, а не твоим настоящим целям. Именно так поступали противники Мусаши. Они становились своим гневом, страхом или гордостью. Эмоциональная дистанция означает создание пространства между тем, что происходит, и тем, как ты реагируешь. Когда кто-то тебя оскорбляет, вместо того, чтобы сразу огрызаться, ты замечаешь чувство, которое в тебе поднимается. «Я сейчас чувствую гнев», — думаешь ты. «Не, я гневен». Эта маленькая смена акцента меняет все. Мусаши оттачивал это умение, сталкиваясь с все более опасными ситуациями, но сохраняя эту ментальную позицию. В своей самой известной дуэли против Сасаки Кадзира его противник явился раздраженным и нетерпеливым. Мусаши специально опоздал, еще больше выводя Кадзира из себя. Пока Кадзира становился своим гневом, Мусаши оставался отстраненным от своих эмоций, ясно видя весь конфликт. Чтобы развить этот навык, начни с простой практики, когда в любом конфликте, даже самом маленьком, ты чувствуешь сильные эмоции. Скажи себе: «Я замечаю, что чувствую гнев». Это создает крошечное пространство между тобой и чувством. С практикой это пространство будет расти. Современные исследования подтверждают интуицию Мусаши. Сканирование мозга показывает, что люди, которые называют свои эмоции по имени, активируют префронтальную кору, часть мозга, отвечающую за рациональное мышление, что успокаивает эмоциональные центры. Вот почему терапевты учат пациентов называть свои чувства во время стресса. Но одной эмоциональной дистанции недостаточно. Как только ты создал это пространство, нужно понять, что будет дальше в конфликте. Это подводит нас ко второму принципу Мусаши – предвидящей осведомленности. Мусаши называл это предзнанием, способностью чувствовать, что произойдет еще до того, как это случится. В своей книге «Книга пяти колец» он писал о том, как предугадывать движение противника. Это не про чтение мыслей, а про понимание человеческих шаблонов. Когда человек злится, он следует предсказуемым путям. Когда человек чувствует угрозу, его реакции сужаются до нескольких наиболее вероятных вариантов. Мусаши изучал эти шаблоны с содержимостью. Подумай о том, как опытный шахматист видит на 5 ходов вперед. Он не гадает. Он распознает шаблоны и вероятные реакции. Мусаши применял тот же подход к поведению людей в конфликте. Наше тело по-разному реагирует на внезапный стресс и на ожидаемый. Когда конфликт застает тебя врасплох, тело одномоментно выбрасывает кучу стрессовых гормонов, вызывая то самое чувство «бей или беги». Но когда ты предвидишь вызов, твой мозг готовится более тщательно, выделяя меньшие порции стрессовых гормонов, которые обостряют внимание, не затуманивая разум. Перед любой потенциально сложной беседой потрать 30 секунд, чтобы задать себе три вопроса, в каком эмоциональном состоянии, скорее всего, находится этот человек. Чего он на самом деле хочет от этого взаимодействия? Начальник, который все критикует, скорее всего, раскритикует и твое новое предложение. Друг, избегающий конфликтов, вероятно, сменит тему, если ты затронешь что-то острое. Предугадывая эти реакции, ты убираешь эмоциональный сюрприз. Современный пример подтверждает этот принцип. Во время переговоров с высокими ставками опытные переговорщики ФБР, работающие с заложниками, тратят много времени на анализ личности человека, с которым имеют дело. Они изучают его прошлые реакции, чтобы предсказать поведение. Это предзнание позволяет им оставаться спокойными, когда другие бы запаниковали, выбирая слова и тактики, которые снижают напряжение, а не разжигают его. Но даже с эмоциональной дистанцией и предвидением Мусаши понимал, что для полного спокойствия под давлением нужен третий важный элемент. Третий принцип в системе Мусаши – стратегическое дыхание. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что контроль дыхания необходим для сохранения ясности во время боя. Он заметил, что когда мечники начинали бояться или злиться, их дыхание менялось первым, становилось поверхностным, быстрым и неровным. Мусаши учил, что, управляя дыханием, ты управляешь своим разумом. В своих тренировках он уделял особое внимание упражнениям по правильному дыханию во время выполнения техник с мячом. Твое дыхание напрямую связано с твоим эмоциональным состоянием. Когда ты спокоен, ты дышишь медленно и глубоко. Когда ты напуган или зол, дыхание становится быстрым и поверхностным. Но эта связь работает в обе стороны. Сознательно меняя дыхание, ты можешь изменить свое самочувствие. Это происходит из-за работы твоей нервной системы. Быстрое поверхностное дыхание активирует симпатическую нервную систему, реакцию «бей или беги». Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему. Режим «отдыхай и переваривай». Первое вызывает панику, второе – спокойствие. Мусаши разработал особый ритм дыхания для конфликтных ситуаций. Перед ключевыми моментами в дуэли он делал один контролируемый вдох. Вдыхал через нос на 4 счета. Ненадолго задерживал дыхание, затем выдыхал через рот на 6 счетов. Ты можешь использовать эту технику в современных конфликтах. Когда напряжение нарастает, на собрании, во время спора или перед тем, как сообщить плохие новости, используй этот ритм дыхания 4 на 6. Вдохни через нос на 4 секунды, выдохни через рот на 6 секунд. Даже один такой цикл заметно успокаивает. Эмоциональная дистанция дает тебе пространство от реакций. Предвидящая осведомленность помогает подготовиться к тому, что будет. Стратегическое дыхание обеспечивает физиологическое спокойствие, чтобы думать ясно. Но последний принцип объединяет все это, придавая твоему новообретенному спокойствию цель и направление. Четвертый принцип в подходе Мусаши – целенаправленное действие. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что ясная цель сильнее любых эмоций. В то время как его противники часто сражались из гнева или страха, Мусаши всегда сражался с конкретной целью в голове. Этот фокус на цели постоянно встречается в его знаменитом тексте «Книга пяти колец». Он пишет, что воин, не должен стремиться нанести удар первым, а вместо этого должен оставаться сосредоточенным на своей конечной цели. Для Мусаши каждое движение, каждое решение служило большей цели, чем просто победа в текущем поединке. Наличие четкой цели полностью меняет ход конфликта. Когда кто-то бросает тебе вызов, и ты реагируешь эмоционально, ты играешь по их правилам. Но когда ты сосредоточен на своей большей цели, ты контролируешь направление взаимодействия. Подумай о спорах, которые выходят из-под контроля. Обычно они начинаются с конкретной проблемы, но быстро перерастают в перечисление старых обид, личные нападки и боль. Это происходит потому, что оба человека теряют из виду любую цель, кроме как защитить себя или задеть другого. Простая техника для сохранения целенаправленного фокуса взята прямо из подхода Мусаши. Перед любым потенциальным конфликтом определи свою истинную цель в одном ясном предложении. Спроси себя, какой результат действительно будет служить моим долгосрочным целям? Держи эту цель в голове на протяжении всего взаимодействия. Когда эмоции накаляются и конфликт разгорается, мысленно повторяй свою цель. Это создает якорь для твоего внимания, не давая тебе увлечься мимолетными чувствами. Твои слова и действия тогда будут соответствовать этой цели, а не твоим сиюминутным эмоциональным реакциям. Целенаправленное действие не означает игнорирование эмоций. Скорее, это значит, что твои эмоции служат твоей цели, а не наоборот. Это кульминация системы Мусаши. Эмоциональная дистанция создает пространство. Предвидящая осведомленность дает предвидение. Стратегическое дыхание сохраняет спокойствие. А целенаправленное действие направляет это спокойствие на значимые результаты. Но что делает эти четыре принципа по-настоящему мощными, это их связь с чем-то гораздо более глубоким, чем просто управление конфликтами. Эти техники раскрывают фундаментальную истину о человеческой природе, которую большинство никогда не осознает. Эти принципы напрямую связаны с буддийской концепцией непривязанности. Создавая эмоциональную дистанцию, ты практикуешь непривязанность к своим реактивным мыслям. Через предвидящую осведомленность ты выходишь за пределы узкого взгляда на текущий момент. С помощью стратегического дыхания ты осознаешь не постоянство эмоциональных состояний, а через целенаправленное действие ты соответствуешь даосской идее Увэй, естественного действия без усилий, которое следует природному пути. Этот подход особенно актуален сегодня, потому что мы живем в эпоху постоянных конфликтов. Алгоритмы социальных сетей подталкивают нас к спорам. Политические системы процветают на разделении. Даже личные отношения страдают от повышенного стресса и снижения терпения. Современный человек сталкивается с большим количеством конфликтов за день, чем Мусаши. Возможно, сталкивался за месяц. Самая большая ирония в том, что хотя нам как никогда нужен эмоциональный контроль, мы практикуем его меньше, чем когда-либо. Люди мгновенно реагируют на провокации, отправляют гневные сообщения, публикуют эмоциональные комментарии или превращают мелкие разногласия в ссоры, разрушающие отношения. Тот, кто сохраняет спокойствие в такой среде, не просто выигрывает споры, он достигает уровня ясности, который другим даже не понять. И есть еще одна вещь о мастерстве эмоционального контроля, о которой мало говорят. Оно показывает, как много конфликтов на самом деле не нужны. Когда ты перестаешь автоматически реагировать на провокации, ты обнаруживаешь, что многие конфликты просто растворяются без твоего участия. По-настоящему сильный человек не тот, кто выигрывает каждый конфликт, а тот, кто вступает только в те конфликты, которые действительно имеют значение.
0: Мысли вслух. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателей?
4: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером там, основная доля.
3: Вы до сих пор основные акционеры, да?
4: Да, конечно. Ну, то есть даже там, не 60, а больше. И в этом плане.
3: Супер, очень классно. Как вы так с временем скоррегировали ошибки, которые вы сделали. Выкупили Николая, выкупили этого акционера, я так понимаю, да?
4: Ну, тоже, когда мы его выкупали, мы там серьезно подписывались под обязательства. То есть у нас срок выкупа был 3 года, и мы за эти 3 года также каждый год росли там на 50%, и только благодаря этому мы смогли его выкупить. То есть когда мы подписывались, он вообще не верил, что мы сможем за эти деньги его выкупить. То есть он говорил: ребята, вы как бы этот себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге все реализовали.
3: Вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь то, что ты делаешь?
4: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это так. Когда много ценностей. То есть, когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна. Да. И там я от нее кайфую просто фантастически, да, я думаю, что ты меня понимаешь. Да. Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает и говорит там: папа, я тебя люблю. Ну, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность пользы компании, да, когда ты там делаешь результат, тоже IPO, да, это эмоционально огромная победа, радость внутренняя. Ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа: классная компания у нас, там, спасибо за то, что мы делаем. Ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там, упорства, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается.
3: Да. Тоже как... Любая цель.
4: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть... Мозг дает тебе эндорфины. Ценность. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто в детстве играл на баяне. Давно там...
3: Было не очень популярно. Да, вокруг костра никто на баяне не играл.
4: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару. Да, ну там вот раз в 2 недели беру уроки гитары, со мной и старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы вот быть в одной. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. Ну, то есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто, кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
3: часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизни, жизнь это все-таки отношения, и то, что вызывает чувство
4: абсолютно
3: счастья,
4: абсолютно
3: благодарность, это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
4: А это строится на доверии.
3: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
4: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
3: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
4: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо,
3: да.
4: Юлмарт. Это сейчас был бы номер один онлайн-ритейлер.
3: Да. Что там случилось с точки зрения акционеров?
4: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там...
3: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
4: Костыгин с миноритарием.
3: Угу.
4: Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А мы это видели на Экзисте. Тоже Экзист. Бизнес был там под... Ну, миллиард они что-то не делали, но уже...
3: Близ... Они были номер один в Европе,
4: да,
3: по запчастям.
4: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
3: От нее вообще ничего не осталось? Ну, какие-то...
4: Да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
3: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
4: Мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети... И тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес. И так вот...
3: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Так, все было хорошо. И вообще никто не мог предвидеть вот такой расход. Да, и потом, что там уже есть погибшие люди, и вот это все... Ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска? Это самое главное... Доверие – это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег.
4: Uh-huh.
3: Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили. Им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
4: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть по финансовым результатам, ну там каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз... Там,
3: кто это сейчас покрывает в Озоне?
4: Ну, вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
3: Так делал Amazon. Amazon, да, когда рос,
4: да,
3: у них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
4: Да.
3: Просто
4: да.
3: Вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря, договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее, это тебя кредитует, по сути, да. Но если ты потом платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, да, там, которая тоже применялась там частично. Ну да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
4: Но они по-своему все ставят на рост, да, это их не выбор, это определенный риск, но как это... Им уважение, и тут, наверное, тоже, как когда была Авито и Исланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы,
3: да,
4: с тобой помним хорошо,
3: да,
4: когда...
3: Приз большой.
4: Приз большой.
3: 100 миллиард долларов.
4: Ну, да, не меньше. Потому что Авито и Исланда, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда, и телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль там больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать, правильно?
3: Да.
4: Вот. Так же и здесь будет. То есть среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
3: У Озона сейчас появился большой шанс.
4: Появился, да.
3: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ. Ну, как бы, на мой взгляд. И они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться.
4: Да.
3: когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз. Здесь winner takes it all, очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
4: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть, какая-то сегментация и позиционирование, да. То есть вот Валберес, он всегда был такой более для девушек, да.
3: Озон, и более низкий чек.
4: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача в своем рынке. Классная книга.
3: Да.
4: Я знаю, что...
3: Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
4: Да? Здорово. Спасибо тебе, что
3: Ну, ты мне как поделился. Минимум фотографию прислал,
4: да.
3: Где ты ее держишь. Я не знаю, может быть, ты просто так делаешь.
4: Нет, я ее на самом деле прочитал. И ты знаешь, для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, там, Виктора Кузнецова, да, тоже скажу. Кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат, все у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч.
3: Да.
4: Я вообще просто...
3: Еще в отсутствии сна это не очень помогает.
4: Да, и 3 дня ты не спишь.
3: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом, когда это случится...
4: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. И вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня.
3: Защищать.
4: Но при этом, да, при этом это супер, супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает. Нет. Это вообще...
3: Ну, многие пытаются, многие вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда, и вообще быть, ну, всегда в одном, выровнять все, да, как бы, и... Многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все, но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь.
4: 100%.
3: Лучше ее серфить.
4: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да, я верю и знаю, что каждый день надо делать результат, и каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
3: Расскажи свои самые главные. Если что.
4: У меня ежедневный ритуал. Я там встаю сейчас в 6.
3: Угу.
4: Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то... Ну, сейчас вот я там в 7.30 на работе, в 7.45 готовлюсь к рабочему дню. Очень важно. Каждый день ставлю цели на день, выписываю. По ключевым встречам отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярно рабочий день, в 12 обед. Заканчиваю по-разному. Ну, где-то могу в 5, могу в 7. Вечером еще какие-то встречи. Раз в 2 дня спорт обязательный спорт. Соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать. Ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
3: Круто. Круто. Это ты уже не генеральный директор. Это просто акционер. Просто акционер. Виктор, на самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего меня одно, что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства, потому что вот эти истории, они портят картину, да, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Да, нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше истории, когда человек действительно в долгую строит, вот как у тебя сейчас IPO, это только начало, хочется еще дальше идти. Да. Должны появляться истории длиной там и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно, И эта история сохраняется. Потому что такие истории действительно есть, их много.
4: Есть, их много, да.
3: Ну, спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Давай, профист.
4: Да.
3: Спасибо искренне. Огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
4: И наша задача держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На контрольно-пропускном пункте Герзельский мост накануне был задержан водитель «Газели» за перевозку 210 коробок БАД и витаминов на 2,5 миллиона рублей без документов. Отмечается, что груз предназначался для доставки в Махачкалу по договоренности с неизвестным. В данный момент ведется расследование для установления всех причастных лиц и обстоятельств произошедшего. Фотопроект Дамира Файзулина «Исследующий жизнь и природу горного Дагестана» завоевал главный приз на престижном международном конкурсе «Лейка Оскар Барнак Эворд 2026». Об этом сообщили в Минтуризма Республики. Отмечается, что жюри конкурса высоко оценило серию фотографий под названием «Сохраняя природу, мы сохраняем себя», отметив ее проникновенный и искренний взгляд на регион. В российских магазинах временно прекращают продажу грузинской кока-колы, минеральной воды на Беглаве и алкогольной продукции из Грузии. Как сообщает РБК, решение было принято по предписанию Роспотребнадзора, который указал на несоответствие напитков и алкоголя требованиям по вкусу, запаху, составу и безопасности. За последний год интернет-мошенники, применяющие искусственный интеллект, лишили жителей 42 стран более 440 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Global Anti-Scam Alliance. Злоумышленники используют ИИ для создания поддельных банковских сайтов и интернет-магазинов, имитируют голоса и придумывают сложные схемы обмана. Китай запустил новые железнодорожные маршруты для грузовых перевозок между Уханем и Ульяновском в рамках проекта «Китай-Европа». Об этом сообщает China News Service. Первый поезд с автозапчастями отправился 9 октября. Состав проследует через пограничный переход Алашаньку. Доставка грузов займет около 15 дней. На этапе Кубка мира по плаванию в короткой воде российский пловец Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. В свои 22 года спортсмен также удерживает мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде. Корнев также является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Унчукатль. Село расположено в Лакском районе Дагестана в 140 километрах от Махачкалы. Оно находится на берегу одного из притоков Казикумухского кайсу, раскинувшись на склоне горы Суналбаку, подобно орлу, распростершему крылья. Это село с добротно построенными старыми и новыми домами высотой 1400 метров над уровнем моря. Со столицей республики аул связывает асфальтированная дорога, строительство которой в гравийном варианте относится к 1882 году. Много легенд и преданий сохранилось о том, когда и как возникло селение Унчукатль. Одно из наиболее распространенных преданий гласит, что село образовалось в период распространения исламской религии в Дагестане, примерно в 12-13 века. В результате объединения нескольких мелких поселений и хуторов, расположенных недалеко друг от друга. Население их было, очевидно, смешанным как в этническом, так и в религиозном плане. Жили христиане, язычники, о чем свидетельствуют остатки погребений в этих местах. На одном пахотном участке сохранилось погребение доисламского периода. В частности, здесь был найден каменный саркофаг. Христианские погребения расположены вдали от мусульманского кладбища, за речушкой, где находятся пахотные участки. В старину в большом почете бывали мастеровые люди, а в особенности уважали кузнечных дел мастеров. Они из железа делали все, что требовалось для сельского хозяйства, например, для меха, косы, серпы и другой инвентарь для крестьян. В селе также было и много хороших знатоков арабского языка. Некоторых из них можно перечислить к ученым-арабистам. В частности, Гаджи Мирзаева Магомед Садыка, Дандамаева Магомеда и других. Из Унчукатля также вышло много и других значимых лиц. Среди них Лакский Мичурин, герой социалистического труда, знаменитый садовод Хинчалов Гази Магомедович, народный учитель, кавалер орденов Ленина и боевого красного знамени Дандамаев Абдулкадыр Магомедович и академик Российской инженерной академии Мамаев Загиди Мамаевич.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Завтрак идеальным. Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Притчи народов мира.
1: Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет 5-летний сын.
2: «Папа, можно у тебя кое-что спросить?»
1: «Конечно. Что случилось?»
2: «А сколько ты получаешь?»
1: «Зачем это тебе?»
2: «Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?»
1: «Ну, вообще-то 500. А что?»
3: Сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами.
2: «Пап, ты можешь занять мне 300?»
1: «Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую игрушку?» — закричал тот. Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво. «Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить? Да ну их с ними, с 300!» Когда он вошел в детскую, его сын уже был в постели.
3: «Ты не спишь, сынок?» — спросил он.
2: «Нет, папа, просто лежу».
1: «Я, кажется, слишком грубо тебе ответил. У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил».
3: Мальчик сел в кровати и улыбнулся. Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, тщательно пересчитал купюры и затем снова посмотрел на отца.
1: «Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть?» – проворчал тот.
2: «Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит», – ответил ребенок. «Папа, здесь ровно 500. Можно я куплю 1 час твоего времени?»
4: «Приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами».
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна. Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день в своей жизни я получаю от 5 до 27 писем от людей, которые рассказывают мне, что они бросают что-то, или что им следует что-то бросить, или во многих случаях просто прибегают ко мне как к последней надежде, чтобы я убедил их не бросать что-то, как мне кажется, или, возможно, чтобы я потолкнул их на совсем противоположное. К примеру, привет, Гарри. Это Салли. Я веду свой блог уже 9 месяцев, и я не получаю тех результатов, которые мне хотелось бы видеть, или те, что мне обещали, или те, о которых ты рассказывал. Следует ли мне это бросить? Ну, типа, скажи, следует. Может, мой контент недостаточно хорош, или мой голос не так крут. И я думаю об этом. Каждый раз, когда я вижу такие письма, каждый раз, когда люди спрашивают подобное у меня на конференциях, я думаю об этом. Как же грустно, что я не документировал свою жизнь, или не выкладывал контент, или не выпускал из Гарри Ви шоу на протяжении существования Wine Library TV, а это 5,5 лет. А особенно те 18 месяцев, когда никто не смотрел. Понимаете, есть нерассказанная история. История о том, как я выстраивал Wine Library в огромную компанию задолго до Wine Library TV. И первый месяц, когда я запустил WineLab TV, это был первый раз, когда WineLab не увеличила годовую выручку на 30% по сравнению с прошлым годом. Поэтому у меня не было достаточно терпения дать ситуации разыграться и выиграть. Все на самом деле шло по сценарию, где я терял деньги, но оставался терпеливым. Пока мои друзья ездили на рыбалку, пока мои друзья тусовались, бросали футбольный мяч и наслаждались досугом. Каждый выходной, абсолютно каждый выходной, и еще раз это повторю, каждый выходной, каждый день, когда я шел со школы, когда я шел обратно в школу, каждый день каникул, все дни, не какую-то их часть, а каждый день, с 7 утра и до 8 вечера, каждый божий день, я изучал винное дело. Я оттачивал свое мастерство, чтобы стать хорошим продавцом. Я вычислял, как быть оператором. Я наблюдал, как мой папа взаимодействовал с подчиненными, что мне нравилось в этом, что нет. Я наблюдал, как мой кузен Бобби взаимодействует с подчиненными, и оттуда поглощал то, что мне нравилось. Обо мне нельзя ничего найти до моих 30 лет. Если вы хотите мне сказать, что каждый бесценный момент моей жизни между 15 и 30 – это успех за одну ночь, тогда ударьтесь головой об стену, потому что это полный бред, и каждый из вас это знает. И поэтому, когда я читаю письма, где написано, что вы начали дело, что у вас есть смелость, и вы хотите заниматься им до конца жизни. Ваша смелость. Вот реально, у вас полное право думать, что вы можете заниматься тем, что вы так сильно любите, до конца вашей жизни. И зарабатывать этим столько, чтобы и дальше заниматься этим до конца жизни. И вы сдаетесь после 4 месяцев? И вы сдаетесь после 2 лет? На самом деле, каждому человеку, смотрящему это видео, следует стремиться к этому моменту всю оставшуюся жизнь. Точка. Вас может осенить 80. Круто, тогда вы и вправду сможете делать то, что любите, до 100 лет. Мои друзья, это подарок. Подарок. Вставать утром, иметь возможность сделать то, что ты хочешь, до конца своей жизни. Способ сделать это – самому стать в кавычках успешным за одну ночь. Вы знаете, как все используют отмазки, чтобы применить ее против того, кто действительно выкладывался на работе последние 10 лет и поставил себя в положение, в котором он может заняться чем-то реально кайфовым, и мы все думаем, это круто, и мы все хотели бы этим заниматься. Знаете, есть тема, которую вы втираете себе, чтобы чувствовать себя лучше, когда валяетесь в кровати и играете в тупую игру на своем телефоне, вместо того, чтобы работать и добиться желаемого. Ничего в жизни не бывает бесплатно. Ничего не случается за ночь. На все уходят тонны и тонны работы, и тонны таланта, и тонны интуитивной прозорливости. Но, друзья, все это обретается за счет культуры форсирования. Вы не можете просто сидеть в своей комнате и надеяться на счастливый случай. Никто не постучит в дверь вашего дома и не скажет: «Поздравляем, вам премия!» Удача приходит, когда ты вкладываешься по полной.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Мое мнение такое, что гнилых ниш не бывает. Бывает неправильная выбранная бизнес-модель. И вопрос надо начинать с того, а что ты хочешь на самом деле? Зачем ты строишь? То есть, если, допустим, ты занимаешься малым бизнесом, говоришь, я хочу заработать миллион. Миллион можно заработать в любой нише. Допустим, цветочный магазин. Просто у меня была такая история, девочка обратилась ко мне помочь организовать цветочный магазин, потому что убытки. Как обычно, она продала квартиру бабушке, купила машину, чтобы возить цветы, сняла в аренду магазин, стала продавать убытки. Да, то есть нужно нанять продавщиц, которые там делают, модель не сходится. Я говорю, а давай посчитаем, что тебе действительно нужно. Да, и вот сейчас об этом говорят, но идея была такая, что на самом деле тебе нужно было 150 клиентов мужчин, за которых ты решаешь боль не продажу цветов, да, а то, что мы забываем, блин, про 8 марта, а то один раз в жизни. Можем забыть про день рождения там близкого родственника, да. Как запомнить день рождения жены, говорит? Нужно один раз про него забыть. Есть куча других праздников. Мы в среднем посчитали, что мужчина способен покупать 10-12 букетов в год. Но мы это забываем делать и делаем это дело в попыхах. Плюс к этому девочка могла еще делать уникальные подарки, то есть не стандартные букеты, а или, там, с какими-то бутылками, новогодние елочки, еще, то есть какие-то вещи, стилизованные к праздникам. Даже там 23 февраля она делала определенные композиции, которые годились и мужчинам. То есть я говорю, смотри, берем людей. Вот если переведем в сегодняшние деньги, можно прикинуть, это порядка 10-20 тысяч рублей в месяц, средний плюс сегмент, готов тратить на такие подарки в месяц. Да? Мы берем 150 человек, которые ты заносишь в календарь, и у тебя получается 3 от 1,5 до 3 миллионов в месяц валовая выручка. Но тебе не нужен ни магазин, ни другие продавцы. Ты сама можешь все это делать. Возможно, бизнес-ассистент, который будет отслеживать, связываться с клиентами, подвозить в нужное время. Потому что люди в этом случае покупают не цветы, они покупают для себя вот эту, то есть возможность облажаться, да, то есть я опять забыл, я опять не вспомнил, а тут за меня эту проблему решили. Ну, почему я всегда буду говорить о 150 клиентах для малого бизнеса, о центральной группе, потому что это число Дамбара, это то количество интеллектуальных объектов, которые может в голове удерживать нормальный человек. То есть если ты начинаешь расширять, я еще и этих клиентов, и этих клиентов, и этих, ты теряешь центровую середину. Нужно набрать определенное количество центральных клиентов. То есть мы начинаем работать не с ценой, а с ценностью, с тем, что ты реально продаешь в этой нише. Мы можем взять бьюти-салон. Ну, будет та же самая история. То есть самая гиблая ниша – это бьюти-салоны, волосы, брови, ногти, вот эти вот, да, здесь. 70% зарплата на персонал, соответственно, неустойчивая, большая конкуренция, но если ты объединяешься, допустим, ты сама мастер по, допустим, по прическе или по маникюру, у тебя есть подружка, вы вдвоем собрались, опять же, считаем, 150 те же самые клиентов по 20 тысяч рублей в месяц, выходим на те же самые цифры, но с бешеной рентабельностью, потому что нет больших расходов. Ну, опять же, берем не ниша бьюти, да, а если мы теперь переходим в премиум-сегмент. А у меня есть знакомый парикмахер, который стрижет, ну, мы тоже его любим, да, но он даже одно время работал, я честно скажу, стилистом у Тины Тернер. Да, ну, вот у него, я примерно прикидывал, 30-40 клиентов в месяц, да, но он имеет определенный бренд, имеет свой подход и приезжает к клиентам на дом. Я прикидывал, у него порядка 30-40 клиентов в год. Стоимость обслуживания у него, вне зависимости, что ты делаешь, стрижка, покраска, там еще, то есть укладка, $1000. 30-40 тысяч долларов в месяц. Доход этого человека. Никаких расходов, никакого салона, ни так дальше. Можно зарабатывать в этой нише? Можно. Вопрос в позиционировании, да, то есть это премиальные кастомизированные услуги, они всегда будут выживать. То есть мы говорим, выживают фокусировщики и выживают лидеры. Ну, фокусировщик, ты фокусируешься на небольшом количестве клиентов с четким позиционированием, да, и предоставляешь им вот эту кастомизированную услугу, закрываешь больше, чем требуется от этой ниши. Не только прическа, но и какой-то вот комфорт, обслуживание, эксклюзивность здесь. То есть всегда нужно идти в этом смысле в премиум. Почему я всегда готов поспорить с Михаилом Гребенюком, который говорит о том, что нужно масштабировать бизнес, что мрут-то они на середине. То есть ты берешь, строишь бизнес под себя, и ты сам внутри ремесленник, потом ты начинаешь масштабироваться, ты должен сразу закладывать, если у тебя бьюти-салон или барбершоп, в котором ты сам работаешь, чтобы отмасштабироваться, тебе нужно их 10-20 сразу. Ну, у тебя их не может быть 2, 3, 4, это нерентабельные модели. Потому что ты выходишь сразу в сетевую модель, да, а там тебе нужен персонал, нужны другие расходы, реклама, и это все сразу сжирает собственную прибыль. Любые услуговые вещи всегда масштабируются хуже, чем продуктовые, да, потому что все завязано на экспертность конкретного персонала. Но они же тоже масштабируются. Вот возьмем общую медицину, да, мы видим там мать и дитя, ЕМС, там еще, то есть миллиардные компании уже, которые двигаются. Вопрос как раз в том, о чем мы говорили, да, можно, выживают либо фокусировщики маленькие, да, индивидуальные вот такие авторские модели, это бутиковые модели, и выживут крупные сети. В стоматологии уже есть сетевые клиники в России, которые там 40-50 клиник. Есть там одна клиника, да мы даже не увидим, что она сеть, но она находится там в Чите, в Красноярске, в Краснодаре, в Тюмени, там 75 клиник. Ну, ребята так сказали, они уже посчитать не могут. Да? То есть, опять же, смысл в чем? Что когда ты переходишь в масштаб, это будут федеральные сети. Просто рынок стоматологии сейчас не пришел к консолидации. Для того, чтобы консолидировать большие территории, то есть консолидировать рынок, да, то есть мы говорим, рынок консолидирован, когда там 3-5 первых игроков имеют больше 50% рынка. Да, там Сбербанк, да, то есть мы с банки знаем, то есть было там много банков, да, сейчас стало их чуть меньше, но мы можем назвать первую пятерку, которая, соответственно, владеет больше там 70% рынка. В каждой нише при ее развитости будет так. Просто, допустим, стоматология сейчас не совсем развитая ниша, а общая медицина, она более развитая ниша. Причины к этому есть, возможно, там выход белая-серая зона, да, в которой можно работать или позволяет государство. И вторая причина – это вход. Да, в общую медицину вход очень большой. КТ, томографы, помещения и так дальше, то есть он намного превышает. То есть появляются крупные игроки, которые готовы вложиться.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На контрольно-пропускном пункте Герзельский мост накануне был задержан водитель «Газели» за перевозку 210 коробок БАД и витаминов на 2,5 миллиона рублей без документов. Отмечается, что груз предназначался для доставки в Махачкалу по договоренности с неизвестным. В данный момент ведется расследование для установления всех причастных лиц и обстоятельств произошедшего. Фотопроект Дамира Файзулина «Исследующий жизнь и природу горного Дагестана» завоевал главный приз на престижном международном конкурсе «Лейка Оскар Барнак Эворд 2026». Об этом сообщили в Минтуризма Республики. Отмечается, что жюри конкурса высоко оценило серию фотографий под названием «Сохраняя природу, мы сохраняем себя», отметив ее проникновенный и искренний взгляд на регион. В российских магазинах временно прекращают продажу грузинской кока-колы, минеральной воды на Беглаве и алкогольной продукции из Грузии. Как сообщает РБК, решение было принято по предписанию Роспотребнадзора, который указал на несоответствие напитков и алкоголя требованиям по вкусу, запаху, составу и безопасности. За последний год интернет-мошенники, применяющие искусственный интеллект, лишили жителей 42 стран более 440 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Global Anti-Scam Alliance. Злоумышленники используют ИИ для создания поддельных банковских сайтов и интернет-магазинов, имитируют голоса и придумывают сложные схемы обмана. Китай запустил новый железнодорожный маршрут для грузовых перевозок между Уханем и Ульяновском в рамках проекта «Китай-Европа». Об этом сообщает China News Service. Первый поезд с автозапчастями отправился 9 октября. Состав проследует через пограничный переход Алашанькоу. Доставка грузов займет около 15 дней. На этапе Кубка мира по плаванию в короткой воде российский пловец Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. В свои 22 года спортсмен также удерживает мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде. Корнев также является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Обдалдеш дитес хейрар, я дельцили ум хедира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Обдалдеш дитес хейрар, я дельцили ум хедира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пряябочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
7: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
8: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
7: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Тогда снова возвращаемся назад. Вот если сравнить предпринимательский опыт и опыт менеджерский, какие мотивы двигали в одном и двигают в другом?
3: У меня в предпринимательском я просто хотел заработать. Очень примитивно. В моем случае это было очень странно. То есть мне хотелось... Нет, это я слишком упрощаю. Наверное, главный мотив... самостоятельно правила игры определять. Ага. Когда это по мне ударило по мозгам? Когда в «Солнечных продуктах» мне Влад разрешил, культуру делать.
2: Угу. Культуру внутри компании.
3: Культуру внутри компании, да. Мы там ценности, правила, все сделали, сформулировали, зафиксировали. А для меня это очень важно. То есть это вот, я не знаю, откуда это пошло. Это, наверное, вот как я переехал из Новосибирска, стал холдингом управлять, я понял, что вообще невозможно управлять, если у вас не выстроена культура, потому что культура определяет, как принимают решения твои ребята, которых ты в глаза не видишь, они твоей энергии не слушают. И очень на примитивном уровне я тогда уже начал вокруг этого как-то думать. И мы сделали, ко мне пришли ребята хорошие из Марса. Вот как бы так они меня... прокачали на начальном уровне, мы сделали, в общем, каркас очень нравился всем команде, очень нравился коллективу, но акционер, мы же ожидали, что акционер тоже соответствует этому. Кризис случился вот этого 2008 года, вот он там, 2008, потом 2009, акционер приходил, такой, это фигня все, вы там игрушки играли свои, вот сейчас будем жить так. И я такой, как? Получается, что ты не свободен, и ты в найме. Это тяжело. У меня еще накладывалась жажда свободы. Я верующий человек, а это, поженить твои принципы мировоззрения внутри найма очень непросто. Угу. Это нужно найти акционера, который будет с тобой одинаково думать. У меня в этом плане с Владом было более-менее, но все равно это какие-то вещи было тяжело. И я для себя сказал, нет, в моем конкретном случае я лучше буду зарабатывать мало, но я буду независим. Я буду независим, и главное, я буду влиять. Что нужно сделать для того, чтобы я влиял на культуру? Я должен стать партнером. Вот акционеры же, они определяют культуру. Вот я, значит, стану партнером и буду влиять на культуру. Ошибся. Потому что мало, потому что акционерство не равно партнерству. Для меня вот этот урок главный, даурьевский. Акционерство не равно партнерству.
2: Вот. А сейчас, будучи топ-менеджером, да, и будучи в большой компании, есть ли ощущение вообще свободы в таком режиме, в таком количестве партнеров и так далее?
3: Абсолютно, это интересная штука. Я вот, например, сейчас, моя сфера деятельности, мы стали большие, то есть мы стали крупные, номер один. Как только ты становишься большой, ты должен, по-другому начинать думать. Ты должен начинать, мы всегда от государства подальше пытались держаться, а мы понимаем, что мы практически...
2: часть государства.
3: Нет, в этом плане даже близко не так. Но что ты что-то должен делать для страны. Вот ты не можешь стоять как-то далеко, там что-то вы не то делаете и не трогаете нас. Ты, во-первых, стал большой, а во-вторых, как-то это часть тебя. Ты никуда убежать не сможешь, уехать не сможешь. То есть ты должен что-то, какую-то пользу, если особенно компетенции есть, если знания есть, прикладывай, в общем, усилия. И у меня последние полгода... много времени отнимает, и меня очень партнеры в этом плане поддерживают. Они как будто меня на фронтлайн этот выдвинули, двигает. Проект называется «Горизонт 2040», а дальше это будет в «Архипелаг» транслироваться. Мы пытаемся просто сформулировать возможную стратегию развития российского агропромышленного комплекса. Я это полностью прозрачно делаю. вот все рассказываю у себя в Телеграм-канале, доклады публикую, там, как бы, приходите, критикуйте, ну, то есть, никаких вот не было, чтобы наших каких-то коммерческих интересах. Мы пытаемся себя позиционировать, мы пытаемся подумать, как вот, как... Что-то, в общем, как какую-то интеллектуальную работу сделать и предложить. Потому что много у нас вызовов внутри отрасли, и мало наших, бизнес должен быть активнее в этом всем участвовать, особенно в инновациях, особенно там во внедрении новых технологий. И вот в этой части, как будто бы тебя, я абсолютно свободен в этом. То есть, ну да, там двигаешься вперед. Мы как компания стали невероятно зависимо от рекрутинга. Ну, просто... Я не знаю, как это у тебя. Ну, насколько нас, трудно нанимать.
2: Да, это вообще другого масштаба игра. Да, это невозможно сравнивать. Мы ищем творческие кадры в маленьком количестве, а вы ищете в промышленных масштабах людей куда только можно.
3: И вот рекрутинг, это, ну, не знаю, если посчитать количество времени, например, которого я трачу, который Валерий Николаевич тратит. Ну, вот часть совета директоров, которая методологической деятельностью занимается, участвует, которые мы тратим на разработку программ рекрутинговых или поиск новых бизнес-моделей, как искусственный интеллект интегрировать в бизнес-процессы. Но это будет 50-60% иногда времени. То есть очень много. У нас есть возможность аллоцировать интеллектуальные ресурсы, выдернуть их из операционки и погрузить на полную вот в этот вид деятельности. Это совершенно, это роскошь, наверное, для компании такой. Свобода. Я себя никогда более свободным не ощущал. С учетом всех вот ограничений внутри. Это очень классный, интересный образ. На гитаре играешь?
2: Нет. Поиграл.
3: Я на гитаре играю. Ну, представить можешь гитару, да?
2: Да, да, конечно.
3: Вот я себя представил, вот у меня просто с сыном разговор был года два, что ли, назад, и он говорит, вот папа там, а они с товарищем что-то умничали, он сказал, вот про счастье нельзя сказать, ты счастлив, сейчас счастлив или нет, время пройдет, и ты скажешь, вот в прошлом я был счастлив, а сейчас я не счастлив. Я говорю, ну, интересные мысли, конечно, мне кажется, вот смотри, есть еще одна концепция, вот представь гитару, у гитары есть струны, есть деки здесь, есть колки там. Струна натягивается. Так вот, струна — это как грани твоей души. Ну, или тебя. Uh-huh. Твоей жизни, да? И вот когда... И ты звучишь вот как бы... как внутреннее ощущение вот этой наполненности жизни — это звук вот этих самых струн. Uh-huh. И ты звук этих струн слышишь. Вот ты их брякнул, и они у тебя звучат. Они у тебя могут... То есть они могут быть расслаблены, вот как бладом, вот так звучать. Они могут быть перетянуты, когда ты сверхнапряжение какое-то, тебя рвет просто. И это тоже слышно, чувствуется. Но вот есть какой-то диапазон этих звучаний, этих струн, когда они рождают гармонию. И вот ты себе можешь сказать, что да, это я как бы... Это вот я сейчас живу, я свободен. И это можно назвать состояние гармонии. Так вот, что такое колки здесь, и что такое дека и колки? Для меня всегда семья была важна. Ну, я как бы не 23 года в браке. Развод никогда не был у меня опцией даже. Я просто воспитан в такой культуре. Я даже наверное, вот откуда как-то это в подсознание заложили мои предки. То есть дека — это моя семья. Я свои струны цепляю за деку. А дальше их надо за что-то зацепить с этой стороны. И вот я всегда бежал от обязательств на работе. Перед партнерами, там, перед акционерами, дать мне свободы. Там, да я, ну вот я просто такой. Так как их зацепить не за что, а они и звук тогда издавать им не на что. И когда у меня получилось, вот есть у нас внутренние обязательства, какие-то между собой, мы вменяем себе друг другу, да? Это нормально, это то, что нас сонастраивает друг друга. И ты, получается, выдыхаешь и говоришь, да, я беру на себя вот эти обязательства. Я вот как бы... И ты раз один колок, другой, третий, четвертый, и у меня получилось, что вот как бы это твои обязательства по работе, это твои какие-то обязательства по семье, и ты натягиваешь струны свои, вот грани своего сердца, души, и это дает тебе энергию и свободу. То есть это свободу творить в том числе.
2: Очень классная метафора, на самом деле, потому что, мне кажется, мы не столько зачастую бежим от обязательств вообще, да, а сколько они зачастую, у нас зачастую в голове не сформировано и не сформулировано для самих себя, какие обязательства они нас могли бы усилить, да, например, вот как, условно, обязательство вставать по утрам, потому что у тебя есть какая-то ответственность перед самим собой, перед партнерами, потому что вы сами для себя нашли какую-то интересную идею для реализации, да, а когда ты вообще без обязательств живешь, мне кажется, ты попадаешь в такой вакуум, в прострацию, в котором, ну, нету ни интереса никакого, то есть нету вот этого вот как раз вектора, какой-то струны, из-за которого ты можешь... Так что очень интересное, на самом деле, такое сравнение.
3: Я ж тут в Коста-Рике и в Оксфорде договорился еще до... В русском языке я бы никогда этого не нашел. Owner, я там говорю, вот что-то... Вот поднимите руки там в аудитории. Кто из вас наемные? Uh-huh. И там четверть зала, понимаете, мы наемные. А в Оксфорде там половина наемные. Я говорю, ну, на самом-то деле, каждый из вас собственник. Uh-huh. Мы вообще все собственники. Пафосно по-русски звучит. Мы собственники наших жизней, совладельцы семей и акционеры этой планеты, и у каждого из нас есть сила быть собственником. Uh-huh. Сила буквы О, я так назвал, доклад у меня назывался. Но, говорю, на русском языке не так. В русском языке этимология другая. Но в вашем-то английском языке, давайте я вам напомню, что такое ownership и owner. Внутри этих двух слов зашит глагол to own. А значит... Иметь силу это быть собственником, менять мир, там, не знаю, что угодно делать. Быть просто предпринимателем, созидательным. Это, во-первых, быть должным кому? Семье, обществу, стране, планете. Вот ты когда это долженствование в мировоззрение свое погружаешь, тогда ты становишься собственником в вашей этимологии вот этого определения слова owner и ownership.
2: Хорошая, я понял идею, да, того, что, по сути, ну, оно уже как бы и заложено.
3: Да, да.
2: Ну да, да, да, идея такая близкая.
3: Я ждал, что мне скажут, ты перепутал в английском не так, но никто не сказал.
2: Про компанию понял, и ты вот уже затронул эту тему, но так или иначе, вот ты занимаешься уже много лет деятельностью в этой сфере, да, и ты понимаешь уже сейчас, уйдя однажды из нее, вернувшись, понимаешь, что это тебе... Какая идея вообще жизни? Куда, к чему хочется прийти? Именно не с точки зрения компании, а личности. К чему хочется прийти?
3: Ну, ты же в контексте бизнеса спрашиваешь, да?
2: Ну, скорее нет, даже не в контексте бизнеса, потому что бизнес — это же тоже реализация каких-то личных, конечно, целей, да, каких-то личных потребностей. Для кого-то деньги, для кого-то признание, для кого-то там сообщность с чем-то большим. То есть мне больше интересно лично даже.
3: Но вот я себе, особенно первый год, первые полтора года, я в соцсетях активен 3 года всего. Угу. Ну, в смысле, я регулярно пишу. Я так появлялся, но там так. А 3 года я пишу регулярно, с пандемией. И первый год я главным моим адресатом и читателем. Я просто испугался, что, ну, ты можешь помереть. Ну, сколько тебе лет там, и ты можешь уйти. А дети твои маленькие, и они еще ничего про тебя не знают. И ты не успел им вообще о чем-то важном рассказать. И значит, ты должен писать для того, чтобы если вдруг там придется, как тебя свалит этот вирус странный, чтобы детишки вырастут, когда им важно будет о чем-то почитать, чтобы они пришли и почитали. Вот там папа об этом думал так-то. Я писал для сына и для дочки. То есть, ну, главная моя целевая аудитория была вот первые полтора года. Сложные вещи я понимал, что они меня слышат по-другому. Вот если я публично какие-то вещи там транслирую, просто другая реакция появляется. Я в этом контексте, вот есть я, есть там моя семья, есть бизнес. Наверное, одна из самых воодушевляющих целей моих. Я пытаюсь показать, вот что там я там, ну, как сказать, вот как я живу. Я открыто, публично, ну, я везде одинаковый. То есть это, для кого это важно? Для Пашки моего это важно. Вот посмотри, вот, как бы я же не могу ему объяснить, что такое жизнь. Я же не могу ему там подсказать что-то. То есть я его могу просто там что-то подготовить к каким-то обстоятельствам, когда он будет шишки свои обстукивать, чтобы у него была какая-то там, не знаю, там опыт какой-то, там картинка какая-то. То есть для меня сверхцель, сверхзадача увидеть самореализацию сына. Вот если вот пройдет время, ну, допустим, сейчас 18 лет, ну, допустим, 35 будет, 40, да, то есть вот он создаст семью свою, там, у него там дети, дай бог, появятся, они обязательно через кризис пройдут, и они в этот, ну, то есть он умудрится сохранить эту семью, да, и вот как-то на... И еще и состоится, как вот, ну, место в жизни займет какое-то, и будет что-то делать полезное, ну, вот в обществе, в общем, это не балду пинать, что-то самореализовываться как-то, и чтобы у него тоже этот инструмент звучал. Мы будем слышать это, и он будет слышать, и я буду слышать, чтобы вот, вот эти звуки я его буду ощущать. Это было, это для меня, наверное, ну, цель номер раз. За дочку я как-то менее... Ну и тоже, и про дочку тоже важно, конечно. С точки зрения семьи, у меня есть мечта, конечно, тоже. Я пока к ней с трудом прикасаюсь. У меня же жена... Ну, у нас театр детский есть дома. Угу. Мы построили детский театр. 10 лет уже в следующем году будет. У меня жена актриса. Ну, невероятные просто силы, таланта актрисы, которая из театра ушла. И это просто божий промысел для меня просто. Подарили мне этого человека. Я вот живу с ней уже 20, ну, 25 лет знакомы, 23 года живем. Мне хочется, чтобы у нее был свой театр. Вот хочется, чтобы она вот, ну, она, ее масштаб личности и масштаб ее таланта гораздо больше того, чем она сейчас занимается. И я как-то вот, я пытаюсь что-то как-то, и вот оно вроде двигается, но все равно мне вот как бы хотелось бы, чтобы она, как сказать, какую-то новую, на новую спираль своего творческой самореализации вышла. Для этого, может быть, просто рядом нужно стоять как-то, может, что-то делать. Это вот, вот здесь, да, в семье. Ну, а в бизнесе тоже есть. Вот ты в Дубай почему уехал?
2: По многим причинам. Я давно, во-первых, хотел переехать, и я там первый раз в 2019 году переехал. Вот, потом пандемия началась и так далее. Вот, и потому что у меня такая тяга к соприкосновению вот с чем-то мировым, с чем-то международным и так далее. И мне прям это вот, для меня это такая, наверное, одна из вообще ключевых идей. Да, с одной стороны, как есть пословица, где родился, там и пригодился, с другой стороны, есть какие-то личные желания, амбиции и так далее. У меня есть определенные ориентиры того, что я хочу сделать. Вот. Проблема, на самом деле, которая у меня была, я родился в Москве, я никогда не переезжал. Большинство людей, они как, в Москву как минимум переезжали, mm-hmm. да, и там жена моя, например, тоже в Москву переезжала. А для меня всегда это было настолько, мне даже с квартиры в квартиру было сложно переезжать эмоционально, то есть я такой приросший. И у меня это создало, помимо возможности видеть мир по-другому, других людей, создало возможность мобильности. И сейчас я вообще в целом начал относиться именно к базе, к локации по-другому абсолютно. То есть у меня вот такие посылы были.
3: У меня был период, я тоже ну, примерял рубашку этого переезда. Вообще, я понял, что это для меня важнейший был опыт. Я не могу.
2: Ничего себе, у меня обратная абсолютно вообще история.
3: Я просто невероятно привязан, зависим от этой культуры. И у меня ни разу не возникало ни одного желания уехать. Я в марте, первую половину марта был в Дубае. А тогда было настолько неопределенно все, что вот, вдруг что-то произойдет, просто что-то невероятное, самолеты uh-huh. перестанут летать, вообще все-все-все. И единственный был вопрос, как я доберусь до дома. Uh-huh. Это землей, что ли, так? Это вот надо там берегом потом до Ирака.
2: Землей не плохо,
3: далеко, да, далековато. Да, как-то бы. Далеко. Ну, то есть для меня это вообще не вариант. Вообще никак. Есть два метода ведения бизнеса.
2: Так.
3: Один метод ведения бизнеса. Я предпринимаю усилия для того, чтобы создать что-то полезное, доброе для других людей, на этом заработать деньги.
2: Так.
3: Назовем это созидательное предпринимательство.
2: Окей.
3: Второй метод ведения бизнеса. Я предпринимаю кого-то другого для того, чтобы заработать деньги. Кого-то другого – это кого? Это клиента, это инвестора, это сотрудника, это государство. Угу. На нашем языке деревенском это называется «нахлобучиваю». Да? Угу. Вот предприниматель-созидатель, предприниматель-нахлобучник. Любыми методами, которые не запрещены законом. Вот здесь. Угу. Главное, да, чтобы закон не нарушать. У нас, кстати, в Конституции написано, можешь зарабатывать любыми методами, только не нарушай закон.
2: Ну, то дальше есть, морали уже регулируется.
3: Нет, в том-то и дело. Конституционно разрешено все, что не запрещено.
2: Конституционно, да, но у человека есть мораль,
3: свобода,
2: и как бы
3: дальше,
2: закон,
3: да. Вот если по горочкам или, не знаю, по корзинкам разложить вот количество работодателей, которые вот в такой бизнес-модели работают, я думаю, это будет не очень много. И вот если в какой-то момент вот этого, назовем его так, созидательное предпринимательство станет в нашей стране подавляющее большинство, больше половины, это, мне кажется, будет вообще крутейшая штука, крутейший результат. Потому что внутри этого... Почему я говорю, я так, ну, более пессимистично, чем ты настроен? Потому что вот есть МГУ и Александр Александрович Аузан вместе с РВК, они делали исследование и обнаружили две России. Две России. Он говорит, что у нашей страны два сердца. Россия индивидуальная и Россия коллективная. Мы это исследовали, ну, они 5 лет исследовали, 5 тысяч выборка, а мы его тоже ведем последние 20 лет, и у нас там выборка под 200 тысяч человек. Мы, правда, называем это Россия эмпатично-общинная и Россия рационально-достиженческая. Цифры одинаковые. 75% коллективных, эмпатично-общинных коллективистов и 25% рационально-достиженческих индивидуалистов. Так вот эти две России, они друг друга не понимают, они не видят. 75%, по мнению Сан Саныча, вытолкнуты на обочину последние 30 лет, забыты. Они не участвуют в созидательной деятельности. Они вот как будто бы, вот, ну, не при, ну, вот они неприкаянные. Вся история компании «Эвка», суть социального эксперимента, как правило, индивидуалисты инновации двигают. Как правило, индивидуалисты строят компании, предприниматели все. Вот они вот из этой России, из И в основном. Uh-huh. И вроде как вот инновации с этими 75 не рождаются, не получаются. Вся эвко-культура построена на этих 75. Вот она вот здесь. И мы, почему мы в Москву не сильно там? То есть у нас из 8 акционеров всего 2 в Москве-то живет. 5 из 8 в Алексеевке, Белгородской области. Они никуда не уехали из Алексеевки, Белгородской области даже сейчас. И детей никуда не перевезли, и внуков никуда не перевезли. И у нас, у акционеров компании «Эвка», ничего нет за границей. И денег мы 24 февраля не потеряли, потому что все, что мы имеем, мы храним здесь. И вот это как суть социальный эксперимент, он еще и в этом, чтобы дать вот возможность какую-то созидательную деятельность вовлечь вот этих ребят. И как на абсолютной свободе, вот есть вот как мечта, да, абсолютная свобода выбора. Вот есть Вася, есть Петя, и они могут так бизнесом заниматься, они могут так бизнесом заниматься. Они могут на начальном этапе вот так какой-то начальный капитал заработать, а потом что-то кликает, говорит, нет, я что-то хочу вот как-то, uh-huh. что-то, какую-то идею, какую-то, ну, какую-то вот полезность искать. Вот если вот этого будет больше, вот это будет здорово.
2: Еще раз спасибо большое.
3: Спасибо большое.
2: Очень интересно. Вообще в целом интересно прикоснуться к, там, через тебя к бизнесу и к решениям такого масштаба. По-другому всегда после этого начинаешь видеть вообще мир и ощущать реальность, потому что понимаешь, что она гораздо шире, чем ее видишь ты. Так что безумно рад.
3: Удачи тебе в твоем бизнесе.
2: Спасибо. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Друзья, мы так много говорим о выборе и о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Не понимая цели, мы не можем принять решение, мы не можем оценить, насколько это правильно или неправильно. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Наверняка вы читали замечательную книгу «Антихрупкость» Насима Талеба. Он антихрупкостью называет нашу способность побеждать в кризисных ситуациях, выигрывать в кризисных ситуациях, в которых другие проигрывают. И как раз эта способность определяется тремя процессами. Первое – это прилаживающее взаимодействие с миром, когда я чувствую процесс. Второе – это окружить себя как можно большим количеством альтернативных источников информации. И третье – постоянно эти датчики, эти источники мониторить. Третье – оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое – учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Используйте интуицию с осторожностью. Интуиция может быть полезным инструментом, но ее следует использовать в сочетании с логическим анализом. Если ваше внутреннее чувство подсказывает определенное решение, попробуйте понять, на чем оно основано, есть ли у него рациональное обоснование. Восьмое. Рассмотрите внешнее мнение, обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Девятое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Десятое. Оцените и адаптируйтесь. После принятия решения важно оценить его результаты и при необходимости скорректировать свой подход. Это поможет вам учиться на своем опыте и совершенствовать процесс принятия решений в будущем. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни. Но помните, все равно все начинается с цели. Только цель поможет вам понять, правильно вы принимаете решение или нет, искать аргументы, создать систему источников информации и постоянно их мониторить.
0: Мысли вслух.

0: Узбекистане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В районе Черкес-Кутан загорелась свалка. Ее тушение осуществляют сотрудники администрации Махачкалы при участии представителей Минприроды Дагестана. Для борьбы с огнем задействовано 14 единиц спецтехники, включая экскаваторы, погрузчики, пожарные машины, бульдозеры и самосвалы. Сотрудники ведомства оказывают поддержку в ликвидации возгорания. Из-за атаки дронов на дата-центры Яндекса во Владимире этим утром по всей России временно не работают приложения и сервисы компании. Пользователи не могут вызвать такси, оформить заказ на доставку и воспользоваться банковскими услугами через Яндекс.Пэй. Российское правительство частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива в рамках договоренности между Путиным и Трампом, об этом пишет ТАСС. С 10 октября вступило в силу решение, которое на начальном этапе позволит отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн данного вида топлива. Нефтяные компании, действуя по согласованию с правительством, незамедлительно приступят к заключению контрактов на поставки. Синоптик Михаил Леус предупредил о начале мощной магнитной бури на Земле. Он объяснил, что к планете приблизилось облако вещества, выброшенное в результате одной из недавних вспышек на Солнце. Леус также отметил, что именно из-за этого явления во многих регионах наблюдается полярное сияние. Световой меч Дарта Вейдера из саги «Звездные войны» будет выставлен на аукционе Heritage Auctions в Америке за 1 миллион долларов, об этом сообщается на сайте аукционного дома. Реквизит применялся в съемках фильмов «Звездные войны» эпизод 5 «Империя наносит ответный удар» и эпизод 6 «Возвращение джедая». Аукцион состоится 12 ноября. В Баку на чемпионате мира по дзюдо российский спортсмен Инал Тасоев стал обладателем золотой медали в категории свыше 100 килограммов. Данная награда стала первой золотой для сборной России на данном турнире. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи и погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак ОК». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Недостаточно просто иметь расписание дня. Важно заполнить день по-настоящему полезными делами. В этом видео я расскажу о том, как мудро проводить время. Не путайте занятость и продуктивность. Наверняка в вашем окружении есть вечно занятые люди, которым постоянно не хватает времени. Они приходят домой после тяжелого рабочего дня и выдыхают с облегчением, ведь весь день они что-то делали. Но важно не то, что мы делаем, а то, какова эффективность этого действия. Ничего не делать и делать много бесполезного – это одно и то же. Не думайте, что с пользой провели время, если просто чем-то занимались. Оценивайте реальный вклад в свою жизнь. Пример полезного занятия – это долгосрочное вложение, которое будет работать на вас в будущем. Например, изучение иностранного языка или какого-то навыка, построение пассивного дохода, занятие спортом или забота о своем здоровье. А, например, ежедневный поход на работу обеспечивает вам только единовременный заработок, но не инвестирует в ваше будущее благосостояние и душевный покой. Управляйте днем, или день начнет управлять вами. Мудрец сказал: «Кто-то всегда управляет, а кто-то всегда служит. Нет состояния посередине». Это же относится и к вашей деятельности. Например, занимаясь своими проектами, я начинаю с большим воодушевлением и концентрацией, но через некоторое время фокус теряется, темп изменяется и все становится каким-то натянутым. Тогда я задаю себе вопрос: стоп, я управляю делами или дела решили управлять мной? Очень важно помнить, кто здесь хозяин происходящего. Если я вижу, что начинаю действовать на автомате, значит дела временно завладели мной и нужно восстановить осознанность. Вот что я привык для этого делать. У меня всегда с собой есть блокнот целей, и как только я начинаю терять фокус и дела выходят из-под контроля, я достаю этот дневник и перечитываю все свои цели. Это дает мне осознание того, что и почему я делаю, а также напоминает, что я есть хозяин своих действий. Живите текущим моментом. Раньше я просыпался с мыслями о сне, шел на тренировку с мыслями о работе, работал с мыслями об отдыхе и отдыхал с мыслями о следующем дне. Звучит грустно, правда? Но так живет большинство. Нужно уделять внимание тому, чем занят, тогда время будет потрачено не зря. Если вы всеми мыслями и телом увлечены своим занятием, поверьте, его эффективность возрастает в сотни раз. Наслаждайтесь едой во время завтрака, а не зависайте в соцсетях. Старайтесь чувствовать свои мышцы и легкие во время тренировки. И концентрируйтесь на своем занятии, когда работаете. Словом, проводите время мудро. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Привет, друзья! Сегодня мы в Казахстане, в Алма-Ате, и встречаемся с одним из самых успешных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов. Ну, вот он нам сейчас расскажет. Итак, у нас в гостях Тимур Турлов.
5: Привет. Спасибо большое.
4: Был в России, переехал в Казахстан, и здесь случился какой-то значимый успех, признание. Вот. Почему ты сюда уехал?
5: Здесь классно. Здесь в два раза больше солнечных дней, чем в Москве. Меньше трафика значительно. Я сначала пробовал жить в центре, когда вот еще до того, как мы начали бизнес. Потом у меня родился ребенок, мы переехали в Подмосковье. И где-то, вот, наверное, лет за пять мне так надоело ездить по полтора часа на работу, что я аж в Алмату переехал.
4: Ты уехал в Казахстан, конкуренция была не такая сильная, Красного океана не было, да? Значит, какой бы ты инсайт мог бы дать? Вот?
5: Не бывает каких-то низкоконкурентных рынков с огромной маржой, легким регулированием, где тебя ждут, вот ты приезжаешь туда, и бум, у тебя все получилось. Всегда есть какая-то причина, почему оно там не взлетело ни у кого до сих пор. Очень редко бывает такое, что никто не попробовал. Тем более, когда речь идет о каких-то достаточно стандартных вещах. И с одной стороны, да, это действительно оказался низкоконкурентный рынок, где много кто не попробовал. По крайней мере, не попробовал нестандартных подходов, потому что стандартные подходы там люди пробовали. Да и, в принципе, весь там розничный инвестиционный бизнес 10 лет назад, когда я приехал в Казахстан, он был очень непонятно. Подавляющее большинство людей вообще не понимало, как на этом деньги можно делать. И все считали, что это в лучшем случае бизнес каких-то огромных корпораций, и пусть они как-то сами с этим разбираются. Поэтому, с одной стороны, там надо быть готовым, что причины найдутся, но, скорее всего, найдутся какие-то решения того, как все-таки этот рынок для себя открыть.
4: Твоя первая работа, что у тебя там получилось? Как тебя вообще угораздило там вот начать зарабатывать деньги? Кто тебя вообще толкнул на это детское, можно сказать, вот эту вот занятость вообще? Как она возникает?
5: Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Я очень болел, на самом деле, в детстве компьютерами. И я очень хорошо помню, как мама дарила какую-то на день рождения, подарила мне сначала принтер, потом сканер в следующем году подарила. Это было прям очень круто, я прям очень ждал. Планки памяти какие-то, в которые я в компьютер вставлял. Одна из моих главных потребностей, мне очень не хотелось, чтобы у меня были деньги заплатить за интернет. Был крайне небесплатным, когда он только начинал появляться. И мне родители как-то были не готовы, как минимум, какие-то достаточно существенные деньги выделять на эту часть жизни.
4: Когда это было? Сколько возраста?
5: Наверное, 13-14 лет.
4: А когда ты первые акции, купил?
5: Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет. Я пришел на собеседование в представительство небольшой американской инвестиционной компании.
4: Как так? Я не пойму. 15? Ну, что это за...
5: Что, я опубликовал?
4: Ты резюме опубликовал, сколько возраст написал?
5: Да, слушай, в целом, я не помню.
4: Ты не писал возраст?
5: Я не помню, честно говоря. Я не удивлюсь, если я вообще не писал. Но мне кажется, что я как-то совсем уж сильно в резюме не врал. Я причем понимаю, что они там особо резюме не отбирали. Они пытались созвать примерно всех, кто соглашался прийти на резюме, и прогоняли через тесты потом народ.
4: Понятно. Нормально.
5: Тесты были несложные, тесты были не на знание фондового рынка, тесты были скорее на IQ. Я не с какими-то выдающимися результатами этот тест решил, но решил его как-то нормально просто. Я так понимаю, что я удивил тогда хозяина компании, просто тем, что я был самый молодой. Он, наоборот, сказал, что, о, слушай, мне как раз вот такие вот нужны ребята, у которых глаза горят, которые еще там не испорчены ничем. Ну, собственно, вот как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. А мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которая присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет.
6: Вот скажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводят в примеры следующее, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, мол, вызовов много, вот случается. Как ты к этому вообще относишься?
5: Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, наверное, если быть честным. Мне, во-первых, для меня это такое, заработать денег казалось мне каким-то важным инструментом социализации. Я понимаю, что в этом была логическая ошибка, на самом деле это не так работает. Но мне условно казалось, что если я стану богаче, меня будет больше девочек любить.
6: Как ни странно, у меня так же было.
4: Вот многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода. Сдают деньги, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию.
5: Можно даже без жуликов. Можно даже без жуликов лишиться денег. В общем, совершенно законными способами.
4: Как? Кому надо отдать деньги?
5: Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Есть такая отличная поговорка. Все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Причем, когда ты повышаешь постоянный риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, для того, чтобы... Вот у тебя, есть 10 тысяч долларов?
4: Весь
5: твой капитал. И ты вот, имея 10 тысяч долларов всего своего капитала, ты пытаешься придумать для себя, как заработать 1000 долларов в месяц. Но очевидно, это есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Можно купить какие-нибудь бумаги Virgin Galactic, и они могут за день подорожать на 10%.
4: А потом также приземлиться.
5: А потом точно так же приземлиться на 20%, упасть на другой день.
6: Может, ты знаешь, может, нет, арестовали этого одного из основателей Финика. Финики – это такая пирамида была. Но люди не знали, что это пирамида, и несли деньги. И вот почему люди до сих пор делают такие, это даже не оплошности, а такие, глупости, что ли. Что толкает людей на это?
5: Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. К сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 там, с чем-то процентов годовых, а вот ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы ты смог... уже никогда в своей жизни больше не работать. Вот люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, вот банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Но вот не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять.
6: Вот это очень крутая версия по поводу банк. Если бы он был, он же умнее, прозорливее, он бы сам бы отнес Финика, наверное, деньги.
4: Я все-таки хотел бы, чтобы ты рассказал признаки, пирамид, которые реально собирают деньги, выплачивают первое время тем, кто новые заходит, а потом куда-то исчезает.
5: Ред, хотя бы начните с лицензии соответствующих регуляторов. В России посмотрите, есть ли у компании там лицензия Банка России. А если вы подписываете договор с российской компанией, посмотрите, регулируется ли она. Погуглите немножко интернет, это тоже бывает полезно.
4: Ну, то есть взять какие-то рейтинги, да, и...
5: Посмотрите, если она в рейтингах бирж, торгует ли она по-настоящему акциями вообще? Какое она место там занимает в этих торгах, если она говорит вам, что она эти акции продает? Если это какая-то компания по управлению активами, которая не ваши приказы будет выполнять, а сама будет как-то управлять вашими деньгами, то, опять же, надо провалиться и посмотреть, есть ли у нее на это лицензия, и тогда у нее должна быть очень большая отчетность как раз по всем фондам, которыми она управляет.
4: Кто повлиял максимально на то, как ты сложился?
5: Слушай, ну, мамс, видимо, в большей степени, конечно. Моя мама кандидат медицинских наук. Наверное, она вот очень, безусловно, многому тоже меня научила. И мне кажется, что у меня есть очень много каких-то качеств с точки зрения выстраивания отношений и в там, ведении переговоров, внутреннего этикета. Я, к сожалению, не знаком, по сути, со своим отцом. Он пропал без вести, когда мне было там 3-3,5 года. Во всем этом рубеже веков мне даже сейчас как-то не удалось толком выяснить, что с ним произошло.
6: Что там было с отцом? Что ты помнишь? И повлияли какие-то эти перипетии с отцом на тебя, на становление твоего характера?
5: Ну, судя по каким-то вот отрывкам, с фрагментом, который я собирал, он был достаточно авантюрным человеком. Мне вот самое яркое воспоминание, мы с ним в Астрахани, летом было у бабушки в Астрахани. Он приехал на 2 или 3 дня. Мы с ним ходили в детский мир. Это был как раз, ну, какой-то 90-й год, наверное, вот там были относительно пустые полки уже. Он купил мне примерно весь детский мир. Ну, то есть вот мы ходили...
6: Это я, как?
5: Ну, все, что в нем продавалось. То есть вот этих вот слоников, вот эту вот лошадку, там, вот этот пистолет, вот этот автомат. Это было для меня самого очень большим потрясением, потому что, ну, безусловно, как... Там, если моя мама, она как-то очень аккуратно рассчитывала там все деньги, то тут был прям этот праздник такой. Вот прям вот все забираем вот отсюда и вот дотуда. Вот мое какое-то такие самые яркие воспоминания.
6: А что произошло потом с отцом?
5: Слушай, ну он без вести пропал. Где он и как заблудился в жизни, мне сказать достаточно трудно. Там есть много разных гипотез. Ну, то есть, видимо, там, может, какая-то из авантюр там не увенчалась успех. Но они не жили с мамой, понимаешь? То есть там не было такого, что он в какой-то из дней ушел и не вернулся домой. Они, в принципе, не жили вместе. Он постоянно улетал, постоянно уезжал куда-то. И в какой-то момент просто вот там не приехал.
4: 3 самых важных совета для начинающих инвесторов.
5: Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учите им отчасти. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберите терпение. Это супер-мега важно. Умейте ждать. Побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. А будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете.
4: Сейчас мы переходим к самому важному такому вопросу. С какой суммы, может быть, следует уже начинать? 100 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
5: Слушай, инвестировать можно все эти деньги, и для каждого в...
4: Да просто вот сейчас, смотри, какой ближайший...
5: Мне портфель составить?
4: Да. Раз, два, три.
5: Сейчас мне надо будет задать им вопросы, потому
4: что... Давай, задай мне, я их представить.
5: Когда речь идет об этих 100 тысячах рублей, это единственные 100 тысяч рублей, которые у тебя есть, или те деньги, которые ты выделил на это?
4: Да, я их выделил, это вот я отложил на поиграть. Если я их проиграю, ничего не случится. Но я расстроюсь. Очень сильно. Да.
5: Ну, то есть это не часть твоей подушки безопасности. Окей.
4: Нет, это не часть подушки безопасности. У меня еще есть 300 тысяч в подушке безопасности.
5: Какую примерно доходность ты рассчитываешь? Какой частью этих денег там, на горизонте года ты готов рискнуть? Как быстро тебе эти деньги могут понадобиться?
4: Понятен вопрос. Так, горизонт, давай так, 5 лет. То есть это
5: большой
4: вот заложил, и не трогайте меня, я через 5 лет посмотрю и хочу, чтобы было 3 раза больше. Ну, если через 5 не будет, пускай будет через 10 лет в 5-10 раз больше.
5: Прикольно. Таких клиентов, на самом деле, по факту почти не существует, да? Которых 300 тысяч.
4: Я вот догадывался, что...
5: Нет, я с удовольствием скажу, что надо делать в таком случае. Жалко, что на самом деле людей, у которых есть там 400 тысяч суммарных сбережений, 300 в подушке, а 100 они пришли на фондовый рынок, они никто из них не умеет мыслить таким горизонтом почти. Сколько лет примерно человеку?
4: Ну, человеку, он молодой, ну такой, 28 лет.
5: Тогда я смело бы в данном случае почти все инвестировал бы в инструменты рынка акций, так или иначе. Процентов 40 вообще смело, на самом деле, вложил бы просто в 10 текущих лидеров технологий.
6: Ну, в общем, это индекс как бы.
5: Да, это индекс, ETF NASDAQ. На индекс, да, какой-то там NASDAQ или еще лучше. Процентов 20-25 тех денег я бы вложил в наш фонд, который у нас инвестирует в IPO, рассчитывая как раз на то, что это будет экспозиция на там, десятки уже компаний, как раз, которых там рождает фабрика Кремниевой долины, которые добираются до биржи.
6: Если ты говоришь верхушка NASDAQ, там понятно, это уже зрелые бизнесы, они, наверное, выживут или уже выжили, да, они прошли долину смерти. А те, которые IPO при IPO,
5: Нет, долину смерти они уже точно прошли с точки зрения цикла. Прошли, в подавляющем большинстве случаев у них вероятность того, что они прошли долину смерти, уже процентов 80. Знаешь, я процентов 20 еще положил бы в фонд высокодоходных облигаций. Еще последние оставшиеся 20%, я бы аккуратно попытался бы покупать отдельные какие-то акции с горизонтом, 6, 12, 18 месяцев. Уже там 1, 2, 3 имени каких-нибудь американских или российских бумаг, которые я покупал бы сам, получая, читая аналитику, которую присылает брокер.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Психология согласия. Вы даже не представляете, сколько скрытых способов манипуляции используются против нас каждый день. И самое опасное, что большинство подобных тактик нацелены на подсознательную часть нашего мозга. Рациональный ум не может распознать, в чем подвох. Это просто какая-то волшебная таблетка. После ее приема люди начинают вести себя совсем по-другому. Так, как хочется манипулятору. А ничего не подозревающая жертва думает, что сама приняла сознательное решение. Не тут-то было. Как вам такой эксперимент? Одного симпатичного парня отправили в торговый центр с целью познакомиться с девушками, разузнать их номер телефона и пригласить на свидание. Каким бы красавчиком он ни был, не все охотно разговаривали с незнакомцем, а тем более оставляли свой номер телефона. И хотя наш герой получил много отказов, ему удалось собрать довольно большое количество номеров и договориться о встрече. Попробуйте угадать, в каком магазине проходил этот эксперимент. Может, в парфюмерном? Или в магазине шоколада? Почти. Это была цветочная лавка. Дело в том, что цветы связаны с романтикой на подсознательном уровне, и именно этот факт заставил большое количество девушек сказать «да» незнакомому человеку. Хотя они утверждали, что приняли сознательное решение вне зависимости от места встречи. В аналогичном эксперименте парня снова отправили знакомиться с девушками. Цель та же — пригласить на свидание. Но на этот раз исследователи проверяли, как изменятся результаты в зависимости от предмета, который юноша держал в руках при встрече. Один объект действительно побудил огромное количество девушек сказать «да». Как думаете, что это может быть? Так вот, это был чехол для гитары. Что касается бизнеса, тут манипуляция просто на каждом шагу. Взять, к примеру, эксперимент с мебельным интернет-магазином. Половину потенциальных покупателей направили на целевую страницу, на фоновом изображении которой красовались мягкие и пушистые облака. А другую — на страницу с изображениями монет. Люди, которые фоново смотрели на небо, сосредоточили внимание на критериях мягкости и комфорта мебели, а те, кто при посещении сайта видел монеты, старались выбирать самые выгодные предложения. После эксперимента испытуемых спросили, повлияли ли изображения монет и облаков на их выбор. У всех был один ответ – конечно же нет. В общем, все участники эксперимента считали свой выбор сознательным и независимым. Какие облака? Какие монеты? И даже если разум этих людей говорил «нет», подсознание сказало «да». В данном случае предметом манипуляции были изображения.

0: Вместе станет 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В районе Черкес-Кутан загорелась свалка. Ее тушение осуществляют сотрудники администрации Махачкалы при участии представителей Минприроды Дагестана. Для борьбы с огнем задействовано 14 единиц спецтехники, включая экскаваторы, погрузчики, пожарные машины, бульдозеры и самосвалы. Сотрудники ведомства оказывают поддержку в ликвидации возгорания. Из-за атаки дронов на дата-центры Яндекса во Владимире этим утром по всей России временно не работают приложения и сервисы компании. Пользователи не могут вызвать такси, оформить заказ на доставку и воспользоваться банковскими услугами через Яндекс.Пэй. Российское правительство частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива в рамках договоренностей между Путиным и Трампом, об этом пишет ТАСС. С 10 октября вступило в силу решение, которое на начальном этапе позволит отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн данного вида топлива. Нефтяные компании, действуя по согласованию с правительством, незамедлительно приступят к заключению контрактов на поставки. Синоптик Михаил Леус предупредил о начале мощной магнитной бури на Земле. Он объяснил, что к планете приблизилось облако вещества, выброшенное в результате одной из недавних вспышек на Солнце. Леус также отметил, что именно из-за этого явления во многих регионах наблюдается полярное сияние. Световой меч Дарта Вейдера из саги «Звездные войны» будет выставлен на аукционе Heritage Auctions в Америке за 1 миллион долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Реквизит применялся в съемках фильмов «Звездные войны» эпизод 5 «Империя наносит ответный удар» и эпизод 6 «Возвращение джедая». Аукцион состоится 12 ноября. В Баку на чемпионате мира по дзюдо российский спортсмен Инал Тасоев стал обладателем золотой медали в категории свыше 100 килограммов. Данная награда стала первой золотой для сборной России на данном турнире. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Буркихан. Известно, что это имя одного из казикумухских ханов – Бурхайхана и также официальное название селения. Сами же буркиханцы и вообще в Агуле называют гихун. Существует одно предание, связанное с этим аулом. По рассказам местных жителей, в село приехала женщина с ребенком, сказав, что он сирота, оставив его, сама уехала. А насельчане, пожалев мальчика, давали ему закат, продукты и одежду. Его принял на содержание Тухум Чанкавур. Когда мальчик вырос, работать не захотел. Жители отказались его содержать, как прежде. Он уехал в Ахты и привез бумагу, что является племянником Сурхайхана. Зафиксировав, сколько давал продуктов каждый дом, он установил постоянные подати. Жители платили поземельные налоги на пользование угодьями, считавшие ханскими. В итоге уже выросший мальчик стал беком в Буркихане. Жители села занимались скотоводством и земледелием. Кузнецами в 1936 году были приезжие. Их звали Рашид и Бичасарин Абдуллах. Они занимались производством сельскохозяйственных и бытовых изделий. Сырье привозили из лакских и даргинских селений. Им помогал маленький буркиханец, мальчик Рамазан. Кузнечество навсегда стало главным делом его жизни. Буркиханскую среднюю школу также построили в 1936 году. Первым учителем и директором школы был Хутов Марк Дмитриевич, приехавший со своей супругой. В годы Великой Отечественной войны школа не работала до 1947 года. Неоценимую помощь оказывали приезжие первые учителя из далекой России и соседних лезгинских районов. С началом этой войны из аула ушли 110 человек. Из них вернулись домой только 40.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Рыбак перевозил в лодке одного человека. Пассажир торопил перевозчика: «Быстрее, я на работу опаздываю». И тут он увидел, что на одном весле написано «Молись», а на другом «Трудись». «Зачем это?» – спросил он. «Для напоминания», – ответил рыбак, – «чтобы не забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться всем надо, а вот молиться», – человек махнул рукой, – «это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем тратить время на молитву?» «Не нужно?» – переспросил рыбак. Он вытащил из воды весло с надписью «Молись» и стал грести только вторым веслом. Лодка закружилась на месте. «Вот видишь, какой труд без молитвы? На одном месте кружимся, и никакого движения вперед. Отсюда понятно, чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко держать в руках два весла – молитву и труд».
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог-ФМ.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их: натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусно

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ну, сперва надо определиться, что такое средний класс. Ну, примерно следующим образом, как определить? Ну, например, сломался телефон, ты пошел его и купил новый. Или там захотел поехать, значит, на курорт куда-то отдыхать, взял билет и улетел. Все, вот, как бы, ну, не думаешь. Вот, если ты думаешь о продуктах, высчитываешь цены там на куртку, там, откладываешь там на какую-то там покупку типа телефона там несколько месяцев, ну, ты явно не средний класс пока еще. Кстати, люди среднего класса могут, наверное, прийти в банк, и им дадут кредит, ипотеку дадут. Но я не советую брать кредит, потому что, вы знаете, я скажу так, вот все знаете, да, что сейчас царствует локдаун, да? Ну, вот локдаун – это когда вот всех вот людей в стойло загоняют, да, QR-коды им навешивают, да, и вот все, пойди ты тут разберись. Вот такой вот локдаун. Так вот, есть финансовый локдаун – это когда ты взял кредит и потом каждый месяц, значит, должен начехлять банку, да. Это вот финансовый локдаун, да. Поэтому, если ты стал частью некого локдауна и играешь в эту игру, ну, вот я тебе не завидую, ты точно не станешь средним классом. Если ты взял кредит, помни, процентные платежи за твой кредит не должны составлять более 20% от твоих доходов. Цель 10%, да, но вот не более 20. Если больше 20% твоих доходов составляют платежи банку, ты точно в локдауне находишься. Есть три очень мощных шага. Если сделать все три, гарантированно ты шагнешь по лестнице по направлению к среднему классу. Значит, первое – постоянно расширять свои компетенции. Работодатель видит людей с большим компетенциями, с большей ответственностью, кто может, кому можно поручить это, и расширяет зарплату. Второе – связи. Ну, связи – это не в смысле найти родственника, который устроит куда-то на теплое местечко, там, кумовство какое-то, нет. Связи – это имеется в виду другие люди, новые люди, у которых можно как раз-таки подсмотреть и заимствовать те самые компетенции, чтобы за меньшее количество фрикций или действий достигать тот же результат, да? Поэтому связи с людьми, у которых есть другие приемы, да, другие подходы, как выполнить ту же работу эффективнее. Ну и третье – быть быстрым и мобильным. Дело в том, что, ну, вот как бы скорость и мобильность – черта, ну, которая сильно решает. Даже если ты, ну, имеешь компетенции и повышаешь компетенции, но постоянно пропускаешь возможности, которые вот на горизонте показалось, а ты туда не устремился и не забрал его, ну, тогда грош цена твоим там этим компетенциям. Вот поэтому у меня для вас две новости. Одна ужасная, плохая. В России катастрофически низкое число людей, которые мобильны и быстры. Большинство предпочитает остаться на месте и сказать, ну, даже если я побегу туда, но я не успею, потому что другие меня обгонят, вот лучше я останусь здесь. Да. Это ужасная новость для России, экономика России сейчас в 10 раз меньше, чем могла бы быть, именно поэтому. Но есть и хорошая новость. В России очень низкая конкуренция среди людей, которые быстрые и мобильные. Очень низкая. Я же сказал, плохая новость для страны, хорошая новость для тебя. И вот еще что. Если вы видите, что вокруг вас есть некий человек, который рванул по доходам, это не значит, что что-то случилось вот здесь сейчас. Нет, оно проявилось сейчас, но до этого этот человек впахивал, расширял компетенции, расширял связи, был мобильным, пробовал то, все, и поэтому вот оно случилось. Да, очень часто такие люди думают, о, рванул, ему просто повезло. Ну да. Знаете, кому везет? Тем, кто быстрее, точнее, да, расширяет связи и компетенции. Им чаще везет, это правда, это статистика. Я часто говорю о том, что следует размещать резервы, ну, хранить резервы, да, и первые миллион, миллион четыреста обязательно, чтобы был в кэше, ну, то есть в деньгах, ну, на депозите банковском. Дальше, если у тебя резервов больше, чем миллион четыреста, следует размещать деньги на более высокодоходных инструментах, но не во всякие там пирамиды, бинарные опционы, криптовалюты и прочие вот эти вот, ну, игровые там схематозы, да. Нет, какие-то акции, надежные компании, у которых доходность выше, чем у депозита. Вот. А лучше купить на бирже индексы, индексные, ну, бумаги на, ну, на индекс, например, Московской биржи. Это подборка самых надежных бумаг, да, которые вы покупаете в виде некого пая. Чтобы вам не думать, какую бумагу, потому что одна бумага может просесть, и вы потеряете, да, а вот по той подборке, которую вы купите, она ведет себя более стабильно. Но это все после 1 400 000 резервов.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Есть два типа руководителей. Да? Первый тип руководителей, они пользуются сотрудниками, используют сотрудников для достижения цели бизнеса. У меня немножко другой принцип. Есть клиенты бизнеса, это клиенты наших сотрудников. Мой клиент – это наши сотрудники.
2: О, вот это классная мысль. Я тоже ее придерживаюсь. И давайте еще ее прям, вот, прям зафиксируем здесь, что у ваших сотрудников клиенты – это те клиенты, которым вы продаете продукт какой-то. А ваши клиенты – это сотрудники. И это меняет все. Супер. Классный
1: поинт. И ваша задача – у вас должен быть четкий KPI. Ваша задача растить вашего клиента по всем параметрам, там, личностным, финансовым и так далее.
2: В целом идеи понятны. Супер. Какие принципы при подборе вот этих бабочек? Короче, как подбирать классных ребят? То есть куда вы смотрите? Как вы их притягиваете, так скажем, на что?
1: Но есть много классических методик, как это делать.
2: Давайте лайфхаки.
1: Как быстро вырасти, это нанять, вот смотри, найм происходит не снизу вверх, а всегда сверху вниз. То есть условно, вот мы сейчас в казахском офисе, в Казахстане открыли офис в Алмате. Те же самые шаги. Кто в Казахстане номер один? Мы нашли там номер один в инфобизнесе. Мы там договорились о консультации. Дальше мы попросили, а кто номер один в продажах? А кто бы мог возглавить офис? Да, там идет, значит, рекомендация там на некого специалиста. Мы договариваемся с этим специалистом. Дальше это его вопросы, потому что если вы нанимаете самых лучших, у них уже есть своя команда. И дальше ваша задача не париться. То есть у них есть все, что... Вот, например, условно, я занимался там много лет там условно дистрибьюцией, да, в Узбекистане. Если вы мне сейчас дадите какой-то продукт, скажете, Алишер, надо распространить этот продукт, у меня идет там пару недель, чтобы по всему Узбекистану ваш продукт...
2: Обкатано.
1: Потому что вот что нужно для того, чтобы быть успешным? Чтобы у вас был некий такой дух, да, стержень или же ум?
2: Наверное, стержень где-то больше.
1: Нет, ум связи.
2: Связи? Окей, хорошо.
1: Понимаете, да? Ага. Вот эти связи, да. Они решают многое. То есть, когда вы нанимаете сверху вниз, у вас уже не возникает вопроса, где какого специалиста взять.
2: Прикольно, те сами подберут.
1: Конечно.
2: Еще раз фиксируем. Находишь ключевых людей. Не надо там искать сначала там кто-то, кто будет убираться у вас в офисе, условно, да, там вот это да. Все. Сразу берешь самых лучших, а они уже находят всех остальных. Супер. Ну, интуитивно двигались так же, но я думаю, для многих ребят, особенно те, кто есть часто очень много, я вижу предпринимателей, экспертов разных, таких ремесленников, любителей считать, что они лучше во всем разбираются.
1: Да.
2: Мне кажется, это точно для вас, потому что, блин, ну, это реально... Сразу точка роста. Супер, с бабочками, садом разобрались. Двигаемся дальше. Что там?
1: Дальше уже регулярный менеджмент. Дальше уже ставится некий KPI.
2: Показатели
1: какие-то. Да.
2: Окей. Давайте еще поговорим вот о каких-то вот этих, так скажем, таких рычагах, ключевых действиях, таких, которые еще вот будут, ну, можно сказать, там, неоднозначными для нашей аудитории, чтобы тоже, может быть, какие-то у вас есть еще. Может быть, в разных сферах бизнеса. Можно вот так вот пойти тоже.
1: Ну, смотрите, тренд какой? Тренд, что маленький бизнес, он будет умирать. Да, то есть почему? Потому что то есть вы обязаны становиться крупными. Вот есть три категории предпринимателей, если мы говорим про предпринимателей. Это первое, это некие ИПшки, да, которые сами все делают. На каком-то этапе они устают. И они начинают готовить себе замену, там, растят кадры свои, там, своих учеников и так далее. Вот эти первые, второй уровень предпринимателей, они никогда не будут большими.
2: Угу.
1: Вот есть третий уровень предпринимателей, про который мы поговорили уже. То есть это люди, которые нанимают лучших ребят и которые быстро растут. Вот. И самая большая опасность, что вот здесь вы не должны оставаться. То есть вы должны быстро сюда переходить. Но проблема здесь в том, что если вы нанимаете лучших, вы должны их слушать. Нельзя нанимать лучших, чтобы им говорить, что им делать. А вот здесь уже есть психологическая проблема. Да? Люди боятся отпускать, люди боятся давать полномочия. Потому что, условно, я занимаюсь продажами. Я нанимаю Армана, говорю, Арман, вот мы с вами договорились, вы там начали со мной работать. и я буду вас постоянно перепроверять. Я вам не буду доверять там лучшего клиента. Вы с кем идете общаться там, с таким крупным клиентом? Арман, я сам схожу с собой.
2: Да, да, да, да.
1: То есть вот это очень плохо. Или там дал, там, я не знаю, там нанял финансиста и постоянно его перепроверяет там, и так далее. Вот есть большие компании, есть маленькие компании. И вот еще один лайфхак – это когда большие компании, они не централизованы. То есть у них там, условно, мы можем взять даже государство там, США, 50 штатов, децентрализованное управление. Чем больше у вас централизованное управление, тем хуже у вас менеджмент, потому что узкое горлышко вы, все упирается в вас. Чем больше вы отпускаете, тем вы быстрее развиваетесь.
2: Но это нельзя сделать без крутых людей.
1: Абсолютно, да, нельзя сделать без крутых. Вот у меня есть наставник, очень крупный предприниматель, не хотелось бы его называть здесь, да, но это очень крупный предприниматель. И вот я как-то задал ему вопрос.
2: Миллиардер.
1: Говорю, миллиардер.
2: Долларовый.
1: Да, долларовый миллиардер.
2: О, ну-ка, что
1: да,
2: он
1: и
2: говорит?
1: И я говорю, у него там много тысяч сотрудников.
2: И, наверное, много бизнесов? Или как?
1: Да, много бизнесов, много тысяч сотрудников. И на вопрос, как вы справляетесь с таким количеством оборотов, сотрудников и так далее, одно слово – децентрализация. Есть другой крупный предприниматель, да, который централизованно управляет своим бизнесом. И я как-то задал вопрос, я говорю, он его хвалит, говорит, он очень умный мужик. Я говорю, а почему вы там? Он говорит, он 100 раз умнее меня, а почему вы 100 раз богаче него? Он говорит, потому что он боится отпускать. То есть он боится отпускать, он все держит у себя, да, он меньше теряет, потому что он много контролирует, но мало находит. Я много теряю, да, кто-то капец может воровать, может кто-то этот, но я много нахожу, ага, много, больше зарабатываю. То есть вопрос в том, что когда вы отпускаете, да, вы теряете, но вы находите больше. А когда вы все держите, вы меньше теряете. Вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Вопрос
2: супер,
1: простой.
2: Супер, супер. Можно я сейчас тут, пожалуйста, тоже хочу отрефлексировать? Вот прям тут сидит на съемочной площадке наш вот бизнес-консультант, и он вот постоянно говорит, я часто его вот цитирую, он говорит, знаешь, в чем отличие тебя от там одного миллиардера, да, здешнего крутого? Я говорю, я понимаю, в чем разница, но окей, в чем? Он говорит, он способен не контролировать 90% своих дел.
1: Абсолютно.
2: Он способен не контролировать. И я эту мысль не сразу до конца понял, а сейчас еще раз, вот у меня все сошлось как пазл, теперь понятно. То есть за счет крутых кадров ты можешь без проблем отпускать. И я этот опыт тоже начал в последнее время проживать, потому что у меня сейчас в команде вот такие ребята собираются. И я понимаю этот кайф, когда тебе люди сами говорят, и ты вообще в целом, настолько, ты им доверяешь больше, чем себе в целом. Это кайф. Но, конечно, есть риск. Но без риска нет роста, короче.
1: Смотрите, риск какой? Вы будете терять больше за счет ошибок, их ошибок, чем если бы вы это делали сами. Смотрите, условно, вы делаете сами,
2: да.
1: Мы же тоже ошибаемся.
2: Да.
1: Там мы условно ошиблись на 100 тысяч тенге. А он может ошибиться на 300 тысяч тенге. Когда вы держите, вы будете зарабатывать миллион, а когда у вас будет много тех, кто может ошибиться на 30 тысяч, они вам будут по 30 миллионов зарабатывать. Понимаете, да? То есть здесь вопрос, вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Это два абсолютно разных вопроса.
2: Прикольно. Знаете, я еще заметил, вот люди, которые именно держат все, ну, они, как правило, ремесленники, да, у которых есть такая фиксированная идея, что они лучше во всем разбираются. Я сейчас вот могу пример привести. Вот у меня супруга, она в блогинге, ну, реально там, ну, наверное, в топ, ну, это, кстати, и статистика, топ в СНГ входит, там, в топ-10. И она, получается, у нее есть идея, что никто лучше нее в контенте не разбирается. И я прям каждый раз, мне так больно, что она за счет этого не растет, и она не может отпустить контроль там.
1: Абсолютно. Она права,
2: да,
1: что больше нее никто не разбирается.
2: И она убеждается в этой идее каждый день.
1: На самом деле она права.
2: Да.
1: Это не взаимоисключает все это. Она права, но она должна быть готова, там, условно, если она там делает контент там, 100 из 100, а другие делают 80 из 100, она должна быть готова отпустить и взять, условно, двух, кто сделает 80 из 100, уже будет 160. Понимаете, да? То есть, да, больше ошибок те совершают, но за счет увеличения тех, кто делает там, 80 из 100, там, условно, наймите 1000 человек, которые 80 из 100 делают, да, и вы будете намного больше.
2: Супер, супер, очень-очень хорошо идем. что еще? Дайте еще информацию. То есть, что еще тут миллиардер говорит? Уже просто прямо. Вот какие там вот вещи, то есть на уровне, давайте так, вот мы пошли с нуля, вот с этого выживательного уровня, хочется теперь оттуда пойти, вон там, что дядьки говорят, то есть они говорят, надо двигаться за счет, ну, крутых людей, больше отпускать, децентрализовывать всю эту систему, что еще?
1: Ну, смотрите, деньги зарабатываются там, где нет особой конкуренции. То есть там условная монополия. То есть это не та монополия, там сейчас может кто-то не так понять, да? То есть это не та монополия, когда вы там...
2: Нарушение закона.
1: Да, нарушение закона, там какие-то там, постановления там, кабинета министров, да, там, чтобы там вы эксклюзив. Нет, мы говорим про интеллектуальную монополию, да?
2: Да. Когда ты за счет идеи сделал прорыв, до которого никто не догадался, да? Правильно я понимаю?
1: Там один из примеров, да? Монополия может быть в отрасли, это может быть в бренде, а может быть и во времени. Многие конкурируют на короткой дистанции, условно. Многие конкурируют, вот, начинают бизнес, и все ожидают начать зарабатывать деньги через год, через два. Но конкуренции, где вы начинаете зарабатывать только через 5 лет, нет. Условно, вы купили сейчас там какую-то землю, там, я не знаю, там, сколько стоит земля в Казахстане, да, там, условно, там, гектар земли. А вы посадили туда чинары, там, посадили деревья. Я не знаю, куст чинара стоит $300. И 5 лет просто орошаете. Вы 5 лет на нем ничего не зарабатываете. Теперь смотрите, что происходит через 5 лет. Через 5 у вас чинары вырастают там на несколько метров. Вы можете продать чинары очень дорого. Вы можете продать землю. Это у вас уже будет не земля, а лес. Или вы можете там сделать какое-то строительство. Квадратный метр застройки будет намного дороже. То есть вы конкурируете там, где никого нет.
2: В долгую.
1: В долгую, там, условно, понимаете, да? То есть есть много-много таких кейсов, когда можно зарабатывать нестандартно, быстро. То есть мы же сейчас говорим про точки роста. То есть есть классический путь, как расти. Он написан во всех учебниках, там кучу бизнес-тренеров об этом рассказывают. Мы говорим о том, как быстро вырасти нестандартно, возможно, где-то не классически, находить в точке роста. Вот, там, условно, там, я не знаю, там еще один кейс, это может быть, там, вы купили за городом, там, в пустыре, недорого, я не знаю, там, за $1000 за одну сотку, там, землю, там, 200 гектар. Отстроили 50 гектар, сделали парк, дома, там, рестораны, всю инфраструктуру.
2: Зная, что туда через 5 лет выстроится город.
1: Не зная об этом. То есть вы создаете это. Там, условно, там Дональд Трамп не покупает землю в центре сейчас, да, он делает центром ту землю, которую покупает. То есть вы отстраиваете 50 гектаров, вы можете по себестоимости продать все, что вы там построили быстро, но у вас остается 150 гектаров, которые когда-то вы купили по $1000, а сейчас это уже будет стоить минимум $30,000. Потому что уже рядом с развитой инфраструктурой. То есть, понимаете, да?
2: Да.
1: Речь об этом.
2: Да.
1: Почему, вот математически я могу показать, почему маленькие бизнесы не выживут. Да, вот есть маленький, условно, строитель, девелопер некий, он покупает, ну, я скажу, ташкентские цены, я не знаю, там, в Казахстане
2: какие
1: цены, условно. Вот здесь рядом два, то есть земля, все рядом. Есть земля через дорогу, которую купили там, условно, за $50,000 за сотку. Но купили 50 соток, построили два там, 20-этажных дома и продают. Себестоимость одного дома в Узбекистане в среднем там, $1100. Средняя цена продажи $1500-$1800. Дальше. Рядом земля при покупке такая же стоимость. Себестоимость строительства такая же $1100 за строительство. Но крупный бизнес купил не 50 соток, он купил 200 гектар рядом. А у него никакой инфраструктуры через дорогу, а у них парки, рестораны, там все, там детские сады, там клиники и так далее. Там уже та же самая квартира стоит $3000.
2: Окей,
1: понимаете,
2: понял.
1: Да? Поэтому маленькие компании, они будут вымирать с математической точки зрения. Там нету той льготной маржи, которая появляется у больших компаний. Там то же самое там, с магазинами, может, с ритейлом, там, продуктовые магазины. Магнум и там некий просто магазин там у дома. Магазин дома покупает там за 100 тенге там какой-то продукт, продает по 120. Magnum ту же самую покупает по 70, по 80 тенге. То есть эффект масштаба, он зарабатывает не на продаже товара, а на покупке товара. Потому что он покупает, там, я не знаю, там, если сок, то маленький магазин купил 20 литров сока, Magnum купил там, 50 тонн сока за раз. Да? То есть есть разница между большими и маленькими. То есть математически
2: выгодно везде может быть масштабным.
1: Да, тенденция именно такая.
2: То есть можно сказать так, что первый поинт – это вот поиск людей, гениальных людей, децентрализация своего бизнеса. А второе – это, правильно я понял, что вообще смотреть в долгую и делать что-то масштабно.
1: Абсолютно.
2: В целом.
1: И причем не за большие деньги. То есть мы же сейчас, мы можем распугать аудиторию, скажут, это же
2: конечно,
1: про большие
2: да.
1: деньги. Нет, то есть мы это говорим, что мы, там есть кучу лайфхаков, как это сделать с небольшими деньгами быстро.
2: Да, то есть я вот даже сейчас, допустим, у меня тоже небольшой бизнес, да, мы там, допустим, сейчас возьмем один из там марафон, да, спортивный, если мы не будем вытаскивать каждый месяц там дивиденды, а просто будем в течение года поставим себе зарплаты и будем все дивиденды вкидывать туда в трафик, допустим, да, то, скорее всего, через год мы не сможем, ну, с нами никто не сможет конкурировать, допустим.
1: То есть вы год не едите, вы кроваво растете, это неправильно, это... А нужно расти геометрически.
2: То есть?
1: А вы делаете марафон, который там no name. Там, давайте вот я на примере гостиницы, а потом я вернусь в марафон. Условно, вы построили гостиницу, которая вам вошла там некую сумму денег. И вы назвали ее там Арман Хотель. Вот. У вас там стоимость номера будет стоить $50. Но если вы ту же самую гостиницу за те же самые деньги назвали там, я не знаю, там взяли какую-то международную франшизу, там назвали Хэмптон. Там, да, ну, не Ритц-Карлтон, там, Хэмптон, там, ну, мы говорим там про три звезды условно, да, то этот номер будет сдаваться за $100. Вы будете там 8% отчислять франшизу, у вас остается там X5, условно, понимаете, да, там, если мы по чистой прибыли считаем. То есть у вас есть некий марафон, вернемся, там, я, возможно, где-то в специфике могу там ошибиться, да, там, под названием, я не знаю, там, как называется у вас?
2: Аэль.
1: Да, Аэль. А какой самый большой марафон в мире?
2: Сегодня смотрели, 50 есть приложение, там уже, там, по-моему, несколько десятков миллионов пользователей.
1: Супер. А если бы вы с теми же самыми трудозатратами, человеческими ресурсами договорились с 50, что вы будете...
2: 50-50
1: работать. Да, что вы будете работать там по франшизе в Казахстане, это будет больше аудитории, которая будет участвовать на марафоне. Это будет более дорогие... более дорогая плата за участие в марафоне, это уже будет совсем другой уровень. Соответственно, если вы посмотрите с точки зрения заработка, вы будете намного больше зарабатывать.
2: Как говорится, с чего начали, тем и надо завершать. Я в шоке, реально, это один из таких плотнейших выпусков получился с точки зрения таких нестандартных решений, идей, которые надо 100% забирать, принимать. Как вот можно вообще, допустим, с вами повзаимодействовать? Для меня, для аудитории. Какие есть форматы?
1: Мы как раз сейчас запускаем курс в Казахстане, то есть масштабируем. Мы это уже делаем в Узбекистане достаточно успешно. Вот, курс, который будет называться «Точка роста». Вот, у нас задача обучить предпринимателей быстро правильно расти.
2: То есть поиск вот этих вот зон, где, нажав на которые, ты такой в игре такой хоп и перескочил.
1: Да. То есть мы будем давать твердые правильные инструменты, как быстро вырасти.
2: Основываясь на опыте, вот объясните коротко свои вот регалии, чтобы
1: понимание было. Да, по регалиям я в основном серийный CEO, я был управляющим нескольких крупных компаний в Узбекистане, и вот этот опыт, который наработан, я этим опытом делюсь.
2: Классно, что у вас именно опыт такой, вот прям вот вы каждый этап прошли.
1: Практически.
2: И еще именно операционный, вот эта вся жесть, которая есть, и вот вам выжимка, как говорится. Вас только могу поблагодарить, сам для себя забираю с этого подкаста именно находить сейчас консультантов из мировых компаний, это вообще бомба просто. Второе — это контекст. Еще раз подумать, куда я хочу попасть, и еще раз контекст этот увеличить там в виде локации, в виде общения именно с людьми, на которых я хочу быть похожим, да, скажем так, в будущем. И я думаю, все это вот основные такие, скажем так, рычаги, которые надо мне сейчас дернуть, чтобы как раз вот эти мои точки роста.
1: Да. И пользуясь случаем, я вас приглашаю в качестве гостя на наш первый поток.
2: Спасибо большое.
1: Вот.
2: Спасибо.
1: Буду очень рад.
2: Спасибо большое. Принято. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В Махачкале на Ажурной улице полным ходом идет капремонт дорожного покрытия. Первый замглавы города Гаджимурат Муртузалиев проверил, как идут работы. Длина ремонтируемого отрезка составляет примерно 900 метров. В Махачкале на проспекте Шамиля ведутся дорожные работы. Движение транспорта ограничено на участке от дома номер 72Б до 76Б, где прокладывают газопровод высокого давления. Для обеспечения безопасности на месте работ установлены дорожные знаки и ограждения. В Дагестане предпринимаются меры в связи с обнаружением очагов мраморного клопа. 6 октября стало известно о распространении вредителя в нескольких районах республики. В Рио вице-премьера Альберт Хасаулов дал указание провести проверку. Совместно с министром сельского хозяйства Иваном Голубым были проведены консультации со Всероссийским центром карантина растений. Рассматривается возможность введения карантинного фитосанитарного режима. МЧС Дагестана окажет необходимую помощь Минтрансу в ситуации с Красным мостом. Об этом заявил в Рио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Нариман Казимагомедов. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо решать совместными усилиями ведомств. Компания Volkswagen инициировала массовый отзыв автомобилей. Более 22 тысяч электромобилей ID.4, выпущенных с 23 по 26 годы, необходимо вернуть в автоцентры. Это связано с выявленным риском возгорания высоковольтной батареи. На данный момент причина проблемы не установлена, однако владельцам рекомендуется не заряжать свои машины более чем на 80%. Миллиардеры из Кремниевой долины активно инвестируют огромные средства в стартапы, занимающиеся разработкой технологии омоложения. Так, Джефф Безос и Сэм Альтман делают ставку на методы клеточного перепрограммирования. Они предполагают доставку в клетки специальных инструкций, способных вернуть их к более молодому состоянию. Начались первые испытания на 3 добровольцах. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл хват илдеса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл хват илдеса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуи цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуи цуцал. Жинцы губу карашлюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карашлюе югу колю. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Три совета, которые изменят ваше мышление. 1. Перестаньте бояться тратить деньги. Вы пошли и потратили $100 на хорошую еду и напитки. И что? Вы хорошо провели время с друзьями. Вы потратили $1000 на путешествие. И что? Ваше время на этой планете – это подарок. Вы всегда можете вернуть деньги –

0: Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Кто-то смотрит телевизор, чтобы быть в курсе последних событий, кто-то более современный изучает YouTube, а кому-то достаточно газет или разговоров на лавочке. Но все мы работаем одинаково, нас привлекают новости. И чем новее новость, тем лучше. Мы любим ощущать себя на острие информационной повестки, нас к этому склоняет прошлое. Еще совсем недавно любая информация была на вес золота. Можно сказать, что вся жизнь наших предков сводилась к откапыванию полезных сведений. Кто кого предал, где можно найти еду, с какой стороны приближается враг и так далее. Каждый кусочек знаний имел значение, поскольку мог гарантировать твоему народу дополнительные ресурсы и стратегическое превосходство над противником. Поэтому наш мозг с помощью системы вознаграждения поощряет нас за новые сведения. Однако в современном мире, где новости появляются по нажатию кнопки и где ткань взаимодействия с окружающим миром принципиально изменилась, информация становится нашим врагом. Давайте вспомним график валют. Справедливо будет сказать, что колебания доллара в течение нескольких минут – это информационный шум. Он не несет в себе никакой пользы с точки зрения долгосрочных прогнозов. Чтобы из этого шума распознать реальную тенденцию и увидеть сигнал, придется посмотреть шире. Новости работают точно так же. Много быстро обновляющихся данных – это шум, среди которого невозможно распознать важный сигнал. Ежедневные новости – это 99% шума и, может быть, от силы 1% важной информации. И чем глубже ты погружаешься в новостную ленту, тем меньше шанс, что ты сможешь распознать этот 1%. Однако, если не смотреть новости целый год, а потом проанализировать

0: произошедшие события, то на выходе мы будем иметь только 50% шума и целых 50% важной информации. Можно пойти и дальше и изучить тенденции развития за последние 10 лет. Тогда конечная выжимка будет содержать лишь 1% шума и 99% полезной информации. Те из нас, кто способен анализировать события 100-летней давности и сопоставлять их в общую систему, управляют этим миром. Именно поэтому так важно знать историю, и поэтому победители так хотят ее писать. Для тех, кем управляют, всегда есть новости, которые отвлекают внимание. Новостная лента – это шум, погрузившись в который мы гарантируем себе полное непонимание окружающего мира. Чем больше человек в теме, тем меньше он на самом деле в теме. Даже столкнувшись лоб в лоб с самой полезной информацией, такой человек не способен ее распознать, поскольку ему просто не с чем сравнивать. Он не знает, как выглядит по-настоящему полезная информация. Шум – это его реальность. Парацельс сказал: «Все яд, все лекарство, то и другое определяет доза». И это особенно актуально для информации. Если мы живем в масштабах одного дня или недели, то никогда не увидим, куда реально движется мир, и не сможем распознать опасность. Мы становимся беззащитными маленькими детьми перед теми, кто претендует на наши жизненные ресурсы. Мы уже не знаем, что для нас вредно, а что полезно, и ровным строем идем туда, куда в здравом рассудке никто бы не пошел. Давайте контролировать не только то, что мы смотрим, но и как часто и в каких количествах, иначе мы рискуем лекарство сделать ядом. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч. Однажды в моей команде был человек, которого я считал настоящим сокровищем. Он был не просто продуктивен, он был тем самым локомотивом, который тянул за собой целые проекты, генерировал идеи и работал с таким огнем в глазах, который казалось просто невозможно потушить. Я думал, что вот оно, наконец-то. А потом, на пике своей эффективности, он просто берет и уходит. И первая мысль, которая бьет в голову в такой момент: переманили, предложили больше денег. Но знаете, что самое интересное? В большинстве случаев причина не в деньгах. Деньги — это гигиена, но они редко бывают причиной ухода по-настоящему сильного человека. Причина почти всегда лежит глубже, в плоскости смыслов, вызовов и ощущений. Люди не уходят из хороших компаний просто так. Они уходят, когда исчезает причина оставаться, когда яркая, интересная игра превращается в рутину, когда они перестают чувствовать, что их ценят, что они растут, что они часть чего-то важного. Сегодня мы поговорим не просто об удержании, мы поговорим о 5 фундаментальных законах притяжения талантов, о 5 глубоких потребностях сильного человека, игнорирование которых неизбежно ведет к потере ваших лучших людей. И поняв их, вы сможете построить не просто компанию, а настоящую экосистему, из которой просто не хотят уходить. Первый закон – потребность в росте. Разум должен быть голодным. Сильный человек в своей природе – это вечный ученик. Его мозг требует постоянно новых сложных задач, как мышцы требуют нагрузки для роста. Как только вызовы заканчиваются и работа превращается в повторение уже освоенного, его разум начинает скучать, а скучающий разум сильного человека – это начало конца. Давайте посмотрим на это с двух сторон. С точки зрения сотрудника, упереться в потолок – это почувствовать себя в клетке. Он смотрит вперед и не видит следующей вершины, которую можно покорить. Он чувствует, как его потенциал, его самая большая ценность начинает простаивать и ржаветь. И уход в этой ситуации – это не предательство, это акт самосохранения, попытка найти новую трассу для своего гоночного болида. А теперь посмотрим на это с вашей стороны, как лидера. Дать человеку новый вызов, новую зону ответственности – это, конечно же, риск. Нужно потратить время, ресурсы, возможно, смириться с его ошибками на новом пути. Гораздо проще и безопаснее держать его там, где он уже максимально эффективен. Но эта тактическая безопасность оборачивается стратегическим провалом. Выигрывая в эффективности сегодня, вы гарантированно теряете этого человека завтра. Поэтому ваша главная задача – постоянно создавать для своих лучших людей новую точку роста, даже если это кажется рискованным. Второй закон – потребность в признании. Душа должна быть замеченной. Сильные люди – это не роботы. Они вкладывают в работу не только время и интеллект, они вкладывают энергию, страсть, часть своей души. И если этот вклад остается невидимым, если их усилия воспринимаются как должное, у них внутри что-то надламывается. Это как выиграть олимпийское золото и вернуться в пустой зал. В одной IT-компании, с которой я работал, была огромная проблема с выгоранием и уходом ведущих разработчиков. Руководитель был из тех, кто считал, что хорошая зарплата – это и есть лучшая похвала. Он никогда не замечал успехи, но всегда при этом жестко критиковал за ошибки. Люди работали на износ, закрывали сложнейшие проекты, но в ответ получали либо молчание, либо новые какие-то задачи. Атмосфера была пропитана просто усталостью и обидой. Что мы сделали? Мы ввели простую, но регулярную практику. Каждую пятницу на общем созвоне каждый руководитель отдела должен был назвать одного героя недели из своей команды и публично перед всеми рассказать, за что конкретно он ему благодарен. Не просто Вася молодец, а я хочу сказать спасибо Василию за то, что он остался в среду до ночи и нашел тот самый баг, который сэкономил нам 2 дня работы и спас репутацию перед клиентом. За 3 месяца атмосфера в компании изменилась просто до неузнаваемости. Люди почувствовали, что их усилия видят и ценят. Иногда простое искреннее спасибо, сказанное перед всей командой, работает сильнее любого денежного бонуса, потому что оно удовлетворяет не карман, а душу. Третий закон – потребность в балансе. Тело должно быть в безопасности. Есть опасный парадокс лидерства. Мы инстинктивно склоняемся к тому, чтобы нагружать самых сильных и ответственных, потому что они надежны, они не подведут, они точно вытащат. И мы вешаем на них еще одну задачу, пока они не сломаются. Их уход из-за выгорания – это всегда не их слабость, это всегда ошибка руководителя в распределении ресурсов. Представьте себе двигатель гоночного болида Формулы-1. Он может выдавать невероятную мощность, скорость, но только на коротких отрезках. После каждого спринта ему нужны круги для охлаждения, ему нужно техобслуживание. Если вы будете заставлять его работать в пределе постоянно, он просто взорвется. Ваши лучшие сотрудники – это и есть ваши гоночные двигатели. И ваша задача – не выжимать из них максимум каждую секунду. Ваша задача – мудро управлять их ресурсом. Давать им возможность не только напрягаться, но и восстанавливаться, переключаться на новые интересные проекты, уходить в отпуск без чувства вины, чувствовать, что рабочая среда – это место здоровых вызовов, а не токсичного героизма и бесконечных каких-то авралов. Вы должны ценить их ресурс больше, чем они сами, потому что они в порыве страсти могут его не заметить, а вы как стратег просто обязаны это сделать. Четвертый закон – потребность справедливости. Усилия должны быть вознаграждены. Да, мы говорили, что деньги – это главная причина, но их несправедливое распределение – одна из самых частых причин ухода. Чувство справедливости – это базовая, почти животная потребность человека. И если сильный сотрудник видит, что он выкладывается в 10 раз больше, чем его пассивный коллега, а получают они примерно одинаково, его мотивация будет убита. Несправедливость деморализует быстрее, чем любая усталость, поэтому прозрачная, понятная, главная, справедливая система вознаграждения – это не вопрос бухгалтерии, это вопрос уважения. Человек должен четко понимать, как его личные результаты и его рост влияют на его доход. Не абстрактные бонусы по итогам года, а прямая измеримая связь. Сделал больше – получил больше. Освоил новый навык, который принес пользу компании – твоя ценность на рынке выросла, соответственно, твоя зарплата тоже. Когда эта система честна и прозрачна, вопрос денег уходит всегда на второй план. Человек перестает смотреть по сторонам, потому что он уверен, в этой компании его усилия и его вклад будут оценены по достоинству. Он чувствует себя в безопасности и может сфокусироваться на главном – на результате. Пятый закон – потребность во влиянии. Эго должно быть сопричастным. Это, наконец, самый тонкий, но, возможно, самый важный закон для удержания настоящих лидеров. Сильные люди хотят не просто выполнять задачи, они хотят влиять, оставлять свой след, быть не просто винтиком, а соархитектором. В моей практике был момент, когда я чуть не потерял одного из своих ключевых людей. Он был блестящим стратегом, но я по неопытности видел в нем просто очень сильного исполнителя. Я давал ему задачи, он их выполнял. Все работало, но я чувствовал, что он начал просто закрываться. Его огонь угасал. В одном из наших разговоров он честно мне сказал: «Саш, я не чувствую, что я влияю на что-то большее. Я как будто просто решаю кроссворды, которые ты мне постоянно приносишь». Эта фраза меня отрезвила. Я понял, что пытаюсь управлять лидером как рядовым сотрудником. Тогда я резко поменял подход и начал приглашать его на стратегические сессии, где мы обсуждали будущее всей компании. Я стал задавать ему вопросы не «что сделано», а «как ты видишь развитие этого направления». Я дал ему не просто задачу, а право голоса в принятии ключевых решений. Произошла нереальная магия. Он не просто вернулся в ресурс, он начал генерировать такие идеи, которые изменили вектор развития всей компании. Он почувствовал себя не исполнителем, а партнером, соавтором нашего общего будущего. Мотивацию такого уровня невозможно просто купить ни за какие деньги. Хотите удержать сильных? Перестаньте давать им только задачи. Дайте им место за столом, где принимаются решения. Итак, вот эти 5 законов притяжения талантов. Потребность в росте, в признании, в балансе, в справедливости и в потребность во влиянии. Если вы построите в своей компании систему, которая удовлетворяет эти глубокие человеческие потребности, вы перестанете удерживать людей. Вам не придется просто этого делать. Вы создадите среду, из которой сильным людям просто не захочется уходить. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: По поводу вот еще предпринимательской такой проблемы одной, и мне не назвать даже проблемой, такой просто существующего факта, что предприниматель, если он настоящий предприниматель, он, как правило, проактивен. Если он проактивен, то вокруг него, как правило, скапливается достаточно большое количество разнообразных ресурсов, разнообразных людей и разнообразных возможностей. И очень часто бывает такое, что ты сталкиваешься с проблемой выбора. То есть ты вроде бы, у тебя и тут как бы вроде бы получается, и тут как бы вроде бы получается, и тут получается. Но как бы внутри есть осознание, что как бы побежав за всеми, ты как бы не получишь нигде. И, например, занимаясь всем и сразу, ты просто не дожимаешь, то есть ты не используешь максимально потенциал. Да. Ты начинаешь делить людей, начинаешь делить свое время, свою энергию между всем этим, и не получается. Каким образом делать выбор? То есть что должно становиться драйвером, который тебе скажет, нет, вот от этого нужно от всего избавиться, а туда нужно топить по полной.
2: Да. Знаешь, очень сильная тема, и она так выраженно проявляется у первых двух вот этих типов, где, ну, где ты хочешь сделать хорошо, сделай сам, или вот объединятель-делегатор. Там, ну, разрыв. Ты так здорово описал в самом вопросе, это характеристика и первого, и второго случая. То есть человек в одном случае на разрыв самого себя, в другом случае на разрыв того, кем он командует. И то разрыв, какие приоритеты ставить, вечная разборка, наезд одного важного против другого важного. И как все меняется, когда ты перешел в лигу тех, кто обучился конфигурированию, и где твои главным объектом управления становятся ученики и ученики учеников. То есть все меняется. Вот. Слушай, ну, например, вот у меня 250 компаний. Ну, слушай, вот ты понимаешь, о чем разговор?
3: Не понимаю.
2: Какой разрыв? Если бы... Ну, давай так. Поэтому даже, я так тебе сказал, я с многими SEO-компаний лично не знаком. Но с теми, кто является для этих SEO наставником или учителем, я не просто знаком, а эти, кто люди, которые являются наставниками или учителями по жизни для этих SEO, это мои ученики. То есть мои ученики являются управляющими партнерами, чьи ученики SEO этих компаний. Чувствуешь?
1: Я чувствую, что пронизана вся, как бы, вот, но, очень многие вещи, которые мы сегодня обсуждаем, они пронизаны вот этой вот идеей, как бы, не то что плодить, наверное, плохое слово, взращивать под собой людей, которые будут под тобой взращивать еще как бы людей. И строить такую иерархию.
2: Только смотри, вот слово «под» убери, может, замени его каким-то другим словом.
1: Ну да, я понял. Ну внутри, окей, внутри этой вот целостной группы.
2: Слушай, если у меня есть ученик, а у него есть свои ученики, а у меня есть грант-ученики, то мои грант-ученики прекрасно справляются с управлением компанией. Я иногда беседую с моими учениками, или даже мы собираемся вместе с грант-учениками. И этого достаточно. И более того, я тебе так скажу, среди моих 14 тысяч учеников и грант-учеников есть около, ну, больше 100, больше 200 даже сверхпроявленных учеников и грант-учеников, которые стали мне учителями в каких-то областях. Прям, ну вот, это сверхпроявленные люди, которые в каких-то областях, ну, не знаю, мировые чемпионы. И я у них учусь. Как говорится, еще римляне подметили, хочешь научиться, начинай учить. Вот. Поэтому я неожиданно, под проводничеством моих учителей пришел сейчас к комбинации следующего, что я учу своих учеников ключевому элементу. Каждый раз, прежде всего, обращая внимание на то, насколько плодовиты твои ученики, являются ли они учителями твоих гранд-учеников. И если так, компании будут процветать, у них никогда не будет дефицита кадров. Смотри. И ключевой твоей деятельностью окажется беседа в окружении твоих учеников и гранд-учеников и подмечание, что дает тебе прилив сил. И таким образом ты будешь постоянно продуцировать для себя прилив сил. Заметь, вот в этом описании отсутствует даже необходимость там, проживания того, что приносит износ. Угу. Я просто беседую. То есть у меня нет фокуса на действиях, у меня есть беседа с моими учениками и гранд-учениками как ключевое действие. То есть мы сейчас вот, ну, то, что вот как вот с тобой беседуем, ты же не упахиваешься тут. Вот прям. Ты что-то подмечаешь. Кстати, кое-чему я у тебя учусь. Ну, то есть ты мой учитель сейчас, я твой учитель. Мы беседуем и обмениваемся. Вот примерно в таком режиме происходит беседа с руководителями моих компаний. Я не беседую с ними как с боссами или там с руководителями. Я беседую с ними как с учениками, гранд-учениками. Они со мной как с учителем, но я по многим вопросам говорю им: ребята, вот здесь, вот по этой теме, вы мои учителя. Mm-hmm. Спасибо вам большое. И ты знаешь, это дает им такой престиж, такое мощное самочувствие, что иногда я вижу, что, ну, я подмечаю, что, возможно, этого им так раньше не хватало, и я могу сказать... Я недоиспользовал раньше вот эту силу престижа, которая происходит у моих учеников, которым я говорю: дорогие мои ученики, вот, вот вы такие проявленные, вот этому я у вас учусь. Вы стали моими учителями. Человек, который ощущает себя учителем, живет более полноценную, более качественную жизнь. И, ну, а когда ты живешь качественную жизнь, я, ну вот, ну, получается как-то все по-другому. Я бы хотел, чтобы больше такого было. А дальше посмотрим. Может, вообще все изменится, да? Давай вместе посмотрим, как все будет. Но для этого нам надо какую-то критическую массу практиков вот по такому подходу, да? А не по подходу: объединяем, моя команда, слушай мою команду, делай это, а я приду проконтролирую, и вам всем... Вот.
1: Я, кстати, подметил мысль по поводу энергии, что я наблюдаю за тем, что дает энергию, и за тем, что энергию забирает, вы сказали. Вот у меня был вопрос по поводу вообще в целом энергичности жизненной, потому что так или иначе, когда у тебя 250 там, компаний, и даже если ты там не принимаешь в них участие операционно, это все равно внимание, это... так или иначе, мысли, это коммуникация с людьми и так далее, и так далее, и так далее. Вот то, что я услышал, правильно ли я понял, что есть несколько составляющих элементов того, чтобы энергии было много? Первое — это то, с чего мы начали говорить, про целостность, да? То, что у тебя есть огромное количество сфер, которые наполняют. Что сегодня ты наполнился здесь от бизнеса, завтра в семье, послезавтра в спорте, послезавтра, не знаю, там, в писательском деле и там еще где-то. Второй элемент — это не заниматься теми вещами, которые из тебя вытягивают энергию. То есть если ты понимаешь, что есть какие-то области, которые стали для тебя сильно рутинными или они просто вот не приходятся под руку, то задача... организовать такую комбинацию, в которой этого не будет происходить, да, чтобы это не забирало энергию. Есть ли еще какие-то элементы, которые создают вот этот вот энергетический шар внутри?
2: Ну, если коротко сказать, есть 5 принципов или правил, которые я использую, могу их назвать. Когда как бы начал уже о них говорить, вот первый — это подход прилив сил. Я его называю ритуал прилива сил. Mm-hmm. Это беседа со своими учениками. Я его делаю каждый день. Обязательно. Вообще, вот я встал, утром там какая-то зарядка небольшая, там зубы, гигиена, и обязательно делаю круг со своими учениками. Пребывание в приливе сил у меня всегда, когда я поговорю с учениками. Неважно, если там где-то склад сгорел, и какой-то сюжет, который меня обычно, ну, вымораживает и так далее. Слушай, я поговорю с учениками, и у меня прилив сил. Можешь попробовать. Это первый подход. Второе правило. Пересмотр целей. медитация. Так, гранд-практика у меня есть такая, когда я после того, как я получил, обрел прилив сил, я запускаю процесс. Это за ночь сформировалась некая долговременная память, прошлая память плюс вчерашний день, да, и так далее. И я беру весь этот стек информации и в режиме медитации. Ну, что такое медитация? Это отрешенность от захваченности вот этими социальными сетями, там, какими-то шума. Подключаюсь к себе и пытаюсь вычувствовать, от каких целей мне... Ну, цель — это некая одержимость. От каких одержимостей мне все-таки уже следует отказаться. Да, это второе. Третье. Питающее, ну, или там... Питающее питание, как бы это ни звучало странно, да, это... Слушай, я там третье правило использую. Слушай, нехрен в себя закидывать то, что дает тебе, ну, там, ну, прям алкоголь закидываешь, ну. Угу. То есть это третье правило. Добавляй то, что тебя обогащает, ну, и убирай вредное, то, что тебя обедняет. Ну, я использую, не знаю, интервальное питание. Я не использую там подсчет калорий, там диеты разные и так далее. Я просто-напросто добавляю полезное, убавляю вредное, смотри, использую интервальное питание и время от времени запускаю аутофагию, то есть, ну, самоочистку организма. Природный, то есть ученый, который получил Нобелевскую премию за это. Я использую эти подходы. Угу. Интервальное питание 8-16, ну, или 6-18. Ну, я использую 8-16. Ну, то есть 8 часов ешь, что хочешь, 16 часов не ешь. Раз в 3 недели, сутки, там, вообще ничего не ешь. Вот и все. Значит, четвертое. Конечно же, каждый день прогулка 45 минут или, ну, какие-то физические там упражнения. Это не закачка там чего-то, это скорее так тонус. Дыхание, дыхательные гимнастики для спины, там прогулка, 45 минут минимум. И пятое, очень важное, это прочитывание дневника своего и дневников своих учеников, да, и подмечание, что дает мне прилив сил, да, что дает мне некий упадок, угу, да, прям вот что дает мне прилив сил, что дает упадок. Да? И как бы корректировка своих, ну, прям уже программных целей. То есть это уже, знаешь, не те цели, о которых я сказал на пункте 2. Это уже вот такая, знаешь, я как будто бы сажусь и каждый вечер делаю такую, ну, как бы бизнес-план, что ли. Это не бизнес-план, это такие визионерские размышления. Куда? Куда? И все это происходит именно в режиме прочитывания своих дневников и дневников моих учеников. Вот пять правил, смотри, больше ничего не использую. Угу. Кто-то бы сказал, надо читать книги, там, смотреть фильмы. Я так скажу, все информации, которые мне основные нужны для жизни, для обновления, я черпаю в окружении своих учеников, ну, или учителей. Учителя, гранд-учителя, ученики, гранд-ученики в основном. Иногда я смотрю фильмы, иногда читаю книжки. Но в последнее время я заметил следующее. Большинство обновлений со мной случаются именно через людей, которые вокруг меня. Угу. И, собственно, почему я стал книжки писать?
1: Почему?
2: Ну, это не то, чтобы даже книжки...
1: Распространение информации?
2: Нет, нет. Я пишу свод своих дневников. Угу. Вот я же сказал, я записываю свой дневник, я читаю дневники моих учеников, и... У меня появляется потребность, вот подожди, на пятом пункте я тебе сказал, я записываю свои, ну, некие программы, да, на будущее. Так вот, это мои программы на будущее. Я их издаю.
1: Классная, кстати, идея, по сути.
2: Да, все.
1: Такое позволяет структурировать в своей главе, собственно,
2: мысли. Ну, то есть, фактически, книги я не пишу, они пишутся.
1: Угу.
2: Из,
1: в процессе жизнедеятельности.
2: Да, жизнедеятельности, да. Все. Поэтому, ну, давай так. Это для меня это самое трушное. Потом я, мои ученики или... кто говорит, Игорь, а можно почитать? Я говорю, да пожалуйста. В принципе, я пишу это для себя, я сам этим пользуюсь. Если ты берешь, и тебе тоже это помогает в чем-то, так бери и пользуйся. Но предупреждаю, что наилучший способ, если ты, ну, вот, если ученик пришел, я говорю, наилучший способ, что ты пишешь свои дневники, у тебя есть свои ученики, которые пишут свои дневники, ты воспользуешься всем вот этим пятичастным сетом. Ты тоже утром делаешь ритуал чтения дневников своих учеников и получаешь вот этот вот прилив силы или беседуешь со своими учениками. А вечером, да, ты выписываешь программные вещи уже твои, и это твои книги. Угу. Любой ученик, каждый, кто ученик, вот, например, проходит такую перепрошивку своего состояния со мной, я говорю, ты напишешь книгу, только это будет не книга про что-то, а книга про тебя в будущем. Ты напишешь ее из тех дневников, которые ты сделаешь на пятом пункте. Это будет твоя книга. И вот, когда ученики издают уже свои книги, и эти книги, это и есть проект их судьбы, то судьба перестает быть судьбой. Это становится дизайн жизни, который создал человек сам. Судьба — это то, что, как сказал Карл Юнг, кажется, что некое предписанное, и так далее. А дизайн жизни — это то, что человек создал сам своими руками. Вот эта книга, которую человек написал вот так. Это и есть дизайн предпринимателя. Предпринимательской жизни. Это клево.
1: Уточняющий вопрос. А долгосрочное видение себя — оно большую роль во всем этом играет? То есть понимание того, куда ты идешь на дистанции 10-20 лет.
2: Правда?
1: Да. Оно важную роль играет?
2: Знаешь, я скажу тебе одну простую вещь. Это иллюзия. Поэтому ты можешь...
1: Что угодно себе.
2: Да. Смотри, важно, какая иллюзия.
1: Это, кстати, хорошая мысль.
2: В этом смысле важно. И важно, что ты бы стал, скажем так, стал инженером того, чтобы мог спродуцировать выгодную для тебя иллюзию. В этом смысле не так важна вот эта важность того, что в моменте тебе кажется, как важна сама своя способность, смотри, управлять конфигурацией, как проявляется, как твой талант проступает гением. Ведь гений, помнишь, я тебе напомню, это способность попадать в цель, которую другие не видят. Ты тоже. Ты только что спросил об этом.
1: И, по сути, иллюзия задает направление того, где эта цель примерно может быть.
2: Вот все. Вот тютелька в тютельку.
1: Отличная нота. Три финальных вопроса, коротких. У вас есть $1 000 000. На что потратите? Нужно обязательно потратить. Или инвестировать, вложить.
2: Слушай, ты у меня задача, у меня есть миллиард.
1: Я понимаю, поэтому задача посложнее. Извините, тут уж давайте немножко спустимся на землю.
2: Хорошо, да. Сейчас я перемотаю, потому что сейчас у меня задача, как при жизни разместить $1 000 000 так, чтобы продуцировать много пользы для общества.
1: Ага.
2: Миллиард плюс, и самое главное, прибывает дальше. Вот. А когда миллион? Давай, я сейчас перемотаю. У меня был миллион, когда мне было 28 лет. То есть я чувствовал, что... Это было странное обстоятельство, не буду о них говорить, но я понял, что вот у меня есть $1 000 000. Я так испугался, ничего не понял и задвинул эту тему. И я вложил этот $1 000 000, и у Сереги, моего партнера, был... то есть у нас было 2 миллиона, мы такие... И что мы сделали? Мы сказали, так, надо срочно построить завод. То есть мы тогда построили... До этого мы строили заводы из говна и палок, просто... И когда у нас... Мы поняли, что мы можем распорядиться $2 000 000, миллион Сереге, миллион мне, то мы купили завод... Первый раз мы купили полный завод полного цикла за 3,5 миллиона евро в Италии под ключ. То есть мы вложили то, что мы думали, забрать, квартиры, машины, яхты. Нет, мы все поставили на стоп и решили, мы купим под ключ современный завод. Кстати, это предопределило высокую технологичность компании «Техноколь». Это был 98 год, 1998 год, уже времена царя Горохова. Многие, кто нас смотрит, родились тогда, да? Но, тем не менее, в 1998 году, напомню, там был дефолт, и многие выводили остатки денег и меняли их на доллары, и куда-то убегали. Так вот, в этот момент у нас с Серегой был вариант вывести вот эти 2 миллиона и по миллиону разделить и тоже куда-то убежать. Но мы решили играть в противоход. Мы подумали так, что если мы выведем и тоже, как все бегут, ну, мы в этой толпе будем с теми, у кого был миллион долларов, а мы тогда уже видели, что миллион долларов — это вообще, вообще ни о чем. Странно, да, но ни о чем. То есть это... Поэтому мы решили сделать ставку такую, что мы к этим 2 миллионам оборотных активов нашкребли, там выкорчевали и за 3,5 миллиона купили итальянскую линию. И в то время, когда все везли, ну, все меняли на доллары и увозили их куда-то, мы ввозили в Россию кровельную линию, и на таможне на нас говорили: вы дураки. Говорит, когда все убегают, вы, говорит, в Россию везете новенькую линию. Все. Поэтому я распоряжусь миллионом, если вот, ну, давай так, переместить меня в то время, я в то время, как предприниматель, я построю завод. И сейчас такое время, я тебе так скажу, в России, количество промышленных изделий, которые можно производить в России с маржой 60%, феноменально. Уникальнейшее время для тех, кто не сыт, извини за мой французский, значит, заняться производственным бизнесом. Ну, единственное, количество таких людей маловато, я правда то есть скажу. То есть я вот всем рассказываю, ребята, сейчас уникальное время. Вот. Поэтому миллион я потрачу на расширение производства.
1: Понял, отлично. Второй вопрос. Какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для предпринимателя?
2: Ну, здесь тот вариант. Это как можно раньше стать мастером конфигурирование, освоить этот навык. Этот навык не возрастной, сразу скажу. Он не связан с возрастом. Его можно освоить, пребывая в среде тех, кто играет в мастера или играет в грандмастера. То есть, пребывая в среде тех, кто уже владеет этим навыком, предприниматель приобретает этот навык. Это ключевой навык, мастер конфигурирования людей. Мастер по созданию такой конфигурации, где люди проявляют, потенциал людей проявляется сперва талантом, а потом проявляется гением. Это ключевая комбинация предпринимателя.
1: Супер. Финальный вопрос. Совет себе 18-летнему.
2: Не ссы.
1: Отлично. На этой прекрасной ноте.
3: Игорь Владимирович.
2: Ну, спасибо.
1: Спасибо тебе, большое. Что ведешь. Прекрасный разговор. Да. Очень классно. Да. Я считаю, что у нас суперски получилось. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог-ФМ.
4: В Махачкале на Ажурной улице полным ходом идет капремонт дорожного покрытия. Первый замглавы города Гаджимурат Муртузалиев проверил, как идут работы. Длина ремонтируемого отрезка составляет примерно 900 метров. В Махачкале на проспекте Шамиля ведутся дорожные работы. Движение транспорта ограничено на участке от дома номер 72Б до 76Б, где прокладывают газопровод высокого давления. Для обеспечения безопасности на месте работ установлены дорожные знаки и ограждения. В Дагестане предпринимаются меры в связи с обнаружением очагов мраморного клопа. 6 октября стало известно о распространении вредителя в нескольких районах республики. В Рио вице-премьера Альберт Хасаулов дал указание провести проверку. Совместно с министром сельского хозяйства Иваном Голубым были проведены консультации со Всероссийским центром карантина растений. Рассматривается возможность введения карантинного фитосанитарного режима. МЧС Дагестана окажет необходимую помощь Минтрансу в ситуации с Красным мостом. Об этом заявил в Рио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Нариман Казимагомедов. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо решать совместными усилиями ведомств. Компания Volkswagen инициировала массовый отзыв автомобилей. Более 22 тысяч электромобилей ID.4, выпущенных с 23 по 26 годы, необходимо вернуть в автоцентры. Это связано с выявленным риском возгорания высоковольтной батареи. На данный момент причина проблемы не установлена, однако владельцам рекомендуется не заряжать свои машины более чем на 80%. Миллиардеры из Кремниевой долины активно инвестируют огромные средства в стартапы, занимающиеся разработкой технологий омоложения. Так, Джефф Безос и Сэм Альтман делают ставку на методы клеточного перепрограммирования. Они предполагают доставку в клетке специальных инструкций, способных вернуть их к более молодому состоянию. Начались первые испытания на 3 добровольцах. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
6: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каладжух – селение Ахтынского района Дагестана. Оно расположено на вершине невысокой горы Агах, со всех сторон окруженное мощными крепостными стенами. Кала означает «крепость», а жик – «селение». Согласно преданиям, в период расселения по Кавказу армянских колонистов на противоположном берегу реки Усухчай был основан город Микрах. Микрах и Каладжух враждовали между собой из-за земель. Микрахцы много раз пытались ворваться в крепость и истребить каладжухцев. Наконец, им удалось взять селение с помощью хитрости. Многие жители были уничтожены, оставшиеся в живых разбежались по разным селам. Одни из них основали селение Кала на территории нынешнего Рутула. Другие ушли в Кюра и основали селение под таким же названием. Другая часть жителей ушла в селение Каракюре. В разрушенном селении остался только один тухум – Мезинфар. Со временем сюда стали переселяться люди из Микраха и других сел, и постепенно селение переместилось в низовье, где оно расположено ныне. Примерно 200 лет назад из-за земельных неурядиц от Каладжуха откололось 60 семейств, которые, расчистив леса в Нухинском уезде или Советопольской губернии Азербайджана, основали там селение под этим же названием. Каладжух находился под влиянием администрации Микраха и Каракюре. Во взаимодействиях Микраха и Ахты каладжухцы стояли на стороне первого. Основным занятием жителей было животноводство. Из зерновых в основном сеяли ячмень, рожь, пшеницу и горох. В крепости жило большое количество людей. Достоверность утверждения подтверждает тот проект, что неподалеку от крепости, в урочище Регверач и гора Лаякв, находятся обширные кладбища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: В провинции Сецу, где туманы по утрам клубятся над рисовыми полями, а горы скрываются за вуалью облаков, жил самурай по имени Хираока Дзюнити. Он был вассалом мелкого даймё и прославился в юности умением владеть копьем нагината. Но годы шли, раны, полученные в боях, болели все чаще, и теперь большую часть времени он проводил в своем доме на краю деревни, занимаясь обучением молодых воинов и уходом за садом. Весенним утром Хираока возвращался из деревни, где купил рис и чай. Дорога шла мимо бамбуковой рощи. Внезапно он заметил у обочины маленький комок перьев. Это был воробей, едва живой, с повисшим крылом. Птица судорожно дышала, лапки дрожали. «Мелкое создание», — тихо сказал Хираока, наклоняясь. «Что ты делал, чтобы оказаться здесь, так далеко от своих сородичей?» Воробей ответил лишь слабым чириканьем. Самурай аккуратно поднял его и положил в складки своего хаори. Дома Хираока устроил воробью гнездо в корзине, устелив ее мягкой тканью. Каждый день он приносил ему рисовые зерна и воду, а по вечерам сидел рядом, глядя, как птица клюет еду. Через несколько недель крыло зажило, и воробей смог прыгать по комнате. Хираока открыл окно, надеясь, что птица улетит. Но воробей не спешил. Он подлетал к подоконнику, а потом возвращался на стол, где всегда стояла чашка с рисом. «Ты привык к легкой пище», — сказал Хираока. «Я хотел вернуть тебе свободу, но, кажется, я отнял ее». Со временем воробей стал вести себя все смелее. Он клевал рис прямо из чаши самурая, разбрасывал зерно по полу, садился на плечо, щипал за ухо. Иногда он будил хозяина ранним утром, громко чирикая

0: Но когда ее отпустили, взлетела на низкую ветку и долго кричала, словно требуя вернуть прежнюю жизнь. Самурай поклонился и ушел, не оглядываясь. Дорога домой показалась ему непривычно тихой. Вечером к нему пришел ученик, юноша по имени Кенсиро. Он рассказал, что его старший брат снова проиграл деньги в кости и просит в долг. «Ты уже давал ему раньше?» – спросил Хираока. «Да, много раз», – признался Кенсиро. «Он обещает исправиться, но снова делает то же самое». Хираока налил себе чай, сделал глоток и сказал: «Ты знаешь, что я недавно отпустил воробья? Когда я его нашел, он был слаб и беспомощен. Я хотел ему добра, но кормя его каждый день, я сделал так, что он разучился жить сам. Он перестал ценить то, что получал, и стал требовать все больше». «Ты хочешь сказать, что мой брат как тот воробей?» – спросил юноша. «Да», – кивнул самурай. «Когда мы подменяем человеку его собственный путь своими дарами, мы не помогаем, мы крадем у него возможность вырасти. Жалость – это сладкий яд. Она может утолить боль на миг, но отравит сердце на годы». Кенсиро молчал, глядя в пол. «Запомни», – продолжил Хираока, – «помощь нужна, когда человек сам готов бороться. Но если он сидит с открытым клювом, ожидая, что ты принесешь ему рис, твоя доброта превратится в его оковы». Через месяц Кенсиро пришел снова. Его брат снова просил денег, но на этот раз юноша отказал. Брат кричал, обвинял, называл его жестоким. «Мне было больно», — признался Кенсиро, «но я вспомнил твои слова. И знаешь, он ушел злой, а через неделю устроился на работу в порт». Хираоко улыбнулся. «Вот и все. Иногда единственная настоящая помощь – это отпустить человека в бамбуковую рощу его трудностей. Там, если он захочет жить, он научится летать». Через год Хираоко снова шел той же дорогой мимо рощи. Он услышал чириканье и увидел воробья, или, может быть, его потомка, с блестящими перьями и быстрыми крыльями. Птица подлетела близко, но не стала садиться на плечо. Она чирикнула, а потом улетела вглубь рощи. Самурай остановился и тихо сказал: «Вот так и должно быть».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения – господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сколько прочитанных книг в год приходится в среднем на одного американца? 2 книги. Думаю, в России этот показатель не сильно отличается в лучшую сторону. Вот вам еще один ответ на вопрос. Как люди достигают успеха? Все успешные люди много читают. Как сказал канадский писатель Робин Шарма, один из мировых гуру на тему лидерства и мотивации. То, каким человеком ты станешь через 5 лет, определят 2 основных фактора. Люди, с которыми ты общаешься, и книги, которые ты прочитал. Как вы думаете, сколько в среднем читает американский предприниматель или менеджер с ежегодным доходом не ниже 1 миллиона долларов? 63 книги в год. По одному только менеджменту Билл Гейтс, например, читает 60.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: У меня был момент, когда я не понимала, почему команды слабые, а потом я поняла, что это в принципе работает на, в любой сфере, в личной жизни или в команде, когда ты даешь готовые решения. Я просто директивно их спускала. Ты директивно спускаешь, решение твое, ответственность твоя. Когда ты даешь возможность ему принимать решение, он же сказал, он озвучил и побежал делать. Из результата он, и он сделает максимум для того, чтобы в твоих глазах быть позитивным, положительным. Вот это история про это. И здесь то же самое, это касается воспитания детей, в отношениях с супругом, в особенности личности сильных, как мы, да, с партнером, когда ты ему там, иди сделай.
4: Да.
3: Вот так, вот с той полки возьми, там, в правую, там, пятую положи. Нет, так нельзя. Просто конечный результат, и дорогу он должен сам рисовать. И тогда команда приобретает новые навыки, самостоятельность, и чувство ответственности растет.
4: Окей, супер, супер. Еще хочется что-нибудь про команду узнать. Что еще у вас там есть? Как вы... Смотрите, можно такой вопрос? Честно, вы прям все контролируете или, по сути, вы очень много доверяете?
3: Однозначно доверие. Невозможно. Если ты суперконтролер... Эта история не про масштаб. Вот все. Вообще можно про масштаб забыть. Однозначно всегда есть такой момент, был всегда у меня, давать возможность команде ошибаться. Но только один раз. Одну и ту же ошибку можно сделать один раз. Если он делает второй раз, то уже большой вопрос. Или к тебе ты не того нанял, или к сотруднику, с которым нужно прощаться, или ты, в принципе, какие-то не те решения принимаешь как руководитель. Доверие однозначно. Почему? Потому что если не доверять и все время ставить под сомнение, ты звездную команду никогда не соберешь. Потому что профессионал, человек звездный, творческий, сильный, умный, это всегда про доверие. Как только ты сильного профессионала ставишь под сомнение его действия и решения, этот человек от тебя однозначно уйдет. Для него это будет оскорбительно. И ты не соберешь сильную команду. Или он должен будет ручки сложить и ждать готовых решений, а это опять не про сильную команду. Или он пойдет и будет искать себе того руководителя, которому доверяет и даст возможность ему реализоваться по максимуму.
4: А вот что делать с сотрудниками, которые, допустим, они работают вроде бы, да, нормально, но вот как будто ты говоришь какие-то комментарии, а он почему-то не, их не исправляет. Ну, то есть повторяются они. Что вы делаете? Вы даете шанс? Или какие у вас тут есть свои вот критерии?
3: Если есть хронические ошибки, и ты пытаешься как-то повлиять, зайти через мышление, и это не работает, можно прощаться. Uh-huh. Это все равно, что держать ложку дегтя в бочке меда. Uh-huh. Он все равно, помимо того, что он сам так делает, он всю команду сливает. Uh-huh. С ложкой дегтя надо прощаться, все надо уметь прощаться, uh-huh. однозначно. Uh-huh. Этот человек может вернуться, но он уже вернется другим, с четким пониманием своих ошибок и что он сделал не так. А просто пересидеть и находиться в компании, где идет постоянная динамика развития, это фактически невозможно. Поэтому здесь однозначно. Прощаться уметь тоже нужно.
4: А как прощаетесь вы?
3: По-разному. Смотря, как они уходят. Кто-то хорошо, кто-то плохо.
4: Нет, может, тут есть какие-то инструменты, типа там, есть же вот это эндинг-интервью, классная такая штука.
3: Мы прощаемся, наверное, без вот этих всех сложностей, как получится. На самом деле мы стараемся всегда распрощаться хорошо. Однозначно, даже если бывают моменты, что человек вот этот свою зарплату не заслужил, он свой объем не выполнил, всегда, если он свое время потратил, это полная выплата. Почему? Потому что деньги – это первично, что очень важно любому человеку. Да. Деньгами мы никогда не наказываем. Угу. Но можем наказать, там, скажем, своим там, молчанием.
4: Отсутствием внимания.
3: Отсутствием внимания. Вот это, я считаю, наказание гораздо больше. И вот за вот это наказание тебе, как работодателю, от, скажем, мы же все равно работаем по закону, никакого наказания не пройдет, но лично для человека это повлияет гораздо больше, чем лишить его тех денег, на которые он рассчитывал ему семью кормить. Вот этот инструмент мы тоже часто используем. Но опять-таки все зависит от того, как он ушел. Бывает, уходит по-разному, бывает, уходит обиженный, потом возвращается. Но я всегда говорю, что каждому человеку нужно давать шанс. Мы все люди.
4: Да.
3: В тот момент жизни он, наверное, думал так. И когда говорят, люди не меняются, меняются. Однозначно люди меняются, и жизнь сейчас такая, скорость такая, что когда ты много работаешь с людьми, ты видишь их изменения, то в реальности, если у человека есть потребность меняться, развиваться, то он меняется. И второй шанс нужно всегда давать.
4: Когда у вас было последнее такое большое изменение в жизни? Ну, с точки зрения вот мышления.
3: Весь прошлый год, 24-й.
4: С чем было связано, если не секрет?
3: С чем? Моим внутренним недовольством собой.
4: А вы вот критикуете себя?
3: Конечно.
4: Недовольны собой или довольны больше?
3: У меня вот, был момент, ощущение, как будто ты в песочнике, и все время ощущение недостаточно. Я помню, как-то разговаривал на эту тему с другом, он мне сказал, корону сними. В смысле, говорит, ты посмотри, что ты делаешь там, и ты хочешь сказать недостаточно, типа ты зазвездилась. Потом, когда я пошла в работу с собой, достаточно большую, я поняла, что это ощущение недостаточно не от того, что ты себя критикуешь и самоуничтожением занимаешься. Это четкое понимание, ощущение недостаточности, ты можешь больше. Надо в эту сторону смотреть.
4: Да.
3: Что мы делаем, когда чувствуем себя, что сделали недостаточно? Вспоминаем свои прошлые заслуги, свои результаты, начинаем себя хвалить. В моменте энергия поднимается, тонус повышается. Но в моменте. Приходит момент, потом опять снижается, все равно ты чувствуешь себя недостаточно. На самом деле, если четко смотреть на эту историю недостаточно, что ты можешь больше, и думать в сторону, а что ты можешь сделать еще? И тут появляется новая цель, новый проект, новые идеи, новая энергия. И все, и ты быстро из этого состояния кризиса внутреннего выходишь.
4: Супер.
3: Вот это вот. Вот прошлый год у меня он такой был, когда мне все время было недостаточно. Что я делаю не так? Почему я делаю не так? Казалось, да, там супер круто, все там, а на самом деле все равно ощущение недостаточно. Я сильно ушла в духовное. Я скажу, это лучшее решение. Да, в бизнесе мы потеряли. В деньгах, наверное, очень много недополученной прибыли было, там можно там, наверное, миллионами долларов исчислять. Но тот рост, который духовный в мышлении со мной произошел, я знаю четко, что в этом году я все еще нагоню и, наверное, перегоню. Почему? Потому что вот деньги наверстать можно, а духовные составляющие развития, если вот тут ты не понимаешь, где корень вот этого своего ощущения достаточно, догнать невозможно.
4: Супер. Поделитесь, какие вот эти вот сдвиги в голове произошли, какие-то инсайты, осознания, которые вы оцениваете там в миллионы долларов, да, вот это реально интересно.
3: Одно из самых, наверное, главных приобретений, вот я сегодня говорила, да, про управление своей реальностью через мысли.
4: Угу.
3: Когда ты четко стал, если там раньше ты двигался интуитивно, ты чувствуешь, что надо вот так, и ты бежишь. А сейчас ты четко понимаешь, ты эти все действия делаешь осознанно. И тут результаты совершенно другие. Такое ощущение, как волшебство. Знаешь, как оно происходит там? У нас в команде не хватает вот какого-то звена, вот личный бренд, не хватает там вот это. Там нужно вот это, отдел продаж, маркетолог, тот, тот. Люди сами появляются. Почему? Потому что я всегда говорю, и сейчас вот это ощущение пришло, понимание. Творец дает не то, что ты хочешь, а то, что тебе нужно.
4: Вау, круто.
3: Почему? Потому что хотим, мы видим
4: узко.
3: А он видит твое прошлое и настоящее, и будущее. И он знает четко, что тебе лучше. И он знает лучше всего твой сценарий. И здесь есть момент такой, когда ты в доверии идешь.
4: Принимаешь.
3: Принимаешь все, что он дает. Даже негативные события ты принимаешь как урок, идешь дальше.
4: Угу.
3: Вот эта история пошла, и я сейчас скажу, там, у нас в этом, в развитии, в работе, внутри, в команде, каких-то, даже каких-то простых вещах у нас все ускорилось. У нас все быстро выходит на поверхность. Не нужно искать, рыскать, там, какие-то расследования делать. Оно само все вот, вот всплывает, и все, тебе все показывают, и все случается так, как тебе нужно, а не так, как ты хочешь, и ты это принимаешь. Классное ощущение, я считаю, это одно из лучших. Представь, это как, на примере, как рассказать мое вот состояние, да, с большим уважением к мужчинам. Я была в этом уверена, я себя так вела, и ни один, наверное, мужчина не скажет мне, что я как-то неуважительно себя веду по отношению к нему. Но что я увидела в своей реальности, это уже осознанно. Осознанно ощущаешь, какие у тебя отношения с отцом, с сыном, с братом, с партнером, то, что в реальности происходит. И тут появляется сомнение, а в реальности ли ты их достаточно уважаешь? Почему? Потому что там не везде хорошо, а где-то не очень. Ты думаешь умом, что я уважаю, я такая молодец. Все такая замечательная, да, как женщина во всех отношениях. Как сестра, как брат, как дочь. А в реальности по-другому.
4: Угу.
3: И вот здесь тут понимаешь, когда вот это осознание приходит, ты же принял свою ошибку, и оно начинает исправляться, и совершенно другие отношения складываются тут же с отцом, тут же с сыном, все по-другому. Вот это называется то, что я приобрела. Осознанное действие. Просто не просто там делаешь потому что, а вот понимаешь, а что не
4: так? То есть, я правильно понял, у вас появилась способность видеть реальность, как она есть. То есть не свое представление, а смотреть на ситуацию, как есть, и если видеть там ошибку, осознавать ее и исправляться.
3: Видеть ее глубину.
4: Да, да.
3: Наша реальность – это уже следствие. Мы проживаем следствие, а есть же глубина, причина она где-то там. Я начала видеть причину. И когда ты начинаешь причину видеть, ты же задачу увидел. Нашел ее. И все, когда ты ее увидел, она растворилась, все, это есть то самое решение. Самое решение - принять эту ошибку. Мы же живем же в иллюзии. Это как в прошлом году я поняла хорошо, меня раздражали всегда люди, которые врут. Вот ты же четко понимаешь, человек сидит и врет. Когда ты начинаешь к этому подходить осознанно, почему тебя раздражают люди, которые тебе врут? Я считаю себя достаточно искренне честной. Люди знают, что я открыто могу многие вещи говорить. Но здесь я увидела для себя что? Я вру часто себе. Мы же часто живем в иллюзии. Мы думаем так, на самом деле оно не так. Когда я поняла, что в моей жизни очень много иллюзий, оно отпустило, меня перестали раздражать люди, которые врут. Почему? Потому что я поняла, первый врун – это я сам себе. Все, я это приняла, все, и
4: мир
3: я стала принимать.
4: Зеркалит, да,
3: да,
4: короче.
3: Я стала принимать, спокойно к этому относиться, и люди перестали так себя вести. Mm-hmm. Они перестали врать. Почему? Потому что первично я эту ложь в себе приняла. Что это я так делаю. Я себя считала очень честной, чтобы ты понимал.
4: Прикольно. То есть мы, по сути, живем в мире, у каждого свой этот мир, своих мыслей и представлений о нем. То есть оно просто отражается все.
3: Да.
4: То есть вроде бы мир один, но миры разные, да, у нас у всех. То есть одни и те же вещи мы видим совершенно по-разному, и это все зависит от того, что у нас внутри происходит, по сути, правильно?
3: Да, когда говорят, можно ли поменять прошлое, конечно, можно.
4: Угу,
3: это
4: угу.
3: же вот как раз-таки твое ощущение. Если какое-то событие ты сегодня ощущаешь, оно тебя вызывает боль, когда ты изменил свое отношение к этому событию, это событие стало совершенно другим для тебя и вызывать другие эмоции. Вот так меняется прошлое, все.
4: Окей, окей, супер. Что-то еще было в этом, в том году, как осознание, вот эти ключевые какие-то еще?
3: Наверное, самое главное — это мой духовный рост. Я считаю, что это самое ценное. Почему? Вот сейчас вспомнила, какое еще было важное событие. У нас ежегодный съезд проходит наших лапшичников, мы их так называем, съезд лапшичников — это наши партнеры, управляющие директора. Вот мы там порядка 100 человек собираемся, делимся результатами, своими событиями, планами, что у нас было, что будет, куда мы идем. Это такое позитивное, мотивирующее такое шикарное событие, спикеры и так далее, и так далее. Я оттуда вышла, у меня было ощущение опустошения. Оказывается, когда ты делаешь, ну, когда ты уже открываешь там условно 60-й Ланжоу, он у тебя уже не приносит никаких эмоций.
4: Угу.
3: Это стало как обыденным, как каждый день там, ну, не зубы чистить, но как купить очередной себе там красивый
4: одежду,
3: костюм или новую машину. Он не вызывает эмоций.
4: Да, уже привык организм эти эмоции испытывать.
3: И тогда я поняла, как хорошо. Я поняла, во-первых, людей успешных, которые там миллионами, миллиардами зарабатывают, почему у них пропадает интерес к жизни. Это как раз-таки история про это, что тебя уже вот все, что ты делаешь, ты заработал миллион долларов, окей, вдохновился, 10 вдохновился, 20-й тебя уже не вдохновляет, это как уже стало рутиной. И здесь я четко тоже поняла, откуда у этих людей эмоции. И первично я тогда себе сказала: спасибо, ты молодец, что занималась духовным развитием. Почему? Потому что все, что ты делаешь, уже есть другие смыслы. Другие миссии, другие смыслы, это история про людей, там, то все, что я сегодня создаю, там уже совершенно другие эмоции, они постоянно обновляются.
4: И... За счет духовности.
3: Да, да, постоянно обновляются.
4: То есть там, условно, вы выходите и уже там благодарите за вот эти появления новых франшиз, ну, то условно.
3: Да?
4: А если бы двигались как бы рационально все время в голове, чисто в мозгу, да, то есть это уже реально было бы просто одна из точек, да, условно, типа такого.
3: Да, да, да, даже вот то, что ты создаешь новое, какое-то там тоже, например, женское сообщество, это же тоже история про миссию, и оно тебя вдохновляет. Даже Ланжоу, ты когда понимаешь, что уже давно история не про деньги. Почему? Потому что мы очень много работаем с людьми. Мы создали там свою академию, там корпоративное обучение. Мы делились на этом съезде, что, оказывается, за 2,5 года мы через себя пропустили 1000 человек. 1000 человек мы обучили. Представь, это вот, это же все про хорика.
4: Как универ типа какой-то.
3: Да-да-да, но мы понятно, что не давали там больших там, наверное, каких-то знаний, но мы людей повышали квалификацию, те, кто уже был, а те, кто вообще ничего не знал, он стал там условно поваром. Это же все про знания, это все про обучение. И когда ты понимаешь, что это уже не история не про деньги, это уже история про людей, про образование, про развитие, про семьи, про огромное комьюнити, целая экосистема там, оно же вдохновляет. А если смотреть чисто про деньги, как вот инструмент зарабатывания денег, все, оно 60 Ланжоу тебе ничего не дает. Тебе уже там, уже сотый, уже, ну, окей, все.
4: Окей.
3: Вот это вот приобретение важное, я считаю, что... Почему? Потому что уже совершенно другая энергия. Мне сейчас многие говорят, что там сильно изменилась энергия, другая стала мягче, легче. Почему? Потому что это все про духовное развитие. Если бы я напрягалась бы, двигалась бы как раньше, буквально, например, весной прошлого года, мои же подруги говорили: тяжелый блок, мы устаем, мы от тебя отписываемся. Понимаешь? Потому что энергия тяжелая. Не всегда же важно, что ты говоришь, а то, что ты еще чувствуешь. Там же люди все равно считывают энергию. И когда появилась легкость, искренность, она воспринимается по-другому.
4: Супер, супер. Что вот касается детей, как вы там проявляете? То есть как вы внимание уделяете? Его много, мало? Может, какие-то есть у вас семейные традиции крутые, которые можно вот взять сейчас с нашей аудитории, себе внедрить что-то? Поделитесь тут.
3: Самое главное – это опять доверие детям. Я поняла, что я настолько была авторитарная, контролирующая мама, которая знала абсолютно все. Иногда я думаю, вот…
4: Это вот, можно сказать, профдеформация, да?
3: Да, супердомохозяйка. Нет, когда я была дома, я супердомохозяйка. У меня дети жили по расписанию.
4: А, понял.
3: Прям по расписанию. У них расписан был день с 7 утра до 7 вечера. И они проживали. Иногда я потом был момент, задавала вопрос, им говорю, они занимались мне всем, чем только можно было. Всеми кружками. Все у них было забито, все абсолютно. Я говорю, как вы меня выдержали? Говорит, мам, хорошо, что ты это понимаешь. Есть плюс, конечно, во всем этом. Они развиты во всех отношениях, да. Но есть минус во всем этом. Был момент, когда они не знали, что они хотят. Когда мы принимаем решение
4: за детей,
3: даже какие брюки купить или какую прическу сделать, когда он говорит, я хочу, он говорит, нет, это так, нехорошо, так не делай, Приходит момент, когда у ребенка «я хочу» пропадает. А потом он в 10 классе, когда спрашивает, а кем ты хочешь стать? Он говорит, я не знаю. Вот это «хочу» лишили мы дети. Мы родители лишили у детей. Это как раз момент такого большого звонка себе. Родители, остановитесь, дайте детям набить свои шишки.
4: О, супер.
3: Я всегда говорю, как вот пример. Дайте ребенку в песочнике упасть и набить ранку на коленке. Или там, скажем, тот же конфликт, он там с кем-то там подрался, дайте ему возможность подраться, и что даже если он себе там получил шишку, он запомнил ее, и в следующий раз во взрослой жизни он не будет задираться. Во взрослой жизни подраться можно увечья получить серьезные, а там так отделаться синяком. И здесь то же самое, здесь нужно детям дать возможность ошибаться и попробовать, сказать, что это не мое. А когда мы даем готовое решение, он потом перестает мозг вообще на эти решения работать. Он сидит, ждет, когда дадут готовое решение. А что мы имеем в конце? Даем готовое решение, потому что мы считаем, что оно самое правильное, выгодное для него. Мы же знаем его таланты. Потом он пошел их реализовывать, а потом пришел момент, а где я тут? Я делаю все, как хотят мои родители. У меня был такой момент, у меня средний ребенок, дочка, круглая отличница. И пришел момент, когда она сейчас у меня заканчивает, вернее, уже закончила университет в Штатах, поступала сама, выбрала сама, она круглая отличница, ниш, все дела. Вот просто абсолютно талантливый ребенок, которого не нужно было даже контролировать, ничего не делать. Она сама решала, что ей нужно. Это я так решила, что она решает так. На самом деле выяснилось потом в конце, что она это все делала для того, чтобы было хорошо нам, за вот эту ту самую похвалу. И по итогу она выбрала профессию. Во-первых, у нас был момент, когда я ее забрала, мы взяли академ, я поняла, что ребенок находится в депрессии. Это как раз-таки тот тест HR-овский, когда она сдала, я его, я же теперь умная, научилась его читать, и увидела, что у меня ребенок, который учится на круглой пятерке, абсолютный там отличник, уровень энергии там ниже плинтуса, самая низкая точка. Я такая села, подумала, капец, каких ей усилий стоит учиться на пятерке? Она же фактически в минусе находится. Вопрос я этот задала себе, когда она стала часто заболевать простудными заболеваниями. И перестала частенько, стала не отвечать на звонки. Я помню, мы поехали на отдых, я у нее спросила, говорю, а что с тобой происходит? Она расплакалась и сказала, мам, я не хочу это обсуждать. И тогда я сказала, мне твой диплом ценой твоего здоровья не нужно. Давай возвращаться домой и потом решим. И вот я ее полгода, наверное, вытаскивала это состояние, даже несмотря, что у нее было любимое дело, она любит петь, это ее творчество, она достаточно талантливая, и у нее были свои в школе в свое время регалии, там, лауреат и так далее, и так далее. Даже на это у нее не было энергии. Представь, насколько ребенок был загнанный вот этими мои картины мира. Ей хотелось видеть, и она видела картину моими глазами и пыталась этому угодить. Вот это очень большая ошибка. Каждый ребенок должен проживать все свое. И сейчас мы имеем диплом, который там дорогущий. Я всегда говорю, там, твое обучение мне условно обходилось в один гелен в год, да, за 4 года 4 гелена нужно. Ну, Америка – это дорого, это действительно дорого. Он ляжет на полку. Почему? Потому что мы пойдем петь. Нам это нравится. Вот и все. Вот то, чего нельзя конкретно делать с детьми.
4: Капец, ну это прям наглядный пример, супер.
3: Да-да.
4: У меня просто такой же был момент, что меня мама из-за того, что она в школе музыкально работала, отправила, ну, тоже на музыканта. А я тогда особо, ну, не думал, ну, и как бы и залетел. И там из-за того, что мама хвалила, я там супер результатов добился, там и республиканский конкурс выиграл и так далее. Только я школу ушел вот со школы, я перешел в другую школу, я с того раза ни одного дня не играл на саксофоне. Ну, там пару раз свидание с Кариной прошло, чтобы ее удивить, там пыль в глаза пустить. А так, по сути, вообще нет. У меня звук саксофона вызывает раздражение, как будто бы ногтями по доске кто-то делает. Ну, то есть у меня вот, ну, такой
3: травма,
4: заряд,
3: да?
4: Короче, там большой на саксофоне. И это тоже. Хотя, ну, из лучших соображений же родители это делают. То есть, по сути, тут же вины нету. Просто вот, вот это вот именно как, засунуть свою идею, оказывается, вот в такой перспективе, вот как...
3: Вот как раз эта история про то, что нельзя подавлять волю людей.
4: Да.
3: Будь то это дети, да. Команда, кто бы ни был. Это как раз-таки мы подавляем волю человека неосознанно. И потом оказываемся виновниками вот такого отрицательного результата.
4: Супер. Блин, ну, знаете, я вот думаю, что мы вот так вот взяли вот эту идею успешной женщины и вот рассмотрели ее со всех сторон. И мне кажется, что за этот выпуск было очень много инсайтов. Для меня вот самый ключевой был, что все начинается отсюда, все начинается с веры, и уже потом переходит в действие, и лучше не знать все заранее и просто как бы вписываться в проекты, и нужно это делать, засучив рукава самостоятельно в самом начале, и тогда в дальнейшей перспективе ты как раз-таки выйдешь на этот масштаб. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
5: Из-за аварии на линиях электропередач без света остались жители сел Уцмиюрт, Хашгильды и Фрунзе Бабаюртовского района. Ремонтные службы МЧС Республики начали работу с раннего утра. Ремонт планируется завершить к 18 часам. По данным на 11 октября, в Дагестане транспортное сообщение осуществляется в обычном режиме, ни одно село не закрыто. Тем не менее, движение по Красному мосту все еще приостановлено. Водителям, планирующим поездки в Хунзахский, Шамильский, Тератинский районы или Биштинский участок, следует воспользоваться альтернативными маршрутами через Буйнакск или Леваши. Администрация села Дюбек Табасаранского района подала проект капремонта 2-километровой дороги между селами Хустиль и Гурхун на республиканский конкурс местной инициативы следующего года. Стоимость работ составляет более 8,5 миллионов рублей. Проект предусматривает софинансирование из республиканского бюджета, муниципального района и внебюджетных источников. Местные меценаты уже собрали спонсорскую часть. США предложили России экономические меры для достижения перемирия с Украиной, об этом сообщает New York Times. Среди предложенных уступок – размораживание больших сумм российских активов, которые были заблокированы на Западе, возобновление продажи доли «Лукойла» американским и ближневосточным инвесторам, а также снятие ограничений на экспорт калийных удобрений из Белоруссии. В январе Еврокомиссия намерена представить новые предложения по ужесточению визовых требований для граждан России. Решение вызвано обеспокоенностью европейских государств по поводу гибридных угроз. Об этом сообщает издание «Политико», ссылаясь на источники в ЕС. Минпросвещение планирует обновить рабочие программы по основным предметам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В рамках реформы школы получат возможность создавать дополнительные направления внутри профильных классов и групп, чтобы удовлетворить интересы учеников. Это могут быть физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие направления, уточнил Кравцов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко».
7: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
8: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским, будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется «Девичья скала». Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: «Учиться можно у любой вещи», — говорил Раби своим ученикам. «Все в этом мире существует, чтобы наставлять нас». «Чему же учит нас?» — с сомнением спросил один хасид. «Железная дорога». «Тому, что, опоздав на мгновение, ты можешь упустить все». «А телеграф?» «Тому, что каждое наше слово учитывается». «А телефон?» «Все, что мы говорим здесь, слышно там».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
7: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ. Аварская пословица.
8: Ахмак остакудобт ильгит лвагулеб. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакудобт ильгит лвагулеб. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужах

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой

0: костюм. Одежда женщины, платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Заинтересованность в личной встрече транслируется через умение пережить какое-то время без телефона и компьютера. Чем больше ваше внимание сосредоточено на собеседнике, тем эффективнее результат разговора.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем? Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем, это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед? Побеждай. Хочешь успеха? Становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для себя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Личный коуч. Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или, точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициями. Амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал
ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней — это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы: туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней. We'll be right back.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Из-за аварии на линиях электропередач без света остались жители сел Уцмиюрт, Хашгильды и Фрунзе Бабаюртовского района. Ремонтные службы МЧС Республики начали работу с раннего утра. Ремонт планируется завершить к 18 часам. По данным на 11 октября, в Дагестане транспортное сообщение осуществляется в обычном режиме, ни одно село не закрыто. Тем не менее, движение по Красному мосту все еще приостановлено. Водителям, планирующим поездки в Хунзахский, Шамильский, Тератинский районы или Биштинский участок, следует воспользоваться альтернативными маршрутами через Буйнакск или Леваши. Администрация села Дюбек Табасаранского района подала проект капремонта 2-километровой дороги между селами Хустиль и Гурхун на республиканский конкурс местной инициативы следующего года. Стоимость работ составляет более 8,5 миллионов рублей. Проект предусматривает софинансирование из республиканского бюджета, муниципального района и внебюджетных источников. Местные меценаты уже собрали спонсорскую часть. США предложили России экономические меры для достижения перемирия с Украиной, об этом сообщает New York Times. Среди предложенных уступок – размораживание больших сумм российских активов, которые были заблокированы на Западе, возобновление продажи доли «Лукойла» американским и ближневосточным инвесторам, а также снятие ограничений на экспорт калийных удобрений из Белоруссии. В январе Еврокомиссия намерена представить новые предложения по ужесточению визовых требований для граждан России. Решение вызвано обеспокоенностью европейских государств по поводу гибридных угроз. Об этом сообщает издание «Политико», ссылаясь на источники в ЕС. Минпросвещение планирует обновить рабочие программы по основным предметам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В рамках реформы школы получат возможность создавать дополнительные направления внутри профильных классов и групп, чтобы удовлетворить интересы учеников. Это могут быть физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие направления, уточнил Кравцов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые аспекты делового этикета на Кубе. В официальной обстановке принято обращаться к людям, используя их титулы и фамилию, в то время как в более неформальном общении обычно используются имена. При первом знакомстве желательно вручить свою визитную карточку, одна сторона которой должна быть переведена на испанский язык. Обычно 5-15 минут отводится на светскую беседу. Предпочтительные темы для разговора – спорт, особенно бейсбол и бокс, музыка и культура. При этом следует избегать темы политики. Деловое обсуждение лучше всего позволить начать хозяину. Подходить к выбору подарков для первого знакомства необходимо крайне аккуратно. Приветствуются небольшие сувениры, которые не вызовут у собеседника смущения, а также не будут расцениваться в качестве подкупа. Для деловой встречи необходимо придерживаться делового стиля в одежде. В некоторых случаях допускается использование рубашки с коротким рукавом в связи с характерными погодными условиями Кубы. Кубинцы крайне ценят пунктуальность, хотя сами могут опоздать на запланированную встречу. Приходить на встречу важно вовремя, даже если, возможно, придется ждать 30 минут или больше. На Кубе существует четкая иерархическая структура, и уважение к авторитету и старшим по возрасту является нормой. Важно проявлять уважение к руководству и старшим членам команды.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
5: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
6: Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте Кикуни, глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Не у многих людей есть дисциплина, но у великих она есть. Немногие люди работают над собой каждый день, но великие делают это. Немногие люди готовы жертвовать годами, чтобы жить лучшей жизнью в будущем, но великие люди готовы. Есть что-то стоящее в этом – учиться у людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите. Учитесь у тех, кто добивается не только финансовых результатов, но и живет богатой жизнью. Богатой не только в денежном плане, но во всех областях – здоровье, счастье, качество жизни. Видите ли, иметь самодисциплину обычно не весело в данный момент. Но эта самодисциплина ведет к более качественной жизни позже. Так всегда бывает. Если вы будете дисциплинированно выполнять свою работу последовательно, со временем вы увидите награду. Если вы дисциплинированы, последовательно едите здоровую пищу, со временем вы увидите результаты в своей физической форме и энергии от большого здоровья. Дисциплина работает всегда. Проблема в том, что большинство людей не хотят страдать сейчас ради большего будущего. Большинство людей выбирает легкое сейчас и боль позже. Это действительно единственный вариант. Дисциплина сейчас, результаты позже. Полегче сейчас, потерпи потом. Что же вы выбираете? Большинство людей заканчивают школу и пакуют книги. Это большая ошибка. Жизнь не заканчивается после школы. И ваше образование тоже не должно заканчиваться, особенно самообразование. Потому что практически всему, что вас интересует, в школе не учили. Вы должны учиться сами. Нужно найти то, что вы любите, и построить что-то вокруг этого. Школа никогда не будет учить самым важным предметам – психическому здоровью, как построить умственную силу, как развить эмоциональную силу и устойчивость, как стать самодостаточным и построить доход для себя – чтобы можно было наслаждаться свободой, которая приходит с этим. Поэтому вам не нужно полагаться на других, чтобы жить той жизнью, которую вы хотите. Важно спросить себя, чего вы хотите от жизни и чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить это. Готовы ли вы отказаться от 10 лет, чтобы прожить 50 лет в комфорте? Готовы ли вы пожертвовать одним годом, чтобы построить более сильные привычки, которые будут длиться всю жизнь? Что вы готовы сделать, чтобы жить той жизнью, о которой вы мечтаете? И какая она будет, выбор за вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Когда человек становится богатым, он думает, что самое сложное уже позади. Что теперь можно выдохнуть, расслабиться, показать результат, получить признание. И именно в этот момент он становится уязвимым. Потому что разбогатеть сложно, но сохранить богатство еще сложнее. И почти никто к этому не готов психологически. Макиавелли бы сказал: «Опасность приходит не в момент подъема, а в момент, когда ты поверил, что победил». Первое темное правило сохранения богатства — тишина. Не потому, что нужно стыдиться, и не потому, что богатство — это грех, а потому, что информация — это оружие. И как только ты рассказываешь о своем уровне, ты раздаешь патроны. Бедный человек хочет, чтобы его успех заметили. Богатый знает, заметность — это риск.
2: Как только люди узнают, что у тебя есть деньги, ты перестаешь быть просто человеком. Ты становишься ресурсом. Тебя начинают оценивать, просчитывать, использовать. Даже самые близкие не из злобы, а из природы человека. Макиавелли писал: «Люди меняют отношения не потому, что стали хуже, а потому что изменились обстоятельства. Деньги меняют обстоятельства мгновенно». Второе правило — дистанция. Богатство разрушает старые связи быстрее, чем кажется. Не потому, что друзья становятся плохими, а потому что между вами появляется асимметрия. Один может позволить себе выбор, другой — нет. И это рождает напряжение, которое невозможно проговорить честно. Бедное мышление пытается сохранить все связи любой ценой. Богатое пересматривает круг. Не из высокомерия, а из самосохранения. Макиавелли бы сказал: «Опаснее всего те, кто считает себя обделенным рядом с тобой. Потому что обида — самый долгоживущий мотив». Третье правило — контроль над образом. Когда ты богат, тебе кажется, что можно быть собой. Говорить прямо, расслабиться. Но именно образ защищает тебя, не деньги. Бедный человек думает: если я честный, меня поймут. Богатый знает: если я предсказуемый, меня используют. Макиавелли учил: правитель должен казаться простым, но быть сложным. С деньгами работает то же самое. Чем меньше о тебе знает, тем безопаснее твоя позиция. Четвертое правило — не спасать всех. Это один из самых болезненных моментов. Когда у тебя появляются деньги, у тебя появляется чувство вины. Кажется, что ты обязан помочь, поддержать, вытащить. Но помощь без границ разрушает и тебя, и тех, кому ты помогаешь. Потому что она создает зависимость. А зависимость всегда превращается в претензию. Макиавелли бы сказал: «Щедрость, которая ослабляет, — это не добродетель, а ошибка». Богатое мышление помогает точечно, холодно, осознанно. И никогда из страха быть плохим. Пятое правило — не смешивать деньги и эмоции. Особенно в семье. Особенно в дружбе. Особенно там, где тебе хочется быть любимым. Бедный человек платит, чтобы сохранить отношения. Богатый сохраняет границы, даже если это больно. Потому что он знает: отношения, которые держатся только на деньгах, заканчиваются враждой. Макиавелли предупреждал: благодеяния забываются быстрее, чем отказы. Но последствия наоборот. И вот здесь появляется главная ловушка. После богатства человеку хочется расслабиться морально. Перестать считать. Перестать анализировать, перестать быть настороже. Но мир не меняется из-за твоего успеха. Он просто начинает смотреть на тебя внимательнее. Богатство не делает тебя сильнее автоматически. Оно просто усиливает твои слабости. Если ты был наивным, ты станешь наивным с деньгами. Если ты был мягким, тебя начнут продавливать. Если ты боялся конфликтов, они сами придут к тебе. Макиавелли бы сказал: деньги без стратегии — приманка.
1: Самое темное правило сохранения богатства — одиночество. Не полное, не патологическое, а стратегическое. У тебя должно быть пространство, куда никто не имеет доступа. Ни финансово, ни эмоционально, ни информационно. Бедное мышление хочет делиться, богатое — фильтрует. В середине пути многие совершают одну и ту же ошибку. Они начинают доказывать, что они заслужили, что они не случайно, что они не жадные, что они нормальные. Но Макиавелли бы усмехнулся, потому что сила не оправдывается. Она либо есть, либо нет. И задай себе вопрос, очень честный. Ты хочешь быть богатым или выглядеть богатым? Потому что это две разные стратегии, и они ведут в противоположные стороны. Когда у тебя появляются деньги, меняется не мир, меняется то, как мир на тебя смотрит. И если ты не учитываешь это, ты начинаешь принимать решения, исходя из старой картины реальности. Бедный человек думает, что деньги привлекают возможности. Богатый знает, деньги, прежде всего, привлекают людей. А люди — это всегда риск. Каждый новый контакт после богатства требует фильтрации. Не потому, что все хотят тебя обмануть, а потому что каждый видит в тебе разное. Кто-то ресурс, кто-то лестницу, кто-то угрозу, кто-то оправдание собственной неудачи. Макиавелли писал, что люди редко желают тебе зла напрямую. Чаще они желают себе выгоды за твой счет. И это гораздо опаснее, потому что выглядит безобидно. Одна из самых недооцененных угроз — просьбы. Мелкие, разумные, временные. Они почти всегда подаются через эмоции. Через жалость, через дружбу, через прошлое. И если ты не выстроил жесткие внутренние правила, ты начнешь уступать. Сначала немного, потом чаще, потом автоматически. Богатство не разрушается одним большим решением. Оно утекает через тысячу маленьких «ладно». Макиавелли бы сказал, слабый правитель теряет власть не из-за мятежа, а из-за уступок. Макиавелли понимал, лучше быть обвиненным в холодности, чем оказаться разоренным из-за мягкости. Очень тонкий момент — демонстрация успеха. Не обязательно в виде роскоши. Иногда это просто тон, привычки, свобода в словах. Люди чувствуют это мгновенно и начинают корректировать свое поведение. Следующее темное правило — не привязываться к уровню. Деньги приходят волнами, и тот, кто начинает считать текущий уровень нормой, становится уязвимым, потому что любое колебание воспринимается как угроза идентичности. Макиавелли бы сказал, тот, кто связывает себя с положением, падает вместе с ним. Богатое мышление не говорит «я богат». Оно говорит «я умею зарабатывать и сохранять». Это принципиально разная позиция. В первой — зависимость от обстоятельств. Во второй — опора на навык. Если завтра все исчезнет, бедный внутри человек будет уничтожен. Богатый внутри начнет заново. Без истерики, без пафоса, без жалоб. Очень немногие понимают, что настоящий статус — это не цифра, а способность воспроизводить результат. Макиавелли учил не держаться за символы власти, а за источники. Деньги — это символ. Контроль, стратегия, хладнокровие — источники. И вот здесь появляется тема, о которой почти никто не говорит вслух — зависть. Не громкая, не агрессивная, а тихая, липкая, маскирующаяся под заботу, под шутки, под советы, под скепсис. Бедный человек оправдывается перед завистью, богатый дистанцируется. Без скандалов, без объяснений. Просто увеличивает расстояние. И да, это может быть больно. Потому что иногда дистанция — это старые друзья, родственники. Люди, с которыми ты прошел многое. Но рост почти всегда требует жертв. И самая частая жертва — иллюзия, что все рады твоему успеху. Макиавелли бы сказал, люди прощают поражение, но не превосходство. Еще одно правило. не принимать решений под влиянием благодарности. Благодарность — временное чувство, решение — долгосрочные последствия. Если ты смешиваешь эти уровни, ты закладываешь будущий конфликт. Помогать можно, связывать себя обязательствами из эмоций — нет.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог.ФМ.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Расскажи нашей аудитории 3-4 самых важных вот фактора твоего старта, вот что тебе позволило, собственно говоря, вот пробиться через вот одну клинику, вторую, делать вот это какое-то масштабирование. Вот 3-4 фактора, которые на старте позволили тебе активно развивать бизнес.
6: Ну, первое — это мечта. То есть, да, без нее невозможно жить, потому что она тебя вдохновляет. Да, это вот те крылья, которые ты не видишь, но благодаря которым ты летишь. Если нет какой-то мечты, очень сложно, мне кажется, что-то добиться. Второе — это трудолюбие. 24/7. Я вспоминаю там тот период, когда я работал врачом, дежурил в больнице, вел один бизнес, начинал другой медицинский бизнес. Значит, ну, то есть сколько я спал? 2-3 часа. Это было совсем не важно. И трудолюбие — мега-история, важная для предпринимателя. Была еще такая интересная вещь, и я считаю, это большой успех предпринимателя любого уровня. Я называю это медицинским термином резистентность к проблемам. Проблемы возникают всегда и везде, на любом уровне. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. И быть резистентным к ним, чтобы не опускались руки. Либо пускай опустились на один день, порефлексировал, подумал, ну дальше идешь. И это очень важная история. Я часто вижу, как люди иногда там и в моей команде, и люди в окружении разного уровня предпринимателя, они резистентны. Когда все идет хорошо, они летят. Возникает одна проблема, происходит остановка.
5: Было что-то, что ты начал делать, что другие еще не делали? Где ты опередил в каком-то смысле развитие индустрии? Где ты подхватил первым какой-то тренд? Потому что, ну, давай по-честному, то есть в любой истории успеха обязательным ингредиентом будет много работать, мечтать, амбиции и так далее. Но в том числе компании получаются успешными, потому что у них появляются какие-то конкурентные преимущества. Да. Вот в твоем случае, что тебе удалось на ранней стадии заложить в твоем бизнесе как твое долгосрочное конкурентное преимущество?
6: Да. Очень точно есть ответ. Сам его себе задавал и рефлексировал на эту тему. Есть два основных ингредиента успеха. Первый — это доказательная медицина. В доказательную медицину входит очень много всего. На самом деле, это большая боль. И общаясь с огромным количеством людей, я понял, что люди не доверяют врачам. Я очень много слышал о том, что не хотим ходить к врачам, они ничего не делают, назначают одни и те же анализы, да, и я трачу огромное количество денег, и это не работает, и это неэффективно. Я понял, что нужно найти эффективные инструменты для того, чтобы помогать людям. И доказательная медицина для меня и была этим эффективным инструментом. Это та медицина, которая помогает на больших данных. Не на одном, двум или ощущении одного врача, а на огромной группе, огромной выборке. 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Это раз. И вторая, я понял, что я не смогу создать сеть, я не смогу управлять продуктом, если я не создам систему автоматизации и менеджмента качества медицины. И вот тогда, когда я переезжал в Москву, когда я получил первые инвестиции 6 лет назад, я сделал одну из самых важных инвестиций в компанию, в IT-систему, которая сегодня суперактивно развивается и стал уже самостоятельным продуктом. И это все на самом деле относилось, конечно, к продукту. Но продукт — это общее слово. Но в этом продукте есть evidence-based medicine, доказательная медицина, медицина, которая помогает. И второе — система менеджмента качества врачей, потому что в этом есть очень большая боль до сих пор. И это в итоге дает свои результаты. Мы видим, как это эффективно работает.
5: Супер. Вот, честно говоря, такой очень понятный, структурный, системный ответ.
6: Я его переживал просто сам внутри себя.
5: Да, я думаю, что аудитория будет смотреть наше интервью, во-первых, на одном дыхании, во-вторых, похоже, его разберут на цитаты, потому что действительно у тебя очень хорошее понимание бизнеса, и ты очень четко формулируешь мысли, помогая на самом деле предпринимателям лучше на твоем опыте понять, что им необходимо сделать и поменять, что действительно для них важно.
6: Кстати, хорошая мысль — формулировать мысли нужно уметь.
5: 100%. Ну, я надеюсь, наш подкаст «Бизнес на салфетке» и наши вопросы это лишний раз помогают, потому что я, когда сам даю интервью, меня задают какие-то вопросы, я лишний раз, когда на них отвечаю, у меня какая-то, знаешь, происходит мозговая деятельность, которая мне помогает лучше структурировать мои же мысли.
6: Всегда так. Когда я выступаю, я сегодня челленджу свою команду на постоянное выступление. У нас есть стажировки, чтобы у нас есть совет управляющих. Постоянно выступал. Когда ты выступаешь, твоя презентация идет уже на автомате. Но когда тебе задают вопросы, у тебя возникает сразу 1000 новых слайдов, 1000 новых идей. Такая обратная связь в реальном времени. Угу. Это очень полезно.
5: Вот смотри, ты находишься в очень динамичной индустрии, в которой постоянно появляется что-то новое. Какие-то новые лекарства, новые протоколы, новые технологии. Как тебе удается поддерживать максимальный быстрый трансфер этих знаний в твою практическую деятельность?
6: Ну, наверное, в практической деятельности моих врачей, моей команды, которая, да, более 1500, это достигается, опять же, вот благодаря вехе в истории нашей компании, благодаря IT, которую мы создали. Я убежден, что обеспечить всех врачей поисками на конференции, либо тем, чтобы они читали литературу, а тем более на английском языке, невозможно. Все мы люди, и все мы любим полениться, и лучше поехать домой и отдохнуть, нежели чем открыть книжку. ASI, которую мы создали, наша медицинская информационная система, с постоянно, регулярно обновляет эти мировые данные.
5: То есть парсит, какие-то...
6: Да, это большой парсинг информации, это работа экспертов. В принципе, не нужно думать, что в медицине, в большой медицине, в больших диагнозах обновление происходит ежедневно. Это, конечно, не так. Аппендицит, холециститы, ОРВИ не придумывают каждый день, как лечить по-новому. Но так или иначе обновление протоколов лечения всегда происходит, и наша частота обновления ASI составляет полгода. Это не говорит, что в один день ASI обновил за полгода. Это говорит о том, что среднее обновление одного диагноза происходит раз в полгода. Мы смотрим большие правильные гайдлайнсы мировые, да, клинические рекомендации, которые подгружаем в эту систему. В принципе, ASI — это такая медицинская вики, которая собирает в себе 1000 с лишним диагнозов и постоянно обновляется.
5: Ну, то есть у тебя происходит такое постоянное такое обновление базы лучших практик. Я правильно понимаю, что есть какие-то бенчмарки всегда? Ты можешь посмотреть, вот как... то есть ты сразу внедряешь протокол, или ты смотришь, не знаю, вот новый протокол, ты там, не знаю, как АБ-тест его применяешь на какую-то часть аудитории и смотришь результат, или все-таки сразу внедряешь?
6: Смотри, история с человеческим здоровьем, вообще, ну, эксперимент с человеческим здоровьем – плохое дело. И когда выходят мировые клинические рекомендации, это говорит о том, что они уже проверены на больших данных. Это и есть доказатели медицины. Когда их проверили не на двух там человек, или мнение одного профессора. А это была большая работа на десятках тысяч или, может быть, миллионах людей, которые опрувили профессиональное сообщество мировое, где не два человека, да, а где тысячи людей. И после этого, только когда это уже имеет доказательную базу, они оказываются у нас в ASI. Соответственно, когда я сам хожу к своим врачам, я не переживаю о том, занимается ли самообразованием врач в моей сети, потому что помогает ASI ему в любом случае эти знания непрерывно обновлять, потому что там свежие данные.
5: Слушай, а я вот столкнулся недавно тоже с такой штукой. Приходит человек там, ну, несколько раз так было в жизни, знаешь, с чем сталкивался, что люди делают какие-то исследования, анализы, и потом говорят, вот у меня в паспорте написано, что мне там, типа, не знаю, 50 лет, а вот исследования показывают, что мой биологический возраст по этим исследованиям, не знаю, там, 35 лет.
6: Да.
5: Это вот маркетинг
6: это
5: или...
6: Это фан. Ну, вот даже в часах в наших с тобой есть эта история. Твой биологический возраст, это, конечно, фан, да, который... через который влияют на триггерные истории, и дальше тебе начинают что-то продавать. Вот так вот, как я сказал, волшебные таблетки в медицине не существует. Бойтесь тех, кто вам предлагает волшебные таблетки.
5: Давай еще про один вызов поговорим. Важная это инфляция. Вот как она влияет на твой бизнес? То есть как у тебя за последний год, например, выросли твои основные статьи по расходам?
6: Мы видим, что растет статья расходного материала, однозначно становится дороже расходка. Но хочу сказать, что, наверное, по нашей индустрии это бьет в меньшей степени, нежели чем по другим индустриям. Мы можем позволить себе повышать цены выше инфляции даже, и рынок это выдерживает. У нас внутри команды есть гипотеза, что рынок здравоохранения очень устойчив к повышению цены.
5: Медицинские услуги дорожают?
6: Медицинские услуги постоянно дорожают.
5: Как в среднем ты оцениваешь инфляцию?
6: В нашей компании это в среднем 10% в год. Рынок, ну, я думаю, что примерно тоже вот в этом диапазоне. Ну,
5: то есть примерно на уровне инфляции получается.
6: На уровне инфляции, да, и рынок это выдерживает.
5: Но стоимость, на самом деле, зарплат растет сильнее, опережает рост. То есть если у тебя такая высокая доля фото, то тебе удается просто сдерживать как-то, да, этот рост? Или у тебя снижается маржинальность? Потому что рост зарплаты опережает рост стоимости услуг.
6: А у нас большая часть заработных плат привязана к услугам, и мы растем равномерно, из-за этого не падаем в рентабельность.
5: Окей. Это... У тебя примерно рост соответствует... Рост зарплат, он как бы... управляемый, он соответствует росту стоимости
6: то есть,
5: услуг.
6: Грубо говоря, если мы подняли на 1000 рублей услугу, то врачебный состав, это большая часть ФОТИ, как я сказал, 70%, они равномерно поднимаются и не обрушают мою маржинальность.
5: Те тенденции, которые сейчас происходят в российской экономике, они приведут к долгосрочному росту медицинских услуг?
6: 100% государство сокращает инвестиции в здравоохранение, именно в капексы, и в любом случае, рано или поздно, большая часть здравоохранения перейдет в частные руки. Это эффективнее для населения, это дешевле для государства, и государство, конечно, по-хорошему просто оставит за собой функцию менеджмента качества, условно, нашу Асю, которая там, да, эффективно работает и контролирует, и, как сказал наш президент, деньги должны идти за пациента. Туда пациент, куда идет, идут страховые деньги. Да,
5: супер, деньги должны идти за пациента.
6: За пациентом, да.
5: То есть... Но при этом услуги будут дорожать.
6: Услуги точно будут дорожать, потому что здравоохранение в нашей стране недооценено. Сильно недооценено в сравнении, как я сказал, там, и с западными странами, и на самом деле с Ближним Востоком. Но я думаю, что все знают, приезжают в какие-то страны, узнают, да, сколько стоит консультация. Вам это, если возникает ситуация, оплачивает страховой компании, там, премиальных банков. Но я думаю, вы видите, что, да, консультация средняя, высокого уровня специалиста в Москве стоит там 7 тысяч рублей, а там 27.
5: Да не, ну ты, если едешь, не знаю, в какую-то загранпоездку, ты всегда с собой берешь вот такой пакет лекарств, потому что, не дай бог, заболеть, это просто тебе придет врач, любой визит, это уже сразу условный там эквивалент 500 долларов,
6: да.
5: Но самое главное, что он тебе ничего не скажет, он тебе даст просто рецепт, потому что без этого рецепта ты антибиотики не можешь пойти купить.
6: Да, ну не так плохо, что нельзя купить антибиотики без рецепта, но хочется, чтобы это было максимально доступно и с точки зрения очередей и денег. И, конечно, Россия в этом плане суперкомфортна в ценообразовании, но это будет меняться. Это связано с тем, что основной игрок сегодня здравоохранения, конечно, государство, и медицина, ну, условно, бесплатно. А ты знаешь, сколько ты за медицину платишь в ежемесячно?
5: Ну, я думаю, что я плачу за медицину, видимо, какую-то часть моего единого социального налога.
6: Да. Знаешь, какая часть?
5: Какая?
6: 5,1%.
5: 5,1%.
6: Мы все 5,1% платим за медицину от нашей заработной платы. Платит работодатель через единый социальный налог, там они делятся, и 5,1% это здравоохранение.
5: Супер. Ну, на самом деле, я в прошлом выпуске выяснил, что в медицине нет налога на прибыль и нет НДС.
6: Так оно есть.
5: Вот, поэтому, на самом деле, государство, мне кажется, стимулирует эту отрасль так, чтобы не было какого-то эффекта, влияния на медицинские услуги, правильно? То есть это же сделано для чего? Для того, чтобы доступность была медицинских услуг
6: раз
5: больше.
6: Но есть еще один фактор, который... Ну, мне сложно понять глубинные причины, как это формировалось. Я уверен, да, стимуляция, развитие, и спасибо государству за то, что так у нас происходит. Но так как я сказал, что здравоохранение, даже которое государство не бесплатное, мы все с вами платим 5,1% от наших доходов, да, не совсем правильно, что кто-то платит от 50 тысяч рублей, а кто-то от 5 миллионов получает одинаковую помощь. А, кстати, по закону, если у вас полис есть обязательное страхование, вы имеете право получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении страны. Даже если вы живете на Сахалине, вы можете приехать в Москву.
5: Просто
6: это закон.
5: Частным клиникам будет компенсировать государство.
6: Это те частные клиники, которые есть в реестре. И я говорю еще про государственные. То есть ты можешь приехать с Камчатки, с Магадана, в любой федеральный центр Москвы, где тебе обязаны, согласно закону, оказать помощь. Но если смотреть удельную часть вот этой нашей заработной платы, доли, сколько мы платим на здравоохранение, 5,1%, по мировым сторонам это очень мало. Мир платит больше 10%. Некоторые больше 20% на здравоохранение.
5: Понятно. Ты можешь мне назвать основные три отличия частной медицины в России от государственной?
6: Первая основа — это сервис. И вроде бы мелочь, далеко не мелочь. Когда тебя встретят, когда тебя запишут, когда будут уважать твое время и тебя как личность. На этом строится вообще частное здравоохранение, как бы это странно ни звучало. Второе — это инфраструктура. Конечно, частное здравоохранение выстраивает сегодня очень эффективную инфраструктуру. Я не буду говорить лучше, потому что сегодня есть невероятно крутые государственные учреждения. Посмотреть, как ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы, как он делает поликлиники, невероятно. Но в целом, если смотреть по стране, то частное здравоохранение делает это эффективнее на квадратный метр. И третье — универсальность управления. Больше возможностей у частного здравоохранения, шаг лево, шаг право, менеджмент качества, вот мелкие настройки, более крупные настройки, нежели в государстве. Государство находится в тисках, и их контроль от самого же государства невероятный. Потому что они рядом, они в доступе, и огромное количество людей, которые занимаются контролем нашей деятельности, она лицензируемая. В первую очередь она бьет по своим же, потому что они в более близком доступе.
5: Слушай, у меня тогда несколько личных вопросов осталось. У нас большая аудитория предпринимателей всегда смотрит. У них тяга такая к образованию. Вот дай, пожалуйста, просто 3-4 совета для молодых начинающих предпринимателей.
6: Первое — точно начинать. Предпринимательство — это невероятное чудо, которое ведет вас к абсолютному счастью. Каждый день сегодня, когда я просыпаюсь в своем доме, в то время, когда я хочу, и управляю своей жизнью, благодарю судьбу и благодарю себя за то, что я не послушал своих родителей, которые сказали: ни в коем случае не иди в бизнес, останься в медицине. И я рад, что я прислушался, я остался в медицине, но пошел в бизнес.
5: Супер. Ну и в завершение порекомендуй, пожалуйста, нашей аудитории какие-то напутственные, добрые слова от тебя.
6: Я вижу, что сегодня большое количество людей, предпринимателей, которые уже зарабатывают деньги, находятся в таком состоянии выгоревшем. И в состоянии потерянном и невозможности найти себя. Я считаю, что в этой жизни деньги имеют колоссальное значение. Это невероятные энергии, невероятные инструменты, возможности. Но ставить на первое место деньги, не ставлю перед этим смысла, это очень высокий риск, где ты можешь превратиться в машинку печатания денег, где, в общем-то, тебя ничего не интересует, и жизнь твоя потухнет и не останется никаких красок. Искать смыслы в жизни для себя, я считаю, основа счастья не только предпринимателя, но и любого человека. Вот, наверное, чтобы бизнес был со смыслом.
5: Супер. за бизнес со смыслами. Спасибо тебе огромное.
6: Спасибо огромное.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
7: Bond. James Bond.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане на дороге местного значения произошел камнепад. Инцидент случился на участке, не доезжая до Хушета в Цумадинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС региона. Для устранения последствий планируется задействовать одну бригаду дорожников. Работы должны быть завершены сегодня. 12 октября в поселке Старый Кихулай пройдет церемония прощания с чемпионом Паралимпийских игр по метанию клуба Мусой Таймазовым. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление мэрии Махачкалы и информацию от близких спортсмена. Напомню, дагестанский атлет ушел из жизни 10 октября. Ему было 42 года. Причиной смерти стало заболевание почек. В гуманитарно-педагогическом колледже Махачкалы прошло торжественное открытие парты героя и специализированного кабинета, названного в честь Героя России Магомеда Нурбагандова. Мероприятие было организовано в рамках всероссийского проекта «Единой России. Новая школа». Это уже вторая именная парта, установленная в колледже. Первая была посвящена Герою России Энверу Набиеву. В Национальной библиотеке Расула Гамзатова в Махачкале прошло торжественное открытие персональной выставки Владимира Громова под названием «Поиск». По данным организаторов, экспозиция включает 35 картин, которые сочетают в себе элементы наивного искусства и философской притчи. Выставка будет работать до 19 октября. Вход свободный. IT-эксперт Антон Каукин сообщил, что неполадки в работе сервисов Яндекса могут продолжаться неделю и дольше. Специалист рекомендует предпринимателям рассмотреть альтернативные независимые платформы. Германия должна последовать примеру Соединенных Штатов и заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива. Об этом сообщает немецкий телеканал со слов депутата партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Клаудии Витик. Ранее президент Владимир Путин высказал свое мнение о соглашении, достигнутом с главой США Дональдом Трампом относительно поставок дизельного топлива. Он выразил уверенность в том, что такой шаг окажет положительное воздействие на мировую экономику. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бакни – село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Сутбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Сутбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала-Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Осудил один человек другого, и вскоре сам впал в такой же грех. Хотя раньше никогда и помыслить о нем не мог. А тут такая вдруг страсть обуяла. Понял он, в чем причина, упал в ноги тому, кого осудил, попросил прощения, раскаялся, и страсть сразу же отпустила, словно ее и не было. С тех пор, если он кого осуждает, то лишь одного себя, за свои грехи и за то, что прежде осуждал других.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы учитель математики, обучаете класс детей и готовите их к Олимпиаде. Однажды к вам приходит группа исследователей, которые выясняют, что у некоторых учеников IQ выше, чем у других. Есть также дети, у которых очень низкий IQ, ну и все остальные это что-то среднее. Вам вручают список, и вы продолжаете работу, но несмотря на различия, уделяете всем одинаковое количество внимания. Через несколько лет ученые возвращаются и записывают результаты. Как и ожидалось, у детей с высокими умственными способностями результаты были лучше. Идеальная посещаемость, достойные оценки и хорошие результаты на олимпиадах. Ну что поделаешь, генетика? Но тут ученые сообщают вам, что изначально они изменили результаты теста. Так называемые одаренные ученики – это на самом деле обычные дети. Но из-за предвзятости учителя, несмотря на все его старания, они достигли объективно лучших результатов. Это сейчас была не выдуманная история, а реальное исследование, проведенное в 60-х годах Робертом Розенталем. До эксперимента над детьми он проводил исследования на крысах. Однажды, например, студентам-медикам, которые дрессировали крыс, он сказал, что одна группа грызунов – это особые умные животные, так называемые гении лабиринтов, а другая группа – тупицы лабиринтов. Конечно, это были абсолютно одинаковые крысы, но в конце эксперимента выяснилось, что первая группа крыс училась быстрее. Студенты сказали, что с гениями лабиринтов было легче работать, что эти крысы были более отзывчивы и приятны. Иными словами, управленцы и авторитеты очень влияют на то, как будут развиваться окружающие их существа. Сознательно или нет, они создают те изменения, которых сами ожидают. Лидеры формируют реальность. Вот только дело в том, что все мы в каком-то смысле являемся лидерами. Каждый из нас авторитет. Нет человека, чье мнение не имело бы значения. Например, интерес к лекциям порождает интересные лекции. Задавая вопросы и проявляя внимание, вы внушаете учителю идею, что его материал интересен. И это делает его более чутким наставником и увлеченным рассказчиком. Так кто в этом процессе лидер? Ученик или учитель? Оба. Мы взаимно создаем реальность друг для друга. Полное доверие к лидеру рождает более внимательный подход к управлению. Интерес к ученику создает его талант, а уверенность в чьем-то успехе делает его успешным. Казалось бы, это не совсем новая идея, но исследования, изучающие эффект Розенталя, придают ей совсем другой смысл. Доверяй людям, даже если они сами себе не доверяют, и однажды ты обнаружишь себя в компании успешных и талантливых людей. Проблема в том, что мы крайне предвзяты от природы. Очень трудно поверить в кого-то, кто только начинает свой путь. Как можно представить, что вот этот неумелый, еле справляющийся с кистью парень однажды нарисует Мону Лизу? Скорее всего, ты убедишь себя в обратном. И самое главное, убедишь в этом его самого. Но если вырвать себя из предвзятости и инвестировать себя в окружающих людей, несмотря на страх разочарования, то вы, возможно, дадите шанс новому Да Винчи. За каждым гением стоит поверивший в него учитель или ученик. Роберт Таубер в своей книге «Самореализующееся пророчество» предлагает каждый день тренироваться в своих предположениях об окружающих людях. Следует выработать в себе навык

0: чистого взгляда. Встретив нового человека, нужно совершить сознательное усилие и убедить себя в том, что ты ничего о нем не знаешь. Неважно, как он одет, что о нем думают другие люди и какие у него успехи. Это чистый лист. Предположи, что общаешься с разумным, добрым и чистым человеком. И, возможно, он правда таким окажется. Чести и удачи.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Друзья, есть простой закон жизни. Любой организм, который перестает развиваться, начинает деградировать. Это касается всего от дерева в лесу до целой цивилизации, и бизнес не исключение. Если наши сотрудники прекращают свое профессиональное развитие, то бизнес не просто останавливается, он входит в фазу медленной деградации, постепенно теряя энергию, гибкость и способность адаптироваться к мельчайшему миру. Вы начинаете это замечать в мелочах. Ваши люди выполняют задачи механически. Они продолжают действовать по методам 5-летней давности, в то время как рынок вокруг меняется, и более быстрые конкуренты обгоняют вас на каждом повороте. И как следствие, самые амбициозные и талантливые сотрудники начинают уходить не из-за денег, а от банальной скуки и отсутствия вызова. И вы снова остаетесь один на один с необходимостью тащить весь груз на себе. В этом выпуске мы поговорим о том, как превратить вашу компанию в саморазвивающийся организм. Мы разберем, как выстроить систему, в которой рост сотрудников – это не случайность и не ваша головная боль, а естественный и постоянный процесс, заложенный в ДНК компании. Первое. Создайте среду, культуру роста. Давайте начнем с фундамента. Сильные люди не появляются из ниоткуда. Они могут раскрыться и дать результат только в правильно подготовленной среде. Многие руководители до сих пор смотрят на свою компанию как на неживой какой-то механизм. Они нанимают сотрудников как детали для выполнения конкретных функций и ожидают, что те будут работать без изменения и износа. Это устаревший заводской подход. Сильный лидер сегодня – это не директор завода, это архитектор. Его главная задача – не просто нанять каменщиков, а спроектировать само здание. Он закладывает прочный фундамент, продумывает несущие конструкции и создает пространство, в котором команда сможет не просто работать, а творить и расти. На практике культура роста проявляется так, что обучение становится такой же неотъемлемой частью работы, как ежедневное, еженедельное совещание. Они выражают в создании общей базы знаний, доступной каждому, а не заперты в головах там нескольких старичков, а также в том, что обмен опытом и наставничество становится высшей ценностью, которая поощряется. Если вы не спроектируете такую среду, вы будете обречены постоянно искать таланты на стороне. Но когда вы создадите ее, вы начнете выращивать таланты внутри, и это ваш самый надежный и неисчерпаемый стратегический ресурс. Второе. Дайте карту развития. Прозрачный карьерный путь. Человек не будет с энтузиазмом идти вперед, если не видит цели и не понимает маршрута. Абстрактное обещание «хорошо работай и все будет хорошо» – это пустой звук для сильного специалиста. Ему нужна ясная, понятная карта его будущего внутри вашей компании. Прозрачный карьерный путь – это не просто мотивация, это ваш главный инструмент удержания талантов. Третье. Поставьте зеркало, система честной обратной связи. Человек не может стать лучше, если не понимает, где он находится сейчас. Ему нужно видеть свои сильные стороны, чтобы на них опереться, и зоны роста, чтобы их подтянуть. И ваша задача как лидера – дать ему это чистое, неискаженное зеркало. Давайте посмотрим на это с двух сторон. Для сотрудника, особенно нового, отсутствие обратной связи – это пытка. Он работает в тумане, неопределенности, его постоянно гложет тревога. А я хорошо работаю. Что обо мне думает руководитель? Его молчание – это хороший знак или плохой? Эта тревога парализует инициативу, поэтому честная, пусть и не всегда приятная обратная связь для него – это подарок. Это проявление заботы и доказательство того, что в его рост верят и готовы в него вкладываться. Но посмотрим на это и с вашей стороны. Давать обратную связь – это реально трудно, я знаю. Это требует времени, подготовки, эмоциональных сил. Существует страх обидеть человека, испортить отношения, показаться плохим парнем. Иногда кажется, что проще промолчать, накопить недовольство, а потом, когда чаша терпения переполняется, просто уволить. Но сильный лидер понимает, что избегание трудного разговора сегодня – это гарантия гораздо больших проблем завтра. Регулярные встречи один на один и системные аттестации – это не контроль и бюрократия. Это самый здоровый и честный способ строить взрослые отношения в команде. Это ваш инструмент для тонкой калибровки всей системы. Четвертое. Добавьте топливо. Мотивация к развитию. Предположим, вы создали среду, дали карту и поставили зеркало, но система не полетела. если в ней нет топлива. Люди должны не просто иметь возможность расти и развиваться, они должны этого хотеть. А желание всегда подкрепляется понятной, осязаемой выгодой. Когда я строил свою первую большую команду, я был идеалистом. Я исходил из идеи, что все должны хотеть развиваться просто по умолчанию. Просто потому, что это правильно. В моей картине мира. Я оплачивал дорогие курсы, покупал лучшие книги в корпоративную библиотеку, но видел, что настоящей глубокой вовлеченности просто нету. Люди проходили обучение для галочки, без огня в глазах. Я долго не мог понять, в чем дело, пока один из моих ключевых и самых честных сотрудников не сказал мне простую вещь. Я не до конца понимаю, как это новое знание вообще повлияет лично на меня здесь и сейчас, на мой статус, на мои деньги. В тот момент я осознал свою фундаментальную ошибку. Я не построил мост между развитием и личной выгодой сотрудника. Тогда мы полностью перестроили систему, мы ввели простую и понятную связь. Прошел аттестацию и подтвердил новые навыки, получил плюс 15% к окладу. Внедрил инструмент, который сэкономил компании деньги, получил четкий процент от сэкономленной суммы в виде премии. Стал наставником и вырастил сильного новичка, получил существенный бонус за его первые успехи. То, что произошло дальше, было похоже просто на магию. Люди начали сами просить об обучении, приносить идеи по оптимизации, бороться за право стать наставником, потому что развитие перестало быть абстрактной какой-то пользой для компании. Оно стало их личным, понятным и измеримым путем к росту дохода и статуса. Не ждите инициативы, создайте систему, в которой быть пассивным просто невыгодно. Итак, что же такое система роста на самом деле? Это не набор тренингов и не папка с должностными инструкциями, а философия управления. Это признание того, что ваш главный актив – это не станки и не технологии, а потенциал людей, которые работают с вами. Создавая среду для роста, давая им ясный путь, честную обратную связь и понятную мотивацию, вы делаете самую важную инвестицию в будущее вашего бизнеса. Вы перестаете быть единственным двигателем, вы создаете систему, в которой десятки, а может и сотни людей каждый день становятся немного лучше. И тем самым они потянут ваш бизнес только вверх, без вашего ежемесячного участия и героических усилий.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Расскажу вам не тая, тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
5: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков тикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
8: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали?
9: Да, добрый день.
8: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
9: Ну, отлично, спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев, я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble. Менеджером по продажам, работал в Ташкенте какое-то время, в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO, управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самая крупная дистрибьюторская компания в Узбекистане, которая называется Belt and Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое лето, Маква и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей сока в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний я работал в компании SAP. Это IT-компания. Самая крупная немецкая IT-компания. Такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию. Вот, начал заниматься предпринимательской деятельностью. Ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
8: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
9: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, озвученную, да. Я сам вырос в семье обычного преподавателя. Там у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей. Да? Я вот старший сын, две сестренки. Вот, и жили, ну, скажем так, не пировали. Вот. И с детства у меня такое было отношение к жизни, что чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь. И вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом, там, да, какие-то были достижения, например, там, в юношестве, а далее там в бизнесе, каждый раз, когда что-то мы делали, там, где, в каком проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок. В одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 13-й год это был. Вот, ну, как-то так. Вот. Супер. И на сегодняшний день на рынке Узбекистана в инфобизнесе по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
8: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот эти карьерные?
9: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно. 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами, да, там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. А многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста, а кто, например, номер один в мире в вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе, это Тайсон.
8: Да.
9: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если там, может быть, там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем, есть формула результата. Результат – это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут нокаут вашему сопернику. Две вещи – точность и сила. То есть, чтобы точность, что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
8: Да.
9: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить. Но они не успешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы...
8: Настойчивость.
9: Настойчивость, сила.
8: Окей.
9: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
8: Но мало точности.
9: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
8: Все, это у нас первый такой закон. Находишь того, кто в твоей сфере номер один.
9: Да.
8: Неважно, кто ты, сотрудник, фрилансер, предприниматель. Все, первая методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
9: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Да? Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да? У меня номер один это Алекс Хармази. Условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я, да, нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать, из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
8: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
9: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников к себе на работу, у них есть два варианта. Первый. Вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч
8: те
9: тенге.
8: Те же самые, да.
9: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
8: легенды
9: в его сфере.
8: И у него будет,
9: у него будет возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели
8: общаться
9: напрямую, задавать вопросы.
8: Топ-менеджером из Франции.
9: Абсолютно.
8: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального личностного роста.
9: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают. Они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
8: И вот сколько этот парень, таргетолог из Кинг-Конга, у вас берет, если не секрет?
9: Он чуть-чуть дороже, он берет 450 долларов в час. Но мы его там по необходимости
8: приглашаем. Там опыт типа такой.
9: Нет,
8: что...
9: Нет, это вообще вот это взрыв мозга.
8: То есть ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
9: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
8: Это другой рынок, другой опыт.
9: Смотрите, зачем изобретать велосипед?
8: Да.
9: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я
8: говорю, окей. А ты колхозник,
9: Да. Ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там он абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, дошел до такого этапа. Да. Там разделил там сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, ну, как бы, и ну, вы, и я, мы
8: вряд
9: там...
8: Вряд ли тут будет какой-то курс, который тебе объяснит, как это делать.
9: Мы можем до этого там, лет через 50 дойти сами, конечно, но зачем? Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Вот, наверное, помните, да, когда вот они покупали время там, у каждого там, на руке там, некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача – покупать время других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании, а у вас два пути. То же самое сделать 30 лет отработать в компании или там, за 450 долларов в час купить то, что он, то, чему он научился за 30 лет работы.
10: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями, абсолютно. И так далее, и так далее. Абсолютно. Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить, да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде? Что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? Я, еще раз, да, то есть сад — это компания, да, на всякий, да, случай, да, да, да? Да? Бабочки — это у нас сотрудники, да? То есть,
9: да, чтоб... да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
10: Угу.
9: То есть, почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один, возможно, процент.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: «Пей там, где конь пьет. Конь плохой воды не будет пить никогда. Стели постель там, где кошка укладывается. Ешь фрукт, которого червяк коснулся. Смело бери грибы, на которые мошкара садится. Сади дерево там, где крот землю роет. Дом строй на том месте, где змея греется. Колодец копай там, где птицы гнездятся в жару. Ложись и вставай с курами, будешь иметь золотое зерно дня. Ешь больше зеленого, будешь иметь сильные ноги и выносливое сердце, как у зверя. Плавай чаще, будешь себя чувствовать на земле, как рыба в воде. Чаще смотри на небо, а не под ноги, и будут твои мысли ясные и легкие. Больше молчи, чем говори, и в душе твоей поселится тишина, а дух будет мирным и спокойным».
0: Мысли вслух.
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: стане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В Дагестане на дороге местного значения произошел камнепад. Инцидент случился на участке, не доезжая до Хушета в Цумадинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС региона. Для устранения последствий планируется задействовать одну бригаду дорожников. Работы должны быть завершены сегодня. 12 октября в поселке Старый Кихулай пройдет церемония прощания с чемпионом Паралимпийских игр по метанию клуба Мусой Таймазовым. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление мэрии Махачкалы и информацию от близких спортсмена. Напомню, дагестанский атлет ушел из жизни 10 октября. Ему было 42 года. Причиной смерти стало заболевание почек. В гуманитарно-педагогическом колледже Махачкалы прошло торжественное открытие парты героя и специализированного кабинета, названного в честь Героя России Магомеда Нурбагандова. Мероприятие было организовано в рамках всероссийского проекта «Единой России. Новая школа». Это уже вторая именная парта, установленная в колледже. Первая была посвящена Герою России Энверу Набиеву. В Национальной библиотеке Расула Гамзатова в Махачкале прошло торжественное открытие персональной выставки Владимира Громова под названием «Поиск». По данным организаторов, экспозиция включает 35 картин, которые сочетают в себе элементы наивного искусства и философской притчи. Выставка будет работать до 19 октября. Вход свободный. IT-эксперт Антон Каукин сообщил, что неполадки в работе сервисов Яндекса могут продолжаться неделю и дольше. Специалист рекомендует предпринимателям рассмотреть альтернативные независимые платформы. Германия должна последовать примеру Соединенных Штатов и заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива. Об этом сообщает немецкий телеканал со слов депутата партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Клаудии Витик. Ранее президент Владимир Путин высказал свое мнение о соглашении, достигнутом с главой США Дональдом Трампом относительно поставок дизельного топлива. Он выразил уверенность в том, что такой шаг окажет положительное воздействие на мировую экономику. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей» – «господин», а после имени женщины – «ханум» – «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим» – «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из пяти маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Гельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Гельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нетелбившую щепа, цункабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нетелбившую щепа, цункабик эйсер. Неттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чанибас эйсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чанибас эйсер. Адамин алмак, адамина хрибусейса. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмак, адамина хрибусейса. Аршида карча уккиса, ганильзал.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Аристотель однажды сказал: «Именно в самые темные моменты нашей жизни мы должны стараться видеть свет. Именно в самые трудные моменты, в самые трудные испытания мы должны верить, что этот момент не будет длиться вечно. В наши самые трудные моменты мы должны

0: помнить, что этот момент пройдет. Мы должны напоминать себе, что все трудные моменты проходят. Дождь не будет длиться вечно, солнце будет светить снова. Жить человеческим опытом значит жить и в свете, и в темноте. Мать природа показывает нам эту полярность разными способами. День и ночь, океаны и пустыни, лето и зима. Когда мы живем во свете, жизнь прекрасна. Мы знаем, кто мы и куда идем. Ничто не может стать у нас на пути, мы ясно видим. Мы хотим провести большую часть наших дней в свете, то есть в положительных эмоциях, таких как радость, счастье и благодарность. Но иногда мы будем испытывать противоположное. Должна быть тьма, чтобы научиться ценить свет. Так же, как должна быть борьба и трудные времена, чтобы по-настоящему ценить хорошие времена. Но что происходит, когда тьма опускается на вашу жизнь? Возможно, вы теряете работу или отношения терпят неудачу. Возможно, ваше психическое здоровье резко ухудшается. Иногда это кажется несправедливым. Иногда кажется, что для этого нет веских причин. Темнота – это просто часть жизни. Как бы то ни было, когда мы оказываемся в темноте, мы можем чувствовать себя потерянными, одинокими и даже напуганными. Может показаться, что надежды на будущее нет. Мотивация исчезает. Все похоже на тяжелую битву. Когда в нашей жизни наступают темные моменты, мы не потеряны. Мы просто учимся новому способу бытия. Мы растем. Мы расширяемся. Когда дерево, которое все лето цветет на солнце, начинает чувствовать неизбежный щипок осеннего воздуха на своих листьях, оно просто сморщивается и умирает? Нет. Оно меняется. Дерево позволяет своим листьям менять цвет, сморщиваться и опадать, все время зная, что это не конец. Это просто новое начало. Когда мы испытываем трудности, важно не пытаться их избежать. Мы должны научиться принимать их как неотъемлемую часть нашего жизненного опыта. Вы никогда не знаете, кем вы можете стать. Всему есть причина. У вас всегда есть выбор. Вы можете выбрать страх или веру. Темнота – это не конец. Это просто шанс вырасти в человека, которого вам нужно быть. Если вы сегодня в темноте, я хочу, чтобы вы знали, что как бы тяжело это ни казалось, вы достойны радости, и вы можете пройти через это. Никогда не теряйте надежду.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди думают, что быть богатым очень хорошо. Ну, конечно же, потому что все люди видят только внешнюю сторону, машины, дома, яхты, самолеты, и поэтому думают, что быть богатым хорошо. Проблема номер один в том, что с ростом благосостояния человека жизнь начинает терять свои краски. Дело в том, что богатые люди ощущают жизнь по-другому. Современная наука доказала, что все наши ощущения, физические и эмоциональные, они напрямую связаны с гормонами. Гормоны вообще переводятся с греческого языка как «возбуждаю», «заставляю действовать». Это такие вещества, которые выбрасываются в нашу кровь, и благодаря которым мы чувствуем то прилив энергии, то энтузиазм, то мотивацию, то воодушевление, вдохновение и так далее. Так вот, существует три основных гормона. Их называют еще гормонами радости или гормонами счастья. Первый гормон – это серотонин, эндорфин и дофамин. Они три гормона, похожие, но отвечают за разные функции, и за разные ощущения и за разные чувства, которые вызываются у нас. Так вот, проблема в том, что по мере роста вашего благосостояния вы начинаете проживать больше ярких событий в своей жизни. И тут такая засада. Чем больше ярких событий в жизни вы проживаете, тем меньше у вас чувствительность к гормонам радости. И проблема в том, что, вот, например, когда богатый человек покупает очередной Mercedes или Rolls-Royce, он не радуется так же, как бедный или обычный человек, который купил свою первую Ладу Приору. Какой из этого можно сделать вывод? Хоть богатые люди и могут себе позволить больше, но на самом деле у них от этого удовольствия больше не становится. Если взять за мерило богатства то удовольствие, которое получает человек от приобретения или чего-то, или образа жизни, то можно увидеть такую прямую корреляцию, что чем больше у человека богатства, тем дороже ему обходится удовольствие, тем дороже ему обходится то ощущение счастья и радости. И это основная проблема богатых людей, от которых еще никто не нашел противоядия. Вторая проблема, которая не позволяет богатым людям наслаждаться своим богатством, это тяжелая ответственность, которую они осознают, а некоторые даже не осознают, наверное. Ну, вернее так, они подсознательно все равно осознают, и это на них давит. Все люди хотят денег. А почему они их хотят? Потому что в сознании всех людей деньги ассоциируются со свободой. Любая свобода. Вот что такое свобода? Свобода – она, и для чего она нам нужна? Свобода дает нам пространство возможностей. И именно поэтому она нами ценится. А пространство возможностей – это всегда неизвестность, это всегда риски. Есть такое правило – чем больше рисков, тем больше проблем. А если риски большие, то и проблемы большие. А проблемы всегда приводят к ответственности. И именно это наше подсознание четко понимает и осознает. Таким образом, вы даже можете сами не чувствовать своим мозгом, но ваше подсознание это чувствует. И когда многие из вас хотят заработать денег, ваше подсознание говорит: а зачем нам это нужно? Зачем нам нужна дополнительная ответственность? И это основная причина того, что многие из вас не достигают своих целей. Потому что у вас нет согласия между вашим мозгом и рациональным, и вашим подсознанием. Я сам помню, когда я был очень супер богатым человеком, я хоть и имел яхты, самолеты, вертолеты и так далее, но я всегда чувствовал, что меня всегда могут вызвать в администрацию президента, в правительство. Я каждый день боялся, чтобы не произошло что-то на моих предприятиях, какая-то авария, какой-то ЧП и так далее, и так далее. Таким образом, вот эта ответственность всегда отравляла те удовольствия, которые я получал от своего статуса. С психологической точки зрения, богатство – это ощущение полной своей экономической безопасности. Когда люди имеют богатство, в народе даже говорят, что такой человек как бы всемогущий, он может все, он может себе позволить все. Но на самом деле не все понимают глубину этой фразы. Когда люди имеют в виду всемогущество, они подразумевают, что этот человек может себе позволить все, потому что у него много денег. А я рассматриваю эту фразу немного по-другому. Когда богатый человек всемогущий, это значит, у него много возможностей и мало ответственности. И это большая и ключевая разница. Дело в том, что само богатство в обыденном понимании измеряется количеством денег или активов и так далее. Но на самом деле, если брать на наше внутреннее ощущение, я могу сказать из своего опыта, который я пережил, на самом деле истинное богатство или ощущение богатства приходит от разницы между вашими возможностями и вашей ответственностью. Не сумма денег. Если у вас условно 10 миллиардов долларов и у вас ответственности на 10 миллиардов долларов, то вы не будете ощущать себя богатым человеком. Вы больше будете ощущать ответственность, нежели удовольствие. А если у вас там активов на 100 миллионов долларов и при этом ответственности на 10, поверьте мне, у вас ощущение богатства будет гораздо ярче. Вы будете это чувствовать и радоваться. Отсюда возникает следующий вывод, что получается, если богатство никак не связано с количеством денег, то каждый человек может почувствовать себя богатым. И это правда. Работайте над увеличением своих возможностей. Ведь недаром в народе говорят: не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Что это значит? Это не про деньги, а это про возможности. Когда у вас 100 друзей, у вас больше возможностей. И это вам дает ощущение богатства. Поэтому развивайте свои возможности. Каждый человек может стать богатым. Не каждый человек может накопить огромное количество денег и активов, но каждый человек может почувствовать себя богатым. И наращивайте свои возможности и все время работайте над сокращением своей ответственности. Люди интуитивно понимают разницу между большим количеством денег и настоящим богатством. Прежде всего, настоящее богатство, оно ощущается через легкость.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! У меня в гостях Юрий Максимов, один из немногих предпринимателей в России, кому удалось построить в IT-секторе, это важно, в IT-секторе в России миллиардную в долларах компанию. Юрий, спасибо большое, что пришел. Бесконечно рад. Надеюсь, что наш разговор сегодня, он еще больше создаст сдвиг в этой индустрии, потому что я знаю, что ты много об этом размышляешь, много об этом думаешь. Но хочу начать со следующего. У нас, как я вот сказал, в России не так много предпринимателей в IT-секторе именно, которые создали нечто большое. Отсюда у меня возникает вопрос. На твой взгляд, что тебя и тех людей, у которых это получилось, объединяет? Да, таких людей, как Волош, Касперский, не знаю, кого ты еще ставишь в этот ряд. Что вас объединяет?
2: Успех там, где ты прокладываешь новую дорожку. Ты не повторяешь в 40-й раз, условно, то, что делали до тебя. Поэтому какое-то критическое мышление, оно, кстати, присуще очень русскому человеку, критическое мышление, которое позволяет отмести вот эти постоянные слова о том, что так никто не делал, делается по-другому. Ты такой, а ты чувствуешь, что здесь можно сделать вот так. И ты это делаешь. Смелость. Ты берешь и воплощаешь какие-то мечты и идеи в жизнь, несмотря на то, что есть очень много скепсиса. Наверное, какая-то долгая воля. Потому что все-таки мы говорим про айтишный бизнес, он часто начинается почти с нуля, и заканчивается чем-то большим, пройдя многие стадии. Поэтому ты сначала должен делать какую-то идею, потом формировать команду, потом какие-то корпоративные инструменты. Все равно ты проходишь достаточно долгий путь. Несмотря на то, что в IT-сфере он короток. Но он короток с точки зрения отдельно взятой компании. Но с точки зрения жизни человека он все равно достаточно длинный.
1: Ты затронул очень большое количество тем, которые сегодня хочу обсудить. Прям попал во все, что мне интересно. Но давай для тех, кто вообще тебя видит в первый раз, и кто, возможно, даже не знает компанию Positive Technologies, несколько таких ключевых цифр, метрик, которые о компании могут дать важную информацию нашим слушателям.
2: Компания Positive — одна из компаний, которую я сооснавал. На сегодняшний день там работает чуть меньше 3000 человек. Это продукты кибербезопасности. Количество акционеров больше 200 тысяч. Капитализация на сегодняшний день где-то порядка 200 плюс миллиардов рублей, ну или 2 с чем-то миллиарда долларов. Вот. И основная идея продуктовой линейки компании заключается в том, что она делает полный стек продуктов, технологий, которые позволяют обнаружить, остановить и удалить хакера из компании до того, как он может нанести неприемлемый ущерб компании. И в большей степени это делает на основе технологии, в которой практически отсутствует человек. За счет искусственного интеллекта. За счет того, что есть своя большая хакерская экспертиза, в хорошем смысле слова. Там, где хакеры добрые, белые, которые никогда не нарушали закон. Они знают, как взламываются компании, как взламываются разные технологии. И они свои мозги, по сути, с помощью российских инженеров, программистов, специалистов искусственного интеллекта, закладывают в алгоритмы. И машина начинает ловить хакеров лучше, чем человек. Это вот в двух словах про компанию.
1: Супер. Смотри, интересная история. Ты такой стайер, который уже много-много-много лет бежит в этом направлении. Несмотря на то, что ты сейчас в операционном управлении не участвуешь, тем не менее продолжаешь развивать там себя и свои компании в этих областях. И вот по итогу там, 20-летнего такого забега в этом году ты оказался в списке Forbes с состоянием больше миллиарда долларов. Скажи мне, пожалуйста, вот ты когда начинал всю эту историю, вот я не знаю вообще в тот момент, был ли список Forbes, но так или иначе был какой-то явно список там, самых влиятельных, самых богатых людей. Вот создавая эту компанию и задумываясь о том, чтобы создавать какие-то технологии, ты вообще задумывался о том, что вот это, оно имеет какую-то ценность, что хочется попасть куда-то вот в список самых богатых людей или самых влиятельных? Вообще думал ли ты об этом?
2: Ну, честно говоря, как-то я вспоминаю, как я мыслил в те моменты. Конечно, я не задумывался о том, что обязательно это должно привести к какому-то такому признанию, там, цифрам или еще чему-то. Мне в тот момент очень нравилась эта тема. Мне просто хотелось ей заниматься. И, конечно, мои, скажем так, ожидания, они были гораздо более краткосрочные. Где-то хотелось заработать денег, где-то хотелось получить какое-то признание. Ну, что хочет там, условно, 25-летний пацан, 20-летний пацан. Вот. Со временем, конечно, твое отношение к компании, оно сильно трансформировалось. Но в те годы, когда ты молодой, у тебя гормональная система работает одним образом, тебе хочется очень простых вещей. Ну, прямо вот так вот, машину, денег там, признание, чтобы восхищались. Простых вещей. Очень простых.
1: Давай немножко еще назад отмотаем. Смотри, вот есть такая особенность у людей, которые создают что-то большое, да, которые вот, которым в том числе хочется на старте признания вот такого, да, казалось бы, тривиального, да, которые потом не останавливаются, продолжают что-то строить, развивать, вот создают супер что-то масштабное. У них, как правило, есть в жизни, в начале их пути, в детстве какие-то факторы, которые на это зачастую повлияли. Либо там, я не знаю, им что-то не хватало, либо, может быть, над ним там в школе издевались, а, возможно, кто-то, наоборот, очень сильно мотивировал. А про тебя, про твое детство вообще очень мало что есть. Я знаю, что у тебя родители инженеры, по-моему, да? И вот, собственно, это глобально все, что тебе известно. Фрязино.
2: Да,
1: вот, вот вся информация, которая есть. Расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что ты пошел в предпринимательство в довольно раннем для того времени возрасте?
2: Ну, смотри, мое детство, оно проходило в тяжелое время для страны. Мне 13 лет было, когда развалился Союз.
1: Угу.
2: Вот. И я помню, что мы из такой семьи, в которой, в общем-то, как-то никогда никто не парился по поводу ни благосостояния, ни каких-то там, ни супербогатств, ни сложностей, ни бедности. Мы превратились в семью, которая стала остро нуждаться. Ну, то есть родителям на заводах военных, не, ну, там, военная, отчасти промышленность была во Фрязино, не платили зарплату, там, по-моему, 4 года. Это сейчас я понимаю, насколько для них это была там большая проблема.
1: Uh-huh.
2: Отец начал работать на стройке, какие-то, я не знаю, мы там строили гараж, мы какие-то выковыривали кирпичи из фундамента старых зданий, там, строили чего-то. Ну, то есть это было большое везение, что мне было 13 лет. Это было страшно романтично.
1: Ты до конца не осознавал суть проблемы, да?
2: Я вглядывался в лица родителей, и, конечно, я понимал, что у нас совершенно разное ощущение от происходящего. Все эти талоны на продукты. Ну и, конечно, мне хотелось там. Мне хотелось, ну, в тот момент мне хотелось другого. Мне хотелось уже там, я не знаю, ездить на машине, мне хотелось чего-то такого. Ну и, по сути, мое становление вот это подростковое, когда я как-то понимал, о чем мне хочется делать, мне хочется программировать, разбираться там в IT, ну, вот, оно прошло в формате, когда ничего не было, ничего не было. И мне это очень хотелось. И я все думал о том, а как можно там заработать денег, а как, кем работать. А, наверное, все-таки, коли я умею хорошо программировать, наверное, надо это развивать, наверное, это... Этим знанием можно заработать себе на машину.
1: Uh-huh.
2: Вот. Ну и, по сути, я, начиная, наверное, с второго курса, я устроился в компанию и занимался разработкой софта, вот, который продавали. Я получал процент от, без зарплаты. Вот, и буквально за какое-то количество месяцев я купил свой вожделенный автомобиль.
1: Жигули, вот, когда, если не ошибаюсь.
2: Да, который был там, на 3 года моложе меня, ржавый. Я неделю на нем ездил в институт или еще куда-то, а потом выходные чинил его. Чудом не стал автомехаником после этого, потому что я мог с закрытыми глазами его разобрать, собрать заново.
1: Так вот, где на самом деле была жизненная развилка,
2: да?
1: Пойти в IT или стать механиком. А я читал, что у тебя там была такая интересная история, что ты, собственно, делал софт, брат, да, и еще товарищ, вот третий, и все, собственно, вот так вот оказались примерно там в одном русле, да, все занимались каким-то софтом, и потом вы решили вот вместе начать как-то выводить все это, какое-то такое совместное предприятие, совместную компанию. У меня, знаешь, всегда вот возникает вопрос, когда... Вот того времени особенно это касается. Сейчас это, наверное, под другим углом немножко воспринимается, потому что другие реалии, но тем не менее, когда большинство людей, оно относится к предпринимательству как таковому, ну, очень так скептически на тот момент времени. Предпринимательство в стране, его в целом, ну, довольно мало еще на тот момент, да. Если оно есть, оно очень тривиально. Это купи, продай, еще что-то. Вы начинаете какой-то софт делать, что-то продавать. Что послужило вот драйвером к тому, чтобы пойти, как ты сказал, вот в новое, вот новую тропинку протаптывать?
2: Угу.
1: Почему не в что-то такое очень банальное и понятное?
2: Там, знаешь, там получилось несколько таких, наверное, важных факторов сыграли роль. Ну, во-первых, я, несмотря на то, что я с братом и с товарищем, мы вместе как бы это там продумывали, там мечтали о чем-то, и я как бы соучаствовал, я не был в компании с основания. Я присоединился к ней там через 2 года. Потому что там я купил квартиру, мне нужно было чего-то там отдавать, какие-то долги, и у меня была офигенная работа, я зарабатывал кучу денег, а это просто, ну, чистой воды блудняк, потому что это российская IT, кибербес. Ну, в тот момент в стране просто ни одна уважающая себя компания за софт кибербези, мне кажется, даже предприятия не платили деньги. Ну, то есть все было, по сути, как бы это свободная лицензия, на рынке что-то продавалось. Вот только-только-только начинали покупать какой-то, мне кажется, американский софт. Ну, вот. И в тот момент идея сделать из этого бизнес, она выглядела абсолютно авантюристичной. Вот, это один фактор. Второй фактор. Мой брат, по сути, который создал основы вот, компании, первый софт, который был бесплатный, он просто в свободное от работы время писал вот эти какие-то сканеры, выкладывал их в интернет, и это расходилось много стотысячными экземплярами по миру. То есть было уже мировое признание. И было понятно, что в мировых масштабах это годная штука. Вот. И третье, то, что наш друг, товарищ, он в тот момент был генеральным директором Апорта. Апорта – это такая поисковая система.
3: Да.
2: Вот. И в тот момент это продали американцам, эту компанию. Он получил свою долю, потому что он был гендиром и совладельцем. И появились деньги. Ну и вот несколько факторов, по сути, ну как-то позволили поверить в то, что это можно сделать. И ребята, по сути, первые два года они делали из этого бизнес, какие-то там консалтинг, ПО превращали в коммерческую версию. А я стоял со стороны и смотрел. И я понимал, что вот вроде прямо сейчас, а как-то не очень. И я так смотрю, у меня здесь куча денег вот на текущие занятости. Вот здесь такие opportunity. Я так думаю, а, все, надо бросать, присоединяться и идти. И вот, и я присоединился, и в тот момент мы, ну, как бы, имея уже доказанного качества ПО, какую-то экспертизу хорошую и много энергии, мы начали превращать это, ну, в компанию, в бизнес. Сбербанк, Билайн, там, Магнитогорка. Ездили, уговаривали, показывали. Ну и в целом, мне кажется, тот период такой был. Не только люди, которые делали такой бизнес, но и люди, которые работали в компаниях, которые покупали такой софт, им это было интересно. И вот эта поддержка со стороны людей, которые работали в российских компаниях, она, наверное, тоже сыграла важную роль.
3: Слушай, вот такой вопрос. Многие предприниматели, которые построили большие компании, не только в России, вообще по всему миру, они говорят то, что одна из, наверное, вот основных вообще вещей, которая должна сложиться, как бы для того, чтобы получилось все, чтобы это не завяло на уровне чего-то небольшого, а чтобы это реально переросло в какую-то большую корпорацию, это в действительности ты, помимо твоих навыков, желания, упорства, правильных партнеров и так далее, ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. То есть ты должен, вот должно совпасть столько факторов, чтобы в действительности ты попал в такую точку, где ниша, она вот буквально только зарождается, но у нее есть большой потенциал. И вот все вот эти вот факторы должны сложиться. На твой взгляд, насколько вот это вот ваше попадание на тот момент в нерв, оно важно? Какую долю от всего вашего успеха, успеха вашей компании, именно вот это попадание в нужное время, в нужном месте имеет?
2: Ну, это же, Саша, очень философский такой вопрос. Да, на самом деле, знаешь, как, ну, как говорится, везет тому, кто везет. Вот. Вообще жизнь, она в этом отношении прекрасна. Столько всяких случайностей происходит, когда ты идешь своим путем. Когда у тебя есть какой-то мотив, желание, мечта, ты туда идешь, и ты не успеешь оглянуться, как тут повезло, что-то случилось. И, конечно, если так вот посмотреть, мы ли это сделали вопреки, условно, там, движению Вселенной? Ну, нет. В тот момент это было правильное место, правильное время, правильные люди вокруг, правильная поддержка. Другой вопрос, что мы при этом тоже не собирались, по сути, заработать деньги, обманув каких-то людей. У нас был очень хороший мотив, мы хотели сделать что-то светлое, мы хотели сделать российскую компанию. С самого начала, кстати, мы ее планировали делать международной, потому что даже название, оно было не на кириллице, и даже произносилось оно не совсем по-русски, Positive Technologies. Но вот, устремления были такие, чтобы сделать российскую компанию, которая завоюет мир, но останется русской. Вот, поэтому и момент был хороший, и как будто бы наши намерения были неплохие. Ну и в целом как-то повезло.
3: Смотри, учитывая то, что у тебя есть такое видение и себя, и компании, ты в целом, вот у тебя есть огромное количество вот этих драйверов, которые тебя зажигают, мотивируют, твоя зона интереса такая большая, в которой ты двигаешься. Как часто у тебя в жизни бывает момент, что ты просыпаешься такой с утра и думаешь, е-мое, как я от всего этого устал, что мне хочется вообще вот все это к чертовой матери бросить и поехать за город, и год, два, три, пять вообще не думать ни про какой этот бизнес и пожить обычной человеческой жизнью обычного спокойного человека.
2: Ну, знаешь, когда загоняешь себя, тебе уже запрещено даже об этом думать.
3: Я думаю, что... Настолько много обязательств, что я уже не могу себе позволить такой роскоши подумать об этом, да?
2: Да-да-да. Это очень, мне кажется, частая ситуация у предпринимателя, когда ты настолько загнан, что ты даже про это уже как-то и не думаешь. То есть это просто невозможный сценарий. Вот. И это удивительно, конечно. Ты не бегаешь, нет?
3: Нет, я не бегаю.
2: Ну, вот кто бегает, наверное, обращал внимание, там, пробегаешь марафон. Угу. И ты бежишь последние 5 километров и думаешь, боже мой, ну никогда, never, ever, ever.
1: Да, я да, еще... это я знаю.
2: Потом сидишь такой, типа, надо записаться на лондонский. Там, да, проходит 2 часа. Как это происходит, ты вообще не понимаешь.
3: Я недавно, прости, перебить, я недавно смотрел на Ютубе, мне как раз выпал видос, какой-то канал, где парень разбегает марафоны. И они там бежали сложный марафон, были ужасные погодные условия, там просто. И вот он записывает видео, вот он пересек черту, говорит, никогда в жизни больше. И потом вечером того же дня записывается на какой-то другой марафон, я сижу, ржу, смех.
2: Причем даже забавно, это прям физуха так работает. Ты, когда бежишь, ты мучаешься, а когда ты прибегаешь, у тебя же очень такой большой всплеск гормонов.
3: Да.
2: Такое счастье. Вот как ты, условно, когда бухаешь, сначала тебе хорошо, а потом ты расплачиваешься. У тебя портится здоровье, у тебя плохое настроение. А когда ты занимаешься спортом, все происходит наоборот. Ты сначала мучаешься, а потом кайфуешь, и как будто это, как знаешь, как кредит и депозит. Вот ровно то же самое. Здесь ты, получается, проценты отдаешь, а здесь ты проценты получаешь. Вот. Так и здесь, как в спорте вот эта вот награда потом, так и в бизнесе. Ты сначала что-то делаешь, ты достигаешь какого-то успеха. У тебя в целом вот в этом эпизоде времени жизнь выглядит консистентно. Тебе кажется, можно остановиться. И в целом у тебя там есть деньги, ты более-менее освободился, как-то ты устроил эту историю. Но ты так не можешь. Ты уже вписался во что-то новое. И вот это новое, оно все время создает какие-то новые сложности, которые по уровню фрустрации, ну, не уступают предыдущим. Ты задаешь себе ежесекундно на этот вопрос, какого черта, но потом понимаешь, ну, наверное, это и есть жизнь. Ну, то есть ты как-то идешь за своей мечтой, реализуешь какую-то, я не знаю, предназначение, как ты его понимаешь. Вот. Другой вопрос, что все-таки, если ты это делаешь, не повторяя эти сложности раз за разом, а, наверное, может быть, это и невозможно, а решая какие-то новые задачки, выходя на какой-то другой уровень, все-таки есть и чувство прекрасного от новизны, от того, что все-таки это что-то новое. Поэтому мой ответ, знаешь, не знаю. Не знаю, почему ты опять вписываешься, но как-то так получается.
3: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. А, слушай, а вот эта вот концепция, например, с тем, чтобы постоянно самостоятельно запихивать себя вот в эти вот новые вызовы, на твой взгляд, это нормальная история для того, чтобы вот просто расти? Ну, условно, ты вот сделал что-то, закончил этап, и ты думаешь, а что дальше? Вот меньше думай, ввяжись во что-то новое. Или это все-таки должно как-то более осознанно, осмысленно происходить?
2: У меня лично происходит неосознанно.
3: Угу.
2: Ну, то есть я начинаю о чем-то мечтать, я, добегая свой марафон, видимо, думаю уже о новом марафоне, и так у меня какие-то уже мысли, там, я поехал в отпуск, думал опять про это. А потом в какой-то момент времени вот тебе плохо, ты такой сидишь, типа, сил нет. А потом как происходит день, у тебя силы есть, и ты с какого-то черта берешь телефон, звонишь там, алло, Леха, короче, есть такая тема, не хочешь там что-нибудь такое поделать? Потом смотришь на список звонков своих, думаешь, боже мой, во что я опять вписался?
3: Как, знаешь, как при биполярном расстройстве, когда у тебя есть две разные стадии.
2: И твоя субличность, которая, собственно говоря, испытывала излишний оптимизм в этот момент, она назвонила черт знает кому.
3: Набрала черт знает каких обязательств, вписалась везде.
2: И потом другая субличность, которая с чемоданами, с рюкзаком, которая уже руки тянута до пола, она берет эти обязательства и опять что-то делает. Вот. Я как-то расстраивался первое время, а потом как-то понял, что так жизнь устроена. Вот. И перестал.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В прибрежных и низменных районах Дагестана прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям принять меры предосторожности, не приближаться к рекламным щитам и ненадежным сооружениям, а также избегать линий электропередач и деревьев. В Дагестане до 19 октября проходит декада правовых консультаций. Уполномоченный по правам человека организует горячую линию, чтобы помочь представителям старшего поколения, ветеранам труда и их близким. Цель мероприятия – обеспечить защиту и реализацию законных прав этих категорий граждан. Для получения бесплатной юридической помощи можно позвонить в рабочие дни по номерам 67 31 38 и 8 989 880. 74-71-32. В Каспийске управляющую компанию «Калибри» обязали привести в порядок подвал дома на проспекте Акулиничева, 5Б. Жители долго терпели затопление, мусор и зловоние. Госжилоинспекция выявила нарушение и предписала осушить подвал, убрать мусор и устранить причину подтопления. За неисполнение требований компанию могут оштрафовать. Отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского достигли низшей точки с прошлого года, когда между политиками состоялась перепалка в овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Отмечается, что Трамп неоднократно призывал Зеленского остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Но Зеленский остается при своем мнении. Он заявил, что Украина продолжит наносить удары по НПЗ в России. Ассоциация туроператоров сообщила о возможных задержках выдачи ваучеров туристам из-за технических проблем в сервисах Яндекса. Бронирования, за которые уже внесена оплата, имеют документальное подтверждение. Задержки касаются только процесса оформления документов, которые иногда требуются от туроператоров. 7-летний Алихан Гасанов из Каспийска установил рекорд России по подтягиваниям на перекладине. За один подход он выполнил 53 подтягивания, используя только силу рук. Достижение было официально зарегистрировано. Материалы переданы в Книгу рекордов России. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко».
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
7: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
8: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главная тема их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционны. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
7: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элладубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асия Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Давайте поговорим о трех стратегиях, которые помогут вам увеличить обороты компании. Считайте, что у вас небольшие продажи. Думайте, как увеличить оборот и прибыль. Если вы владелец бизнеса, как и я, то вы постоянно думаете об этом. Итак, вот три основы стратегического планирования, которые помогут увеличить ваши продажи. Не имеет значения, что вы продаете, дома или бургеры. Используя эти стратегии, вы сможете повысить продажи и увеличить базу лояльных клиентов. Итак, первый способ увеличить денежный поток — это увеличить количество сделок.

0: Компании и продукт, которых нужен клиентам один раз в несколько лет или даже один раз в жизни, например, новый дом, автомобиль или обручальное кольцо, должны сосредоточить все свое внимание на увеличении количества сделок, потому что те же клиенты в следующий раз обратятся к ним не скоро. Поэтому если для того, чтобы удвоить вашу прибыль, вам нужно поднять объем продаж в два раза, то вам нужно сфокусировать весь ваш маркетинг, всю рекламу и стратегическое планирование на том, чтобы удвоить количество сделок. Второй способ увеличить вашу прибыль — это продавать больше каждому клиенту. Как только клиент решает у вас что-то купить, вам пора начать думать, как можно увеличить размер этой сделки, а значит и ее прибыльность. К счастью, если клиенту понравится ваше обслуживание, он станет вам больше доверять, а значит с большей вероятностью будет готов рассматривать предложение по увеличению размеров сделки. Иногда вы можете предложить клиенту более дорогой продукт, а иногда можете допродать клиенту продукты или услуги, которые хорошо дополняют или сочетаются с тем, что он уже купил. Продумайте и спланируйте, как побудить клиента покупать больше. Привлечение нового клиента становится все дороже, поэтому подумайте, сможете ли вы сделать ощутимые скидки, чтобы клиент купил что-то еще до того, как он уйдет. Не затрагивая основной продукт, вы можете снизить цену на дополнительные товары на 10, 25 или даже 50%, чтобы сделать допродажу. Особенно если себестоимость дополнительных продуктов низкая или нулевая, например, договор на обслуживание, доставка и тому подобное. Дополнительный приток средств — это те деньги, которых бы у вас не было, позволь бы клиенту уйти, ничего не купив. Помните, что нельзя терять клиентов, потому что если они уйдут, то, скорее всего, навсегда. Третий способ повысить продажи — это побудить клиента покупать у вас чаще. Если вы продаете товары или услуги, которые потребляются на регулярной основе, например, продукты питания, канцелярия, услуги для бизнеса, обслуживание автомобилей, парикмахерская, салон красоты, то ключ к развитию бизнеса и дополнительному притоку средств — это охватить больше потребностей вашего клиента. Побудить клиента покупать чаще у вас, а не идти в другое место и покупать похожие услуги у других поставщиков. Используя эти маркетинговые приемы в своей сфере, вы сможете увеличить обороты, сохранить старых клиентов и приобрести много новых.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Вы сами сказали, что вообще Иви — это такая история, да, как драматическое вы слово использовали. У вас несколько есть интересных таких кейсов прям в истории компании. Вот, собственно, меня интересует, наверное, там три из них. Давайте начнем с первого. Значит, я помню одно из ваших выступлений, как раз, собственно, где вы показывали, что у вас доля 44% на рынке, и вы там показываете конкурентов про то, что конкуренция растет и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вы были уже достаточно большие на тот момент, это уже был большой бизнес. Там вы, я помню, вы со сцены говорили, что у вас 270 программистов уже в команде на тот момент сидело. И значит, и вы видели, как у вас за спиной образовываются вот эти вот корпоративные гиганты, назовем их так, да, у Яндекса там появляется Кинопоиск, у Ростелекома, я забываю вечно название, Винкс или Винс, как-то у них вот, я забываю, у Сбера Ока, у МТСа Кион, и наверняка я еще кого-то забыл.
3: Ну, премьер еще.
2: Премьер, да-да-да-да-да. Значит, появляется огромное количество сильных проектов, что очень интересно, с, можно сказать, безграничным запасом капитала за спиной. И вы оказываетесь в ситуации, когда вы самые большие, вы впереди, но наступать начинают на пятки. Вопрос простой, с одной стороны. В какой момент вы начали упускать нить лидерства, и почему? Ведь вы же знали, ведь вы же понимали, ведь вы были впереди них, у вас были сильные инвесторы. Я думаю, у вас уже не было, на самом деле, на тот момент проблем, допустим, с привлечением капитала. Но, тем не менее, долю постепенно начали отъедать. Я посмотрел на текущий момент. Понятное дело, что вы сейчас не в компании уже, не управляете компанией, но, тем не менее, на текущий момент Кинопоиск, собственно, вы поменялись местами с Кинопоиском, и такая же доля, как у Иви, как раз вот у Ростелекомовского агрегатора. Почему это произошло? Почему вы, например, не смогли, я не знаю, если это в деньгах был вопрос, почему не взяли больше денег? Или это, не знаю, опять же, может быть, какое-то корпоративное изменение или еще что-то? Объясните, как это в вашей голове.
3: Первое — Яндекс. Яндекс достаточно долгое время злоупотреблял своей позицией на рынке в части вообще медийного контента. И это касалось двух моментов. Первое — того, как развивалось пиратство в России. И второй момент — как Яндекс перекачивал на свои сервисы интерес аудитории к не только к киноконтенту, но даже как, когда он конкретно был связан с запросами на онлайн-видеосервисы, на другие онлайн-видеосервисы.
2: Условно, человек вбивает кино Иви, а ему показывается ему реклама показывается, Кинопоиска.
3: Да, не просто реклама, а
2: пять первых слотов
3: заняты Кинопоиском.
2: Да.
3: Понимаете? И мы выиграли дело в ФАСе. Мы выиграли дело в ФАСе против Яндекса по поводу...
2: Антимонопольного.
3: По поводу нечистоплотной конкуренции. Они это признали. И это была коалиция мы, Авито, там еще несколько компаний. Это было очень болезненно. Это первый момент. Второй момент... По поводу пиратства. Яндекс как таковой, он достаточно цинично на пиратстве, ну, можно сказать,
2: капитализировался.
3: Да? При этом он говорит, что я не имею к этому отношения никакого. Ну, это был достаточно циничный ответ, потому что понятно, что когда Google вычищал пиратский контент, а Яндекс его показывал, то аудитория шла искать все, что ему нужно было найти на Яндекс, да, и тем самым выигрывала конкуренцию у Гугла.
2: Угу.
3: А это огромные деньги. Каждый процент выигрыша
2: в доле рынка
3: угу. в поисковой выдаче, это же какие миллиарды в капитализации. Вы понимаете?
2: Да, да, не, я прекрасно понимаю.
3: Вот. Поэтому, когда мы говорили о том, что, ребята, кончайте кормить пиратов, мы строим цивилизованное общество, а, значит, нам как бы, как будто бы непонимающими глазами на нас смотрели, так сказать, какие пираты, так сказать, вы о чем говорите, так сказать, да? Но это смешно. Вот. Ну, это я считаю, что было просто не очень добросовестно. А что касается силы Яндекса, безусловно, когда они объединили в одну подписку все свои медийные сервисы
2: uh-huh.
3: и дали этому весь тот набор инструментов и финансирования, и трафика, который они могли дать для своей подписки, потому что они сделали упор на Яндекс.Плюс.
2: Ну да, там в который вот, входит и музыка,
3: в который входит
2: фильмы,
3: музыка,
2: да.
3: и кино, и там еще многое чего другое входит, uh-huh. да, и просто Кинопоиск, естественно, вот как бы часть вот этого большого пакета стал набирать вес. Поэтому здесь, ну, не совсем яблоки с яблоками сравниваются. Uh-huh. Здесь яблоки сравниваются со фруктовой корзинкой, если вы понимаете, да?
2: Да-да-да.
3: Вот. Ростелеком – это, ну, тоже это там огромная просто база дистрибуции, где они подключили свою мощь. Но это уже, кстати говоря, случилось после меня.
2: Да, это как раз последние три года,
3: да. Это случилось бы наверняка, если бы я был. Это не то, что, так сказать, там, совершенно не так, что я ушел и там изменилось на uh-huh. рынке. Я вообще считаю, что просто команда наша делает такую великолепную работу. Моя гордость, что я ушел, и ребята продолжают очень достойно, успешно развивать бизнес.
2: За последние два года я видел, что компания по обороту выросла почти в два раза.
3: Да, да, да, молодцы, просто супер. Супер команда, супер ребята, умнички. И что еще очень важно, что мы поднимали деньги в условиях, когда игра в капитализацию еще имела какой-то смысл. И мы mm-hmm. вообще... Напомню, мы в 2021 году должны были сделать IPO на...
2: Это мой следующий вопрос, мы на него сейчас
3: дойдем обязательно. Да, там с капитализацией близкой к миллиарду долларов. И там я отвечу на вопросы, там, с этим связанные, конечно. Но потом все поменялось. Угу. И никакой игры в капитализацию просто нету в России. И сейчас совершенно верно ребята тоже делают, что сосредоточились на экономической эффективности бизнеса. И неважно доля рынка, главное, чтобы бизнес был окупаемый, самодостаточный. И это абсолютно правильно. И все, что делается, имеет сейчас большой смысл. Поэтому тогда это был рост доли рынка, капитализация, NASDAQ. Это была своя стратегия, своя игра, которая имела смысл. Сейчас совсем другое. Но ребята молодцы.
2: Почему в какой-то момент у вас не случилось сделки со стратегом? Или вообще такого и не было в планах? Почему не вас купил Яндекс или Ростелеком? Причем, что вроде бы как интересанты-то были?
3: Не было интересного предложения.
2: Угу.
3: Было много разговоров. А предложения, которое бы имело смысл, для нас не было.
2: Угу.
3: У нас были разговоры и с МТСом, и с Ростелекомом, с Яндексом серьезных разговоров не было де-факто после того, как они купили Кинопоиск. Поэтому мы приняли решение, что мы идем на биржу, и это для нас имело смысл, и фактически мы практически реализовали эту стратегию. Как вы знаете, просто в 2021 году нас Ну, за 4 недели.
4: Закон же, законопроект выдвинули.
2: Давайте сразу тогда ко второму вопросу. Значит, эта история тут я понял. Вторая тоже такая, взлет и падение компании. Значит, вы планируете IPO, соответственно, у вас там шикарное время, пандемия, онлайн-кинотеатры растут, все развивается прекрасно. Вы планируете выходить на NASDAQ с оценкой там больше миллиарда долларов или что-то там в районе миллиарда. Соответственно, и появляется законопроект чуть ли вот не под ваши сроки, в котором говорят, что доля иностранных инвесторов в медиакомпании не должна превышать, по-моему, 20%, если
3: точно,
2: не ошибаюсь. Да. Соответственно, вам это блокирует все в моменте. Тем не менее, законопроект остается законопроектом, проходит какое-то время, да, и, соответственно, идея IPO снова возвращается. Или как там было?
3: Да. Идея IPO возвращается, потому что мы сделали... Мы, в принципе, разобрались с теми беспокойствами, которые у них были. И, на самом деле, если как-то это все было сделано более разумно и умело, то и не надо было нам изначально IPO по существу
2: блокировать,
3: да, потому что настолько это неумело было сделано за, в буквальном смысле слова, за 4 недели до того, как мы сделали IPO, был в этот брос, да, в Думу. Мы сделали большой раунд
2: на 250 миллионов долларов.
3: Да. Да. Там двух траншей, второй транш так, по-моему, и не пришел. Я это, правда, уже не знаю. Это уже после моего ухода, пришел он или не пришел. Но первый транш пришел, и мы, собственно говоря, планировали, что мы будем продолжать двигаться к IPO. Но потом... Случился 22-й год, февраль.
4: Да, IPO, соответственно, не случилось.
3: И, наверное, уже не случится, по крайней мере, на NASDAQ.
2: Значит, вы оцениваете этот путь. Вы смотрите, вы построили большую компанию, в ней трудится огромное количество людей, компания растет, развивается. Соответственно, вы никогда не раскрывали, какая у вас была доля. Насколько я там знаю, порядка 5% у вас по итогу осталось, плюс был опцион, если я не ошибаюсь, 10. Что-то, вот у меня какие-то такие данные. Да, вы нигде их никогда не подтверждали. Это чисто мои какие-то размышления, доводы. Значит, во-первых, вы не рассказывали, как, что... Я так понимаю, это приватная информация. Вы не рассказываете, как вы вышли из компании?
3: Нет, нет.
2: Окей,
3: я могу только подтвердить, что я полностью вышел.
2: Полностью вышли из компании. Да. Окей, как ваши внутренние ощущения тогда, сейчас? Вы, вот, к слову про успех, вы, в общем, часто довольно используете слово «успех», да, когда пытаетесь объяснить, ну, как бы, философию какую-то, да, я слышал ваши размышления. Как вы в итоге оцениваете? Это Иви, и вы в Иви. Это успех или это не успех? Что это для вас? Давайте порассуждаем.
3: Ну, для меня однозначно это успех. Это, ну, я считаю, что это... Жизненный успех, потому что мы создали бизнес, который стал таким household name в России, которого знают, ну, практически все у нас там узнаваемость бренда 98%, которым пользуются, ну, 50 миллионов человек заходят на сервис ежемесячно, 23 миллиона смотрят, 5 миллионов или 6 миллионов сейчас платят за этот сервис. Я знаю, что это сейчас прибыльная компания, и как это еще можно назвать? Я считаю, что это большой успех. Я не горделивый человек в том плане, что я вообще как-то вот какие-то достижения, я их ставлю на полочку, так и для себя выстраиваю новую систему координат, а это вот мне приятно полюбоваться, что это у меня было в жизни. Вот. Поэтому мне очень приятно, что это вообще было у меня. И, как я сказал, для меня успех не только... Там, я, по ходу дела, выходил еще, кстати говоря, из бизнеса. Это не то, что я вот последние какие-то проценты свои продал уже. Но не это даже самое... Главное, а вот в 2006 году я создал Digital Access. В 2008 мы выкупили его с Богуславским, в 2010 мы запустили Иви. В 2011 я стал CEO. В 2022 году я покинул позицию CEO. Это большая часть моей жизни, собственно говоря. И она была связана с этой компанией и с людьми, с которыми я работал. Это было очень здорово.
2: Класс. Если верить интернету, год назад вы начали новую компанию, связанную с AI. Я посмотрел то, что я понял про продукт. Да, это такой некий AI-ассистент для продаж и для такого глубокого консультирования. Вот. Но мне про компанию интересно, но у меня такой, знаете, вот смотрите, сейчас я... Самый важный здесь как бы момент, что вы это, насколько я понимаю, начали в 59 лет.
3: И, да, практически.
2: Да, вот. И как бы вы просто, я помню, говорили, что вот вы начали там Иви в 45, и да, это очень поздно, вы хотели бы раньше, тут вы начинаете новый стартап спустя еще 15 лет. Почему не фонд, например? Очень многие ваши коллеги, друзья, товарищи, партнеры, они в этом возрасте уже, собственно, там переходили от предпринимательства, например, к инвестированию. И я более чем уверен, что вы, имея ваш багаж, нетворка и опыта и так далее, очень легко бы привлекли бы там, любой объем денег в любой фонд, который вы захотели бы. Почему не фонд, а почему новая компания?
3: Мне нравится сама идея создание бизнеса.
2: Uh-huh.
3: Больше, чем ходить и смотреть на чужие бизнесы. У меня есть идея, у меня есть видение, у меня есть понимание, мне классно, кайфово от того, что я какую-то поймал пользовательскую потребность и думаю, как ее исправить. Как и в любом бизнесе, это может получиться, может не получиться. Я понимаю все риски. Если получится, кстати говоря, это может быть более быстрая дорога к деньгам, нежели фонд, потому что фонд это тоже... Фонд это...
4: 5 плюс 3 плюс 3 плюс 2.
3: 5 плюс 3 плюс 2 плюс это 10 лет минимум, да? Поэтому концентрация на каком-то бизнесе имеет какой риск у тебя? Один бизнес, а не портфель бизнесов, да? Вот. Но, может быть, так сказать, там более... Если ты правильно ты схватил там жар-птицу за хвост, значит, ты раньше перо вытащил свое золотое.
2: Сейчас, вот, например, на текущем этапе вы смотрите на эту компанию, на новую, как на то, что нужно чем-то заниматься, и я что-то просто делаю, или вы реально, как бы, это такая новая большая игра, в которую вы...
3: Ну, хочется, чтобы второе было, конечно. Либо вообще не надо заниматься этим, тогда... Я бы какую-то другую тему придумал себе. Кстати говоря, вот еще один очень важный принцип, о котором я хотел бы сказать, мне кажется, может быть, абсолютно ключевой, это то, что в каждый момент времени, особенно в переломные моменты, у нас открывается новая система координат, и она всегда в точке ноль находится. И это, на мой взгляд, очень мощный, окрыляющий принцип, потому что, что бы с тобой в жизни ни происходило, как хорошего, так и плохого, у тебя всегда есть дорога вверх и вперед, твое развитие, что будет тебя мотивировать и вдохновлять, и держать тебя в позитиве. Потому что если произошло что-то очень плохое, и ты прям находишься, вот, казалось бы, внизу, и если ты будешь... свою систему координат строить от точки, в которой ты был, ты будешь в дикой депрессии.
4: Очень сложно.
3: Ты будешь просто в дикой депрессии, и, может быть, ты никогда из этой депрессии не выйдешь. Потому что, может быть, та точка, в которой ты был, никогда уже тебе не вернется. И, кстати говоря, по объективным или субъективным причинам это может быть и какие-то физические изменения, да, и болезнь. Ты не можешь вернуться, ты не можешь давать те рекорды, которые ты давал в 20 лет, да? В спорте, например, да? Не можешь, да? Или ты... Там, мы же знаем истории очень богатых людей, которые полностью лишались всего, что у них было. Вот. Но это также работает, вот обнуление координаты, да? То есть если ты скажешь, в этой точке зрения, в этой точке ты ноль, в смысле, в этой точке это нулевая точка, вот возьми, что у тебя есть сейчас, не думай о том, что у тебя было. Возьми то, что у тебя есть сейчас, как базу, как в школе. Дано требуется найти. Вот дано тебе то, что у тебя есть сейчас, да? Что ты из этой точки можешь делать? Как ты можешь выстроить свою жизнь из этой точки? Не смотри, что было. Из этой точки. Как ты можешь? Какие ты можешь себе поставить цели амбициозные, да? И у тебя опять возникнет какой-то новый смысл жизни. И это работает, я хотел закончить мысль, это работает не только, когда в жизни произошло что-то плохое. Но когда в жизни произошло что-то офигенно хорошее, ты стал чемпионом мира, и ты стоишь на вершине Эвереста, там, условного Эвереста, да, и, казалось бы, ну все, все награды получены.
4: Дальше начинается новый отрезок.
3: Десятикратный олимпийский чемпион, и куда дальше бежать уже, все, да? Или все деньги заработаны, да? И очень многие люди с этого момента, на самом деле, теряют мотивацию жизненную, да? И поэтому мы знаем так много людей, которые и богатые, и успешные, и знаменитые, которые заканчивают, не знаю, там, наркотики или самоубийство, или еще что-то, да? Не могут найти точку, не могут в этой точке, точке в своего максимального успеха, ее обнулить. И сказать, вот это на самом деле точка ноль. Опять-таки, мне дано вот это, да? Вот из этой точки, где я сейчас нахожусь, что я могу великого сделать еще? И это очень мощно, потому что это опять тебе опять заставляет мобилизовать всю свою как бы энергию и выстроить на новый план своей жизни.
2: Ну, интересно, буквально вчера вечером сидел, читал статью про основателя Майнкрафт игры. Он создал ее там в очень раннем возрасте. И, по-моему, 32 года ему было, когда он продал ее Майкрософту за... Там смешная история была, что он, типа, в какой-то день очень сильно устал, и просто написал в Твиттере, что-нибудь, кто не хочет, может купить компанию. Мы написали Майкрософт и купили буквально там за неделю за 2,5 миллиарда долларов. Да, и он после налогов чистыми деньгами получил 1,6 миллиарда себе в карман. И после этого он купил дом в Калифорнии за 70 миллионов долларов и на много лет свалился в какую-то адскую депрессию и просто не мог ничего делать вообще. И сейчас причем занимается какой-то ересью, насколько я понял, я так почитал, но, в общем, не, так и не нашел ничего нового для себя, хотя ему уже почти 50 лет сейчас.
3: Вот это ровно тот пример, который я сказал. Ты должен сказать себе, окей, все, я в точке ноль. И у меня есть деньги. Что я могу великого такого сделать, чтобы меня мотивировало, чтобы... не знаю, я что-то сделал осмысленное и большое. Ну, просто с этой точки уже.
2: Ну да, причем на разном этапе. Кто-то с нулем долларов не знает, что делать, а кто-то с 2 миллиардами не понимает, что делать. Примерно то же самое, по
3: сути.
2: То есть вопрос, какую новую идею ты для себя нарисуешь на новом этапе твоей
3: жизни. Абсолютно точно. Но вот эта тема обнуления координат, она всегда и дает тебе возможность жить в позитиве и искать новый смысл.
2: Ну да, да, да, потому что тебя начинают, по сути, там, радовать и маленькие новые успехи, маленькие победы, новые маленькие идеи и так далее. Есть. Заканчивая про бизнес, вы много занимаетесь творчеством. Я вот то, что меня удивило, что у вас такое начальное музыкальное прошлое, да, что, я так понимаю, отец вас подвигал очень в музыку, и вы продолжаете писать музыку. То есть вы как бы и альбомы выпускаете, и как бы это такое большое творчество. Плюс, помимо этого, там книгу написали, не знаю, есть ли в планах еще что-то, но тем не менее. И я слышал в одном из интервью коротких ваших, что вообще в целом, вы когда там размышляли про детей, про своих, что такая вот творческая составляющая, это мега важная штука в современном мире, и вообще это то, на что как бы обязательно нужно делать акцент. Что для вас ваше творчество? Зачем вы этим занимаетесь? Это хобби или в этом какой-то более высокий сакральный смысл?
3: Не, безусловно, хобби. Я это называю это профессиональное хобби, если мы говорим про музыку. Ну, хобби, потому что все-таки деньги я сделал на другом. А профессиональное, потому что те проекты, которые я делаю со своей музыкой, я делаю с просто выдающимися музыкантами, с одними из лучших музыкантов, которые можно найти. И в частности, вот у меня работы в Бразилии, на Кубе, в Италии. И в Бразилии я находил просто легенд бразильской кубинской музыки, лучших музыкантов, и я просто счастлив, что у нас есть с ними совместные работы. Warner Music, кстати говоря, вот бразильский диск, мало того, что они лицензировали все эти диски, но они последний диск, вот этот бразильский On the Way from Brazil, они его послали на Грэмми. К сожалению, не выиграли, но просто сам факт, что... Вот,
2: уровень.
3: Уровень. Я сейчас там достаточно скромно про себя говорю, уровень музыкантов, которые там записанные, он очень высокий. И я очень рад. Я очень рад тому, что это мое хобби, а не моя профессия. Объясню, почему. Я не очень высокого мнения о современных музыкальных чартах. топах музыкальных чартов, потому что мне кажется, музыкальности там вообще очень мало. Там в основном топы музыкальных чартов практически любой страны — это рэп, такой вот речитатив. Там музыки становится все меньше и меньше и меньше. Музыки с точки зрения музыкальности и так далее. Вот. А это именно то, что сейчас зарабатывает. То есть вот топы чартов — это то, что приносит большие деньги. И если бы моя финансовая составляющая зависела от попадания в эти чарты, мне наверняка приходилось бы делать то, что, ну, как бы противоречит моему понятию музыкальности. Mm-hmm. Но поскольку это не является моим средством зарабатывания и обеспечения себя, я могу творить все, что я хочу. У меня очень высокие критерии к качеству музыки, к мелодизму, к ритму, аранжировкам. И я очень рад, что я могу вот таким образом выражаться, совершенно не думая о том, на что мы будем жить завтра, потому что там какие-то деньги даже идут, но это не то, что кормит меня, и поэтому я могу заниматься свободным творчеством.
2: Класс. Супер. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
3: Маленькая книжка Виктора Франкла «Скажи жизни да».
2: Супер. Классная книга. Очень. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
3: Адаптивность к переменам.
2: Зафиксировали. Финальный совет себе 18-летнему.
3: Мечтай. Мечтай и не бойся идти по жизни своей мечты. Я считаю, это вот самое главное. Кто-то бы мне сказал бы, меня бы это сильно раскрепостило.
2: Супер. Спасибо вам большое. Не знаю, как мог еще более приятно пройти нью-йоркский день. На самом деле, еще столько всего... что у меня в голове есть и что можно было бы обсудить, но я боюсь, что наши слушатели просто
3: немножко устали от меня.
2: Не смогут, да, поэтому у меня будет повод прилететь еще раз в Нью-Йорк и позвать вас еще раз в гости. Спасибо большое. На самом деле, что очень ценно, и вообще для меня всегда очень ценно, когда человек, имеющий огромный опыт, рассказывает о нем вот так, как это есть, то, как он это видит, да, не пытаясь приукрасить его, не пытаясь принизить его, а вот показывая ту действительность, и это всегда очень ценно, потому что мы, там, занимаясь бизнесом и там, глядя на людей на экранах или еще где-то, мы всегда их идеализируем, пытаемся, да, как-то подстроиться, а мир, он не совсем такой, как мы видим его на картинке.
3: Надеюсь, я размечал этот идеал.
2: Вот, но очень ценно, очень много полезных мыслей, и на самом деле у вас невероятно интересная история бизнеса и жизни, которая при всем учете и того, что были взлеты и падения, классно вдохновляет и вообще заряжает и наводит на мысли. Спасибо большое.
3: Было очень приятно поговорить. Надеюсь, может быть, кому-то что-то покажется полезным, интересным.
2: Уверен, что так и будет.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В прибрежных и низменных районах Дагестана прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям принять меры предосторожности, не приближаться к рекламным щитам и ненадежным сооружениям, а также избегать линий электропередач и деревьев. В Дагестане до 19 октября проходит декада правовых консультаций. Уполномоченный по правам человека организует горячую линию, чтобы помочь представителям старшего поколения, ветеранам труда и их близким. Цель мероприятия – обеспечить защиту и реализацию законных прав этих категорий граждан. Для получения бесплатной юридической помощи можно позвонить в рабочие дни по номерам 67 31 38 и 8 989 880. 84-71-32. В Каспийске управляющую компанию «Калибри» обязали привести в порядок подвал дома на проспекте Акулиничева, 5Б. Жители долго терпели затопление, мусор и зловоние. Госжилоинспекция выявила нарушение и предписала осушить подвал, убрать мусор и устранить причину подтопления. За неисполнение требований компанию могут оштрафовать. Отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского достигли низшей точки с прошлого года, когда между политиками состоялась перепалка в овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Отмечается, что Трамп неоднократно призывал Зеленского остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Но Зеленский остается при своем мнении. Он заявил, что Украина продолжит наносить удары по НПЗ в России. Ассоциация туроператоров сообщила о возможных задержках выдачи ваучеров туристам из-за технических проблем в сервисах Яндекса. Бронирования, за которые уже внесена оплата, имеют документальное подтверждение. Задержки касаются только процесса оформления документов, которые иногда требуются от туроператоров. 7-летний Алихан Гасанов из Каспийска установил рекорд России по подтягиваниям на перекладине. За один подход он выполнил 53 подтягивания, используя только силу рук. Достижение было официально зарегистрировано. Материалы переданы в Книгу рекордов России. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
7: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
8: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй 3 десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Слуга Тишка был добродушным человеком. Он слушался всех, даже трехлетнего малыша. Слуга послушно вставал на четвереньки и возил мальчика по дому. Тишка умел делать все: чинить мебель, мастерить скворечники и печь пироги. Тем не менее, хозяева считали его дурачком. «Будете плохо учиться, станете как Тишка», — повторяла мать детям. Однажды ночью случился пожар. Тишка спал в каморке возле ворот. Он первым увидел огонь и поднял тревогу. Хозяин выскочил из окна в одном белье с криком «Спасайтесь! Пожар!» Дул ветер, и огонь быстро разгорался. Тишка облил себя водой и вбежал в дом. Вскоре он появился с двумя детьми на руках. Снова облился водой и снова кинулся в горящий дом. Так он спас всю семью: жену хозяина и пятерых детей, да еще двух девушек-служанок. Тут Тишка заметил, что двое голубей вьются над горящим домом и жалобно кричат. «У них же под крышей гнездо!» – закричал Тишка и приставил к дому деревянную лестницу. Все в ужасе замерли. В последнюю минуту слуга успел взять гнездо и спрятал его за пазуху. Крыша рухнула, и Тишка вместе с лестницей свалился в кусты. «Я птенцов сберег. Вот только ногу сломал, да обжегся немного», — улыбаясь, сообщил он. Слуга долго болел. Ожоги он получил серьезные. Когда Тишке стало лучше, глава города вручил ему золотую медаль, на которой было написано «За проявленную доблесть и благородство». «Разве я благородный?» – удивился Тишка. «Мои хозяева – благородные люди, а я простой». «Благородство не в крови, а в характере», – ответил глава города.
1: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлутырых ханеги месет хулареб, хавасли анеги бахарчи хуларев. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлутырых ханеги месет хулареб, хавасли анеги бахарчи хуларев. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Симбакунин бакуалару, сколько воду не бей, суши не станет. Симбакунин бакуалару. Сади сикау сик угу, сади квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сади сикау сик угу, сади квешау квеш угу. Ратл дат адал дасан, хьянат чеси ратл чухоним жанеб гослик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратл дат адал дасан, хьянат чеси ратл чухоним жанеб гослик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все, что вы делаете, неэффективно, пока вы не найдете свою точку приложения усилий. Поверьте, сколько бы сил вы ни вкладывали, результат всегда будет ниже ваших ожиданий, если вы тратите время и энергию не на точку приложения усилий. А ведь можно же было сделать меньше и достигать большего. Если вы не внедрите в свою жизнь то, о чем я вам сейчас расскажу, то вы всю жизнь будете двигаться по кругу. Давайте начнем с того, что волнует каждого из нас. Все мы заняты, мы перегружены делами, обязательствами, бесконечными задачами. Нас учат, что чем больше мы работаем, тем большего успеха мы добьемся. Но это ловушка. Как часто вы работаете, трудитесь изо дня в день, но замечаете, что результата все равно нет или результаты небольшие. Большинство людей вынуждены признавать, что все их старания приносят лишь незначительный прогресс. А бывают ситуации, когда вы вроде бы сделали так небольшое усилие, а результат превосходит все ваши ожидания.

0: почему не все наши действия дают одинаковую отдачу? Почему, несмотря на все советы, учебу, книги, подкасты, мы не можем достигнуть того, чего хотим? Почему другие подходы не работают? Давайте разбираться. Причина здесь проста. Дело не в количестве усилий, а в том, куда мы их прилагаем. Вам часто говорят, надо работать больше, работать нужно усерднее. Но мало кто говорит, работай умнее. И это ключевое. Как говорил основатель компании Apple Стив Джобс, работать нужно немного, работать нужно с умом. Я часто вижу, как успешные предприниматели застревают в рутине, пытаясь успеть все и сразу. Но в современном мире выигрывают не те, кто много пашет, а выигрывают те, кто умеет сконцентрироваться на главном и отбросить все ненужное. Заметьте, повторю здесь, кто умеет, во-первых, а, сконцентрироваться, и б, на главном. В любом деле или процессе есть 20% задач, которые дают 80% результатов. Это принцип Паретто. Наверняка вы его слышали или знаете. Так вот, самое важное при выполнении любого дела – понять, где находятся эти 20%. Чем чаще я сталкиваюсь с успешными людьми, тем больше я убеждаюсь в том, что они интуитивно понимают, где находятся те 20%, которые дают максимальный результат. Как же найти свою точку приложения усилий? Способ первый. Если вы только начинаете какое-то дело, то обязательно выявите ключевой фактор успеха или то, без чего успех в этом деле труден или невозможен. Что такое ключевой фактор успеха? В любом деле или процессе есть ключевой фактор успеха. Это фактор, который прямо влияет на ваши шансы достичь успеха или результата. Заметьте, фактор, который влияет на ваши шансы, потому что между вашим решением и результатом этого решения всегда есть шансы. Так вот, там вам нужно найти ключевой фактор, который максимально увеличивает ваши шансы. Выявление ключевого фактора успеха и будет вашей точкой приложения усилий в начале любого дела. Поверьте мне, это непростое дело. После того, как вы выявили ключевой фактор успеха, вашей точкой приложения усилий будет выполнение ключевого фактора успеха или направление ваших усилий на максимизацию шансов достижения результата или усиление этого ключевого фактора успеха. Если вы, например, открываете магазин, то для него ключевым фактором успеха будет локация с высокой проходимостью. Соответственно, направьте лучше 80% своих усилий на поиск хорошей локации, а 20% на все остальное. В то время как ваша команда может работать наоборот. 20% направлять на поиск локации, а 80% на выстраивание работы самого магазина, кафе или ресторана. Способ второй. Если вы хотите, но не можете вырасти в бизнесе или карьере, то точкой приложения усилий для вас будет выявление и нахождение вашего узкого горлышка или того, что мешает или ограничивает ваш рост. Это тоже непростое дело. Именно поэтому сюда нужно направлять 80% своих усилий. А если вы нашли узкое горлышко, то точкой приложения усилий у вас уже будет загрузка, расшивка или обход этого узкого горлышка. Если вы хотите решить проблему, то направьте 80% усилий на выявление корневой причины. И далее уже решайте ее. Выявление корневой причины – это самое сложное, но в то же время самое эффективное в решении любой проблемы. Поэтому направьте все усилия туда. После решения проблемы направьте 80% усилий на то, чтобы такие проблемы больше не повторялись. Как вы видите, точка приложения усилий все время меняется, и нужно четко понимать, где она. Это и называется работать с умом.
1: Мысли вслух. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко сниженным. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедшей недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот какие три вещи должен знать каждый среднестатистический человек сейчас. Первое. Все может быть слишком хорошо, чтобы быть правдой. Второе. Нужно всегда следить за тем, сколько другие ребята зарабатывают. И третье. Нужно держаться подальше от кредитного плеча. Один друг Баффета как-то сказал: «Если ты умный, тогда тебе не нужно кредитное плечо». Баффет известен тем, что любит играть в бридж. Некоторые моменты из этой игры он использует и в своей инвестиционной стратегии. Например, необходимо играть в связке со своим партнером. Если вы не работаете в связке с ним, то вы никогда не будете победной командой. Все, что вы узнаете из прошлого опыта, необходимо использовать в последующих действиях. Но также нужно не забывать, что следующая игра – это то, во что вы ранее никогда не играли. Но с другой стороны, говорит Уоррен, те проблемы, которые вы решили в прошлом, будут полезны при решении каких-либо текущих проблем. Необходимо постоянно обращать внимание на это. И, конечно же, нельзя останавливаться. Известный миллиардер точно знает, что такое успех. И он не раз повторяет, какое истинное определение может дать этому слову. Баффет говорит, что если вам будет 65-75 лет или больше, и будут те люди, которых вы любите, и которые любят вас, тогда вы достигли успеха. Лучшие инвестиции, которые может сделать каждый человек, это инвестировать в себя. Например, коммуникативные навыки. Об этом Баффет говорит выпускникам школ, которые изучают сложнейшие формулы. Уоррен говорит им, что если они просто научатся лучше общаться как в письменной форме, так и лично, они увеличат свою ценность как минимум на 50%. Если вы не умеете общаться с кем-то, это как подмигивать девушке в темноте, приводит пример миллиардер. Ничего не произойдет. Вы должны быть в состоянии донести свои идеи, и это относительно просто. Уоррен сделал это сам и с помощью Дейла Карнеги. Когда-то он отдавал $100 за подобные курсы, что было дорогим удовольствием, но миллиардер говорит, что оно того стоило. Это невероятно важно. Если вы инвестируете в себя, никто не может отнять этого у вас. Если у вас есть талант и вы максимизируете его, тогда у вас есть потрясающий актив. В наши дни образование может стоить больших денег. Многие семьи низкого достатка в любом случае пытаются отправить своих детей на учебу, и часто бывает так, что они используют все накопленные деньги для этого. Баффет считает, что стоит ли отправлять детей в колледжи или другие заведения для получения высшего образования, это зависит от самого человека. Безусловно, говорит миллиардер, стоит пойти в колледж или университет, но это не значит, что это единственный способ улучшать себя. Прежде всего, инвестируйте в себя. Кстати, в одном из предыдущих роликов мы уже рассказали о том, как Уоррен Баффет советует добиваться успеха. Если вам нужно еще немного больше мотивации, то ссылка на ролик появится в углу экрана, и, конечно же, я оставлю ее в описании. Еще один важный совет, который может дать предприниматель, касается нашего тела. Если вам дадут машину, и это будет единственная машина, которая будет в вашей жизни, то вы определенно будете заботиться о ней, говорит Уоррен. Вы будете ремонтировать ее, читать руководство для пользователя, вы будете держать ее в гараже и так далее. То же самое касается и тела. У нас есть только один ум и одно тело в этом мире. Невозможно заботиться об этом, когда вам 50. Об этом нужно думать намного раньше. Поэтому нужно помнить, что у вас есть одно тело, чтобы прожить эту жизнь. Сделайте для него все возможное, делает итог Баффет. Когда речь заходит о жизненных советах, тут миллиардер обращает внимание на общение. Общайтесь с теми, кто лучше вас. Таким образом, вы будете идти в направлении людей, с которыми общаетесь. Нужно иметь правильных героев. Если вы хотите подражать кому-то, то лучше очень тщательно выбирать, кому вы хотите подражать. Необходимо обратить внимание на то, кого вы хотите копировать. Для большинства людей таким человеком является спутник жизни. Партнер по жизни – это невероятно важно, говорит миллиардер. Необходимо найти такого человека, который будет лучше вас.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Северной Корее строго регламентирован и частично отражает особенности политической системы этой страны. Важно помнить, что взаимодействие с представителями Северной Кореи может быть ограничено из-за политических и культурных факторов. Северная Корея является страной с сильной иерархической структурой. Уважение к высшему руководству, включая лидера страны, крайне важно. Проявление уважения к политическим лидерам может включать использование формальных титулов и выражение благоговения. Приветствие в Северной Корее обычно сопровождается поклоном. Важно помнить, что поклон может быть более глубоким в случае общения с высокопоставленными чиновниками. Обращение к собеседникам следует проводить с использованием официальных титулов и обозначений. Это особенно актуально при общении с государственными представителями. Дарение подарков является распространенной практикой в деловой среде Северной Кореи. Подарки могут символизировать уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Важно выбирать подарки, которые несут определенный символический смысл. Важно одеваться официально и консервативно. Мужчины предпочитают темные костюмы, а женщины – деловые платья. Избегайте ярких цветов и необычных стилей. В общении важна осторожность и воздержанность в выражении эмоций. Избегайте критики в адрес страны и ее лидеров. Важно поддерживать формальный тон и вежливость. Не стоит забывать, что Северная Корея строго соблюдает законы и правила, и важно уважать их в деловом взаимодействии. Предприятия и предприниматели часто ожидают тщательного соблюдения всех норм и правил.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Личный коуч.
1: Что бы вы выбрали? В течение последующего месяца получать по $1000 в день? Или 1 цент в первый день, 2 во второй, 4 на третий день, 8 на четвертый и так далее в течение 30 дней? Если вы выбрали первый вариант, поздравляю, за 30 дней вы станете богаче на $30 000. А те, кто выбрал второй вариант, разбогатеют более чем на $5 000 000. Да-да. Во втором случае даже на 20-й день кажется, что вы сделали неправильный выбор. Но взгляните на последние 10 дней. В этом и есть сила экспоненциального роста. Представление об этом процессе помогает понять мир вне интуиции. Иногда первое впечатление обманчиво. Давайте разберем примеры. В новостях пишут, инфляция составляет 10%. Хорошо, но какое это отношение имеет ко мне лично? Сейчас посчитаем. Начните с числа 70 и разделите его на темпы роста инфляции в процентах. 70 делить на 10% равно 7 лет. По факту новости говорят о том, что через 7 лет ваши деньги будут стоить лишь половину того, что они стоят сейчас. Если вы отложили $10 000, то через 7 лет они превратятся в 5000. Еще один пример. Начальник обещает повышение зарплаты на 7% с каждым проработанным годом. Это означает, что вам потребуется почти 10 лет, чтобы удвоить текущую зарплату. 70 делим на 7%, получаем 10 лет. Когда дело доходит до экспоненциального роста, не полагайтесь на интуицию. В таких случаях она не поможет. Смиритесь с этим. С течением эволюции люди привыкли к пониманию линейного роста, но не экспоненциального. В таких случаях на помощь приходит калькулятор или правило 70, которое мы рассмотрели ранее. Оно помогает примерно рассчитать темпы роста. Второй урок. Концепция невозвратных затрат. Это тенденция ценить уже вложенные деньги и энергию и игнорировать затраты в будущем. Другими словами, мы зацикливаемся на прошлом. Концепция невозвратных затрат – одно из наиболее распространенных когнитивных предубеждений, жертвами которого мы становимся. Например, вы годами поддерживаете токсичные отношения, потому что посвятили так много времени и не можете себе позволить все потерять. Или же вы десятилетиями храните одежду, хотя знаете, что, скорее всего, никогда ее не наденете. Вы покупаете еду, которая оказывается невкусной, но все равно ее едите, ведь вы заплатили деньги. Бизнес приносит убытки, но вы его не бросите, потому что потратили 2 года на создание проекта. Вы покупаете акцию, и через несколько дней она дешевеет на 50%. Стоит от нее избавиться, но я не могу продать ее сейчас, ведь тогда потеряю 50% стоимости. Такой тип мышления иррационален и является прекрасным примером невозвратных затрат. То, сколько вы заплатили за акцию, не должно влиять на ваше решение о том, продавать ее или нет. Цена приобретения не должна играть никакой роли. Единственное, на чем следует сосредоточиться, это будущие показатели акции с сегодняшнего дня. Принесет ли она прибыль? Интересно, что чем убыточнее инвестиция, тем больше вероятность того, что инвесторы будут ее продвигать, хотя это абсурдно. Как избежать невозвратных затрат в повседневной жизни? Первое. Не оглядываться назад в прошлое. Да, может, вы потратили время, энергию, деньги. Это неважно. Каждый день — новый старт. Второе. Если вы потратили время на изучение, скажем, инвестиционных возможностей, не позволяйте затраченному времени повлиять на решение о покупке. Подводя итог, можно сказать, что концепция невозвратных затрат — это серьезная и частая ловушка, в которую мы угождаем каждый день в обычной жизни, в бизнесе и особенно в инвестировании. Пусть прошлое останется в прошлом. Не позвольте ему испортить настоящее и будущее. Всегда спрашивайте себя, нужно ли мне это сегодня. Личный

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на Ажурной улице полным ходом идет капремонт дорожного покрытия. Первый замглавы города Гаджимурат Муртузалиев проверил, как идут работы. Длина ремонтируемого отрезка составляет примерно 900 метров. В Махачкале на проспекте Шамиля ведутся дорожные работы. Движение транспорта ограничено на участке от дома номер 72Б до 76Б, где прокладывают газопровод высокого давления. Для обеспечения безопасности на месте работ установлены дорожные знаки и ограждения. В Дагестане предпринимаются меры в связи с обнаружением очагов мраморного клопа. 6 октября стало известно о распространении вредителя в нескольких районах республики. В Рио вице-премьера Альберт Хасаулов дал указание провести проверку. Совместно с министром сельского хозяйства Иваном Голубым были проведены консультации со Всероссийским центром карантина растений. Рассматривается возможность введения карантинного фитосанитарного режима. МЧС Дагестана окажет необходимую помощь Минтрансу в ситуации с Красным мостом. Об этом заявил в Рио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Нариман Казимагомедов. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо решать совместными усилиями ведомств. Компания Volkswagen инициировала массовый отзыв автомобилей. Более 22 тысяч электромобилей ID.4, выпущенных с 23 по 26 годы, необходимо вернуть в автоцентры. Это связано с выявленным риском возгорания высоковольтной батареи. На данный момент причина проблемы не установлена, однако владельцам рекомендуется не заряжать свои машины более чем на 80%. Миллиардеры из Кремниевой долины активно инвестируют огромные средства в стартапы, занимающиеся разработкой технологий омоложения. Так, Джефф Безос и Сэм Альтман делают ставку на методы клеточного перепрограммирования. Они предполагают доставку в клетке специальных инструкций, способных вернуть их к более молодому состоянию. Начались первые испытания на 3 добровольцах. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Николай Вавилов, известный российский китаевед, публицист, человек, который прожил больше 10 лет в Китае, и на самом деле это очень важно для темы сегодняшнего выпуска, потому что говорим мы про Китай, про его влияние на нас с вами, на мир и на наше с вами потенциально светлое будущее. Николай, спасибо
2: большое. Приветствую вас, да, Александр, спасибо большое, что нашли время.
1: Предлагаю начать, значит, со следующего. Вот я просто поделюсь своим восприятием и отношением к тому, что сейчас происходит, да, и попробуем разобраться в этом. Значит, у меня есть ощущение очень четкое, что года 4 назад про Китай говорили все и вся. Я только и слышал с каждого утюга, экономика растет, дешевый труд, все там развивается, все летит и так далее. Сейчас у меня этого контекста нет. Был какой-то всплеск в 2022 году, по понятным причинам, особенно в российском поле, скажем так, информационном, да. Сейчас этого нет. То есть у меня создается ощущение, что хайп Китая, он куда-то улетучился. Так ли это?
2: У меня тоже есть такое ощущение. Более того, последний квартал, у меня даже ощущение, что Китай на пороге каких-то очень серьезных, таких неприятных, непопулярных экономических решений. Да, формально статистика 5% рост, там 4,8% по третьему кварталу ВВП. Но, тем не менее, ну, давайте вообще с большой картинки начнем, да, самое главное, что нужно знать про современный Китай. Колоссальный рост за последние 10 лет, вот то, что Си Цзиньпин, примерно, в 2012 году пришел к власти, к 2024 году экономика удвоилась, она была примерно там где-то 7-8 триллионов долларов. Примерно, значит, чуть больше, чем японская экономика. То есть, вот представьте, да, как бы движение историческое. Япония, такая, ну, мощная страна большой семерки, и, значит, спустя 10 лет, две Японии. Уже 17,8, значит, триллионов долларов, больше, чем Евросоюз, переросло. Население перестало, значит, расти. То есть, может быть, перед нами какой-то пример вообще исторически невиданного по скорости роста. Может быть, сами китайцы... Может быть, это просто слишком заезженная тема стала. Да? Может быть, он перешел из количества в качество. Потому что Китай, вот там, если мы смотрим там, по роботизации показатели, он, в принципе, с Южной Кореей где-то вот на первых местах делит по количеству, на долю населения и так далее. Спутниковая группировка, квантовые компьютеры, микрочипы. Но несмотря на то, что давление США началось в 2021 году, то есть практически, значит, им начали поддушивать их микрочиповые отрасли, они начали делать такие, ну, простейшие пока, ну, там, 32 нанометра, но все-таки начали делать микрочипы сами. То есть речь о чем идет? Что, может быть, вот этот хайп прошел из-за того, что началась какая-то вот фаза открытая китайско-американского противостояния, и, может быть, начались какие-то проблемы серьезные в экономике. На их фоне этих больших проблем этот хайп нивелируется. Да? То есть, ну да, 5%, да, в США там порядка 2% рост, в еврозоне 1% рост. У нас тут тоже специфичные показатели, там 3%, но мы знаем, да, значит, из-за того,
1: как
2: что
1: считать?
2: Эмиссия, да, там определенная, значит, есть некие вложения в связи, значит, с запуском оборонки и так далее. Вы правы, абсолютно, вы как бы вот чувствуете момент, значит, сейчас Китай встал на пороге каких-то серьезных решений. Мое глубокое убеждение, во-первых, все, что касается экономики, почему Китай это, с одной стороны, интересно, и очень, с другой стороны, спекулятивно, потому что китайцы практически ничего не говорят, ну, доподлинно точно.
1: Открыто и понятно для остального мира.
2: Понятно, да. То есть транспарентность – это не их черта. Вообще, причем исторически, да, значит, эта история. Дело в том, что у меня есть такое ощущение, что тот накопленный долг, который есть и который стимулировал эту экономику, проценты по нему сравнялись с ростом ВВП. То есть мы сейчас вот на таком историческом рубиконе, когда просто уже долг нельзя будет обслуживать. Да? Что значит? Значит, надо менять модели роста. Да? Значит, был вот, опять же, не хочу никого грузить, там в Китае есть компартия, у нее есть там, значит, пленумы, есть съезды каждые 5 лет, вот был каждый год пленум. Пленум экономически откладывался с октября по, соответственно, июль. То есть вообще это невиданное за последние 30 лет событие, что китайцы очень любят четенько, значит, там каждый год, октябрь-ноябрь, пленум, что-то решаем, вот это экономические решения, причем он прошел и ничего не приняли. То есть обозначили серьезные проблемы в экономике. То есть зная китайцев, значит, если они говорят, что есть серьезные проблемы, там какая-то близкая катастрофа ситуация. Как они это будут решать? Значит, через какое-нибудь там тайваньское СВО, значит, через какие-нибудь там особые значит, какие-то, не знаю, другие методы решения. Но то, что на внешние премиальные рынки опираться нельзя, на Соединенные Штаты. Мы знаем, что самый главный вот показатель, да, откуда, значит, сальдо положительного торгового баланса, откуда валюта черпается, это Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну, примерно расклад там по США где-то 300 миллиардов долларов, 300-500, из Евросоюза там примерно там 250-300, да. И мы видим, там электромобили было блочат, да, значит, в китайские в Евросоюзе. Очередные ограничения, значит, там в США и так далее. То есть Китай перед поворотным моментом, куда ему девать всю свою промышленную продукцию, значит, а ее колоссальное количество. Может ли, что говорят американцы? Говорят, у вас вообще как-то избыточные производственные мощности, вам вообще все порезать, значит, безработность, безработица, конечно, скакнет, у вас там будут проблемы, но миру, вы, ваша позиция по безумному вот этому экспорту, она не устраивает мир. Что говорят китайцы? Нет, постойте минуточку, да, значит, мы сделаем так, значит, к 2030 году каждый второй в мире автомобиль будет китайским, то есть сейчас это каждый третий, но это в основном в Китае то, что ну, продается, да. То есть что это значит? Смерть каких-нибудь Mitsubishi, Ford'ов, Renault, значит, Peugeot, все остальное, все будет заменено там на вот эти нечитаемые там разные аббревиатуры китайских, значит, автомобилей. То есть о чем говорят? Что это речь идет о том, что китайцы открыто объявили промышленную экспансию на, значит, глобального масштаба, но не только автомобили. Ну, по гаджетам вы уже знаете, что Huawei там, ну, тоже, значит, все время вытесняет. А телеком-оборудование вытесняет. Дальше, значит, локомотивостроение, там, самолеты, прочее, прочее, прочее. В книжке подробно очень написано, что Китай в 2007 году сравнял с США по промышленному производству. Да, значит, есть такой Далио, известный наверняка вам, значит, инвестор, да, очень значит, его хорошо принимают в Китае. Он считает, что переход мирового лидерства происходит следующими этапами. Вначале промышленное производство, потом туда переходит финансово-торговое лидерство, и потом уже политическое. Вот мы сейчас видим такой момент исторический, от США это переходит к Китаю. В 2007 году это сравнялось. Сейчас на США примерно 15-20% мирового промышленного производства, на Китае 30%.
1: Прервать здесь хочу, немного фактуры как бы накидать по поводу вот, значит, китайского долга. То есть у нас, например, экономика США – это экономика долга, да? То есть, например, я вчера только смотрел цифры, боюсь здесь соврать, поправят меня, если что. А, значит, в следующем году у США порядка 40% бюджета будет уходить просто на обслуживание государственного долга, что абсолютно феноменальные цифры. И как бы очевидно, что... То есть все сейчас понимают, что это рано или поздно закончится. Непонятно когда, может быть, в этом году, может быть, через 20 лет. Ну, на нашем веку, скорее всего, мы это застанем. Да. Значит, если мы все-таки попытаемся в такую практическую плоскость опуститься, посмотреть на китайские цифры, что у них с точки зрения долга?
2: Вообще, в общем, не в бровь, а в глаз вопрос, потому что США-то, они долг распределяют на весь мир, то есть ФРС печатает, ну, то есть,
1: абсолютно,
2: они могут бесконечно...
1: Сами себе бабки выпускают,
2: они могут,
1: сами себе
2: обслуживают. Они могут там купюры в 1000 долларов, грубо, они могут инфляцию 1000%, потому что это будут наши проблемы. У китайцев такого нету, то есть они печатают деньги для себя. Да, но что произошло? Поворотный момент, где-то вот 22-й год, да, это очень поворотный момент для финансов китайских. Впервые прямое указание Министерства финансов осуществлять агрессивную, форсированную юанизацию внешних расчетов. То есть середина 23-го года, первый такой исторический показатель, когда использование юаня вовне, то есть во внешней торговле, оно сравнялось с использованием доллара. То есть, например, там, в 2010 году это будут там считанные проценты, там, 2-3%, сейчас 50%. Значит, примерно 6 триллионов юаней используется во внешней торговле. За этот год рост порядка там, 20%. Это очень много, опять же, тут могу... Ну, двузначные цифры точно, значит, идет. Китайцы могут дальнейшую промышленную экспансию осуществлять только и воевать с долларом, только если будут интернационализировать юань. То есть, у них совокупный долг, у них, в принципе, по больнице нормальный, то есть, это 300%. Такой же у Японии под 400%, такой же у Евросоюза. То есть, они предела долга достигли, но пока еще жить можно. Еще можно, значит, печатать, они этим занимаются. Вообще, вот этот год, это год очень много валютных интервенций в спасении недвижимости, белый список, там, значит, ну, много чего, значит, каких-то различных типов интервенций, значит, Центрального банка, Народный банк Китая. То есть, они, используя вот эту вот финансовую форсированную юанизацию, первое, у Ближнего Востока. Вообще, это меня, конечно, умиляет. Ближний Восток и Россия – это зоны наибольшего, ну, скажем так, проникновения китайского, ну, использования валюты, да, и финансового проникновения.
1: Я перебью на секунду, как раз хотел сказать, что тут еще важно не только, какая масса юаней используется, а именно сосредоточенность в определенных регионах. Да, потому что если мы посмотрим карту использования, то есть, например, и там возьмем Европу, Соединенные Штаты, ну, как бы там процент будет очень низкий, или отсутствие его. Да. А если мы возьмем как раз Среднюю Азию, например, тут, естественно, Россия, вся эта гуща есть, как бы, юаня. Это, к слову, про то, да, многие размышляют, что может ли, например, юань стать, вот, заменить доллар,
2: скажем очень, так. Очень просто, но тут очень важный момент. Так же, как во внутренней экономике, во внешней нетранспарентно. То есть, что это значит? Вообще китайцы ведут войну, на самом деле, финансовую, глобальную, но никогда об этом не говорят. То есть, по их правилам нельзя ничего объявлять, то есть, надо объявлять только победу в этой войне. Значит, о чем идет речь? Значит, реально по свифту использование юаня – это порядка 3%. Угу. То есть, он где-то вот там между евро, ну, чуть ниже фунта, вот это где-то там телепается. Реальное использование юаня, значит, и либо вот по поводу криптовалют тоже важная история, ну, то есть в основном держателями этническими до половины, это мое такое глубокое убеждение, биткоина, точно биткоина, это китайцы. То есть китайский рынок, вот сейчас всплеск биткоина снова на 71 ушел, да, скорее, это рынок опасения китайцев по поводу китайской экономики. То есть у меня есть какое-то вот такое ощущение, да, скажем, ну, непроверенное, интуитивно, что каждый раз всплеск биткоина связан с какими-то паническими настроениями внутренних китайских инвесторов, ну, или глобальных китайских инвесторов, они все равно так или иначе завязаны. Вот, возвращаясь, значит, к юанизации планеты. Во-первых, не по свифту очень много идет транзакций. Нигде, не, соответственно, они не фиксируются. Каждый раз, когда Китай приходит в какой-то, значит, со своими кредитными условиями, там, в Латинскую Америку, в Бразилию, в Саудовскую Аравию, есть условия, он кредитует эту страну, но реструктуризация долга не может быть в парижском клубе. То есть, как бы он создает вот этот пузырь чисто вот этой вот китайской, значит, финансового присутствия. В Ираке то же самое, например, там, значит, ну, ОАЭ понятно. Но самое интересное, что вот эти страны, где очень сильно и политическое, и экономическое влияние Китая, вот не видно, чтобы вот здесь в Дубае было что-то много по-китайски. Ну, вот я в Абу-Даби видел Лувр, вход-выход по-китайски написан, значит, и все. Угу. А в книжном магазине нету каких-то китайских книг, китайских туристов довольно, ну, не, они есть, видно, что они где-то гуляют по молу, как и многие другие, значит. Но не надо забывать, что Китай – это самый крупный торговый партнер всего Ближнего Востока, за исключением Израиля. У Израиля это второй крупнейший партнер, первый США, логично. То есть, грубо говоря, Ближний Восток, всю нефть почти, ну, там есть плюс-минус Евросоюз, что-то они продают, но большинство нефти и газа, углеводородов продается в Китае. И большинство товаров тоже получается из Китая. Причем, ну, и стратегического характера в том числе. Например, Китай – это тот, кто создает, ну, программу ракетную для Саудовской Аравии. Что это означает? При наличии волевого решения все из Ближнего Востока может просто технически перейти на юань. Никто этого не заметит. То есть, грубо говоря, торговля никак не пострадает. Там вся нефть продается, значит, здесь продаются все товары, там, автомобили, не знаю, там, телеком, Huawei, вот этот весь, так далее и тому подобное. То есть, в принципе, ну, поскольку здесь в Бахрейне находится база, если не ошибаюсь, 6-го флота США, то все вот это очень плотно, значит, все вот эти военные контингенты американские и прочее, то это не происходит. Но это, скажем так, перспектива ближайших 5 лет. Потому что так или иначе, вот эти все Палестина, ну, мое глубокое убеждение, что и Украина-российский конфликт, и Палестино-израильский конфликт, это все, ну, скажем так, некие крупные составные части вот этого большого процесса исторического смены экономического гегемона. То есть все-таки это Китай, который очень серьезно поддерживает Россию, и это США с другой стороны. Да, но это нельзя сказать, что мы там марионетки, это в наших интересах. То есть здесь идет такой вот, ну, высокоуровневый процесс договоренности, то есть нельзя говорить, что мы там за Китай воюем, свои интересы воюем, тем не менее. Но все равно вот этот вот палестинский конфликт, возвращаясь к Ближнему Востоку, да, когда-нибудь он расширится и на Иран. И когда-нибудь Китай, который, ну, не склонен к прямым действиям, у него всего одна военная база, в Джибути находится здесь, да, он будет поддерживать те силы, которые будут суверенны, которые будут выталкивать влияние США. То есть, в конечном счете, все равно закончится юанизация региона. Альтернатив нету. Ну, многие говорят там, что Индия может какие-то позиции занять, но у Индии промышленное производство, ну, дай бог, там 3,5-4% мирового. Ну, вы сами знаете, что там не все, там процент брака iPhone решили перенести, там половина брака все равно вернули, значит, Китаю все это производить. То есть конкурентов у Китая в этом гигантском пространстве в принципе нету. Но есть момент, что в принципе Китай, он очень инокультурный, он, у него другая мировоззренческие подходы. Китайцы, ну, совершенно, скажем так, они не образуют тесных культурных связей, глубоких с какими-либо не китайскими общностями. Mm-hmm. Да? Это не только России касается, это и арабов и так далее. То есть всегда возникнет вопрос, а как Китай будет управлять вот этим регионом, то есть он не сможет базы здесь поставить, да, и его не будут принимать, то есть если смогли сделать там англичане, турки, там, не знаю, американцы, то у китайцев вряд ли это получится. Вот это самое главное, как Китай будет управлять, как это будет прокси-управление выстроено в этом регионе, да. Может быть, это будут элиты, которые будут все время, каждый год ездить, значит, там на какой-нибудь саммит арабских государств,

0: китайская династия, на нее приходилось 50% мирового ВВП. То есть сейчас на США приходится 22%. Можете себе представить, что это такое?
1: Ну, так даже если взять... Я недавно смотрел большой документальный фильм по поводу вот опиумных войн китайских. Да. Там же, собственно, как бы проблематика-то была в чем? Да? Как бы Китай был настолько большой и настолько успешный,
0: нельзя было никак справиться.
1: И, собственно, именно по этой причине как бы американцы там, и европейцы пиратским способом начали завозить туда опиум. Как бы.
0: Но это вообще отдельная история, потому что как Запад смог вскрыть Китай, это вообще отдельная, очень большая интересная история, потому что Китайская империя на тот момент это 36% мирового ВВП.
1: Да.
0: Это прям гигантский, это центр. То есть, полтора США, что это все там говорят, Китай закрылся от остального мира, ему просто не нужен был остальной мир. То есть, и он допускал в один город, только Гуанчжоу, можно было, с государственной компанией заключить контракт и с ней торговать. Остальное было нельзя. У русских было там посольство в Пекине, мы могли сухопутным путем торговать. Как смогли вскрыть Китай? Дело в том, что Китай неоднородный. В Китае есть внутренние элиты, есть северные китайцы. Да, там в каждой провинции население от 50 до 100, там 10 миллионов человек. Да, провинция Гуандун, там 110 миллионов населения. Свой язык. То есть мы воспринимаем изначально Китай неправильно. Мы думаем, что это какая-то единая масса, которая... всей ордой на нас пойдет, захватит завтра и так далее. Но это, скорее всего, не совсем так. Это больше напоминает Евросоюз, если бы у него была бы армия.
1: Угу.
0: То есть, кто-то скажет, у Гитлера тоже Евросоюз, у которого была своя армия, и он смог там, дойти до Москвы и так далее. Но, тем не менее, большинство, про армию тоже есть там глава, соответственно, да, если вы смотрите, большинство войн Китая – это внутренние войны между провинциями, да, то есть за контроль внутри Китая.
1: Угу.
0: И обычно дальше Китая это не выходит, если только это не степная держава, то степная именно династия какая-нибудь, маньчжуров, это они Тибет присоединили, Синьцзян-Уйгурский автономный район, там саму Маньчжурию, соответственно, вошла в состав этого единого китайского государства. То есть, когда вообще вопрос задаем, как европейцы вскрыли Китай, то есть они очередной какой-то подгадали к династическому кризису, к упадку и, деградации правящей элиты, и смогли воспользоваться внутренними противоречиями, потому что, сами, без самих китайцев никогда не обходятся в этом деле. И то же самое, когда, например, многие говорят, что Россия становится зависимой от Китая, но я не вижу, признаков этого, потому что если Си Цзиньпин приезжает к Путину через 10 дней после своей инаугурации, первый визит спустя 10 лет день в день, это скорее уважение, это попытка опереться на внешнего игрока, что часто очень делали императоры, искали каких-то союзников извне.
1: Это, кстати, по поводу... Так, междуусобных, скажем так, конфликтов, внутри страны. То есть это же по сути, если мы берем азиатскую часть, то там много таких подобных примеров. Даже Япония, например, во времена, когда католики заходили, собственно, они же на что опирались? Они устроивали, провоцировали конфликты между разными регионами для того, чтобы заносить туда интересы. И там, с одной стороны, были торговцы, с другой стороны, католики, которые хотели строить церковь, и так далее.
0: На самом деле это все упирается в то, что иная структура общества, но большая попытка предпринята именно антропологического исследования сравнения с Западом. У нас культура более воинская, это подразумевает товарищество, то есть образование связей между малознакомыми людьми, не родственниками. В Китае больше семейно-клановая. И мы сейчас очень у нас такая первая часть разговора, все обо всем, это, тема на тему скачем, в большей степени я, конечно, подводя к бизнесу, если вы работаете с какими-то китайцами, скорее всего, это представители какой-то крупной большой семьи, такая семейная структура организации компании, она, скорее всего, конкурирует еще с такими же одинаковыми, производителями, неважно, что вы закупаете, обувь, электроника, все что угодно, и они используют вас в большой такой конкурентной игре. То есть, например, та же Сила Сибири, она пошла, она появилась. Логично, газ поставлять из России в Китай. Но почему-то только в 2014 году к этому подошли. Дело в том, что за китайский газовый рынок крупнейший потребитель сжиженного газа, за него борется и США в том числе, там еще есть Катар, Австралия и так далее. Но, соответственно, Сила Сибири, она пошла по побережью, то есть ее Си Цзиньпин использует для борьбы с конкурентами, которые, соответственно, другими, посредниками китайскими, которые продают этот газ уже, американский. И так везде, то есть в данном случае мы видим, почему очень важно следить за геополитическим изменением ситуации, почему вообще Тайвань важен, потому что там, экономики гораздо больше мировой в двух морях, Восточно-Южно-Китайское море, это современное Средиземное море мира, потому что там 50% мирового трафика.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется, важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу поговорить с вами о том, как достичь высокого уровня энергии и эффективности. У всех выдающихся людей есть общая черта — их стремление извлечь из жизни максимум. Такие люди полностью вовлечены в жизнь. Выдающийся человек, по словам Маслоу, стремится реализоваться во всем, на что он только способен. За свою жизнь вы можете поставить перед собой тысячи разных целей. Но все они укладываются в четыре основные категории. И в конце концов, все ваши усилия направлены на повышение качества жизни в одной из этих категорий. Первая общая для всех цель — это стремление к счастливым отношениям. Вы хотите любить и быть любимым. Вы стремитесь к гармонии в семье. Вы хотите, чтобы вас уважали те, кого уважаете вы. Ваше участие в социальных и общественных делах продиктовано желанием поддерживать хорошие отношения с другими людьми и вносить свой вклад в окружение, в котором живете. Ваше ощущение счастья зависит от ваших отношений с другими больше, чем от чего-то другого. Вторая общая для всех цель — это интересная и увлекательная работа. Конечно, вы хотите хорошо зарабатывать, но еще больше вы хотите получать истинное удовольствие от того, что вы делаете. Лучшее время в вашей жизни — это время, когда вы полностью поглощены своей работой и своим делом. Поэтому одна из ваших главных задач — найти именно такую работу, которая приносит вам счастье, радость и максимально раскрывает ваш потенциал. Третья общая для всех цель — это финансовая независимость. Вы хотите избавиться от денежных проблем. Вы хотите иметь достаточную сумму на счету, чтобы тратить деньги, не считая каждую копейку. Вы стремитесь достичь определенного достатка, чтобы вы могли спокойно отойти от дел и больше никогда не беспокоиться о деньгах. Финансовая независимость избавляет от нищеты и зависимости от других. Если вы будете дисциплинированно откладывать и инвестировать на протяжении всей своей трудовой жизни, то в конце концов придете к положению, когда вам больше не нужно работать. Четвертая общая для всех цель — это здоровье. Вы не хотите болеть и испытывать боль. Вы хотите ощущать непрерывный поток энергии и благополучия. Ваше здоровье настолько важно для вас, оно занимает настолько важное место в вашей жизни, что вы воспринимаете его как должное, пока что-то не нарушит его. Общий знаменатель этих четырех категорий целей и основное условие их достижения — это высокий уровень энергии. Чтобы добиться хотя бы небольшого успеха в любой из этих целей, необходимо вырабатывать и расходовать энергию. Это самое важное топливо, без которого невозможны никакие другие достижения. Поэтому задумываться об уровне своей энергии, о том, как ее накапливать и поддерживать — важная часть вашей жизни. Поскольку различные виды энергии играют центральную роль во всех ваших достижениях, вам следует быть очень внимательными к тому, что вы делаете, чтобы понимать, повышает это или понижает ваш уровень энергии. Помните, что все, что вы делаете, влияет на ваше самочувствие и на ваши результаты, а результаты этой деятельности имеют кумулятивный эффект. Поэтому все имеет значение.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Принц был умен, образован и горд. Друзей у него не было, ведь он не дружил с теми, кто был ниже по происхождению. Королева боялась, что гордость помешает сыну. Король же, наоборот, считал, что гордость украшает его. Однажды принц со свитой отправился на рыцарский турнир. По дороге на них напала банда разбойников. Никто не уцелел, кроме принца, который сражался как лев. Его связали, приковали в пещере железной цепью и почти не кормили. Выжил он лишь благодаря одному бродяге, тоже пленнику, который тайком приносил ему еду. Однажды ночью бродяга прошептал ему на ухо: «Я вижу, что ты благородный юноша, и хочу тебе рассказать о своем плане». Высокомерный принц пробормотал сквозь зубы: «Я не разговариваю с бродягами». Вскоре армия короля разгромила разбойников и спасла принца. «Сын, мы узнали о тебе от бедняка, который от них сбежал. Он хотел бежать вместе с тобой, но ты отказался с ним говорить», — поведал отец. «Разговаривать с бедняками ниже моего достоинства», — ответил принц. «Глупость и гордость растут на одном дереве», — вздохнув, заметила королева. «На вершине гордости не держится вода мудрости», — согласился с ней король.
1: Притчи народов мира.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями, символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Но бизнес построить без менеджмента невозможно. Если тебе повезло, у тебя есть менеджер под боком, который за тебя будет людьми управлять и твои творческие потенции реализовывать. Ну, молодец, тебе повезло. Так бывает. Если ты один, тебе придется научиться этому. У тебя не получится. Ты не можешь построить бизнес без навыков менеджмента. Окей, ты талантливый предприниматель, ты придумал замечательный продукт, это никого не интересует, это ничего не стоит, пока ты не построил систему вокруг этого идеи, продукта. Кто-то должен это реализовывать. Есть такое совершенно фантастическое видео в интернете про лидерство. Ему лет 20. Там мужик такой танцует смешной на поляне. Потом к нему присоединяется один, второй, третий, и потом вся поляна танцует под этого мужика. Комментатор забавно комментирует на фоне, в чем секрет лидерства. Лидер, с одной стороны, чудик. Он просто странный. Но лидера делает первый последователь. И там прям такое видео наглядное, как люди потихонечку начинают к нему присоединяться. И вот этот первый последователь действительно играет ключевую роль в формировании лидера. Лидера делает не лидер, лидер делают первые два последователя. И там совершенно фантастическое видео, как присоединяются люди. Там реально потом тысячи каких-то людей танцуют и пляшут. А поначалу просто какой-то чудик такой на поляне танцует. Просто очень наглядно. Действительно важная роль предпринимателя, быть лидером, уметь увлечь людей за собой. И как раз первый, кого надо увлечь, это хороший менеджер, который потом будет твои хотелки реализовывать. Всегда есть талантливый предприниматель, а у него за спиной стоит талантливый менеджер. Действительно, в одном человеке это редко сочетается, потому что предпринимателю должно быть интересно. Он такой ребенок, он такой надоело. А менеджмент все-таки требует усидчивости. И всегда успеха, как правило, достигают вот такие интересные тандемы. Предприниматель плюс менеджер. Просто менеджеры часто эти в тени, мы их не видим. Но это да, это всегда очень удачный союз такой.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на Ажурной улице полным ходом идет капремонт дорожного покрытия. Первый замглавы города Гаджимурат Муртузалиев проверил, как идут работы. Длина ремонтируемого отрезка составляет примерно 900 метров. В Махачкале на проспекте Шамиля ведутся дорожные работы. Движение транспорта ограничено на участке от дома номер 72Б до 76Б, где прокладывают газопровод высокого давления. Для обеспечения безопасности на месте работ установлены дорожные знаки и ограждения. В Дагестане предпринимаются меры в связи с обнаружением очагов мраморного клопа. 6 октября стало известно о распространении вредителя в нескольких районах республики. В Рио вице-премьера Альберт Хасаулов дал указание провести проверку. Совместно с министром сельского хозяйства Иваном Голубым были проведены консультации со Всероссийским центром карантина растений. Рассматривается возможность введения карантинного фитосанитарного режима. МЧС Дагестана окажет необходимую помощь Минтрансу в ситуации с Красным мостом. Об этом заявил в Рио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Нариман Казимагомедов. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо решать совместными усилиями ведомств. Компания Volkswagen инициировала массовый отзыв автомобилей. Более 22 тысяч электромобилей ID.4, выпущенных с 23 по 26 годы, необходимо вернуть в автоцентры. Это связано с выявленным риском возгорания высоковольтной батареи. На данный момент причина проблемы не установлена, однако владельцам рекомендуется не заряжать свои машины более чем на 80%. Миллиардеры из Кремниевой долины активно инвестируют огромные средства в стартапы, занимающиеся разработкой технологий омоложения. Так, Джефф Безос и Сэм Альтман делают ставку на методы клеточного перепрограммирования. Они предполагают доставку в клетке специальных инструкций, способных вернуть их к более молодому состоянию. Начались первые испытания на 3 добровольцах. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке. А протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте немножко про ваш бизнес. Многое меняется. Вы за этот год, я так понимаю, вообще, можно сказать, трансформировались в нечто другое. Вот мы уже за кадром немножко обсудили. То есть, по сути, то, с чего вы начинали, у вас сейчас, ну, я так понимаю, все-таки это до сих пор core-бизнес, да, это такая основная деятельность, но, тем не менее, оно расширяется в абсолютно разные плоскости и планы какие-то там гигантские. Давайте начнем с первого вопроса. Вот мне хочется понять отправную точку. Мне всегда было интересно, я всегда смотрел на большие компании, которые делают какие-то мультиапы, которые вот строят какие-то такие вот совокупность большого количества разных бизнесов и не понимал, что является отправной точкой. Вот делаете вы... там, не знаю, брокер у вас есть, да, вот там банковские услуги есть, и вдруг появляется что-то абсолютно новое, телекоммуникации. Как это вообще, откуда это берется? Вот для меня, например, непонятно. Можно, пожалуйста, пояснение получить, как это происходит?
2: Да, у нас, кстати, уже было, наверное, не брокерской выручки, больше, чем брокерской. Это тоже для нас прикольно, то есть мы скорее в такую какую-то банковскую группу постепенно трансформируемся. А откуда берется? У нас был очень хороший пример с... Тиньковым, который объяснил в свое время индустрии, наверное, всей постсоветской индустрии, о том, как хороший цифровой банк может дистраптить смежную индустрию. Они просто показали, что они способны аквазировать значительно больше клиентов, чем любая брокерская компания, и у них воронка работает совершенно по-другому. Ну, то есть, если в ответ на, не знаю, там, миллион долларов коммерческих, коммерческого бюджета на рекламу ты получал в брокере, там, при, не знаю, стоимости в $200 за клиента, там, не знаю, условно, 50 тысяч клиентов, то у них получалось 500 тысяч клиентов. Причем, что самое удивительное, у них могло... они могли залить $20 миллионов и получить еще в 10 раз больше клиентов.
1: То есть линейно работало, да?
2: А мы не могли. Ага. То есть у нас просто начинала дико...
1: Не биться математика.
2: Да, у нас начала дико расти стоимость аквизиции. То есть мы понимали, что у нас просто предел рынка достигнут. Дальше лить бессмысленно. И так-то дорого. А дальше уже совсем бессмысленно дорого становится. А они показали, что, ну, условно говоря, если мы из общей массы выбирали людей и за каждого клиента там дрались по 2-3 месяца, то они их гребли значительно больше, и потом очень эффективно клиентов банковских конвертировали в брокерских. И выяснилось, если раньше банки не могли с этой задачей справляться, когда они были аналоговыми, то цифровые банки внезапно выяснилось, что ты можешь собрать там условно команду, не знаю, там из 50 человек, умных, правильных, эффективных, они построят себе какую-то апку и бизнес-процесс, и дальше ты можешь миллионы, сотни миллионов клиентов обслуживать этим процессом. Он не ломается от масштабирования, грубо говоря. Потому что обучить, не знаю, там 10 миллионов операционистов невозможно. Ну, каким-то сложным продуктом реально невозможно. Поэтому большие банки никогда в них не лезли. Они знали, что их делают всегда плохо. Они не всем нужны, во-первых, эти продукты. Во-вторых, реально как бы, ну, они не способны просто их качественно оказывать. А тут выяснилось, что способны. И там вот так очень много вещей. Они от трастовости, от того, чему человек доверяет вообще. Как у него вот процесс... покупки происходит. А потом выяснилось, что если у тебя как бы два сервиса есть, какие сервисы комплементарны у тебя там базовому банку в широком смысле слова? Ну, инвестиции комплементарны, как бы сбережения, там, кредиты у тебя, конечно, комплементарны. А потом ты начинаешь смотреть там страхование. Наверное, тоже комплементарная история, потому что оно нужно для кредитов многих. А в конце концов, там у тебя люди путешествуют, они берут имущество какое-то, там, страхуют. Наверное, тебе нужно добавлять туда страхование. Угу. Дальше, если ты крупный банк, то очень большое количество банков делало страховые компании, чтобы свои риски страховать.
1: Мне кажется, у всех, более того, я прям помню, даже в какой-то момент времени у всех банков появилась вот эта тема. Открываешь карточку, и у тебя бесплатная страховка появлялась там на какие-то вещи, там на путешествия и прочее.
2: Да, а в экосистемах получилось, можно делать более сложные продукты, в том числе многие добровольные продукты, которые раньше было сложно покупать, сложно было продать человеку, то выясняется, что изнутри банковского приложения сложный страховой продукт продать легче значительно, чем вот из ниоткуда. То есть у тебя там трастовость настолько сильно падает, когда ты выходишь из чего-то более-менее привычного для тебя, что там этого клиента вообще невозможно с ним даже разговор начать. А здесь как бы ты начинаешь с ним разговаривать и с кем-то даже договариваешься. А потом выясняется, что ты как бы копишь достаточно много знаний и начинаешь замечать, а на что у тебя клиенты деньги тратят, например. И видишь, что у тебя люди, ну, оказывается, какую-то существенную часть дохода тратят на покупку электроники. И ты понимаешь, а я знаю, какой у него телефон, а я знаю, как часто он его меняет, а я знаю даже, где он покупал этот телефон и почем, если он транзачит через твой банк. А давайте этому человеку дадим возможность прямо из банковской апки сделать предзаказ там нового iPhone, который он выйдет, или нового Samsung. Или как бы дадим ему возможность купить 12-й iPhone, когда вышел 14-й. Или что-нибудь вот в этом духе. Потому что он всегда берет, условно говоря, вот там предыдущие какие-то два поколения назад, вот именно этот клиент. Вот ему так нравится, потому что они подешевели к этому времени, и вот ему кажется, что это классно. И ты опять же видишь, что вот стендалон игроку, который этого не знает, ему этого клиента купить стоит сильно дороже. То есть он не знает, когда ему постучаться, он не знает, кому ему стучаться. Он
1: что
2: начинает,
1: предложить, да,
2: да, и так далее. По площадям шарашить в попытке
1: этого клиента заинтересовать. Из пушки по воробьям, а вы точно, да, получается?
2: Да, а ты пришел к клиенту тогда, когда надо, примерно там через два месяца после лонча, как бы нового предложил ему предыдущий. И дал ему какое-нибудь классное спецпредложение, и ему показал этот оффер вообще именно в этот момент. И там тоже магия своя определенная получается. А дальше как бы в любой экосистеме начинается история. То есть как сделать так, чтобы клиент с тобой больше денег потратил? Ему нужно предлагать услуги, которые ему нужны в тот момент, когда он их готов купить, да еще и по той цене, которая ему там более-менее зайдет. Но его нужно научить этим пользоваться, на самом деле, для этого какие-то инсентивы надо разлить, потому что иногда нужно... Ну, действительно, потратить какое-то количество денег, дать какие-то купоны, дать какие-то возможности, какое-то очень выгодное предложение. Один раз заказал, второй раз заказал. Дальше люди привыкают, им начинает это нравиться, они готовы честную цену этого продукта платить, тебе не обязательно каким-то лютым демпингом заниматься. Но научить зачастую человека нужно, потому что как бы все новое отталкивает, тебе нужно какой-то существенный инцентив, чтобы вот просто этот барьер преодолеть, суметь в какой-то момент времени. То есть там продукты, например, заказ продуктов. На самом деле рынок продовольствия, торгового вообще продовольствия, даже в Казахстане там миллиардами долларов исчисляется, он тупо большой. То есть средняя маржа в продуктах, ну, типа там 20-35% плюс-минус по валовой марже, которую там магазины имеют в офлайне. По идее, как бы, ну, классно, да? То есть у тебя на столе лежит там, ну, как минимум миллиард долларов чистой маржи от торговли этими продуктами. Что выгоднее человека притащить в магазин, чтобы он там закупился, либо продукт ему притащить домой, который он выбрал, то на самом деле кажется, что это уже тоже не абсолютно очевидная история. Может быть, ему выгоднее вообще притащить продукты домой, если у тебя хорошо настроена логистика, если ты правильно агрегируешь заказы, если они достаточно плотно распределяются по городу, и у тебя курьер эффективно загружен, ты хорошо все это планируешь, то выяснится, что тебе реально дешевле ему просто эти продукты привезти домой, чем тащить его в магазин за этими продуктами. И для человека это будет, скорее всего, удобно, если он тебе доверяет. А кому он, опять же, доверяет? На самом деле люди банкам доверяют. Ну, скажем так, люди банкам доверяют больше, чем не банкам. Поэтому, опять же, у тебя и здесь определенное конкурентное преимущество есть, появляется.
1: Мне кажется, здесь очень важная составляющая. То есть, с одной стороны, это удобный продукт, я не знаю, там, user experience и так далее, и так далее, и так далее. Маркетинг какой-то. С другой стороны, мне кажется, очень важная составляющая просто в целом бренда. То есть, за счет того, что вам на рынке в разных областях довольно долго удается вот эту вот марку держать, скажем так, то когда появляется какой-то продукт, человек такой, ну, это вот эти ребята, как бы я им доверяю. Давайте немножко про бренд. Вот смотрите, как бы, понятное дело, классный продукт — это хорошо, но как бы классный продукт не равно сильный бренд. Что, на ваш взгляд, в сегодняшнем мире является составляющими сильного бренда? То есть вот если я строю компанию, что мне нужно делать для того, чтобы мой бренд набрал как бы вес и силу, чтобы люди начали любить его, верить ему, доверять и приходить на его продукты в будущем?
2: Доверие — это один из главных продуктов экосистемы. Я вот выступал, как у нас был замечательный шахматный турнир в Нью-Йорке, и мы делали конференцию в один из выходных дней. И у меня было такое задание, мне надо было сделать как бы chess and finance в такую дискуссию, как это между, что общего между шахматами и финансами. И я как раз сказал о том, что ну, как бы вот экосистема — это и есть шахматная доска, а король в ней — это доверие. И на самом деле, как бы у тебя все фигуры так или иначе как бы работают с одной целью — увеличить количество доверия, общего доверия к экосистеме. То есть они должны защищать короля, на самом деле, эффективно взаимодействовать друг с другом. Поэтому, да, доверие — вообще первичная история для всего. Есть сервисы, которые сами по себе более трастовые, есть сервисы, которые менее трастовые. Есть сервисы, которым люди легко доверяют деньги, есть сервисы, которым люди деньги доверяют очень тяжело. В этом смысле, например, банк достаточно хороший генератор доверия. Отношения с банком долгосрочные, как правило, в большинстве случаев. И клиент, если приходит, этого нелегко добиться обычно, но потерять его тоже достаточно тяжело. Мобильный тариф клиенты меняют легко. На самом деле в среднем в Казахстане меняют чаще, чем раз в год. И это большая трагедия для мобильных операторов, потому что они очень много денег тратят на реаквизицию своих же собственных клиентов. А вот, повторюсь, банки, они раз в год совсем не меняют. То есть в банке клиент живет очень долго, как правило. То есть он живет годами. И вот твоя сила, во-первых, в том, что доверие — это результат успешной совместной деятельности в том числе. То есть когда люди тебя понимают, когда им кажется, что они тебя понимают, и когда они от взаимодействия с тобой получают то, чего они ожидают получить, наверное, и рождается в какой-то мере это доверие.
1: То есть, условно, совпадение ожиданий с реальностью, да?
2: Да, то есть у вас должен быть, во-первых, опыт совместной деятельности, и этого опыта совместной деятельности должно быть много. То есть вот на выборах есть такая история, как касание. То есть тебе нужно сделать 7 там разных касаний к своему избирателю для того, чтобы за тебя проголосовал. В маркетинге все то же самое. То есть на самом деле в каких-то сервисах нужно сильно больше трастовать, чем в выборах. То есть иногда добиться голосования, не знаю, там за президента сильно легче, чем добиться открытия банковской карточки.
1: Ну да, потому что банковская карточка для тебя — это твои деньги конкретно.
2: А тут, в общем, какой-то непонятный чувак. Да, такое бывает.
1: Нет прямой корреляции.
2: В общем, суть в том, что те же самые, тебе надо делать разные касания. И в этом смысле экосистема тоже крута, потому что ты можешь касания набирать разными способами. То есть ты ему, не знаю, там продал продукты, продал ему авиабилет, продал ему билет на концерт, продал ему страховку, продал ему, в конечном счете, не знаю, там ипотеку. После этого он тебя с удовольствием с тобой будет инвестировать, покупать сложные продукты какие-то, для которых доверия нужно сильно больше. То есть ты как бы сойдешь по лесенке. Опять же, в каналах коммуникации. То есть он тебя знает как человек, не знаю, там знает твою семью, или ему кажется, что он знает твою семью. Он там видел твое интервью, он читал твой пост.

0: в конечном счете, а не компания. Поэтому как бы вот ваша целостность в отношениях в коллективе, в ваших отношениях с клиентами и ваша понятность и прозрачность будет определять доверие к вашей семье, к вашей компании, к вашим сотрудникам и к прочим вещам. То есть доверие такая достаточно интегральная штука, ее очень важно поддерживать. То есть нельзя его... Ну и, наверное, такая тоже относительно очевидная история, что вот Америка, она вся держится... Почему доллар такая классная штука? Потому что американцы, правда, считают доверие очень важной ценностью. То есть они как-то очень давно уже кайфуют от того, что они доверяют друг другу. И это... Ну, то есть они там чеками платили, не знаю, вот там, лет 10, наверное, назад только перестали платить. То есть люди приходили в продуктовый магазин, писали тебе чек. Ну, там как бы вот твой, разрешают ему банку с моего аккаунта списать $14.15 за вот эти продукты. И черт его знает, есть эти $14 или нет. То есть ты отдаешь этот чек, и люди доверяют тому, что как бы они своему банку отдадут потом твой чек, и на твоем аккаунте будет достаточно денег для того, чтобы как бы рассчитаться за эти продукты.
1: Да.
0: Блин, эта тема работала десятилетиями. Несмотря на то, что они не умели проверять эти чеки очень-очень долго. И с кредитками все то же самое было, на самом деле, поначалу. Прежде чем научились все электронно делать авторизации, проверять твой баланс, делать кучу других каких-то сложных, гораздо более вещей, которые мы, кстати,
1: осваивали. То есть, по сути, у тебя шла транзакция, да, как бы формально, а в реальности транзакция происходила уже позже сильно.
0: Да-да-да, то есть они буквально, то есть ты делал слип, его отправлял по почте в свой банк, твой банк отправлял его в банк, который выпустил твою карту, и они там только потом разбирались вообще...
1: Так, что произошло,
0: да? Что произошло, да. И эти расчеты, они поэтому и были кредитными все эти карты, что если тебе вообще карту золотую дали, то ты уважаемый человек, тебе вообще можно доверять. Кому попал...
1: Статус, тогда до сих пор тем уже у них тянется в American Express и так далее, что там статусные карты эти.
0: Это прикольно, то есть, условно говоря, бедному человеку не дадут платиновую карту.
1: Да.
0: Это как бы показатель как бы того, доверие, что да, это тебе. Показатель твоего кредитного лимита, угу. Вот прям визуальный показатель. То есть ты можешь не звонить в банк и знать о том, что ну, как бы этому человеку доверяют десятки тысяч долларов, если ему платиновую карту дали. А вот если у него там зеленая карта, то, ну, условно, ему доверяют $1000, какие-то там небольшие. Ну, то есть, если ты не можешь проверить баланс там и авторизацию спросить у самого Амекса, сколько можно ему тратить, ну, ты там можешь предположить, что $3000 там, ну, наверняка можно взять.
1: На основании цвета карточки.
0: Да-да-да, абсолютно. Это, повторюсь, вот общество, которое это доверие очень долго капитализировало, потому что, понимаешь, можно не строить сложные авторизации, кибербезопасность. Если у тебя относительно низкий криминал, люди друг другу доверяют, можно платить чеками. И это, в принципе, удобно. В магазине выписал чек, отдал его, все. Для тебя транзакция совершилась. А что там банки потом через 2 недели друг с другом рассчитаются, тебе уже пофигу. А для тебя, как для юзера, продукт работает хорошо. Поэтому, на самом деле, как бы развитые страны с высоким уровнем доверия, такие как Соединенные Штаты, очень медленно внедряют любые инновации. У них и так все хорошо.
1: Ну да, это же как раз история про чеки. Я помню первый раз, когда я в Штатах соприкоснулся с этой темой, мне сказали, выпишите чек. Я такой, в смысле чек? Мне говорят, чековая книжка у вас есть? Я говорю, какая чековая книжка? Потом я понял, что они не шутят, что физически есть чековая книжка. Но дальше удивление было здесь. Когда я приехал сюда...
0: С чековой книжкой.
1: Я приехал сюда, да, и я впервые снимал квартиру, и мне говорят, нужно 4 чека положить. Я говорю, какие чека? Мне говорят, ну, у вас же бы счет открывали в банке, у вас есть чековая книжка. И я такой, серьезно? То есть я буквально должен на бумаге написать сумму? Они говорят, да, и более того, мы вас не спишем, а у вас есть 4 чека, вы их положите, и мы у вас в дату вот назначения будет списание. Я думаю, господи, какой ужас. И эта штука, как бы, и самое смешное, это работает, и как бы, и вот этим пользоваться, и зачем это менять? Класс. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
0: Да не было у меня такой книги.
1: Тоже подходит ответ. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в текущем или в своем будущем бизнесе?
0: Адаптивность, конечно. То есть, ну, надо продолжать учиться и адаптироваться, не бояться рисковать.
1: Окей. Совет себе 18-летнему?
0: Даже не пробуй никакой алкоголь, больше занимайся спортом и меньше вообще переживай по какому-то поводу, все будет круто.
1: Супер. Спасибо большое, Тимур. Очень интересно всегда пообщаться. И не знаю, как так происходит, но вот именно от вас я слышу какие-то вещи, которые в моменте времени мне очень резонируют и отвечают на мои собственные запросы. Это всегда, на самом деле, очень ценно. И я всегда понимаю то, что нас смотрит огромное количество предпринимателей, у которых тоже в этот момент времени есть эти же самые вопросы, и они получают очень важные ответы. И так что спасибо вам большое за время. Спасибо, что в своем плотном графике несколько часов на меня и на наших слушателей. Это нереально круто.
0: Да, вы умеете классные вопросы задавать. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальный

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель, гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Есть одна ошибка, которую совершают миллионы людей. Ошибка, которая убивает их влияние еще до того, как они успевают открыть рот. Ошибка, из-за которой их не слушают, не выбирают и не воспринимают всерьез. И самое опасное в ней то, что большинство даже не осознает, что делает ее. Эта ошибка не связана с интеллектом, не связана с талантом, не связана с потенциалом. Она связана с тем, как ты выглядишь в глазах мира. Ты можешь быть умным, ты можешь быть способным, ты можешь знать больше, чем те, кто сидит выше тебя. Но если ты выглядишь бедно, мир решает, что ты и есть бедный. И на этом все заканчивается. Макиавелли писал, что власть живет не в истине, а в восприятии. Люди не видят реальность, они видят образ. И затем относятся к тебе так, будто этот образ и есть правда. Если ты выглядишь как человек без ресурса, к тебе относятся как к человеку без ресурса. Если ты выглядишь как человек без контроля, к тебе относятся как к человеку, которым можно управлять. Это происходит мгновенно, без анализа, без размышлений. Человеческий мозг принимает решения за секунды. Он смотрит на твою осанку, на твою одежду, на то, как ты входишь в пространство, на то, как ты говоришь, на то, как ты молчишь, и выносит приговор. Ты можешь сколько угодно доказывать обратное, но первое впечатление уже запущено в систему. Макиавелли понимал это лучше большинства философов. Он видел, как правители удерживали власть, даже когда у них не было денег, и как умные люди теряли все, потому что выглядели слабо. Власть – это театр, а внешний образ – сцена. Важно понять одну жестокую вещь. Миру плевать на твои внутренние качества, пока ты не выглядишь как человек, достойный внимания. Люди не ждут, пока ты проявишь себя. Они не дают времени на раскрытие. Они не интересуются твоей историей. Они смотрят и решают. И если ты выглядишь бедно, даже если ты не беден, ты проиграл еще до начала игры. Вот ключевой принцип, который меняет все. Никогда не выгляди бедным, даже если ты беден. Речь не о деньгах, не о счете в банке, не о роскоши. Речь о сигналах. О том, какие сообщения ты отправляешь миру, когда входишь в комнату, когда садишься, когда говоришь, когда молчишь. Человеческая психология проста и жестока. Мы тянемся к силе и отстраняемся от слабости. Мы хотим быть рядом с теми, у кого есть контроль, потому что подсознательно верим, что этот контроль защитит и нас. Когда человек выглядит так, будто у него ничего нет, мы инстинктивно держим дистанцию. Большинство людей думают: «Я докажу делом, я покажу результатом, я заслужу». Но правда в том, что мир редко дает шанс тем, кто не выглядит как победитель заранее. Это несправедливо, но это реально. Люди судят быстро, потому что не хотят ошибиться. И если ты выглядишь бедно, они не рискуют, они не доверяют.
2: Не инвестируют внимание, не выбирают. Ты можешь быть гением, но если ты выглядишь как человек без контроля, тебя не услышат. Ты можешь быть трудолюбивым, но если ты выглядишь как человек без ресурса, тебя не продвинут. Ты можешь даже быть богатым, но если ты выглядишь бедно, к тебе будут относиться как к бедным. И самое опасное, после того, как это восприятие закрепилось, сломать его почти невозможно. Поэтому Макиавелли учил не истине, а управлению образом. Он понимал, что образ защищает. Если ты не выглядишь бедно, тебя сложнее атаковать, сложнее использовать, сложнее списать. Что происходит, когда ты перестаешь выглядеть бедно? Меняется все. Люди начинают говорить с тобой иначе.
1: смотрят внимательнее, слушают дольше. Даже те, кто хотел бы тебя обойти, начинают сомневаться. Потому что они не понимают, что у тебя есть, а неизвестность всегда опаснее слабости. Как этого добиться? Важно понять, речь не о брендах, не о дорогих вещах, не о демонстрации богатства. Это ловушка для неуверенных. Настоящая сила тихая. Она не кричит, не сверкает, не оправдывается. Она проявляется в деталях, в чистоте, в посадке одежды, в спокойствии движений. Человек, который контролирует себя, всегда выглядит дороже, чем человек, который пытается выглядеть богатым. Осанка – это власть. Спешка – это бедность. Бедные люди спешат, потому что боятся упустить. Боятся, что у них отнимут шанс. Сильные люди не торопятся. Они ведут себя так, будто время подстраивается под них. Голос – это власть. Бедные говорят быстро, громко, нервно. Они пытаются удержать внимание, потому что боятся его потерять. Сильные говорят спокойно, делают паузы, позволяют тишине работать на себя. Тишина – это роскошь. Когда ты не боишься молчать, ты выглядишь как человек, который знает, что его услышат. И вот что важно. Это не обман. Это не ложь. Это защита. Макиавелли не призывал врать. Он призывал не обнажать слабость. Потому что мир не бережет тех, кто показывает свои раны. Мир пользуется ими.
3: Когда ты выглядишь бедно, ты приглашаешь хищников. Когда ты выглядишь собрано, хищники сомневаются. И этого сомнения уже достаточно, чтобы сохранить позиции. В истории множество примеров, когда люди без денег выглядели как будущие правители, и мир начинал относиться к ним соответственно. Когда ты выглядишь бедно, от тебя ничего не ждут. С тебя ничего не требуют. Тебя не проверяют. Это безопасно. Но это тупик. Человек, который решает не выглядеть бедно, выбирает другой путь. Он выбирает быть тем, на кого смотрят, о ком делают выводы, от кого чего-то ожидают. И здесь важно понять главное. Настоящая сила – это не доминирование над другими, это контроль над собой. Макиавелли никогда не учил быть жестоким ради жестокости. Он учил не быть наивным. Он понимал, что мир несправедлив, но закономерен. И если ты не управляешь тем, как тебя воспринимают, этим управляют другие. Последний уровень – это превращение образа в реальную позицию. Как это происходит? Через выбор. Ты начинаешь выбирать, где быть, с кем говорить, на что тратить время. Ты перестаешь хвататься за все подряд, потому что больше не живешь в режиме дефицита. Дефицит – это корень бедности, не денег.
4: А мышление? Мышление дефицита говорит: «Бери все, что дают, соглашайся, не отказывайся». Мышление силы говорит: «Выбирай, отказывайся, оставляй только то, что усиливает позицию». Макиавелли считал, что отказ – один из самых сильных сигналов власти. Тот, кто может сказать «нет», показывает, что у него есть альтернатива. А альтернатива – это свобода. Когда ты перестаешь выглядеть бедно, ты постепенно перестаешь быть бедным в самом опасном смысле – в смысле зависимости. Ты больше не зависишь от случайного одобрения, от чужого настроения, от мнения толпы. Ты опираешься на структуру, на навыки, на дисциплину, на ясность. И здесь образ перестает быть внешним, он становится естественным следствием. Ты не играешь роль уверенного, ты просто не суетишься. Ты не демонстрируешь контроль, ты не теряешь его. ты не доказываешь ценность, ты не снижаешь ее объяснениями. Макиавелли говорил, что самый опасный человек – тот, чья сила не очевидна, но ощущается. Именно к этому все и ведет. Ты не кричишь, не споришь, не оправдываешься. Ты действуешь. И мир начинает подстраиваться. Не сразу, не без сопротивления, но неизбежно. Потому что большинство людей не готовы к последовательности. Они сдаются, срываются, возвращаются к привычному. А последовательность – редкость, и редкость всегда ценится.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В жизни есть законы, в росте есть свои законы. Если вы хотите учиться и расти, вы должны соблюдать, обращать внимание и принимать решительные меры, чтобы эти законы работали в вашу пользу, а не против вас. Величайшие люди на Земле обращают внимание на законы роста и успеха, поэтому они не только достигают большего, но и живут более богатой, более полноценной жизнью. Вот 4 важных закона роста, на которые стоит обратить внимание. Номер 1. Говорите меньше. Номер 2. Слушайте больше. Номер 3. Реагируйте меньше. Номер 4. Наблюдайте больше. Теперь подробнее поговорим о каждом законе, узнаем, почему они важны и как применять их в своей жизни. Номер 1. Говорите меньше. Вы не всегда должны говорить всем, что вы делаете или то, что вы планируете достичь. Пусть ваши результаты создают разговор. Люди будут замечать и уважать вас больше, если они увидят ваши результаты прежде, чем они услышат ваши планы. Большинство великих людей говорят меньше, чем работают. Они говорят меньше, чем достигают. Вы редко найдете великого мужчину или женщину, говорящих больше, чем они достигают. Как можно быть великим, если разговоры превышают дела? Если результаты меньше, чем слова, это не величие, это невежество и высокомерие. Меньше говорите, больше делайте. Пусть ваши результаты говорят за вас. Номер 2. Слушайте больше. Вы не можете учиться, если вы не слушаете. Вы не можете расти, если вы не учитесь. Поэтому учитесь слушать больше, учитесь слушать лучше, более внимательно. Слушайте с целью и намерением получить что-то из этого. Если вы серьезно настроены сделать свою жизнь настолько великой, насколько это возможно, вы должны быть вечным учеником, учеником жизни. Вы должны быть так же привержены любопытству, как и ребенок. Любопытство и присутствие позволят вам замечать то, что другие не замечают, и это даст вам преимущество. Принимайте советы от лучших учителей и учитесь на неудачах худших учителей. Вы действительно можете учиться у всех. Обращайте на это внимание, слушайте больше, чтобы достичь чего-то большего. Номер 3. Реагируйте меньше. Чем меньше вы реагируете, тем лучше вы можете ответить. Не спешите с выводами и не позволяйте эмоциям взять верх над собой. Нужно дисциплинировать свои эмоции и реакции на каждого человека и каждое обстоятельство в своей жизни. Дисциплина дает силу, и это особенно верно, когда речь заходит о контроле эмоций. Есть одна важная цитата, которая гласит: «Один из лучших уроков, которые вы можете выучить в жизни, это научиться сохранять спокойствие». Тренируйтесь быть спокойным во всех ситуациях. Смотрите на каждую ситуацию объективно и спокойно, чтобы вы могли эффективно реагировать. Как говорится, научитесь контролировать свои эмоции, потому что если вы это не сделаете, ваши враги будут использовать их против вас. Номер 4. Наблюдайте больше. Чем больше вы наблюдаете, тем лучше ваше понимание. И чем лучше ваше понимание, тем лучше будут ваши решения. Обратите пристальное внимание на тех, кем вы восхищаетесь, на людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите прожить. Обратите пристальное внимание на учения, которые вы хотите освоить, принципы, которыми вы хотите овладеть, навыки и привычки, которые вы хотите развить. Понаблюдайте, что работает и что не работает в вашей жизни. Наблюдайте, оценивайте и вносите соответствующие изменения. И напоследок, принцип роста, который обязательно нужно включить в свою жизнь, это предпринимать меры. Как сказал Брюс Ли, знаний недостаточно, ты должен применять их. Желаний недостаточно, ты должен делать. Если вы чего-то хотите в жизни, это не придет вам, пока вы сидите на месте. Примите решение, что вы хотите этого, и сделайте все возможное, чтобы это получить.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Таковинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть важный в жизни и в бизнесе навык замечать хорошее. Всякая дрянь привлекает все внимание. Мы попробовали купить рекламу, не получилось. Мы наняли админа, не получилось. Вот когда не получилось, всегда заметно. И это невозможно пройти мимо. Это всегда обращает на себя внимание. А вот когда получилось, как правило, сначала это еле заметно, потому что не привлекло к себе внимание. И большой и важный навык в жизни – уметь замечать ростки. Вот как часто косячат бизнесмены. Попробовали, не получилось, попробовали, не получилось, попробовали, получилось, попробовали, не получилось, и они мимо проходят. А опытные бизнесмены говорят: так, стоп, здесь что-то было. Вы заметили? Здесь что-то есть. Ну-ка, давайте подкопнем. Мы постоянно фокусируемся на том, что у нас не получается. Очень важный навык – увидеть росток. Он делает тебя счастливым. Как только ты постоянно фокусируешься на том, что у тебя не получается, ты всегда проигрываешь. Фокусируйся на том, что у тебя получается. И это важно очень в бизнесе – уметь разглядеть росток.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В прибрежных и низменных районах Дагестана прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям принять меры предосторожности, не приближаться к рекламным щитам и ненадежным сооружениям, а также избегать линий электропередач и деревьев. В Дагестане до 19 октября проходит декада правовых консультаций. Уполномоченный по правам человека организует горячую линию, чтобы помочь представителям старшего поколения, ветеранам труда и их близким. Цель мероприятия – обеспечить защиту и реализацию законных прав этих категорий граждан. Для получения бесплатной юридической помощи можно позвонить в рабочие дни по номерам 67 31 38 и 8 989 880. 4-71-32. В Каспийске управляющую компанию «Калибри» обязали привести в порядок подвал дома на проспекте Акулиничева, 5Б. Жители долго терпели затопление, мусор и зловоние. Госжилинспекция выявила нарушение и предписала осушить подвал, убрать мусор и устранить причину подтопления. За неисполнение требований компанию могут оштрафовать. Отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского достигли низшей точки с прошлого года, когда между политиками состоялась перепалка в овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Отмечается, что Трамп неоднократно призывал Зеленского остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, но Зеленский остается при своем мнении. Он заявил, что Украина продолжит наносить удары по НПЗ в России. Ассоциация туроператоров сообщила о возможных задержках выдачи ваучеров туристам из-за технических проблем в сервисах Яндекса. Бронирования, за которые уже внесена оплата, имеют документальное подтверждение. Задержки касаются только процесса оформления документов, которые иногда требуются от туроператоров. 7-летний Алихан Гасанов из Каспийска установил рекорд России по подтягиваниям на перекладине. За один подход он выполнил 53 подтягивания, используя только силу рук. Достижение было официально зарегистрировано. Материалы переданы в Книгу рекордов России. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь – это план действий. Если у тебя нет плана, ты сам становишься планом другого человека. Одни управляют своей жизнью, а других несет по течению. Один человек, обладающий верой в себя, уделает сотню людей, у которых есть просто желание. Жизнь никогда не даст тебе план действий. Ты должен придумать его сам. Все хотят стать юристами, докторами, инженерами, но никто не хочет остаться забытым. Победители. Разница между ними и простыми зрителями в том, что у победителей есть вера, которая намного превосходит неверие серой массы. Вера настолько сильная, что даже если ты сбит с пути, ты возвращаешься назад, учишься на своих ошибках и в итоге достигаешь своей цели. У тебя есть только одна жизнь, и она начинается сегодня, завтра продолжается и никогда не закончится. Иди и достигай своих целей, поперек ограничений и пределов. Будь победителем.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Как не обижаться на оскорбление? Один человек стал публично оскорблять Омара Хайяма. «Ты безбожник, ты пьяница и вор». В ответ на это Хайям лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену, разодетый по последней моде юноша, спросил Хайяма: «Как же ты можешь терпеть подобные оскорбления? Неужели тебе не обидно?» Омар Хайям опять улыбнулся и сказал: «Идем со мной». Юноша последовал за ним в запыленный чулан. Хайям зажег лучину и стал рыться в сундуке, в котором нашел совершенно никчемный дырявый халат. Он бросил его юноше и сказал: «Примерь, это тебе подстать». Юноша поймал халат, осмотрел его и возмутился: «Зачем мне эти грязные обноски? Я вроде прилично одет, а вот ты, наверное, спятил». И бросил халат обратно. «Вот видишь, — сказал Хайям, — ты не захотел примерять лохмотья. Точно так же и я не стал примерять те грязные слова, которые мне швырнул тот человек. Обижаться на оскорбление, звучащее в твой адрес, все равно, что соглашаться примерять лохмотья, которые нам швыряют», — спокойно заметил Хайям. «Всегда помни, человек, который оскорбляет, просто хочет скрыть, что его жизнь не удалась. И если вы не ответили на оскорбление оскорблением, знайте, вы победили».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60 плюс странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось вечно.
2: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
2: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
1: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
2: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
2: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инноваций, которые вообще поменяют категорию WorldCare. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочешь, чтобы в колокольчик.
2: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
2: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+, тогда ты можешь спокойно говорить.
1: Это уже типа международная компания.
2: Да, что это у тебя большая часть международной.

0: ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
1: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
2: Прикольно.
0: Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
1: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты, которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь, которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
0: Mm. Ты можешь назвать сплат делом своей жизни?
1: Да.
0: 22 года вы уже строите.
1: Чуть больше, 24, поэтому точно, да, это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
0: Да.
1: Вот, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 километров в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
0: Да.
1: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
0: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
1: Слушай, меня вставляют большие цели.
0: Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
1: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
0: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
1: Угу.
0: Хотя почти все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
1: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. Знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех. Чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
0: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
1: Угу.
0: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
1: Угу.
0: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. Возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
1: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то там 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
0: Да.
1: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, через ледник, и через...
0: Хочешь

0: миллион подписчиков на Ютубе, ставь цель 5.
1: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль припиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
0: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
1: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
0: И ты задаешь другие вопросы.
1: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю, да, там все свои возможности.
0: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы да. все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение. Вспомнить, чем ты занимался в детстве...
1: Угу.
0: Когда у тебя просто было полностью свободное время.
1: Угу.
0: Вот, образ говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
1: Я, кстати, помню.
0: Чем ты занимался?
1: Я что-то все время мастерил в сарае, какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была химическая вообще. Кто-то порох поджигал.
0: Я 100%, у меня был подвал такой убитый, я там тоже делал вот чаки, там вот эти там всякие тоже. Тогда Брюс Ли был популярный.
1: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомни, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
0: У тебя какие следующие действия?
1: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос. Ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, да, еще кем-то.
0: Кстати, есть статистика победителей лотерей. И они перестают заниматься тем, чем занимаются,
1: угу,
0: но потом ничего нового придумать не могут.
1: Да, вот это проблема.
0: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
1: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
0: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
1: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росуль худулхаве, нухта халмахкве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росуль худулхаве, нухта халмахкве. Цочиасул боролару, цхохецоясул схиролару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочиасул боролару, цхохецоясул схиролару. Кинеугу имам Шамиль Адава кринчев, кинеугу бахарчи хажимрад Адава клюинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Кинеугу имам Шамиль Адава кринчев, кинеугу бахарчи хажимрад Адава клюинчев. Халт арасташала хинк азулт аам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арасташала хинк азулт аам. Голбац аснакет цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет, человек имя. Голбац аснакет цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как выжимать максимум из общения с другими людьми? К сожалению, большинство людей относятся к общению как-то безалаберно, но на самом деле это не всегда так, потому что, смотрите, все возможности в этой жизни приходят через людей. Но для того, чтобы возможности приходили в вашу жизнь, вам нужно общаться определенным образом. Прежде всего, вам нужно ответить на вопрос, зачем вам общаться. Поэтому прежде чем общаться с кем-то, если вам назначили встречу или вы сами хотите назначить встречу, вы должны четко понимать, с кем вы собираетесь общаться и самое главное, зачем. Зачем вы идете общаться? Если, условно, вы хотите запустить новый проект и вы ищете партнера, то сразу настраивайтесь и общайтесь только с теми людьми, которые потенциально могут стать вашими партнерами. Поэтому в любом общении очень важно сначала ответить себе на вопрос, зачем мне нужно это общение. Второе, вам нужно четко определить, с кем общаться. После того, как вы ответили, зачем общаться, вам нужно определить, с кем общаться. Это тоже очень важно. Если вы ищете партнера, то ясно же, что бесполезно общаться с кем попало там. Третье. Ответьте себе на вопрос, о чем общаться. То есть заранее сформулируйте в голове определенный каркас вашего общения. То есть вы сначала представляете себя, потом у вас непринужденный разговор, а потом на вопрос или на его интерес ответьте коротенькой презентацией того, чем вы занимаетесь и что вы ищете, например. Четвертое, очень важный принцип, это для себя сформулируйте или ответьте на вопрос, как общаться. Когда вы проявляете интерес к собеседнику, у вас это должно происходить естественно. Когда вы общаетесь с каким-либо человеком, очень важно сразу же на него, как пальто, одеть ту роль, которая выгодна вам. А какая роль может быть выгодна вам? Отнеситесь к этому человеку так, как будто он ваш старый знакомый, которому вы сильно доверяете. Отнеситесь к нему как к порядочному человеку, как к честному человеку, как к хорошему человеку, как к доброму человеку. И вас это удивит. Вы удивитесь, как на ваших глазах этот человек начнет отыгрывать ту роль, которую вы на него одели. И здесь еще очень важно, когда вы в голове держите роль этого человека и начинаете к нему относиться как к порядочному, хорошему, доброму человеку, это меняет тон вашего разговора, меняет тембр, меняет вообще ваш внешний вид к нему, вашу улыбку. И этот человек считывает, какую роль вы на него одели. И он на подсознательном уровне будет отыгрывать эту роль. Это очень сильный лайфхак, который, я уверен, поможет вам в жизни.
0: Мысли вслух.

0: Разные мысли.
1: Команда – это немногочисленная группа людей, обладающих необходимым набором компетенций и стремящихся к общей цели, соблюдая установленные правила и процедуры. Команда рождается в упорной работе и совместном стремлении к успеху. Смысл ее существования – результат. Поэтому команды так эффективны. Для создания команды топ-менеджерам нужны четкое понимание базовых элементов команд и готовность последовательно проводить все процедуры, обеспечивающие командную деятельность. 6 элементов, без которых невозможно существование команды. Небольшая численность, взаимодополняющие компетенции, общая миссия, конкретные общие цели, единый подход и коллективная ответственность. Главный ключ к созданию команды – постановка сложной и сплачивающей задачи. Каждый человек испытывает естественное сопротивление перед работой в команде, поэтому команды нужно создавать только для решения тех задач, с которыми не справятся одиночки. В остальных случаях достаточно рабочих групп. Для команд характерно распределенное лидерство, а в высокоэффективных командах мнение коллектива часто оказывается важнее мнения руководителя. Не нужно стараться на старте найти идеальных людей и распределить все роли в команде. Создайте необходимый для успеха набор компетенций. Роли распределятся по ходу работы. Если команда заболела и потеряла драйв, нужно решать только те задачи, которые относятся к эффективности. Заново определить ее миссию, поставить новые конкретные задачи и сроки, уточнить подходы. Остальное наладится в процессе. Чтобы организация в целом была успешна, на ключевых направлениях бизнеса должны действовать настоящие команды.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: За последний год средняя зарплата курьеров увеличилась почти на 39%. В сентябре, по данным сайта ХХРО, она достигла 190 тысяч рублей в месяц. Согласно данным SuperJob, медианная зарплата автокурьеров на полную ставку в Москве составляет 150 тысяч рублей в месяц, а максимальная может достигать 350 тысяч. Пешие курьеры зарабатывают от 105 до 200 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост оплаты труда в этой сфере происходит быстрее, чем ранее. Это связано с нехваткой кадров из-за оттока мигрантов и студентов, которые обычно подрабатывают в этом сегменте летом, а также с подготовкой к высокому сезону.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Джанга. Село в Карабудахкенском районе Дагестана. В переводе с даргинского «Дай жизнь». Расположено оно в 26 километрах от села Губден. До первых поселений эта местность была болотистой и непроходимой. Тяжелый запах, ядовитые насекомые и змей пугали людей, которые оставались на ночлег. Лишь некоторым удавалось выжить до утра и продолжить путь. До сих пор сохранились легенды о страшных змеях и насекомых, которые наводили ужас. Одной из таких легенд была легенда о пастухе, у которого пропадал каждый день баран из стада. Он начал проверять местность, куда могли бы исчезнуть его овцы. Пастух находил останки овец, а рядом огромного змея. В 1930 году было принято решение осушить болото под пашню и виноградные поля. Со временем появились первые постоянные жители. В 1933 году были образованы два колхоза – Кагановича и Свердлова. Когда началась Великая Отечественная война, как и все дагестанские народы, жители села Джанга встали на защиту родины. Многие, участвующие в войне, не вернулись с поля боя.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

живете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: идентичностями. Нам кажется, что мы всегда один и тот же человек, но в действительности все гораздо сложнее. Например, согласно исследованиям, дома и на работе мы совсем по-разному себя ведем. В рабочей среде мы иначе себя чувствуем, по-другому думаем, и нас даже интересуют разные вещи. Переключение идентичностей случается и в гораздо более тонких моментах. Например, если вы будете говорить с человеком высокого статуса, ваш голос автоматически станет выше обычного. И чем более высокий статус собеседника, тем выше будет ваш голос. Дело в том, что высокий голос звучит сабмиссивно, а низкий – доминантно. И изменяя свой голос, делая его более похожим на голос подчиненного, мы подчеркиваем свое слабое положение. Причем происходит это незаметно для нас. По сути, изменяется наша идентичность. Нам кажется, что мы все тот же самый человек, говорим как обычно, но по факту тот человек, кем мы являемся и кем мы себя ощущаем, постоянно изменяется вслед за изменениями окружающего мира. Наша личность складывается из наших друзей, вида работы, которую мы по какой-то причине делаем, страны, в которой мы живем, и даже того, что мы видим в окружающем мире, например, из архитектуры города и вида квартиры, в которой мы живем. В науке это называется place identity. Это идея о том, что изменяя окружение, мы влияем на нашу внутреннюю сущность. Например, если в школьном кабинете переставить мебель вот таким образом, плохое поведение учеников становится гораздо более редким, а их вовлеченность в предмет вырастает. И судя по всему, дело не в том, что стулья стоят как-то по-особому, влияет сама трансформация окружающего мира. Другими словами, если изменить внешнюю реальность, то наше поведение, а иногда и видение самих себя, тоже начнет меняться. Ровно как изменяется поведение отстающих студентов, которых переводят из одного университета в другой университет такого же уровня. Эти недавно еще слабые ученики вдруг начинают преуспевать в учебе. Дело не в том, что программа стала проще, а в том, что изменение внешнего мира позволило перевернуть мир внутренний. Студент буквально стал другим человеком, а переезд позволил это изменение создать. То есть, среда – это и есть мы, по крайней мере отчасти. И поэтому, если вы ленитесь и вот уже полгода не можете заставить себя заняться важным делом, попробуйте изменить мир вокруг вас, например, переставить мебель в квартире. Это, на первый взгляд, незначимое действие во внешнем пространстве может запустить цепную реакцию и стать отправной точкой новой внутренней жизни. В науке это называется эффектом свежего начала. Ученые заметили, что если ставить цели в начале нового года, месяца или недели, то их гораздо легче достигать. Символические даты придают нам дополнительные мотивации. Например, начать систематически ходить на тренировки с понедельника оказывается на 63% легче, чем со вторника. Когда мы приближаемся к юбилею, мы чаще начинаем задумываться о смысле жизни и изменять ее, причем эти изменения гораздо более эффективны. Например, 48% всех, кто пробегает марафон, это люди, которые совсем недавно отпраздновали юбилей. Однако, как выражаются исследователи, эффект свежего начала не ограничивается особыми датами. Он касается вообще любых изменений в жизни. Когда вы переезжаете в другую страну, квартиру или даже просто переустановив Windows, наблюдаете чистый рабочий стол, появляется окошко для более эффективных внутренних изменений. Психологи считают, что это помогает отличить бывшего себя от нового себя, разделить их, приоткрыв себя с чистого листа. Итак, если вы нуждаетесь в таком разделении, если по какой-то причине застряли в пучине лени, протаптывая тропинку от дивана к холодильнику, то есть смысл переставить их местами и, зацепившись за это визуальные изменения в окружающем мире, изменить самого себя. Честь и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще один международный подкаст получается. Сегодня у меня в гостях гость из Кыргызстана. Человек, который сделал просто очень крутую историю. Это Сабина Тимиралиева. Спасибо. Она кондитер, предприниматель, блогер. Человек, у которого сколько точек? Вот ты сама считала? 10, 11, 12?
2: У нас 12 лавок и 2 кофейни.
1: Вот так вот. Ваши десерты — это какой-то ужас. Я не знаю, я вообще стараюсь не есть ничего практически, кроме там воды и воздуха. В последнее время, когда уже 28 стал, ты уже так контролируешь все, но вот эти макароны — ужас, ужас, это слишком вкусно. Мы вот только что я съел Орео.
2: Да. Да.
1: Так нельзя делать. Прекращайте, это ужасно вкусно.
2: Спасибо большое.
1: Сегодня я предлагаю вместе вообще вот так вот пойти и исследовать вот этот вот, так скажем, что идет в основе вот такой успешной девушки. Сколько лет?
2: 26.
1: 26. 99-го года. Вот девушка 12 точек. Не знаю, так села. 11-12 точек у нее. Крутой, успешный бизнес, блог, все летит, все получается, слава богу. И хочу сегодня для наших зрителей, зрительниц особенно, да, скажем так, вот этот вот, максимально собрать вот эту методологию, скажем так, успешной девушки в настоящем времени, потому что вот это все совмещать, и бизнес, и блог, это сложно, я сам знаю, и погнали.
2: Хорошо, спасибо большое для начала, что пригласили. Пригласила, мы же на ты, да?
1: Да.
2: Очень приятно. Ну, я не отношусь к успешным. Я считаю, что как все, мне уже 26, а не всего лишь. Но, тем не менее, сегодня я открыта, готова давать любую информацию, поэтому... Ну, я в целом всегда открыто ее раздаю, поэтому...
1: Давай начнем, наверное, немножко информации о тебе. Вот, допустим, как это все стартовало, и дальше уже, соответственно, пойдем по... Ну, как бы, дай фактуру, как говорится, что сейчас есть... Вот на данный момент из чего все началось?
2: На данный момент вот у нас есть 12 лавок, 2 кофейни, производство. В компании на данный момент работает 400 человек. Вот мы есть в Бишкеке, в регионах Кыргызстана, и сейчас вот вышли в Алматы. Ну, то есть полтора года назад лавку открыли, вот буквально 2 недели как технически кофейню открыли.
1: Супер.
2: С чего началось? Ну, наверное, любая такая история начинается довольно тяжело. У меня-то она также началась от безысходности некой. Банально, у меня родители были предпринимателями. В свое время родители развелись, когда я была маленькой, лет 14 мне бы тогда было. И где-то годам 18 у меня мама начала сама стараться заниматься бизнесом. Там отец отдельно пытался в Москве что-то делать, мама здесь. И у них была хорошая коллаборация. Как предприниматели они друг друга дополняли, но порознь им было тяжело. Я не знаю, как с отцом, мы с ним не общаемся, а вот мама, она попала в долги. То есть сетевой маркетинг, не сетевая, финансовая пирамида, да, туда она попала, и мы суммарно попали в долги на 700 тысяч долларов.
1: О-о-о.
2: Тогда мне было 18 лет, и со слов мамы, она говорила, что у нас в банке процентами набегает 11 тысяч долларов в месяц, и нужно было как-то закрывать эти долги. Я понимала, что ну, на наемной работе я никогда не смогу даже помочь процент закрыть, да, не то что основную сумму. Поэтому пришлось медленно двигаться в сторону предпринимательства.
1: Окей.
2: Если спрашивать, почему именно кондитерка, просто мне нравилась печь, это первое. А печь мне понравилась, потому что у меня была аллергия на сладкое. И мне в свое время запрещали кушать сладкое. Мама запрещала в целом вообще что-то сладкое покупать, но если я ходила в магазин и покупала там муку, сахар и яйца, то это как бы проходило. И я из этих ингредиентов научилась через YouTube печь. И в целом у меня появилась любовь к выпечке.
1: Офигеть, окей. Ну да, наверное, такой этап номер ноль — это, по сути, иногда бывает старт не как из красивых фильмов там, да, а наоборот, где-то из трудностей, сложностей. Окей, и тут еще могу зафиксировать, заметить момент, что именно из личного опыта, да, по сути, и вытекает проект. Ну, то есть, как-то так получилось, что именно в том направлении, в котором есть какая-то личная история, пошло все, да, то есть, вот в данном случае, там, нельзя было кушать сладкое,
2: да.
1: Именно печь можно было, и вот это все пошло. Потому что много же таких историй, когда именно бизнес открывался, исходя из боли какой-то,
2: да.
1: Или исходя из большого желания какого-то. Вот, ну, там, пример простой. У Карины, допустим, спорт очень сильно идет, да, там, 400 тысяч клиентов, она... по сути, всю жизнь загоняется и загонялась из-за внешности очень сильно. И для нее тема внешности, она имеет какой-то прям большой заряд такой эмоциональный, скажем так.
2: Okay.
1: И ее именно из-за того, что она сама занимается спортом, потому что все время считает себя страшной, и там что-то с ней не так, получился такой марафон. Прикольно. Поэтому, да, такой инсайт, что, как говорится, в твоей суперсиле твое проклятие.
2: Да.
1: И в твоем проклятии твоя суперсила. Да, возможно, да. В вашем проклятии, что вы сейчас считаете ужасно, неправильно, возможно, реально в будущем будет что-то большое. Окей, супер. Так, что потом?
2: У меня вообще был выбор, с чего начать бизнес. Я в любом случае хотела это связать с тем, что мне нравится делать.
1: Угу.
2: Потому что у меня, благодаря родителям, то, что они были предпринимателями, было осознание, что если мне что-то не нравится, на каком-то моменте я выгорю, и если это дело, ну, не приносит мне никакой радости, кроме денег, то я не выберу это. Поэтому в первую очередь я такая, чем я люблю заниматься? Я люблю готовить, я интересуюсь одеждой. Мне кажется, одежда очень классно там подчеркивает совершенство, очень классно недостатки перекрывает. И мне в целом вот концепция бренда одежды тоже очень сильно привлекала. Но на тот момент у меня знаний в кондитерке было больше, нежели в одежде. Поэтому я еще тогда на бизнес-курсы ходила, и мне все там говорили, зачем тебе заниматься одеждой, если условно ты сейчас уже готовишь. А я на тот момент уже вот сестренкой, да, она за кадром сидит, мы пробовали дома печь тортики на заказ и продавать. Как бы уже получалось. Мы как бы MVP, вот этот минимально жизнеспособный продукт, протестили, он сработал.
1: А вы как с сестрёнкой работали? Типа, ты готовишь, а она продвигает?
2: Ну, я уже, короче, ходила на кондитерские курсы тогда, и у меня сестренка тоже свободна была. Я говорю, давай вместе печь. И мы как бы вместе всем занимались.
1: Прикольно.
2: Придумали название, Инстаграм, да, да, по идее, все вместе делали.
1: Прикольно, классно, классно. И тоже, да, отсюда такой момент... Все когда-то с чего-то начинают. Вот это тоже момент интересный. То есть ты когда смотришь на большие компании или на крутых предпринимателей, у тебя идея, как будто он таким родился условно. И ты не представляешь его начинающим. Но
2: да,
1: ведь
2: да,
1: все
2: да,
1: начинали,
2: да,
1: и
2: да,
1: это
2: да.
1: Тоже надо обязательно всем сейчас заметить. Потому что я тоже там иногда было так, что какие-то проекты начинал, заканчивал, начинал снова. Там, и каждый раз так сложно все это с нуля, но... Вот по итогу, если стабильно, постоянно делать, то вот такие результаты будут.
2: Если фокус ловить, да.
1: Что потом? То есть вот после того, как вы начали потихоньку развивать, делать, какие были вот ключевые моменты такие, поворотные?
2: Вообще очень прикольно, что я как бы пекла, но чисто для себя на дому. И вот в момент, когда мама особо не рассказывала про свои проблемы, она обычно с таким тяжелым взглядом куда-то смотрела в стену. И когда мы уже прям позарез попали в эти долги, она просто на кухне нас с братом посадила и сказала, вот такая вот ситуация. И все в депрессии, все не знают, чем заняться, и каждый вот по своим комнатам разбежался, и никто ни с кем не общался. И я пока лежала у себя в комнате, я такая, так, нужно вот вытаскивать себя из этого апатичного состояния, что-то нужно сделать, какое-то первое действие. Я как раз нашла кондитерские курсы. Я думаю, может быть, получится, у мамы попрошу денег, она мне даст возможность записаться. И она такая, иди. И вот этот первый кондитерский курс стал таким первым апгрейдом, наверное, для меня. И мне понравилось очень сильно. И я такая, значит, это точно мое. И все, я забросила это дело, у меня сестренка пошла учиться. То есть, ну, знаете, она в университет пошла, а я только школу закончила, у меня денег на университет не было. Поэтому я поняла, что я в любом случае буду заниматься бизнесом. Пробовала еще в какие-то финансы. Ну, я думала, что это сетевой маркетинг, да, в итоге это оказалось финансовой пирамидой. Раз не получилось, два не получилось, я такая, надо что-то делать. Я устроилась в ресторан кондитером. Я там работала сутками напролет и параллельно заказы принимала через Инстаграм-страницу. Я сестренке говорю, ты сможешь вместе со мной это делать? Она говорит, нет, я, наверное, выберу все-таки учебу. Я говорю, у меня не было смысла учебу убирать, потому что времени не было. Поэтому я начала сама уже заказы принимать. И в какой-то момент я благодаря тому, что кондитером работала, какую-то сумму накопила. У меня тогда еще был ноутбук, я его продала и решила полететь в Москву. Потому что там кондитерка уже на другом уровне, там больше к этому относились как к искусству. Если у нас в Кыргызстане это был больше такой бизнес,
1: угу.
2: Сделать, продать, то там это по-другому смотрелось.
1: А туда поехала на обучение?
2: Да-да-да.
1: О,
2: да,
1: прикольно, окей.
2: Вот я себе сказала, если там ёкнет сердце на тортике, значит, все, я 100% буду заниматься кондитеркой. Полетела, очень сильно ёкнула.
1: А почему ты так много сомневалась? Ты же уже там работала, типа, и производила. Все равно были сомнения?
2: Ну, если просто взять ситуацию, мне даже сейчас страшно. То есть уже 5 лет я предприниматель, да, 6 лет уже, но мне постоянно страшно. Даже то, что мы вышли на алматинский рынок, там уже лавка, когда первый раз открылась, я очень сильно боялась. Сейчас вот кофейня гигантская открылась, и я по сию секунду испытываю страх.
1: Капец, прикольно. Давайте вот сейчас тут зафиксируем момент, что я услышал, увидел, да, я очень, короче, для меня важно, чтобы аудитория вот эти моменты улавливала, я их выделяю, да, маркерами такими, как в книге, знаете. Обучение, я часто слышу, что даже бывало такое, что там, ну, как это, как инвестиция, да, то есть обучение равно инвестиция. Вот этот момент важный. Подумайте, куда вы можете записаться, чтобы свои компетенции улучшить, да. Второй момент я услышал, это то, что, ну, типа, были сомнения и были страхи, и они, по сути, идут всегда на каждом этапе.
2: Ну, я в целом очень трусливый человек.
1: А, офигеть, да. Прикольно, прикольно. Мы раз с Улукбеком общались, с Шариповым, он такую классную цитату сказал: действие убивает страх, а страх убивает действие, да, и я вот, я сейчас каждый день погружаюсь в ледяную ванну, и я, короче, каждое утро возле этой бочки хожу и такой думаю: блин, нет, не хочу, не хочу, не могу, страшно, нет, лед, и потом просто берешь и вот так тело вот туда кидаешь свое, и вписался, и уже там, и сидишь, и потом раз, и у меня такое озарение было сегодня, когда 40 секунд уже в воде просидел, такой думаю: блин, по идее, так же реально и в жизни. То есть ты просто должен вписаться.
2: Да.
1: Просто вписывайся, и все. У тебя есть страх, у всех есть страхи. Я не думаю, что Илон Маск, который сейчас тестирует там какие-то сложные вещи, отправляет людей там, ну, там, планирует, да, отправить людей на Марс, он уверен, у него есть страховка от Namat Insurance, что у него все получится, да, я не знаю, там. Он 100% тоже переживает.
2: Конечно.
1: Просто масштаб вот этих вот действий и проблем, он разный. Прикольно, окей. Сори, я просто буду такие моменты иногда выделять.
2: Да, это круто. Это круто. Я вообще даже сама не замечала. Вот этот вопрос был очень классный насчет того, что почему так много сомнений. Действительно.
1: Да, ладно. Окей, что было дальше?
2: Вот, я полетела в Москву, там ёкнула, я приехала в Бишкек, и я начала искать инвестиции. Ходила по разным вот этим мероприятиям, бизнес какие-то мероприятия, и всем тупо рассказывала, что я планирую делать. Я уже тогда определенный у меня был бэкграунд, типа фоточки были, какие тортики я умею делать, и примерный план, как я буду это развивать. И я просто со всеми здоровалась, знакомилась и говорила: чем вы занимаетесь? Они в ответ спрашивали: а ты? И я с удовольствием рассказывала, чем я планирую заниматься. И так я нашла 3 инвесторов, которые согласились вложить от 20 до 50 тысяч долларов за 30% доли. Я вот такая счастливая, к маме прибежала, рассказываю ей эту историю, и она говорит, что инвесторы — это все-таки люди, а люди могут быть разными. Для кого-то прибыль может быть на первом месте, и неважно, ты там устала, выгорела, получается, не получается, он может требовать от тебя деньги, высасывать из тебя душу. Я такая: есть в этом смысл. И она говорит: давай я попробую стать для тебя инвестором.
1: А она же в минус 700.
2: Она заложила квартиру родственника в банк. И оттуда вот вытащила для меня 12 тысяч долларов. Я тогда накопила 3 тысячи долларов, и на эту сумму мы открыли первую кондитерку.
1: Офигеть. All in, да, короче, по сути у вас? Офигеть.
2: Ну, там дальше некуда же назад было идти.
1: Ага, ага. Ну, по сути, действительно, вот у Маргулана Калиевича часто я вижу вот эти мысли, что люди большие деньги зарабатывают только за риск.
2: Да.
1: Не за работу, не за какие-то вещи, а просто за огромные риски. И даже вот у Турлова я видел подкасты, где он говорит: у меня просто ответственности на миллиарды долларов.
2: Да.
1: И все, ребят, вы думаете, что я хожу целый день, купаюсь в деньгах, покупаю машины каждую секунду? Нет, я очень, ну, по сути, в стрессе, да, по сути, там на огромное количество денег, на огромное количество клиентов. И вот это иллюзорное представление, да, такое, что ты там купаешься в деньгах, это вообще, ну, типа, просто иллюзия.
2: Растущему бизнесу никогда не хватает денег. Всегда не хватает денег, да.
1: Вопрос, да, в каком количестве, это тоже он же говорил, Турлов, типа, что а если обычному человеку не хватает 1000 долларов, мне ему не хватает миллиарда просто, и все, а так то же самое. Так, все, сделали, открыли первую точку. Как она пошла? Сразу полетела?
2: Нет, у нас были заказы, там, 1 тортик 2 недели. Примерно так это было в начале. Ну, я в то время следила за Полиной Филимоновой, знаете? Вот,
1: Паулина Кейкс.
2: Да. Я прям за ней следила в России, она мне очень сильно нравилась. И как раз, когда я в Москве была на курсах, мы с подругой вышли, она, кстати, вот с Алматы была.
1: Угу.
2: Мы с ней вышли и пошли на фудфест. И там она мне показала одну девочку, кондитера, которая печет макаронцы. Мы пошли туда, купили коробки, и мне очень сильно понравились макаронцы. Я прям такая: вау, это совершенно...
1: Они тогда были только, типа, ну, только начинался тренд, да?
2: Да не было этого тренда. Ну, по идее, макаронцы же есть везде, но там обычно тонкая крышка и тонкий слой крема. Больше макаронцы воспринимались как пирожные. Ой, как печенье. А вот там, в Москве, ее интерпретация, она была как пирожное.
1: Большой размер был.
2: Да, ну то есть такая пухлая крышечка и пухлый слой
1: крышечка
2: крема.
1: Крышечка — это имеется в виду что?
2: Миндальная крышка. Сверху и снизу.
1: А, ну вот, то есть, по сути, печенька. Печенье. Да, короче, вот так.
2: Но за счет толстого слоя крема получалось пирожное. И мне вот это преподношение очень сильно понравилось. Я вернулась к себе в Бишкек, и первое, что мы начали делать, тогда я уже вот познакомилась со своим на данный момент бывшим мужем Тахиром. Он был моим парнем, он уже занимался бизнесом, инфологистикой. Он с Китая привозил товары. И он мне помогал по бухгалтерии, ну, в целом рядом находился, поддерживал. Да, ну, тогда операционки не было, там я одна работала тогда. И так получилось, что я захотела повторять за Полиной. То есть она делает необычные тортики, я такая, блин, у нас вот через такой формат никто не развивает бизнес, через личный бренд в Кыргызстане. Я такая, почему бы не попробовать, потому что СНГ, в принципе, он везде одинаковый, мышление у людей плюс-минус. Да. И если там в России у нее залетело, значит, здесь в Кыргызстане у меня залетит. Был такой принцип мышления, да, велосипед какой-то не придумывать. Я просто взяла и начала делать необычные тортики и пускать их на таргет. И таргет очень хорошо оправдывался, людям нравилось, что это какой-то новый необычный формат, люди очень активно подписывались, и начались первые заказы.
1: Окей, вот тут стоп. Прикольно, то есть получается, первое, что я заметил, это именно 2 недели один заказ, и все равно продолжаешь.
2: Да, а как иначе?
1: Ну вот, а почему как иначе? Я думаю, что это как раз-таки, вот как раз-таки никак иначе, потому что большинство людей, они... просто при первой неудаче тормозят. И тут как раз-таки вот это вот твоя идея, то, что ты говоришь, что важно любить дело.
2: Да.
1: То есть если ты его реально не любишь, то ты, ну, по-любому сдашься. Барьеров херово тучу, грубо говоря.
2: Да, это первое. У меня еще второй принцип. Ну, у всех же предпринимателей какие-то свои принципы, да, которые с ними работают. Да. У меня был принцип «убирай меньше из зол».
1: Угу.
2: То есть если я сейчас не сдамся, да, будет тяжело, но хоть... какая-то возможность, шанс, что получится, есть. Если я сейчас сдамся, я профукала все деньги, которые в меня инвестировали, облажалась. Скорее всего, я там выйду замуж за того, за кого меня отдадут. Я стану вот этой стандартной келинкой. Ну, жизнь, которую я боялась еще хуже, чем облажаться в бизнесе, да, условно.
1: Мотивация от, да, грубо гроза, горит и убегаешь.
2: Да.
1: Окей, окей.
2: Тогда работала так.
1: Окей, хорошо. И еще важный момент я заметил, это всегда иметь какую-то ролевую модель, на которую ты равняешься, потому что ты... у тебя мозг видит разницу между тобой и этим человеком, и ты понимаешь, что нужно, чтобы прийти к нему, да, по сути? И ты так проанализировала. Так, Инстаграм, так, вот такая прикольная подача, и хоп, потихоньку к этому идет все.
2: Да.
1: Если не уже там такой же уровень. Тоже, да, фиксируем эти моменты для себя. Кто для вас сейчас модель? Потому что у меня это тоже всегда работает. Я там... третий раз глобально, не то, что глобально меняет сферу, у меня там первый раз я блогингом увлекся, тогда были там примеры тоже блогеры, там типа, не знаю, Логан Пол, там были ребята, Джейк Пол, я на них смотрел, равнялся, мы там росли как вайнеры, потом, ну типа, окей, все понятно, там вайны закончились, я такой, о, прикольно, типа онлайн-курсы, карантин был, я такой, о, инфобизнес, кто там топчики, Дашкиев, там все, тоже смотрел, равнялся и тоже, ну там, как бы прокачался. И сейчас для меня такой третий этап бизнес, я тоже там, у меня свои тоже есть такие несколько примеров, и я тоже вот так вот постоянно сравниваю, и прикольно, тоже работает.
2: Да.
1: Окей, супер, все, возвращаемся к теме, продолжаем. Остановились на том, что, ну вот, начала Инстаграм, где таргет, и пошли заказы,
2: пошли,
1: да?
2: Пошли заказы, да.
1: Окей, дальше.
2: Я не успевала ничего делать, потому что, ну, как бы ты сам ведешь контент, делаешь тортики, там полы моешь, посуду моешь, ничего не успеваю, и Тахир говорит, давай наймем первого кондитера тебе.
1: Ух.
2: Он пока занимался, ну, своей инфологистикой.
1: Я угадаю, ты не доверяла 100%, да?
2: Нет, для меня платить... вот первая зарплата была 10 тысяч сомов, это... 58 тысяч тенге. Это был удар очень сильный, потому что мы как бы по нулям работаем и так, да, а тут еще кому-то деньги минус отдавать. Это, ну, для меня было психологически очень тяжело воспринимать в целом. Вот. Но я все равно понимала, что я уже там разрываюсь, сплю по 2-3 часа, уже вот прогоны какие-то начинаются, и в любом случае нужно нанимать человека. Мы нанимаем первого кондитера. Это было странно, но первый кондитер очень сильно мне помог. потому что именно понять, что такое взять ответственность за другого человека тоже на работе. То есть у меня вначале были такие вещи, она там с тортом что-то косякнёт, и я такая, это её вина. То есть старалась не брать на себя это, и она меня научила тому, как быть, наверное, мини-управленцем в этом плане. Я с ней срабатывалась, привыкала, мы продолжали делать необычные торты, пускали таргет, то есть сработал инструмент, мы просто его юзали, да, условно.
1: Прикольно.
2: Мы взяли второго кондитера, третьего кондитера, потом поняли, что не успеваем обрабатывать заказы, взяли менеджера, то есть так мы выросли до 4 кондитеров, одного менеджера и одного курьера.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России наблюдается увеличение интереса к уходу за домашними животными. Так, за первые 8 месяцев этого года спрос на соответствующие услуги вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на такие услуги достиг почти 4000 рублей, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Также растет интерес к товарам для ухода за питомцами. Продажи шампуней и других средств для животных увеличились на 5%. Эксперты объясняют тенденцию увеличением числа домашних животных и более гуманным отношением к ним. По данным Strategy Partners, в прошлом году в России насчитывалось около 79,5 миллионов домашних животных. К 2034 году показатель может вырасти еще на треть. Согласно исследованию РОМИР, 85% российских семей владеют хотя бы одним питомцем. Однако на данный момент рынок услуг для домашних животных активно развивается только в крупных городах, а проблема дефицита квалифицированных специалистов остается актуальной.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы про это сейчас обязательно поговорим. Инвестируешь в свое производство. И вот в этой точке тогда, вот миксе сейчас это кто? Это селлер на маркетплейсах, это какой-то, не знаю, там, FMCG, там, игрок, это производитель, вот...
2: Это бренд-производитель.
1: Вот это так. Бренд-производитель.
2: Да, это бренд-производитель. То есть есть бренды-непроизводители, которых, у которых основной, скажем так, основная их ценность – это маркетинг. Да? То есть чаще всего это в достаточно высоких ценовых диапазонах, и они поэтому себе могут позволить, скажем так, все аутсорсить абсолютно. Да? То есть все, что касается и логистику, и там, производства, да, там, закупки. Вот. И их основной центр экспертизы – это маркетинг, там, это маркетинговая команда. Ну, на рынке, кстати, есть такие, и достаточно успешные. Вот. Но все-таки наша изначально, ну, то, что там больше-то Елена здесь ее поддержала. Вот расскажи про наш, скажем так, что какая идея нас вдохновляет больше всего?
3: Наша миссия с самого первого дня – это чтобы в России у каждой девочки, девушки, женщины в ванной стояла хотя бы одна баночка Mixit.
1: На самом деле это очень важный момент. Даже в бизнес-школах все время спрашивают, в каком вот ты бизнесе. То есть получается, твои как бы ключевые преимущества – это очень важно. Это бренд. Да, то есть, как бы условно, какая дифференциация с точки зрения бренда, где, понятно, ядром основы является ваш продукт, и какие-то компетенции в производстве.
2: Да.
1: При этом вот попытка, идея назвать тебя селлером на маркетплейсе, она в каком-то смысле вообще занижает как бы, твое как бы, качество. Да? Почему? Потому что я так понимаю, что, в принципе, те компетенции, по которым можно дифференцироваться на маркетплейсах, они достаточно прикладные. То есть все очень быстро научились копировать всех, появляется какое-то бесконечное количество софта, которые за предпринимателя все больше и больше, да, делает какой-то работы. Вот. Но, тем не менее, давай, чтобы с маркетплейсами тему уже закончить, вот какие ключевые компетенции должны быть, чтобы селлер успешно работал на маркетплейсах? Что бы вообще ты считаешь, вот где можно пока еще какую-то добиться какой-то дифференциации, что там, собственно говоря, успешного селлера с точки зрения вот, технологии работы на маркетплейсе будет отличать?
2: Тут у меня не будет такой однозначный ответ, потому что селлеры, селлерам рознь. Вот, например, если говорить про небольшие, так скажем, из ничего там заработать денег, то я думаю, что ключевые компетенции – это умение тестить и генерить гипотезы и искать, скажем так, комбинации действий, которые по каким-то, возможно, нелогическим причинам, все-таки это несовершенная система, да, алгоритмов самих маркетплейсов, ну, дает тебе больше эффект на вложенные усилия, чем вот любые другие. И вот умение постоянных, это вообще там склад ума такой, да, вот лазейка. Вот говорят, русский человек найдет всегда лазейку, там, законодательство, не знаю, выход всегда найдет. Вот это вот на самом деле качество, оно помогает вот в работе на маркетплейсах действительно делать вот из ничего, так скажем, такие сверхрезультаты, сверхрезультаты. Если говорить про более-менее такие уже объем компаний, которые торгуют достаточно большим ассортиментом, да, там, большим количеством продуктов, то я думаю, что на первое место выходит умение декомпозировать цели там, до категорий, до товаров и персонально следить там, за каждыми вот этими, ну, то есть достигать маленькие цели, правильно поставить людей, которые за нее отвечают, правильно их замотивировать, и, то есть разбить большую сложную цель, типа обогнать Лореаль там, на 50 маленьких целей, и эти 50 маленьких целей еще разбить на 20 человек. Вот в итоге на каждого человека будет по 2-3 несложные цели, которые можно за год сделать. И вот этим всем управлять, на самом деле, ну, не так просто, как звучит, так скажем. Угу. И я думаю, что вот это очень важно.
1: И насколько я понимаю, вот артикул – это, по сути, ну, как отдельная категория. То есть ты запускаешь артикул, конечно, это как отдельный такой мини-проект.
2: Конечно.
1: В котором есть свои какие-то KPI.
2: Я тебе больше вот скажу, вот просто пример. Вот у нас была розничная сеть, да, мы вот, хорошо, да, то есть она сейчас сократилась в силу там пандемии. Но тем не менее, у нас там магазин считался классный, типа, ну, 3 миллиона он, если продавал, да, то есть это хороший магазин. Я думаю, это и там, у других конкурентов это тоже очень хорошие там показатели. И на этот магазин там был там 5 продавцов или 6, которые там как-то по сменам там менялись, открывали. Был управляющий, был там директор по рознице, который там еще следил за этим, да, всем.
3: Мерчендайзер.
2: Да, мерчендайзер. Ну, там столько усилий, если в человека часы перевести, сколько тратилось сил для того, чтобы делать эти там 3 миллиона, да, там, это мы получим там достаточно много. При этом у нас там куча карточек есть, которые делают и 3, 4, 5 миллионов. То есть, ну, они точно заслуживают такого же внимания, если не больше, да, вот. И вот в этом мысль, да, то есть, когда мы начинали этим всем, там, скажем так, думали, как нам вообще масштабироваться, основную модель я взял именно как из розничной сети, потому что мы ей занимались, да, то есть я сказал, что, слушайте, каждая карточка – это магазин, все. Потому что по выручке, по экономике это сопоставимо, и даже я бы сказал, что намного лучше
1: экономика. Супер. Карточка. Каждая карточка – это магазин.
2: Да.
1: Какие метрики у тебя основные, вот какие основные метрики успеха карточки, успеха твоего продукта?
2: Вот здесь второй, как бы, такой, ну, не инсайт, я не знаю, там, к чему сейчас… Просто пример один расскажу, а потом из него такой подытожу. Мы недавно взяли, так скажем, вот такого, скажем, селлера-селлера, да, там к себе в такой, у нас есть экспериментальный отдел, где мы всегда там делаем не так, как, скажем, мы все делаем, а вот по-другому, да, то есть и такой инновационный там блок. И вот мы взяли парня, который такой, у него бэкграунд был, продавал он все угодно, сумки, одежду, ну вот именно селлер-селлер, да, в моем понимании. Вот, и он когда пришел, я ему говорю, слушай, ты можешь делать, что хочешь, вот тебе товары, как бы, да, ты мне и нужен для того, чтобы ты делал не так, как мы, а так, как ты считаешь там правильным. Он там раскритиковал кучу всего, что мы делаем, там, да, и нарисовал там план, и начал там действовать. И вот эта история у нас там длилась с Нового года. Вот он мне только вот утром подтвердил, что говорит, слушай, я не знаю, я как бы делаю все, должно вот тут, условно говоря, расти, а падает, да. И при этом, когда, ну, Лена знает, да, вот, да, мы там все время говорим, слушай, вот это не будет работать, мы говорим. Ну вот просто мы понимаем, что это не будет работать, да. Он говорит, ну как, ну везде работает, в джинсах работает, в ботинках работает, как это не будет, сейчас я сделаю. Окей, давай, ну как, мы для тебя держим, чтобы ты как раз пробовал все, и мы тоже с этого, скажем так, питались. Мы ему давали полную свободу, вот он мне недавно, только сегодня утром, я сообщение прочитал, что он сказал, что все, я не знаю, как бы, я, наверное, ну, бесполезен в вашей компании, потому что, ну, все, что я делаю, как бы, дает другой эффект.
1: И вывод?
2: Вывод, да, вывод тот, что в бьюти, возможно, да, категории, возможно, а может быть, потому что все-таки мы строим бренд, да, важнее именно создавать вот эту вот ценность сверху, да, нежели вот эти вот манипуляции.
3: Шрифт побольше,
2: там,
3: да?
2: Чисто там. Вот. Чисто вот так это называю, там, то, что селлеры делают, да, там.
1: Такая мышиная возня твоими
2: глазами. Да, да, да, да, да, моими мышиная возня, да, то есть, а я-то понимаю, мы понимаем с Леной, мы, да, смотрим, да, на это сверху, мы понимаем, условно говоря, да, что медийный бюджет вообще всей группы сейчас направлен на другую категорию товаров, и мы ему там это все сейчас не рассказываем, да, но я понимаю, что, слушай, ну сейчас как бы полстраны будет говорить про вот эти, а эти там нет, а он там, например, с этими товарами возится и что-то там делает, и, ну, мне как бы понятно, там, с большой долей вероятности, чем это закончится, да. Но мне интересно, вдруг он действительно какой-то прорыв нашел. И его деятельность подтвердила мне то, что никаких волшебных вот таких вот там супернавыков, комбинаций вот этих вот мелких телодвижений нет по эффективности сопоставимых вот с построением бренда.
1: Ну, наверное, они есть в небольшом каком-то,
2: ну,
1: там
2: каком-то
1: масштабе.
2: Ну, в каком-то, да, его, да, на нашем уже, да, нет. Когда у нас там продается 200-300, да, там, да, продуктов, там, 1000 в день, он не может сделать так, вот просто что-то подкрутить, чтобы 2000 стало продаваться. Для того, чтобы стало 2000, это значит, что...
3: Нам очень, знаю, много там, всего нужно поделать.
2: Да, либо в стране должно появиться откуда-то больше людей резко, как бы, да, то есть, которые начнут потреблять там больше шампуней. Ну, какие-то более макро такие
1: это,
2: действия.
1: Я бы так сказал, да. Это, то есть, ты в моменте можешь там как-то лучше других обыграть там какие-то алгоритмы Озона и Wildberries, да, но да, ты не построишь на этой компетенции долгосрочного конкурентного, конечно, преимущества. Конечно. Все равно это все commodity, все эти знания, они очень как бы прикладные, да, и они очень быстро могут быть трансформированы в каждую компанию, да, как уже инструменты работы. Какие инструменты вообще в маркетинге, в построении бренда вы сейчас основные используете?
3: Все. У нас же масс-маркет сегмент основной, да? И получается, что и очень широкая целевая аудитория. То есть это женщины, да, но возраст целевой аудитории от 18 до 45 лет, uh-huh, что у нас разные линейки и так далее. Поэтому нельзя сказать, что можно использовать только, например, там, блогеров или там, только телек, да? Потому что, ну, не будет работать. Мы используем все каналы маркетинга, вообще все. То есть мы с телеки каждый год стабильно, у нас две компании. Мы используем лидеров мнений, там, телеграм-каналы, классический пиар, наружную рекламу, ивенты. То есть абсолютно все, потому что аудитория, ну, она слишком широкая.
1: Это такой полный маркетинг.
3: Полный, да, абсолютно. Понятно. То есть если нас посмотреть на наш маркетинг-план на год, то ты увидишь абсолютно все каналы.
1: Ну, я был, кстати, приятно удивлен даже, что один раз у меня жена рекламировала Mixit, и, ну, это какая-то была там премиальная, да, по-моему, линейка там, не знаю, да. Вот. То есть действительно, что вы своей линейкой проникаете в разные сегменты аудитории. Расскажи немножко подробнее, как вы работаете с блогерами вообще.
3: Если посмотреть на весь маркетинг-бюджет, то самые две большие статьи – это блогеры-лидеры мнений и ТВ-реклама. Мы работаем дома, то есть у нас in-house команда. Агентство
1: не,
3: мы здесь
1: не через агентство,
3: нет, правильно? Нет, мы не используем. И у нас достаточно большой отдел, потому что мы работаем с блогерами-лидерами мнений классической рекламы, да, когда ты платишь за интеграцию, но у нас еще и очень большой блок блогеров, которые как условно, имеют подписку на нашу косметику, на все новинки. То есть это блогеры, друзья бренда, их несколько тысяч. То есть...
1: Как бы амбассадоры.
3: Амбассадоры, да. И мы им отправляем все новинки, чтобы они делали обзоры. Вот это очень большой блок, то есть постоянная работа. То есть у нас день это, может
2: просто
3: выходить...
2: Просто активные пользователи.
3: Да, активные пользователи косметики.
2: Просто
3: да.
2: Так получилось.
3: Да. А они,
1: это
3: они...
1: такие микроблогеры, правильно? Можешь такой портрет
3: мини-
1: описать?
3: Мини-микроинфлюенсеры.
1: В среднем
3: абсолютно разные.
1: Сколько подписчиков? Какой-то диапазон?
3: От тысячи подписчиков. От тысячи подписчиков. Да, то есть у них это микро, мини, да, если даже наноинфлюенсеры. И такое есть. То есть у человека может быть 500 подписок, но он делает суперэстетичный контент, и при том, что у него нет подписок, но у него большие охваты. Сейчас же есть инструменты, видео, которые получают охват больше, гораздо, значительно больше аудитории. Вот. У нас очень большой блог, это блогеров, которые друзья бренда, их несколько тысяч, и в день у нас может выходить более 100 интеграций, связанных с нашей косметикой.
1: Но если выходит запуск нового продукта, раз там несколько тысяч блогеров сразу
3: конечно,
1: про это
3: да,
1: пишут.
3: Рассказывают.
1: Правильно?
3: Да.
1: Какие-то у вас, соответственно, внутри есть инструменты, как вы оцениваете эффективность этих блогеров, или вы какие-то сервисы аналитические используете?
2: Я так скажу, на рынке нет способа оценки эффективности блогеров. Ну, есть как бы инструменты, которые просто могут...
3: Показываю статистику.
2: Сейчас, да, я скажу мысль. Которые могут позволять вообще, грубо говоря, там, шарлатанов, скажем так, отделить от нормальных блогеров. А так это все зависит от попадания в аудиторию, да, от того, как блогер, условно говоря, у него одна интеграция может хорошо сработать, правильно, может, другая плохо, там, с настроением, без настроения. Там очень от многих факторов, поэтому...
1: Зависит от контента, который...
2: От контента. Делает. И от попадания этого контента в ту аудиторию, потому что блогер-то он деньги зарабатывает, да, то есть ему принесли там бритву, ну, он там ее прорекламирует, да, то есть там сок, как бы, вот, и все-таки, наверное, основной инструмент – это анализ конкретной эффективности каждой интеграции там, по объему продаж, который, да, там она принесла.
1: А линк ведет, соответственно, на карточку, там, на Озон, на Wildberries, условно?
2: Конечно, да. Ты всегда можешь видеть просто по ссылке, сколько людей перешло. Это основное, это, ну, метрика – это трафик, который заходит. Да? Дальше сейчас, я говорю, площадки, там, тот же Озон, Wildberries, они дают возможность там, чекать уже сейчас конверсии, да, и что дальше было с трафиком. Ну, почти как, условно говоря, в интернете, да, там раньше это было. Вот, поэтому здесь прогресс идет такими семимильными шагами. Я думаю, что скоро блогеров можно будет так же, как контекстную рекламу там считать.
1: Ты видишь конкретно конверсию с карточки товара? То есть ты понимаешь, вот у тебя есть конверсия, там, у тебя есть карточки товара там на Озоне.
2: Да.
1: Ты понимаешь, что вот на эту карточку товара пришло там сколько-то трафика с блогеров, а сколько-то трафика с, не знаю, внутреннего какого-то,
2: ну, да,
1: продвижения на Озоне.
2: Трафик. Да, конечно. Появляются такие инструменты, и точно они, я так могу сказать, точно они будут через год, я думаю.
1: Какие-то аналитические инструменты, вот, как, да. Вы, кстати, какими пользуетесь такими вот сервисами для селлеров на маркетплейсах?
2: У нас такой, скажем так, пул инструментов, ну, начиная там базового МП статса, да. Там.
1: Такая основная аналитика,
2: да? Да.
1: Назови еще 2-3 сервиса, которыми пользуюсь.
2: MarketGuru, MoneyPlace, из того, что вот я помню.
1: В целом, для того, чтобы получить максимальный эффект, тебе нужно иметь, не знаю, там, 3-5 этих сервисов аналитики. И тогда
2: абсолютно
1: ты
2: верно,
1: от каждого
2: да.
1: лучшее что-то получаешь.
2: Просто нет, есть модель, когда тебе нужно в одном

0: Я так понимаю, что нет сомнений, что продукт нужно разрабатывать самим. Дальше у тебя есть развилка. Ты можешь использовать контрактное производство, ты можешь использовать свое производство, или ты можешь использовать в зависимости от там, жизненного цикла какую-то комбинацию вот этого подхода. Да? Может быть, есть какие-то категории, в которых у тебя большой объем продаж. Он тебе позволяет эффективно организовывать свое производство. Какие-то категории, может быть, где у тебя не такой большой объем продаж, ты пока их выращиваешь, пользуешься контрактным производством. То есть есть ли вот какая-то у тебя стратегия в подходе к производству?
1: Чем мы отличаемся от там, всех брендов с первого дня? Действительно, у нас с первого дня есть собственное производство. И это продиктовано не там, любовью там, к собственному производству, а просто по нашей модели невозможно было собирать эти крема кастомизированные, да, где-то на аутсорс. Поэтому наша, так скажем, бизнес-модель, она была, так скажем, усложнена тем, что нам нужно было еще параллельно хоть какое-то, но производство свое создать, даже чтобы просто протестить гипотезу. Поэтому таким образом, действительно, с первого дня у нас было уже свое производство, и дальше мы уже никогда от этой, скажем так, концепции не отходили. И основные плюсы, да, основная там ценность в том, что мы действительно не отдаем на рынок свои формулы, мы их очень ценим. Там, и если вот говорить про контрактное производство, да, как это работает, в принципе, ты им должен сказать всю рецептуру, да,
2: техкарты
1: все
2: отдать.
1: Техкарты отдать, ну, по сути, всю интеллектуальную собственность, и, к сожалению, нет никаких гарантий, что завтра они, условно говоря, там, один инстракт на другой не заменят и не будут предлагать всему рынку, а с учетом того, что это популярно, чем популярнее товар, тем больше вероятность такого, как бы...
0: То есть это вопрос экономической безопасности?
1: Это, да, вопрос экономической безопасности и, там, скажем так, нашего... УТП, так скажем, да, то есть, чтобы мы его могли сохранять. А второе – это качество, да, контроль качества. То есть это, к сожалению, не iPhone, там точно, да, там он либо работает, либо не работает, да, то есть там могут что-то другое, допустим, закончилось у контрактного производителя, тем более вот сейчас вот эти вот поставки все время сбои, да, то есть ты никогда не узнаешь, вот прям вот так на каком-то тесте ОТК, там сотрудник ОТК никогда не сможет понять, что туда не доложили что-то или там заменили одно на другое, никому не сказав, но при этом потребитель, он это в ходе пользование почувствует. И вот эти риски мы тоже договорились, что мы как бы убираем за счет того, что мы все производим сами всегда. Несмотря даже на экономику, вот так скажем. Да, это вот как раз таки возможная часть брендинга. Да, то есть
2: да, мы можем контролировать продукт.
1: Да, и мы всегда знаем, что если вдруг какой-то ингредиент ушел там с рынка, да, то мы его, условно говоря, если и меняем, то меняем сознательно на что. Ну, в общем, мы понимаем, что происходит в банке, да, так скажем, всегда.
2: Да.
1: Вот. И если говорить про саму систему, то сейчас мы используем контрактные площадки исключительно в тех случаях, когда мы не успеваем сами что-то произвести. Вот. И очень там у нас все технологии выезжают на варки и, грубо говоря, все контролируют как будто это сами. Мы просто используем оборудование.
2: Ну и нужно сразу добавить, что мы никогда на контрактное производство не отдаем уникальную рецептуру. То есть если мы что-то будем делать, то это будет условный гель для душа, потому что, ну, там, понятная рецептура достаточно.
1: Да.
2: А никогда не ламеллярную эмульсию, никакие другие там наши там, самые главные сыворотки, топ-продукты мы не отдадим на контрактное производство.
1: Да, мы лучше out of stock будем,
2: да,
1: чем...
0: Понятно. То есть для вас это, ну, скажем так, такая ключевая некая экспертиза с точки зрения качества, с точки зрения того, что вы вот эту храните секретную формулу.
2: Да, да.
0: Вот. Ну и, я так понимаю, безусловно, экономия на масштабе. То есть вы,
1: конечно,
0: как вертикально интегрированная компания, получается, уже должны смотреть на эффективность во всей цепочке.
1: Угу.
0: И, соответственно, ну, просто контрактное производство, да, оно делало бы вас недостаточно конкурентными для реализации тех амбициозных целей, которые вы перед собой поставили.
1: Абсолютно верно, да. То есть вертикальная интеграция дает нам шанс реализовать нашу, скажем так, главную цель, чтобы быть в ванной комнате каждой,
2: да,
1: женщины, не зависеть от ее достатка.
0: Да, потому что с контрактным производством, ну, ты не можешь как бы построить большую компанию, фактически, если ты замахнулся на конкуренцию с брендами-производителями, то ты тоже должен быть брендом-производителем.
1: Конечно,
0: и других,
1: конечно,
0: шансов у тебя победить их,
1: да,
0: нет. А сколько, кстати, нужно, вот какая-то вот такая минимальная эффективность, вот сколько нужно, не знаю, в месяц или там в сутки, вот какой квант такой производства, вот какого-то тюбика, я не знаю.
2: Нам?
1: Ну, не нам вообще.

0: В целом, я думаю, что если ты продаешь больше там, ну, 200 тысяч там, единиц в месяц какого-то продукта, я думаю, что ты можешь по экономике уже очень приблизиться к минимуму. Ну, я имею в виду к себе, к затратам на себестоимость.
1: То есть где-то 200 тысяч на артикул.
0: 200 и более, да.
1: Но это могут быть разные там запахи, не знаю.
0: Не-не, запахи нет. То есть это прям один в один, чтобы ничего не нужно. Ни этикетку другую, ни...
2: А,
0: ни этикетку.
2: Один продукт.
0: Есть, один продукт 200, ты наварил, угу. Да. Там.
1: То есть эффективность должна быть 200 тысяч в месяц.
0: Ну, единиц, хотя бы
1: 200 тысяч в месяц с единиц вот одного продукта. Потому что я так слышал, что где-то такая вот настоящая эффективность, это когда ты миллион единиц чего-то производишь
0: понятно,
1: в месяц.
0: Что миллион.
1: Вот такая мечта большой FMCG компании. Миллион штук чего-то вот одного артикула в месяц.
0: Да, согласен.
1: Твоими глазами уже 200 тысяч уже как бы хорошо.
0: Это уже большая разница между там с 50 тысячами.
1: Да. И не такая большая с миллионом.
0: Да, не такая большая с миллионом, как в числе. Это тут в 5 раз получается.
1: То есть, ребят, в общем, главное до 200 тысяч на артикул дорасти.
0: У нас сложная задача, потому что мы вот по классике, да, то нужно как-то очень сфокусироваться, да, там на чем-то, и по ценовому диапазону, и по ассортиментному, и тогда у тебя там дальше масштаб, эффект масштаб начинает работать. У нас все-таки широкий ассортимент, да, и широкая цель. То есть наша такая задача сделать доступный продукт, но который не отсекает более, там, условно говоря, те, кто может покупать себе крем там, за 1000 рублей, мы хотим, чтобы он покупал микс, несмотря на то, что...
2: Да, но у нас действительно различные линейки есть.
0: Да.
2: Поэтому задача не самая простая.
0: Да, у нас с точки зрения ассортимента не получается такую идеальную картину, как там Red Bull, там, три вида...
2: Одну банку сделать
0: банки,
2: и все.
0: Да, и продавать там по всему миру.
1: Где у тебя производство находится?
0: В Подмосковье мы сейчас строим, кстати, большое второе производство.
1: Тоже там же...
0: Там же,
1: в
0: да.
1: том же, в одном кластере.
0: На одной, так скажем, территории, да. И это будет совершенно другого уровня производства. То есть, если сейчас у нас на 100% оно загружено, так скажем, иногда и на 110%, то после введения в эксплуатацию второй площадки, ну, у нас там будет 30% загрузки. То есть, мы себе на какой-то период дадим.
2: На рост.
0: Да.
1: Ребят, огромное спасибо, что пришли. С вами очень приятно взаимодействовать. Значит, я
2: взаимно.
1: Лично жду, моя жена уже ваш фанат, а я жду, когда наконец появится мужская линейка. И меня, пожалуйста, в амбассадоры там запишите.
0: Обязательно.
1: Вот, да, я, так сказать, готов по бартеру, на бесплатной основе, по бартеру. Иногда очень хорошие отзывы, истории для вас записывать. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
4: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающаяся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Истинное мерило ценности любого бизнесмена и руководителя – это результативность. Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Приветствую вас в видеосерии «Вопрос-ответ». Итак, первый вопрос у нас от Аниты. Я хочу выйти из зоны комфорта и открыть собственный бизнес. Но у меня нет стартового капитала. Не поделитесь ли вы советами о том, как открыть свой бизнес, имея ограниченный бюджет? Мой ответ можно выразить одним термином – бутстраппинг. Это самый распространенный способ начать бизнес. Суть заключается в том, что начинаете вы с малого. Покупаете, производите, приобретаете или лицензируете продукт или услугу, а затем продаете. Это принесет доход. А затем повторите цикл. И снова повторите, каждый раз, когда вы реинвестируете прибыль в свой бизнес. Иными словами, вы растете за счет прибыли от продаж. Вот почему умение продавать важнее всего остального. Потому что главная причина, по которой бизнес становится успешным, это умение основателя продать продукт, получить прибыль, а затем это повторить, пока бизнес не начнет становиться все больше, больше и больше. Второй вопрос прислал Мохаммед. «У меня отличные идеи бизнес-продуктов, но я не знаю, как вынести их на рынок. С чего мне начать?» Любопытный факт, Мохаммед. 80% компаний и продуктов терпят неудачу по той простой причине, что они не нужны клиентам. На 99 идей приходится всего один продукт, который действительно востребован. Начинать следует с того, что вы придумываете продукт или услугу, а затем либо создаете рабочий прототип, например, небольшой гаджет, либо, что еще лучше, составляете описание продукта и того, что он даст клиенту. А затем общайтесь с теми людьми, которые, по вашему мнению, охотно купили бы этот продукт. Выслушайте их мнение. Это называется сотворчество. У вас рождается идея, вы общаетесь с клиентом, слушаете его мнение, вносите в идею корректировки и снова общаетесь с клиентом, пока клиент не скажет: «Мне нравится, мне такое надо, за это я готов заплатить». И вот только тогда вы начинаете свой бизнес. И последний вопрос от Джейкоба. «Я сейчас на распутье в жизни и не могу определиться с карьерой. Как выбрать тот путь, который принесет удовлетворение и счастье?» Отличный вопрос. Мы знаем, что для того, чтобы быть успешным, нужно найти то, что вам нравится делать, и вложить всю свою душу в то, чтобы научиться это делать очень хорошо. Тогда вы не проработаете ни дня в своей жизни. Однако вот что выясняется. Иногда мы не знаем, принесет ли вам этот путь, эта работа или карьера счастье. Поэтому спросите себя, что мне нравится делать, что у меня хорошо получается. А затем найдите работу, которая поначалу, возможно, не будет идеальна, но позже вы вложите в нее всю душу. И по мере развития ваших навыков, вы начнете получать от работы большее удовольствие. Увлеченность появляется, когда вы мастерски делаете свою работу, а потому удовлетворены самим собой. Но вы никогда не будете увлечены тем, что у вас не получается, а получать хороший результат вы сможете только если погрузитесь в работу и вложите в нее всю свою душу. Если будете так поступать и не бросите сразу, то вы гарантированно найдете себе максимально подходящую работу, и она изменит всю вашу жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: До 15 лет. Именно до такого возраста с 1 ноября в Турции ведут ограничения на использование социальных сетей для детей. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей при регистрации через портал госуслуг eDevlet. Заявления, не соответствующие требованиям, будут отклонены. Власти также будут ограничивать доступ к соцсетям для подростков и старше 15 лет. Их аккаунты будут закрыты, и они смогут получать сообщения только от своих подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые трансляции. Также они не смогут получать персонализированную рекламу, рекомендации других профилей и синхронизировать свои аккаунты с телефонной книгой и списками контактов в других сервисах. Кроме того, социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты для контроля над аккаунтами своих детей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один легкомысленный ручей запамятовал, что своими водами он обязан дождю. После сильного ливня он так непомерно раздулся, что, утратив скромность, вознамерился стать полноводной рекой. Чтобы расширить русло, разбушевавшийся не на шутку ручей принялся подтачивать берег, размывая землю и обрушивая камни. Но вот ветер разогнал тучи, и снова выглянуло яркое солнце. Сам того не ведая, строптивый ручей оказался пленником сооруженной им запруды. Дабы не превратиться в грязную лужу и не высохнуть на солнцепеке, ему пришлось немало попотеть, плутая среди разбросанных камней, прежде чем он смог спуститься в долину и отдать свои воды их законной хозяйке — реке.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречи, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знание, ум, образованность, гениальность. Люди постоянно говорят: «Господи, хотел бы я быть таким умным». Как таким стать? Компетентность. Вот что мне нужно. На прошлой неделе я встречался с тремя лучшими рекрутерскими агентствами страны. Из Нью-Йорка, Чикаго и Мэна. Корн Ферри. Лучший из лучших. Рассел Рейнольдс, которые неизменно занимают не ниже второй строчки рейтинга. И еще одна из Мэна. Они искали нового исполнительного директора для крупной компании, и одна из их сотрудниц, Корн Ферри, задавала мне столько вопросов. Отличных вопросов. Доводилось ли вам в прошлом нанимать того, кто в итоге не справился? Да. К чему это привело? Что бы вы сделали иначе? И прочие вопросы. И в итоге она сказала: «Знаете, Патрик, вот что мы говорим в Корн Ферри. Людей нанимают за то, что они знают, и увольняют за то, кем они являются». Повторю. Людей нанимают за то, что они знают, но увольняют за то, кем они являются. Подумайте об этом. Сейчас я в Палм-Спрингс. В доме на 25 тысяч квадратов. Завтра здесь будет 140 человек. Мы будем развлекать их, и в то же время на протяжении 4 дней мы будем говорить, как разрешать проблемы в команде, как командно принимать решения. Однозначно мы отлично проведем время. У нас будут свои повара, три огромных бассейна, плазменные панели и прочее. Но главное, что мы будем делать, это работать над пониманием механизма принятия решений. И что еще важнее, будем работать над пониманием людей того, кем они могут стать. Потому что момент, когда эта женщина сказала мне, что людей нанимают за то, что они знают, и увольняют за то, кем они являются, заставил меня задуматься, что не умеешь управлять людьми? Кому какое дело, сколько у тебя образований? Если не знаешь, как работать с персоналом в режиме аврала, давления и трудностей, всем плевать на твои знания. Всем без исключения. И пока вы готовитесь встречать 2020-й, а мы сидим и готовимся к завтрашнему принятию гостей, сколько там, кстати, времени? Почти полночь. Почти полночь. Но в 6 утра мы вылетели из Далласа, а в Далласе сейчас 2 часа ночи. Но знаете, почему я в таком восторге от нашей ежегодной встречи? Потому что всякий раз моя цель – найти способ принимать еще лучшие решения и в то же время помочь вам стать лучшими лидерами, чтобы, вернувшись к управлению людьми, вы могли получать лучшие результаты.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидатль. У села Кванхидатль, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Андийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидатль составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу Муслим вторгся в Кванхидатль со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечулал. Тогда же ими было построено ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечулал – самые первые основоположники села. Чагер Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу Муслимом шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидатль по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то кванхидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Кунзахский хан Умахан собирал налог от Кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, Кванхидатли и Инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидатль называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак-Дибир, Амач-Дибир, Гусейн-Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан-Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидатль, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. И по вашим просьбам мы сегодня разбираем одну очень интересную индустрию – автобизнес. И поэтому у нас в гостях владелец компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
2: Добрый день, Миша.
1: Владимир, приветствую.
2: Очень приятно, да.
1: Спасибо большое, что к нам пришли.
2: Ну, к вам прийти сейчас – это хороший тон.
1: Давай тогда, мы на «ты», наверное,
2: можем. Абсолютно,
1: да, чтобы
2: нормально,
1: так это возраста, немножко, да, создадим, да, демократичную атмосферу. У меня сразу такой очень простой вопрос, чтобы просто аудитория вообще понимала масштаб твоей компании. Немножко в цифрах, что такое сейчас «Фаворит Моторс»?
2: Ну что ж, так, если вкратце, это примерно, ну, 60 миллиардов выручки по этому году. И объем продаж машин, ну, где-то в районе 29 тысяч, которые мы сделаем, это совместно новые автомобили с пробегом. В прежние времена бывало и получше, мы доходили до 42 тысяч автомобилей по году, но сейчас у нас новые времена, новый рынок и, соответственно, новые цифры и результат.
1: Сколько дилерских центров в вашем холдинге?
2: Центр – вещь сложная, потому что тут, наверное, у нас по франшизам, насколько я знаю, ты тоже работал и с корейцами в том числе, да, и вот у вас количество франшиз даже, возможно, в одном округе города Москвы было много. У нас это не так на автомобильном рынке, но вот сейчас у «Фаворита» 26 франшиз, которые такие полноценные, полномасштабные. То есть это, как правило, концепция 3S. Это запасные части отдельная, сервисная зона, два кузовных завода. Ну, я, наверное, скажу заводы, это большие производства. И 26 вот именно ремонтных зон, подъемников, которые мы относим к категории поста, порядка 175. Вот. Ну, то есть мы достаточно весомый игрок, ну, в рамках Москвы так совершенно точно.
1: Угу. Давай поговорим немножко про рынок, вообще емкость рынка, может быть, в штуках, в деньгах, и как она менялась.
2: Все расскажу. Значит, менялась от бриллиантового дыма, который плыл по комнате, до глубочайшего уныния в глазах вообще всех, кого я знаю. 2005 год, я вспоминаю великолепную такую дату совещания в штаб-квартире Volkswagen в Москве на Обручево, и тогдашний глава марки, руководитель, писал «Drunk nach Osten», вот, и дальше
1: идем все... на восток.
2: Да-да-да-да-да-да, я Volkswagen, das Auto. Тогда у нас было так, да, и они видели рынок, вот просто можно сейчас улыбнуться, в 5 миллионов автомобилей, 5. Значит, максимально мы доходили до рынка 2 миллиона 670 тысяч на российском рынке. Мы
1: это
2: говорим...
1: какой-нибудь был 2012-2013 год, видимо.
2: Ну да, примерно так. Это перед, так сказать, падением очередным. Вот. А сейчас стандартный рынок 1 576 000. Этот год закроем 1 620 000. Как показала практика, это то, без чего невозможно вот просто совершать поездки из точки А в точку Б. Говорим полностью о рынке легковых автомобилей и легкий LCV, коммерческий транспорт.
1: Здесь речь идет только о новых автомобилях, правильно?
2: Да, это только новые машины, потому что всего в Российской Федерации больше 55 миллионов автомобилей. Парк России достаточно старый. Значит, средний срок владения в этом парке превышает, к сожалению, пока 9-10 лет, исключение Москва-Питер. Значит, Москва-Питер по срокам владения это 5 лет. Здесь люди намного чаще меняют все эти машины. Но в целом парк старый, есть чем заниматься, есть куда расти. Средняя цена на рынке автомобилей с пробегом на сегодня примерно 1 миллион 340 тысяч новых, начинается от 2 750, если в целом, в среднем по больнице. Ну а дальше, в зависимости от того, в каком сегменте мы работаем, ниша «Фаворит» — это традиционно middle segment plus. Мы всегда работали там, и, в общем-то, нас очень хорошо потребитель знает. Это если спросить, где тебе купить раньше было Kia? Ну, конечно, «Фаворит Моторс», потому что это понятие были same в России. То есть, если Kia, то «Фаворит». Ну, все понятно, отлично.
1: А при этом какая емкость рынка подержанных автомобилей?
2: О, емкость рынка подержанных автомобилей не менее 5 миллионов. Но здесь надо четко учитывать так называемые перерегистрации. Там очень большое количество переброса машины с человека на человека, ну и так далее и тому подобное.
1: Нереальные продажи.
2: Нереальные продажи.
1: Смена владельцев.
2: Да. И мы очень часто смотрим именно регистрации по ГИБДД, по секторам, по городам, даже по округам. Ну, для того, чтобы понять, как работает, с какой эффективностью тот или иной директор или дилер. лучше всего посмотреть его долю и как она меняется относительно регистрации новых транспортных средств. Вот мы это смотрим, нам этот отчет доступен каждый месяц, и каждые 30 дней на оперкомитете мы это отслеживаем.
1: Не могу не спросить, в 1,5 миллионах продаж новых автомобилей, какая доля российских автопроизводителей?
2: Что понимать под российскими производителями? Значит, если мы подразумеваем Калининград, безусловно, российский производитель Kaivi Bike, но доля очень мала, к сожалению, потому что марки не смогли зайти на российский рынок вот так, как хотелось. Хотя у Калининграда по сборке высочайшие компетенции. В свое время, еще совсем недавно, BMW дала калининградскому заводу, фабрике, непосредственно знак лучшего по качеству сборочного предприятия «Оверсиз». Значит, что касается Калуги. Калуга пока, к сожалению, по понятным причинам стоит. Значит, что-то там пытается делать ПСА завод в Калуге.
1: А что собиралось в Калуге?
2: В Калуге всегда собирался Volkswagen. Угу. Вот, Volkswagen и Peugeot Citroën. Могу сказать, что и то, и другое это было бестселлером на российском рынке, потому что в рамках легкого коммерческого транспорта, кстати, по Peugeot Citroën у нас были очень сильные позиции именно у фаворита. Вообще мы французов очень любили эти марки, и, кстати, во многом драйвил наш бизнес именно общение с французами, потому что они реально знали, как делать бизнес для дилеров. Вот. А Volkswagen, это очень надежно, очень качественно, и самое главное, то, чего сейчас, может, не хватает нам, это очень запланированно. Я потом объясню, почему мы любим вот такую вот хорошую немецкую плановость во всем. Но в целом, получается, Калугу рассмотрели, Нижний Новгород, есть проблемы, и завод под санкциями, и владелец, безусловно, под санкциями. КАМАЗ, у КАМАЗа сейчас особая ниша, он загружен полностью по понятным причинам, понятным заказам. Ульяновский завод, такая же история. Москвич можем не рассматривать, мы знаем, там есть российское производство, но пока оно крайне низко локализовано. Скорее, больше локализован бренд, чем сам «Москвич». А так по факту, конечно, это модели «Джак». Мы это все, это общеизвестно. «АвтоВАЗ» по-прежнему самый крутой во всей этой истории. Мне «АвтоВАЗ» лично очень близок. Я потому что на нем оттуда начинал, я бы сказал, как продавец автомобилей «Лада» и заработал на этом первые приличные деньги.
1: Мы обязательно поговорим про историю.
2: Хорошо, расскажу.
1: Бизнеса, да.
2: В целом, пока доля российского производства невелика. Просто во всех отчетах, обычно, которые мы видим от наших партнеров, сейчас китайцев, до этого были все остальные, считается так. Доля иномарки минус «АвтоВАЗ». Они «АвтоВАЗ» из уравнения выбрасывают.
1: Я правильно посчитал, что емкость российского рынка в деньгах примерно 4-4,5 триллиона рублей?
2: Да, да.
1: И был момент, когда российский рынок был самый большой в Европе. По крайней мере, по штукам.
2: Да, я думаю, еще и будет.
1: Еще и будет.
2: Да.
1: То есть, если вот сравнивать, там, не знаю, сколько в Германии новых автомобилей продается ежегодно?
2: Примерно столько же, сколько в России. 2 миллиона.
1: Где-то 2 миллиона?
2: Да.
1: Окей. В принципе, у нас по-прежнему есть шансы себе это лидерство в штуках, по крайней мере, вернуть.
2: Считается вообще как? Считается доход населения, считается количество машин на 1000 человек или на 100 человек. На сегодняшний день Россия далеко не на первом месте в мире по этим параметрам. А если мы будем считать относительно новые машины, то есть новый парк, к сожалению или к счастью, нам есть куда расти точно.
1: Я все-таки пытаюсь получить цифру, какая сейчас доля китайских производителей на российском авторынке.
2: Реально? Мне кажется, что мы должны считать 95%.
1: 95%.
2: А если не считать «АвтоВАЗ», «АвтоВАЗ», да, исключить из уравнения.
1: Да. Из иномарок, давай.
2: 95%.
1: Так. И то есть, несмотря на весь параллельный импорт, он занимает, получается, всего 5%.
2: Надо реально посмотреть на покупательскую способность населения и понять цены на сегодняшний день. Да? Хотят ли люди покупать, назовем это так, классические бренды? Kia, Hyundai, uh-huh. Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, Audi. Да, хотят. У меня Cadillac Escalade сейчас в продаже стоит 23 миллиона. Есть ли он у нас? Да, есть. Продается ли он? Да, продается. Но 23 миллиона. Еще совсем.
1: А сколько будет стоить китайский аналог?
2: Что касается китайского аналога, это будет 17 миллионов, но... именно что касается Кадилы, там прямых аналогов нет. Там есть другие реальные аналоги.
1: Давай разберем пару других каких-то примеров.
2: Да, хорошо.
1: Есть там Лисян, по-моему, Лисян, называется, да. Который а-ля убийца Мэля. И вот как-то так про него говорят.
2: Лисян очень хорошо потеснил действительно Mercedes, и это некий феномен на российском рынке, потому что вообще Лисян продавался без, и продается без дистрибутора и без рекламы. Это вообще, я могу сказать,
1: это для такого... Это уже сарафанное радио.
2: Да, извини, это успех
1: он,
2: колоссальный.
1: Я так понимаю, в 4 раза дешевле просто своего прямого аналога, и многим, кстати, нравится даже больше, то это такой как бы просто продукт-убийца.
2: Могу сказать, таких продуктов вот в свое время Huawei смотрел за Лисяном еще полтора года назад, и они, в принципе, решили, я про Аита сейчас говорю, давайте подождем, увидим все детские ошибки и сделаем продукт, превосходящий их по качеству. Его пока нет в России, я сейчас говорю о Аита М9, но это реально продукт, ну, я привык ездить на неплохих автомобилях, но я могу сказать, когда я в Китае открыл дверь машины, я был удивлен. Надо понимать, что у меня несколько иное отношение к автомобилям, чем у ну, просто человека любого. Да? Я все-таки оцениваю любую машину как набор там, ведро с болтами на определенные деньги. Ты берешься вначале за ручку двери. Это уже первое впечатление, которое ты понимаешь, так, сколько это должно стоить. Открываешь дверь, ты тоже понимаешь, сколько это должно стоить. Смотришь в салон, думаешь, угу, ничего себе. Дальше видишь примерный набор опций, который сразу бросается в глаза. Ну, там, начиная от выезжающего кинотеатра, заканчивая всем остальным. Хорошо. После этого уже следуют наши автомобильные вопросы. Что с подвеской? Пневмо там, магнетик или что-то другое? Сколько электромоторов? Столько. Какие? Гибрид, не гибрид? И вот после этого ты понимаешь, что такие вопросы в свое время задал Лисян, когда создавал свой продукт. Наверное. Именно поэтому они так и классно зашли на рынок именно продуктом. Ну, продукт в любом случае, он делает кассу. Вот в этом плане очень крутая компания, наверное, почему так здорово продается Geely на российском рынке. Когда я был дилером Volvo, я помню, нас собрали шведы, мы сидели такие немного грустные, какая-то Geely китайская покупает Volvo, но мы породистые дилеры Volvo, у нас свои ощущения, да ну нам это вообще... Но мы не увидели там вообще китайцев, увидели их только, они сидели финансовый директор, больше никого. Все инженеры, весь R&D, вообще все абсолютно, это Европа. Все дилерские требования Европа. Причем шведы, они всегда еще сильнее отличались. Они еще как-то больше европейцы, чем сами европейцы. То есть с ними было вообще очень интересно работать. Получилось так, что все технологии и культура самое главное, перекочевала в Geely. И когда мы сейчас удивляемся, почему есть не китайский китаец, ну это Geely, это Volvo фактически, там, по внешности, по морде, мы же видим вот, ну, элементы ДНК. На самом деле тут секрет был прост. Китайцы вообще не вмешивались в деятельность подразделения. Только деньги. Все. И фактически дотировав деньгами очень дешевыми разработку новых моделей, получили платформу и целые семейства. И сейчас это, ну, в принципе, лучше всего продается на российском рынке. Вот... Лисян – это просто другой класс автомобилей, несколько другая ниша автомобилей. Потому что если Geely им конкурировать, ну, это линки вольвовские. Uh-huh. Ну, то есть мы вот даже смотрим профессионально. Volvo 90, которая у нас была, и линк 9.
1: Давай поговорим о том, что очень интересует нашу аудиторию. Что же будет с ценами на автомобили? Я готовился, когда к этому интервью, посмотрел на такие простые цифры, что средняя цена продаваемого автомобиля в России была несколько лет назад где-то 1 600 000, а сейчас она уже стала 2 700. Понятно, что есть некая мировая инфляция, что автомобили, они в целом дорожают и в своей там валюте, не знаю, тех стран, в которых они производятся. Вот. Но, тем не менее, даже вот мы, когда сейчас сидим, за последние 2 недели курс рубля... скаканул с 95 до 107. Мне кажется, пока мы интервью делаем, он еще где-то на рубль ослабнет. Вот что будет с ценами на автомобили дальше? И какие основные факторы удорожания стоимости автомобиля ты видишь?
2: Мы рассчитывали юань по 12, сейчас он сегодня 14.44. Ну, нетрудный подсчет, примерно в голове мы говорим о том, что это существенно больше 14%. Это раз. Второе, утильсбор. Утильсбор с 1 января еще плюс 100 тысяч. 100 тысяч при средней цене автомобиля на 3,5 миллиона, это будет порядка 2,7%, наверное, да? 14.4 плюс 2,7, это 17,1. делаете ставки, подорожают ли автомобили. Сегодня пришли, кстати, новые подорожания. Вот прям сегодня мы вскрывали уже почту.
1: В юанях.
2: Конечно.
1: Да.
2: Конечно.
1: То есть автомобили дорожают из-за мировой инфляции.
2: Да.
1: Условно в юанях.
2: Да. А мы в рублях.
1: Плюс падение курса рубля. Да. Плюс дополнительные
2: а-ля
1: налоги или там утилизборы.
2: Это квазиналог.
1: И логистические какие-то сложные схемы, которые тоже, видимо, дорожают.
2: Автомобили будут дорожать. Более того, когда мы смотрим на ценообразование на российском рынке, я бы учитывал еще несколько факторов. То есть на сегодняшний день вот ЦБ пытается максимально охладить рынок. Задача понятна.
1: Рынок автокредитования.
2: Мне кажется, да. При этом, что мы видим? Подобная проблема существует у застройщиков. Я не думаю, что они сейчас тоже прям в каком-то шоколаде. Но интересно посмотреть на статистику. Выросли продажи ювелирных изделий в сегменте от 7,5 до 15 тысяч рублей втрое. Это говорит о том, что российский потребитель традиционно учил математику, начал что-то подозревать. То есть, что он начал подозревать? Что изменение на 22% за месяц, это все-таки в валюте сильно больше, чем 20 годовых, которые тебе предлагает банк. То есть, и перемножив нехитрым способом 20 на 12, он говорит, ну, 240 годовых и 20 годовых – это вещи разные. Может случиться так, что потребитель пойдет в банк, снимет деньги и купит автомобиль. По той простой причине, что к нам сейчас приезжают потребители, которые у нас 5 лет назад покупали, например, Kia Rio по цене 1 миллион 100 тысяч рублей. А сейчас сдают нам эту машину с пробегом 5 лет за 1 миллион 810 тысяч рублей.
1: Смотри, ну вот по такой логике ты сейчас должен видеть резкий скачок в продажах с учетом того, как рубль ослаб там, на 15% за последние там, 2-3 недели.
2: Я думаю, мы это увидели в сентябре, когда мы отыграли относительно прошлого года плюс 52%. Вот мы в сентябре это четко увидели. Потом немножко увидели в октябре. Рано или поздно спрос должен немножко подвстать. Но очевидности ради, надо сказать, что в январе точно цены вырастут. То есть, что поняли, наверное, китайские производители? Ну, хотя бы говорят на словах, что поняли. Российский рынок – это не бездонная бочка. Раз. Второе. На российском рынке нельзя продавать все, что угодно. Это не страны третьего мира и люди, избалованы качественным продуктом. На российском рынке нельзя без маркетинга, бесконтрольно развлекаться с ценой. Невозможно. Вот это они поняли. Наши действия здесь, ну, это будет зависеть от конкретных задач и проблем, с которыми мы столкнемся. То есть будет проблема, мы будем решать. Мы предвидим определенный целый цикл этих проблем. Там ни одна, ни две, ни три. То есть, что я хочу сказать? Favorit Motors, сценарное планирование – это не пустое слово. То есть, у нас есть сценарное планирование. И мы сейчас рассматриваем три сценария ключевых, которые могут быть. Из них в том числе супернегативный сценарий, когда мы работаем исключительно на ввозе автомобилей под заказ и занимаемся тем, чем мы очень хорошо умеем заниматься. Это сервисным обслуживанием, кузовным ремонтом, ну и так далее.
1: Не инвестируя свой капитал...
2: Нет.
1: Нет.
2: Товар, условно. Нет. Мы предоставим это самим производителям. Угу. То есть, если производитель не хочет инвестировать в свой товар, зачем же мы это будем делать?
1: Понятно. Какая, кстати, сейчас доля автомобилей продается в кредит?
2: 85%. И плохо то, что оставшиеся 15, наверное, из 15% еще процентов 50 берут потребкредит, чтобы внести первый взнос.
1: Я правильно понимаю, что с учетом того, что половина там программы льготной ипотеки перестали работать, люди действительно больше как бы сфокусировались на автомобилях?
2: Да.
1: То есть некий бум. Бум как бы.
2: Бума пока нет, потому что все-таки кредитные договоры у многих до конца этого года. Но как только люди получат деньги по депозитам, там ведь есть безотзывные депозиты, многие же вкладывали без возможности изменения. Вот. Мне кажется, с января, с февраля мы увидим совсем другие истории.
1: Какая в среднем длина автокредита?
2: Сейчас люди предпочитают 5-7 лет.
1: Для 5-7 того, лет?
2: Да, для того, чтобы...
1: А до этого?
2: 3 года.
1: Три года. То есть сейчас все-таки с учетом того, что ставки выше, берут более длинные кредиты для того, чтобы ежемесячные выплаты и погашения были меньше.
2: Конечно. Вообще я могу сказать, то, что мы видим, очень многим клиентам стало труднее намного оплачивать содержание транспортных средств. Сервис, кстати, не так вырос, как владение автомобилем. Если мы возьмем Северную Америку, там считается хорошим тоном тратить 10% от стоимости автомобиля на сервис. Это таргет. Есть такая простая штука, если кто-то хочет прямо посмотреть, как устроен автомобильный бизнес, Североамериканская ассоциация автодилеров, надо. Ну, просто заходите и смотрите ключевые таргеты, как там все происходит. Механика дилерского бизнеса. Ну, и там все написано, что нужно, чтобы быть успешным. Угу. Кстати, могу сказать, российский рынок, российские ребята всегда считались такими крутыми.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане 3 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: За последний год средняя зарплата курьеров увеличилась почти на 39%. В сентябре, по данным сайта ХХРО, она достигла 190 тысяч рублей в месяц. Согласно данным SuperJob, медианная зарплата автокурьеров на полную ставку в Москве составляет 150 тысяч рублей в месяц, а максимальная может достигать 350 тысяч. Пешие курьеры зарабатывают от 105 до 200 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост оплаты труда в этой сфере происходит быстрее, чем ранее. Это связано с нехваткой кадров из-за оттока мигрантов и студентов, которые обычно подрабатывают в этом сегменте летом, а также с подготовкой к высокому сезону.